0: однажды сами откроются публике. А все остальное оставьте при себе. Успех в своей сути самодостаточен. Если ваше достижение не фикция, то вы вряд ли нуждаетесь в его оценке другими. Не говорите о добрых делах, которые совершаете. Благотворительность – это тихое дело. Помогли кому-то с карьерой? Купили нищему ужин? Помогли потерявшемуся ребенку найти своих родителей? Оставьте это при себе, не распространяйтесь. Пусть оно греет ваше сердце, а не эго. Если хотите, чтобы ваши добрые дела привносили гармонию в жизнь, умалчивайте о них перед другими. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный

0: эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
2: Человеческие ценности имеют огромное значение для успеха в бизнесе, особенно в сфере услуг. Доверительные отношения с людьми, клиентами, сотрудниками, партнерами – основа качественного сервиса. Руководитель должен следовать принципам, которые декларирует компания. Он показывает сотрудникам, как взаимодействовать с клиентами. Когда сотрудники гордятся своей компанией, они это чувствуют, транслируют клиентам. Успешный наем в сервисе – это поиск сотрудников, которые готовы проявлять терпение и сочувствие, хотят помогать людям и способны учиться. Одна из самых сложных задач SEO-сервисных компаний – найти баланс между необходимостью роста и требованиями к качеству работы. Успех невозможен без постоянного развития. Непрерывно улучшать бизнес помогают отзывы и жалобы клиентов. Нужно выполнять обещания. Качественное обслуживание – это надежность, а не дружелюбие. Щедрость – не результат успеха, а фактор, способствующий развитию.
1: Разные мысли.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Основной период сдачи единого государственного экзамена продолжается, но Миноборнауки Дагестана уже подводит промежуточные итоги. На сегодняшний день в республике известны результаты по русскому языку, истории, литературе и химии. 13 выпускников Дагестана набрали максимальное количество баллов. 100 баллов по русскому языку получила выпускница РЦО в Каспийске, и еще одна выпускница РЦО также сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Такой же результат у выпускницы Хазарской школы Дербентского района. Более пока количество максимальных баллов получили дети, которые сдавали химию – 10 человек. Это ученики Ахтынского, Дербентского района, Каспийска и Махачкалы. Особенно отличились выпускники Махачкалинского лицея номер 39, а также Махачкалинского многопрофильного лицея. Я напомню, что в 2025 году 100 баллов по ЕГЭ в Дагестане набрали только 26 человек из 13 тысяч сдававших экзамены.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А вот на ваш взгляд, почему все-таки сохраняется такое скептическое отношение?
2: Вы знаете, в России на самом деле метод был утвержден Министерством здравоохранения только в 1995 году. И в законе, который был принят, указано, что гомеопатическими средствами и лекарствами может работать только человек с высшим медицинским образованием. И мне кажется, это главное, потому что до этого периода очень часто люди без медицинского образования использовали лекарства, и, конечно, были разные случаи, просто потому что была неправильная диагностика, либо вовремя не было принято решение, что здесь уже это не подходит, и нужны какие-то другие...
1: Как и в других методах лечения,
2: в принципе. Конечно, в принципе, да. И, конечно, были случаи, которые заканчивались печально. Поэтому, когда в 95-м году был принят этот закон, и гомеопатические лекарственные средства стали регистрироваться, как и все остальные, абсолютно такая же процедура регистрации с необходимостью провести клинические исследования, доказать эффективность, безопасность того или иного препарата. Каждый гомеопатический лекарственный препарат сегодня имеет свой номер в госреестре и имеет свое регистрационное досье. Поэтому говорить и утверждать, что нет вообще никаких исследований, ничего не доказано, это не работает, ну, чаще всего я это слышу от людей, которые, ну, если честно, не очень глубоко входили в сюжет, не заходили ни в PubMed, не читали те результаты исследования, которые проведены в нашей стране, а их немало уже. Вот, поэтому тут такой вопрос, ну, наверное, немножко субъективный, я бы сказала.
1: Вот вы все эти годы занимаетесь информированием, пропагандой, да, объяснением сущности метода, его эффективности, его легитимности, его доказательности. Вот на ваш взгляд, вот эта работа, которую делаете вы, ваши коллеги, специалисты, дала свои плоды?
2: Я думаю, что да, потому что если взять не только нашу страну, но и другие страны, сегодня очень здорово нарастает так называемый тренд, который называется грин-терапия. Потому что, если честно, люди наелись лекарства, и согласно данным IQVIA, сегодня в пересчете на всех жителей Земли каждый человек принимает в день хотя бы одну таблетку. А в России в 2022 году среднестатистический россиянин, опять-таки в пересчете на всех, съел 34 упаковки лекарственных средств. Ну, то есть мы понимаем, что есть определенный лимит, и, наверное, вот это бесконечное потребление лекарств в какой-то момент становится, ну, может быть, не так обосновано, потому что все-таки есть кросс-лекарственные взаимодействия, есть побочные эффекты. И сегодня смерть от ятрогенных заболеваний, вызванных либо действиями врача, либо лекарственной терапией, в мире вышла на третье место после онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Но это же много. Поэтому совершенно естественно, что сегодня и со стороны людей есть интерес к каким-то более щадящим методикам, и со стороны специалистов, особенно если мы говорим о педиатрах, которые работают с детьми, где, в принципе, терапевтический арсенал очень ограничен. И было очень интересно опубликовано исследование недавно в России, когда оценивали портрет врача, который использует в своей практике, в том числе гомеопатический метод лечения, было видно, что эти врачи 45-50+, с огромным клиническим опытом. Потому что это люди, которые увидели, что не все случаи подходят под стандарты, они знают, что определенные схемы терапии тоже имеют побочные эффекты, и они более, скажем, образованные, потому что за годы практики интересовались многими разными методами, и люди, которые обладают таким опытом, как ни парадоксально, да, начинают обращаться к разным методикам, в том числе и гомеопатии.
1: Немножечко напоминает отношение к вере, что очень многие люди, которые там в коммунистические годы были такими активными пропагандистами атеизма, к старости вдруг начинают ходить в церковь, да? Что-то такое.
2: Вы знаете, я хочу сказать, что вот если честно, я никого не убеждаю вот от слова совсем. Мне кажется, просто важно понимать и относиться аккуратно вообще ко всему тому, что вы в себя запускаете. Потому что то, что входит в вас, становится частью вас. И люди, которые когда-то начинают задумываться о том, что они едят, неизбежно начинают в какой-то момент задумываться, а чем они лечатся. И если в какой-то момент можно взять что-то натуральное, естественное и решить проблему, почему нет? Я не против лекарств. Слава богу, что они есть.
1: Но одним из самых гениальных изобретений человечества после колеса и прививки является антибиотик.
2: Да, конечно.
1: Спас человечество от огромного количества
2: заболеваний. Конечно. Хорошо, что это есть. И я, в принципе, не очень люблю лекарства глобально, потому что, понятно, когда ты к ним прибегаешь, у тебя, значит, есть уже какие-то проблемы. И лично для меня всегда есть натуральные решения. Спорт, голод, детокс, я не знаю, фито, арома. Да? Если я не решаю свои какие-то вопросы этими способами, я перехожу к гомеопатии как максимально щадящий способ, который не имеет кросс взаимодействия, который не обладает побочными эффектами, да, которые ярко выражены. Если я не решаю эту проблему, я иду к аллопатии, я иду к хирургии там, и так далее и тому подобное. То есть здесь вопрос выбора и подхода. И мне кажется, главное, чтобы он был, а чем воспользоваться, пускай решает каждый.
1: То, как вы сейчас по иерархии расположили разные методы лечения,
2: но это мой выбор.
1: Да, я именно сейчас на него и ссылаюсь. Возникает такое логичное, по поводу оснований, да, классификации, возникает логичное предположение, что раз в таком порядке не расставлены, то медикаментозные препараты все-таки в большей степени снимают симптомы, а вот в этой логике, да, раз ниже по уровню и выше по приоритету вы поставили гомеопатические лекарства, что гомеопатические лекарства в большей степени запускают собственные механизмы натуропатии. Так ли это?
2: Скажем, сегодня есть два вида гомеопатических лекарств. Есть препараты, так называемые комплексные. Они похожи на обычные лекарства, у них есть название, и у них есть четкое показание. И они убирают симптомы. Они просто убирают их, используя натуральные природные компоненты, и, как правило, не имеют тех побочных эффектов, которые могут быть у стандартной терапии. И они, наверное, убирают симптомы, как и другая любая классика жанра.
1: Тем более, что по симптомам намного проще получить подтверждение,
2: да,
1: эффективности, да, со слепым, двойным слепым тестом, и поэтому их проще проверить на эффективность, да, вот в фармакологических пробах.
2: Да. И есть так называемые монопрепараты, которые не имеют показания, потому что они влияют на симптомы, которые могут быть при разных заболеваниях. Потому что при разных заболеваниях у нас могут быть одинаковые симптомы. Та же температура, да, она может быть проявлением огромного количества болезней. И для того, чтобы пользоваться этими лекарствами, нужен определенный опыт и определенный тренинг нужен. И здесь, конечно, должен подбирать врач, который имеет опыт гомеопатии. И как раз эти лекарства, они позволяют, ну, скажем так, немножко усилить потенциал естественный вашего организма, и как раз он помогает ввести организм в некое равновесие и придать некий импульс, ту энергию, да, с помощью которой
1: чтобы
2: организм...
1: Чтобы он сам начал бороться, да?
2: Да, да.
1: Только что, буквально несколько недель назад, я видел в интернете про рекорд, по-моему, зафиксированный книгой рекордов Гиннесса, что где-то сейчас там вот в горах Гималаев несколько человек пролежали в ледяной воде, просто во льду, вот с нуля до трех, полтора часа. Я знаю, что в ледяной воде 5-6 градусов, моряк, упавший в воду в Северном море, умирает от переохлаждения через 5 минут. А тут полтора часа, это как?
2: Ну вот Вим Хоф и больше сидел, у него 26 рекордов книги Гиннесса, и как раз... Но опять-таки, метод не про вот это. Просто человек, который более 40 лет тренируется, понятно, он сейчас находится немножко на другой уже стадии, ему интересно исследовать возможности человеческого организма. Но что самое главное он показал, и что сегодня вызывает огромное удивление у ученых всего мира, это то, что определенным настроем и практикой он научился контролировать автономную нервную систему, которая отвечает за температуру, за сердцебиение, за пищеварение. Всегда считалось, что это не подвластно нашему контролю, но ВИМ...
1: Ну, йоги доказали обратное.
2: Да-да-да, и он тоже доказал обратное, потому что когда он сейчас сидит в бочке со льдом, да, у него температура остается нормальной, она у него не снижается.
1: Ну, запускается метаболизм.
2: Да, вот, настроен.
1: Когда идет обливание, например, там по методу Иванова, да, mm-hmm. вы знаете его прекрасно, да. где надо обливаться ни в коем случае не в душе, да, а из ведра, mm-hmm. из головой. Вот у меня было ощущение, что основной, ну, как у физиолога, да, что основной терапевтический эффект и то, что мы называем закаливанием, то есть снижение подверженности инфекционным заболеваниям, повышение там активности иммунной системы возникает не за счет того, что я охладился, а за счет того, что после этого я сам согрелся. То есть я не вытираюсь, я не лезу в горячую ванну, а я должен сам согреться. И вот как раз то, что организм мобилизуется от этого охлаждения, когда я обливаюсь холодной водой, является главной причиной повышения иммунитета. Это так и в Wim Hof тоже. Не надо потом залазить в горячую ванну, не надо обтираться, а нужно обязательно самому согреться и высохнуть.
2: Это очень важно. И это очень важно согреваться самому, потому что когда вы сидите...
1: То есть именно это и стимулирует, да? Вот то,
2: не
1: что
2: только
1: организм
2: это,
1: запускает.
2: Но это много стимулирует. Угу. Это стимулирует прежде всего конвертацию белой жировой ткани в бурую, потому что бурая жировая ткань, она... Бурая, потому что напичкана буквально митохондриями, которые вырабатывают очень много энергии. И когда у вас достаточно бурой жировой ткани, вы запускаете вот этот термогенез, вы согреваетесь гораздо быстрее.
1: И несократительный.
2: Бурая жировая ткань, она есть у младенцев, когда и у маленьких детей при рождении, они не могут закрыться одеялом, потому что еще не могут просто это сделать. И природа позаботилась, и они спокойно могут ходить, маленькие дети, по снегу, да, и не мерзнуть, и нас все время это удивляет. У них много буровой жировой ткани. Потом, к сожалению, она замещается на белую жировую ткань.
1: Потому что мы одеваемся и живем в тепле. Она
2: совершенно, совершенно. Но вот эта бурая жировая ткань, она для своего метаболизма ест очень много глюкозы. Поэтому у людей, у которых есть сахарный диабет, метаболический синдром, повышенный уровень глюкозы, да, повышенный вес, по сути, вы можете запустить вот этот механизм, да, и сконвертировать в своем теле, изменить структуру своего тела таким образом, что у вас появляется ткань, которая будет улучшать ваши метаболические функции. Почему еще важно согреваться постепенно, и в методике Wim Hof есть определенные упражнения, которые задействуют большие группы мышц. Это важно еще потому, что когда вы погружаетесь в ванну со льдом, у вас происходит сокращение сосудов периферических,
1: чтобы защититься от переохлаждения.
2: Совершенно верно, чтобы и де-факто у нас получается,
1: чтобы внутренняя система не охладилась.
2: Да, и получается у нас как бы два круга циркуляции, у нас наружу течет прохладная кровь, а внутри хорошая кровь.
1: То есть наоборот, чем в стрессе эмоциональном, когда наоборот расширяются кровеносные сосуды мышц и организм готовится к прыжку, а наоборот уходит кровь от внутренних органов. А здесь получается наоборот.
2: Наоборот, да. Ага. И если вы сразу полезете...
1: То есть это как-то такой стресс, но это антистресс фактически по физиологическим механизмам.
2: Да, и вот идея в том, что если в таком состоянии вы сразу в горячую ванну прыгнете, вы расширите быстро опять периферические сосуды, и вся ваша кровь перемешается. И то есть де-факто у вас будет прохладная кровь ниже, чем вам нужно. Да. И это коснется внутренних важных органов, и вы будете мерзнуть, потом согреваться еще целый час.
1: И очень просто простынете.
2: Да, и это, конечно, не про здоровье, поэтому важно согреваться самому именно в методе Wim Hof тоже. Но на самом деле это запускает много других процессов, потому что когда вы, например, в дыхательной практике вызываете несколько там эпизодов гипоксии, де-факто это тоже стресс, но очень важный момент – вы тренируете свою метаболическую нейтральность, метаболическую гибкость. Потому что вы тренируетесь жить условно, как в условиях избытка кислорода, да, так и в условиях гипоксии, когда у вас повышается уровень углекислого газа. И с точки зрения выработки энергии это очень важно, потому что в нашем теле есть два механизма выработки энергии. Это процесс окисление глюкозы, когда есть кислород и глюкоза, и мы вырабатываем 36 молекул АТФ. Но если нет кислорода, глюкоза ферментируется абсолютно.
1: Да.
2: И на самом деле, когда вы тренируете свое тело находиться и работать и в состоянии гипоксии, и в состоянии гипервентиляции, когда много кислорода, вы тоже тренируете вот эту метаболическую гибкость.
1: Ну там не надо упрощать, да? Мы же с вами понимаем, mm-hmm. что вот помните в учебнике физиологии есть кривая оксигенации крови.
2: Uh-huh.
1: И когда мы дышим часто, и у нас много кислорода в крови, кровь закисляется. А в кислой крови uh-huh. гемоглобин не может отдать кислород тканям мозга и тканям мышц. И метод Бутей как раз заключается в том, что урежение дыхания и уменьшение объема воздуха, который я вдыхаю, приводит к защелачиванию тканей, там накапливается больше углекислого газа, продукта жизнедеятельности, а в щелочной среде как раз гемоглобин больше отдает кислорода. И получается наоборот, что если я защелачиваю организм через уменьшенное дыхание, там не 7, как сейчас у нас с вами, дыхательных циклов в минуту, а 4, и вдыхаю не 2 литра, а 1,5, то получается, что наоборот я не вымываю углекислый газ из тканей мышц головного мозга и внутренних органов, а в щелочной среде за счет вот этой кривой оксигенации крови гемоглобин отдает намного больше кислорода, и ткани питаются намного лучше. И здесь сразу вопрос. Вот есть Wim Hof, Бутейка. А какие еще методы оздоровления вот вы порекомендовали бы обывателю?
2: Ну, скажем, пока мой ассортимент ограничен питанием, да, нутрицептикой и, ну, безусловно, физическая нагрузка, особенно интервальная, различные детокс-программы, голод, интервальное голодание тоже сюда относится. Вот, ну и Wim Hof. Наверное, пока это мой ассортимент, мой арсенал, который я...
1: А если нет специалиста, то просто обливание, да, вот как по системе...
2: Холодный душ, да, или холодный обливание, душ, это да. уже
1: Но
2: хорошо.
1: Если контрастный душ, друзья, то обязательно нужно его закончить холодной водой, mm-hmm. ни в коем случае не горячей, согласны?
2: Да, 100%.
1: Что бы я еще сделал для того, чтобы помочь организму, это понять организм. Все-таки у нас огромное количество наших процессов генетически предопределено. Есть эпигенетика, которая изучает, как запускаются те или иные mm-hmm. гены. И эта наука сейчас очень активно развивается. Но, тем не менее, правильный генетический анализ, конечно же, стоил бы пройти. Особенно будущим родителям, особенно тем, кто собирается сделать ЭКО. Это очень полезно. Это очень полезно. Не только вы сможете задать вопрос, как, в каком возрасте у меня начнутся какие там ментальные осложнения, ну и как это предупредить. А можно задать вопрос, как лучше мне заниматься спортом, там, как мне лучше сбросить лишний вес. И именно под вашу генетику специалисты расскажут, что нужно делать. Мне кажется, это вообще подспорье, большое подспорье в здоровом образе жизни и нутрициологам, да, потому что они же фактически, если нутрициологу отдать генетический анализ, он гораздо более адаптированно под человека, персонализированно подберет состав там, микроэлементов, добавок, аминокислот, витаминов. Друзья, у меня в гостях был замечательный человек, моя коллега по Академии социальных технологий, удивительно мудрый, глубокий человек, Ирина Никулина, которой я безумно благодарен. Я думаю, вы тоже получили удовольствие от этого разговора, от этой глубокой профессиональной мудрости. Это действительно специалист, действительно профессионал, занимающийся холистической, то есть целостной медициной, целостным восприятием человека, и которая работает не с симптомами, работает с причинами, осваивает, изучает те методы, которые расширяют возможности классической медицины, используя древние, пока еще не всегда понятно, как работающие, но работающие инструменты. Спасибо большое и за вашу работу, и за то, что вы пришли, Юра.
2: Спасибо за приглашение и чудесный разговор. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Вас когда-либо заставали врасплох моменты, когда кто-то проявлял к вам неуважение, особенно в присутствии других? Это могло быть завуалировано пренебрежительной шуткой, резким перебиванием или язвительным комментарием, заставившим вас почувствовать себя униженным или невидимым. И, возможно, вы задумывались, почему одни люди будто бы излучают уважение, едва появившись в комнате, в то время как другим приходится постоянно доказывать свою значимость, чтобы их начали воспринимать всерьез. Истина заключается в том, что уважение невозможно потребовать словами. Его нельзя навязать приказом или титулом. Настоящее уважение рождается из внутренней устойчивости, проявляется в том, как вы держитесь, как вы действуете в моменты давления и как вы остаетесь верны себе, несмотря ни на что. Первое впечатление. Установите авторитет за считанные секунды. Ваше уважение начинается еще до того, как вы откроете рот. Исследования психологов из Принстона показали, люди формируют стойкое мнение о характере и уровне компетентности человека менее чем за одну секунду. Причем решающим фактором становится вовсе не речь, а невербальные сигналы. Поза, мимика, походка, взгляд. Это значит, что такие детали, как осанка, уверенный зрительный контакт и способ, которым вы занимаете пространство вокруг себя, вовсе не мелочи. Это основа первого впечатления, которое будет работать на вас или против вас. Когда вас кому-то представляют, не позволяйте себе приветствия из сидячего положения, если есть возможность встать. Поднимитесь. Выпрямите спину, установите четкий, спокойный зрительный контакт. Не опускайте глаза на руку во время рукопожатия. Даже этот, казалось бы, незначительный жест может подсознательно восприниматься как признак неуверенности или подчиненности. Держите голову прямо. Плечи расслаблены, но расправлены. Ваши движения должны быть плавными и осознанными. Речь идет не о демонстрации силы или доминирования, а о том, чтобы транслировать внутреннюю устойчивость, спокойствие и самоуважение. Когда ваше тело передает сигналы уверенности и уравновешенности, люди улавливают это интуитивно. Они чувствуют, что рядом с вами безопасно, и потому подсознательно начинают воспринимать вас с большим уважением. Еще до того, как вы сказали хоть слово. Второе. Как справляться с перебиваниями? Возвращайте себе пространство с достоинством. Когда вас перебивают, это редко бывает случайным актом. Особенно в групповой дискуссии или в напряженной обстановке. Перебивание часто является тонкой формой доминирования. Это попытка перехватить внимание, сбить с ритма, взять контроль над ситуацией. Как реагирует большинство людей? Кто-то замолкает, позволяя собеседнику забрать слово. Кто-то, наоборот, начинает говорить громче, пытаясь продавить свою мысль. Но оба эти сценария, как правило, только усугубляют ситуацию. В первом случае вы теряете авторитет, во втором рискуете выглядеть агрессивно или неуравновешенно. Поэтому самый сильный и самый зрелый ответ на перебивание звучит тишиной. Пауза – это мощный инструмент. Остановитесь. Повернитесь к человеку, который вас перебил. Установите с ним спокойный, уверенный, зрительный контакт. Не с вызовом, не с раздражением, просто спокойно. Позвольте этой тишине повиснуть в воздухе на долю секунды. Затем мягко, но твердо скажите: «Позвольте, я завершу мысль». Или «Разрешите, я договорю, а потом с удовольствием выслушаю вашу точку зрения». Этот метод известен как спокойное перенаправление. Его используют на тренингах по уверенности, переговорам и даже в дипломатии. Почему это работает? Потому что вы демонстрируете сразу два качества. Эмоциональное самообладание и внутреннюю силу отстаивать свои границы без лишнего напряжения. Вы не входите в конфронтацию, не начинаете спор, вы просто не сдаете свою позицию. И это вызывает глубокое уважение не только у человека, который вас перебил, но и у всех, кто наблюдает за ситуацией. Такая реакция транслирует: «Я не позволю себя затмить, но и не буду опускаться до борьбы за внимание». А именно к таким людям тянутся, им доверяют, их начинают слушать. И раз уж мы затронули тему давления, давайте рассмотрим следующую ситуацию. Что делать, если кто-то пытается унизить вас с помощью шутки перед другими? Третье. Как справляться с унижением под видом шутки? Обезвредьте насмешку стратегическим отстранением. Одна из самых древних и тонких форм социального давления – это шутка за чужой счет. Особенно, если она произнесена публично. Под маской юмора нередко скрывается намерение сместить социальный фокус, принизить другого человека, утвердиться за его счет в глазах окружающих. Если вы становитесь мишенью такой насмешки, важно помнить – ваша задача – не защищаться, не оправдываться и не притворяться, будто это вас не задело. Наиболее зрелый и эффективный способ ответа – не вступать в игру. Остановитесь. Посмотрите на говорящего спокойно, без тени раздражения или сарказма, и произнесите: «Извините, вы не могли бы повторить это?» В этой фразе удивительная сила. Вот что она делает. Во-первых, она демонстрирует, что вы остались эмоционально невозмутимы. Вы не в роли жертвы. Во-вторых, она заставляет человека пересказать свою шутку вслух. Уже во второй раз, когда напряжение в комнате повысилось, а аудитория начала внимательно следить за каждым словом. И в-третьих, она обнажает агрессию, скрытую под оболочкой юмора. Повторенная шутка, особенно грубая, звучит уже не смешно, а неуместно и часто вызывает неловкость даже у самого шутника. Таким образом, вы не атакуете и не подстраиваетесь, а перехватываете управление ситуацией. Вы возвращаете себе контроль спокойно, с достоинством, без конфликта. Вы не даете провокатору желаемой реакции и при этом посылаете четкий сигнал: «Я вижу, что вы делаете, и я выбираю не играть по этим правилам». И именно это, умение сохранять ясность и достоинство там, где большинство людей либо замолкают, либо вспыхивают, вызывает искреннее уважение. Такая внутренняя сила не требует крика, она действует тише, но гораздо глубже. Готовы перейти к следующей стратегии? Она посвящена тому, как вести себя, когда кто-то активно демонстрирует свое превосходство или пытается поставить вас на место. Четвертое. Обезвреживание провокаций. Разрушайте манипуляцию с помощью психологического перенаправления. Иногда цель человека вовсе не вызвать смех или показать остроумие, а дестабилизировать вас эмоционально. Такие провокации часто подаются под видом сарказма, пассивно-агрессивных комментариев или едких реплик. Но суть у них одна – вывести вас из равновесия, спровоцировать всплеск эмоций, который можно будет интерпретировать в свою пользу. В подобной ситуации большинство людей инстинктивно выбирают один из двух путей. Либо отвечают в том же тоне, вступая в открытую конфронтацию, либо отступают, предпочитая промолчать или сменить тему в попытке избежать эскалации. Но есть и третий, куда более эффективный путь – разорвать привычный сценарий. Примените прием, известный в психологии как прерывание шаблона. Когда вы чувствуете, что собеседник сознательно вас провоцирует, не реагируйте в рамках их логики. Вместо этого спокойно и нейтрально скажите что-то совершенно не связанное с темой разговора. Например: «Кстати, не подскажете, где здесь поблизости хорошее кафе? Интересно, сегодня обещали дождь. Кажется, я надел не ту куртку. Утро было слишком торопливым. На первый взгляд это может показаться странным, но именно в этом и заключается сила метода. Вы отказываетесь участвовать в эмоциональной игре, которую вам навязывают. Вы не отвечаете атакой, но и не отступаете. Вы переписываете сценарий общения. Такой ход сбивает провокатора с толку. Он рассчитывал на одну реакцию и не получил ее. Он теряет контроль. Пятое. Уход, когда уважение отсутствует. Сохраняйте достоинство там, где вас не ценят. Иногда, как бы вы ни старались сохранить конструктив, ни одна из техник не меняет динамику. Человек либо намеренно игнорирует ваши границы, либо изначально не готов воспринимать вас с уважением. В такие моменты самым зрелым и сильным решением будет уйти. Не в гневе, не в обиде, не в желании доказать свою правоту, а с внутренней ясностью и глубинным уважением к самому себе. Границы – это не способ контролировать других, это способ защищать свою энергию. Выбор выйти из взаимодействия, в котором отсутствует базовое уважение, не проявление слабости, а, напротив, высшая форма личной силы. Это свидетельство того, что вы понимаете, ваше внимание, ваша энергия, ваше присутствие – нечто ценное. Когда вы отказываетесь находиться в пространстве, где вас систематически принижают или игнорируют, вы посылаете предельно четкий месседж. Мое присутствие – это привилегия, а не обязанность. Если вы не цените его, я просто уйду без объяснений, без борьбы, без шума. И что удивительно, очень часто именно ваше отсутствие начинает говорить громче любых слов. Люди могут игнорировать вас, пока вы рядом. Могут не воспринимать всерьез вашу доброжелательность, вашу зрелость, ваше спокойствие. Но в тот момент, когда вы исчезаете с радаров, когда вы перестаете быть доступным, удобным, объясняющимся, ваше молчание начинает звучать как мощный акт уважения к себе. И этот шаг, сделанный без драмы, но с достоинством, становится завершающей точкой, за которой начинается настоящее уважение, даже если не от других, то от самого себя. А это самая прочная его форма. Уважение – это не то, что вы требуете, это то, чему вы учите других каждый раз, когда появляетесь. Через вашу осанку, через вашу собранность, через ваше внутреннее присутствие, через границы, которые вы устанавливаете и защищаете. Эти пять принципов – не просто социальные приемы, это повседневные привычки самоуважения. Они формируют то, как к вам относятся окружающие, потому что люди учатся у вас на примере того, как вы относитесь к себе. Когда вы входите в пространство с внутренней ясностью, удерживаете свою позицию с спокойной уверенностью и отказываетесь играть в игры, недостойные вашего уровня, вы становитесь тем человеком, которому испытывают уважение не из страха, а интуитивно. Без принуждения, без демонстрации силы, просто потому что вы излучаете достоинство.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычные,

0: Ихичугу, чигивецуге. Не хвали дем, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инчугу, когивецуге. Вихичугу, чигивецуге. Химбакунин бакуалару. Сколько воду не бей, суши не станет. Химбакунин бакуалару. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. Рачал дат адал дасан, хьянат часи рачал чухоним жанибу сик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Рачал дат адал дасан, хьянат часи рачал чухоним жанибу сик.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Сегодня я вам расскажу про всего лишь 5, но самых главных правил финансовой грамотности, и кто их придерживается, у того все будет тип-топ. Первое правило – научись

0: откладывать некоторые свои желания. Вот когда тебе очень что-то хочется, да, да, новый тюбик чего-то, новую машину, новое что-то. Слушай, хочется, перехочется. Научись откладывать некоторые свои желания. Они очень сильно будут отвлекать тебя от достижения цели. Например, когда у меня был уже очень здоровый бизнес на несколько миллионов долларов оборотов, мы продолжали с моим партнером жить в общежитии. Наши директора заводов иногда даже говорили нам: «Эй, ребята, вы чего живете в общежитии?» А мы говорили: «Не время обзаводиться своим жильем». Поэтому перехожу ко второму пункту. Не покупай то, на чего не заработал. Вот понимаешь, вот это вот все залезание в кредиты там вот и так далее, куда-то, да, вот такая попытка ускорить то, чего еще не наступило, всегда травмоопасно. Поэтому никогда не покупай то, на чего не заработал. Все. Поэтому пример у меня следующий. Квартиру я купил тогда, когда я мог купить 100 таких квартир. Но главное было не это. Я вкладывался в дело. Мне было важно, чтобы мой бизнес начал функционировать, стал устойчив. Очень важный третий пункт. Откладывай деньги. Формируй обязательный резерв. 10% надо всегда в резерв откладывать. На мало ли что. Мало ли что, об этом ты узнаешь, когда оно случается. Поэтому обычно ты об этом не знаешь до того, как оно не случилось. Поэтому просто тупо откладывай 10% и все. Уловил, да? Это третий пункт. Четвертый. Вкладывай в будущее. Важно 30% своих доходов всегда направить на то, что расширяет твои доходы и увеличивает устойчивость заработка. Это и называется «вкладывай в будущее». Ведь если ты все, что ты добываешь, зарабатываешь, вкладываешь только в текущее, в самообеспечение, там, в красивую жизнь, ну, так же, в необходимые вещи, это прекрасно, да? Но значит, в будущем расширение твоих доходов, расширение твоего бизнеса и так далее, оно не случится или случится с гораздо меньшей вероятностью. Поэтому обязательно вкладывай деньги в будущее. И очень важный момент, смотрите, когда вы вкладываете в расширение своих доходов, проверяйте, чтобы расширение этих доходов было, ну, в пределах вот этого года. Например, если ты вкладываешь в некое образование свое, да, то повышение доходов у тебя должно случиться вот в течение года, а не когда-то там через 8 лет. Соизмеряй момент вложения, да, и измерение, а происходит ли рост твоих доходов. Если слишком отложенный момент получения доходов, то ты можешь просто банально до этого не дожить. Ну и пятое, пожалуй, самое главное, всегда уходи из болота. Ну, давай, какие симптомы болота? Да, вот денег мало, не платят, может быть, даже задержка зарплаты, да, но зато коллектив хороший. Перспектив никаких нет, но зато мы привыкли, значит, синица в руке, значит, вот это лучше, чем журавль в небе, вот, останусь, подожду, может, рассосется. Вот такие симптомы, да, вот это и есть болото. Вот если ты чувствуешь вот такое болото, это не коллектив хороший. Это не признаки стабильности. Вот эти вот все зацепочки, которые манипулируют тобой, да, пытаясь оставить тебя в болоте, сказать: «Ты нам такой удобный, мы к тебе привыкли, останься в нашем болоте». Никогда не приходи к болоту продемонстрировать то, что с тобой случилось. Ты можешь неожиданно оказаться опять в болоте. Поэтому запомни 5 пунктов. Откладывай свои желания, они могут отвлечь себя от главного. Раз. Не покупай то, на чего не заработал. Это отяжелит тебя и сделает медленным и неповоротливым. Да. 3. Откладывай резерв. 10% резерв. Вкладывай в будущее. Не забывай, что нужно вложить деньги в расширение твоего дохода. И не который когда-то где-то случится, нет. А который случится на обозримом этапе. То есть, вкладывая, ты видишь расширение дохода обязательно. Да? Ну и 5-й пункт, я его очень люблю, уходи из болота. Как только почувствовал запах болота, как только это, уходи из него и никогда не возвращайся.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
2: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Магарамкент – предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка-сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР, Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
3: В процессе глобального цифрового переворота в сложившиеся бизнес-сферы вторгаются новые участники, которые меняют рынок, клиентский опыт и клиентское поведение. Традиционные компании трансформируются в сторону омниканальности и цифровизации, выходят в смежные области деятельности. Цифровые бизнес-модели бывают четырех видов. Драйвер экосистемы, координатор сети компаний, создающий ценность для всех участников процесса. Модульный производитель. Компания, предлагающая готовые к использованию и легко встраиваемые продукты. Омниканальная компания. Компания, интегрирующая каналы коммуникации и цепочки добавленной стоимости. Поставщик. Производитель товаров, реализующий их посредством других компаний. Поставщики и модульные производители обладают только частичной осведомленностью о конечных клиентах, тогда как омниканальные компании и драйверы экосистем отлично осведомлены о своих клиентах. Поставщики и омниканальные компании построены на цепочке добавленной стоимости, а модульный производитель и драйвер экосистемы – на сетевых моделях. Лучшие финансовые результаты демонстрируют драйверы экосистем. Если цифровая угроза для вашей компании велика, вы должны действовать как можно оперативнее, чтобы не подвергнуться фрагментации. Надо менять бизнес-модель, реорганизовываться, выстраивать новую корпоративную культуру. Более эффективно для компании движение сначала к омниканальности, а затем к драйверу экосистемы. Попробуйте поэкспериментировать и для начала стать драйвером экосистемы для своих лучших клиентов. Основными источниками конкурентных преимуществ в цифровом мире становятся контент, клиентский опыт и используемые платформы. Поставщикам надо начинать с развития контента, омниканальным компаниям – с совершенствования клиентского опыта, модульным производителям – с работы с платформами, а драйверам экосистем важно параллельно развивать все источники конкурентного преимущества. Компании, продвинувшиеся дальше на пути взаимодействия с клиентами через мобильные устройства и работающие на пересечении мобильных технологий с интернетом вещей, получают более высокую чистую прибыль по сравнению с менее мобильными конкурентами. Подобное продвижение ведет компании к более эффективной бизнес-модели драйвера экосистемы. Компаниям, желающим преуспеть в цифровизации своего бизнеса, надо одновременно работать над сокращением затрат и над внедрением инноваций. Для изменения бизнес-моделей в направлении омниканальности важно создавать клиентоцентричную структуру, собирать информацию о клиентах по разным каналам, принимать решения на основе фактических данных, формировать интегрированный клиентский опыт. Для движения от цепочек добавленной стоимости к экосистемам важно становиться центром притяжения для клиентов в своей области, развивать и интегрировать партнерские отношения, превращать лучшие продукты в цифровые услуги, работать над кибербезопасностью. Найти лидеров и формировать группы, способные стать в авангарде ваших цифровых перемен, ключевая задача на пути трансформации бизнеса. На первый план при цифровой трансформации выходят генеральный директор и исполнительный комитет, совет директоров, IT-директор, использование инновационного потенциала сотрудников.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В первом томе «Капитала Маркса» написано три функции денег. Первая функция – это всеобщий эквивалент. То есть можно, конечно, вначале менять сюртуки на сапоги. Но пока ты этот сюртук найдешь, пока ты где-то сапоги сошьешь, этот же обмен очень будет медлен. А потом появился всеобщий эквивалент. Это может быть соль, это, ну, в общем, все самое дефицитное и долго-долго хранящееся. И постепенно пришли к золотым монетам, потому что не портятся, потому что легко чеканить. И они стали всеобщим эквивалентом. Вторая функция денег – средство обращения. Поскольку всеобщий эквивалент, то через деньги можно обернуть одно на другое, одно на другое, одно на другое. И третье, поскольку это всеобщий эквивалент, и все можно обернуть, это средство накопления. То есть ты можешь сложить, сложитесь, это золотые монетки, пока у тебя все хорошо. Когда у тебя все хреново, все это тихо-тихо потратить. Да? Средство накопления. Никакого отношения к богам, к божественному свету, свободе не имеет. Моя речь такая длинная и сложная, а может быть и очень простая, имеет только одну цель – объяснить, что деньги – это никогда не цель. Вот цель, она божественная. Цель – это мечта. Это тот самый слон, который летает, ходит по канату и играет на скрипке. То есть это некое фантастическое ваше духовное направление, куда вы двигаетесь. Создать что-то такое, что вот будет летающим слоном. А что такое деньги? Это средство, это всего лишь средство. Средство, чтобы обменять ваш продукт на необходимый другой продукт, да? Чтобы обратить все свои капиталы в некое движение и что-то, может быть, накопить на старость или на похороны. Все. Откуда такая вот фантастика? А все из-за капитализма. В простом товарном производстве деньги были в серединке, по краям товары. Товар, деньги, товар. А капитализм с его предприятием наемным трудом сделал другую модель. Вначале деньги, потом в середине товар, а потом его надо продать и получить деньги штрих, деньги дельта, чтобы было побольше, прибавочная стоимость. И вот эта прибавочная стоимость обрела содержание абсолютного, фантастического, божественного мифа. Но капитализм очень жестокий. Он просто зарабатывает деньги, и на этом еще зарабатывают деньги. Поэтому если вы хотите сохранить энергию, если вы хотите добиться, вы должны добиваться чего-то независимого от денег. Это какой-то продукт, который доставляет вам удовольствие самореализации и при этом удовольствие людям. И они его покупают, и тогда вы получаете деньги. То есть деньги – это всего лишь средство для того, чтобы признать, получить признание, что ваш товар нужен людям, ваш продукт, ваша услуга, то, что вы делаете, необходимо людям. Это такой критерий. И когда вы так относитесь к деньгам, тогда даже если вы ставите себе оперативную цель заработать миллион, вы понимаете, для чего. Для чего? Мне нужен миллион для чего? Мне в свое время спросили, если бы был у тебя миллион долларов, ну, лет 20 назад, ты бы на что их потратил? Мы играли в эту игру в команде. И каждый растерялся, ну, тогда это были большие деньги, ну, не знаю, ну, я, может быть, это... А я так очень быстро, 30% я отложу там на всякий случай, 30% я создам партию, еще 30% я найму экспертов, которые будут, ну, и текущие расходы на семью. Говорит, а почему ты с такой скоростью ответил? Говорю, потому что я точно знаю, что деньги – это не цель. Я точно знаю, зачем они мне нужны. Мне нужны поддержать семью, мне они нужны как страховой случай, и мне они нужны для того, чтобы я реализовал свой продукт, суперпартию, понимаете? Вот когда вы так относитесь к деньгам, у вас все получится, вы их получите. Миллион, кстати, получил. А когда миллиард, а для чего, а чтоб было? люди не понимают, тогда вы из денег делаете вот это вот мифологическое божественного истукана, и вы начинаете на него пахать. То есть если вы заработали миллион, не зная, как его потратить, если вы заработали, ну не заработали, никогда не заработаете, но на всякий случай миллиард, то вы должны им управлять. Когда вы начнете им управлять, вы решите, что это легко. Вы вложите в акции, в облигации, там, в какие-нибудь валютные курсы, в банки. Потом все это провалится. Это же известный случай. Безработный случайно выиграет в лотерею миллион. Это было описано. И через два месяца уже не было миллиона, а он опять оказался на улице. То есть деньги требуют как средство обращения, отношение к себе профессионального. Именно, да, деньги, товары, деньги, штрих. Если ты хочешь их еще и увеличивать, тогда это твоя самореализация. Это ни в коем случае не игра. Если вы ставите себе цель, я хочу столько-то денег, и точно знаете, зачем они, и все расписано, вы их заработаете. И если то, на что вы их хотите потратить, является разумным, нормальным, человеческим, а не каким мифологическим понтовым. Да? Если вы просто из-за понтов хотите прорву денег, чтобы потом ни хрена не делать, и вы не знаете, зачем они нужны, вы их не только не заработаете, но вы даже если вдруг они вам случайно в руки упадут, ну, например, замуж за олигарха выйдете, то потом окажется, что вы их теряете с такой скоростью и получаете такую жизнь, что лучше бы вы уже были бомжом на улице, наверное, то были бы счастливее. Так что к деньгам нужно относиться с уважением. Деньги нужно считать. Деньги нужно рассчитывать в соответствии с вашими целями, на что нужно их потратить. И не надо их ночью целовать, каждую бумажку. Я знаю такого человека. Целовал, чтобы пришло больше. И не надо скупать в Таиланде килограммовые деревянные лягушки с монетками в зубах. Если у вас в голове нету идеи, зачем вам эти нужные деньги, никакие лягушки, никакие божества не помогут.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях предприниматель, которого вы можете не знать, но вы с вероятностью 99% знаете компанию, которую он основал. И я эту компанию знаю уже лет, наверное, 15. У меня есть прямо четкие ощущения и воспоминания, как я после школы заходил и покупал в торговом центре блин, ел его после школы и был очень доволен. Михаил Гончаров, основатель компании «Теремок». Спасибо тебе большое, что нашел время. Очень
2: спасибо,
1: рад.
2: Спасибо, Саш.
1: Ну что, вопросов у меня огромное количество. Как мы уже обсудили за кадром, огромный бизнес с огромной историей. И нету ни одного прям вот большого среза того вообще, как все это происходило, но, наверное, начать хочется с чего. Я когда изучал, я, честно говоря, очень сильно удивился цифрам. Хочется для тех, кто не знает компанию или, может быть, вообще впервые слышит, рассказать коротко про бизнес в цифрах, чтобы в голове сложилась первичная картинка.
2: Ну, я обычно с этого и начинаю презентацию, потому что масштаб не всегда осознается. В этом году у нас оборот планируется, мы выходим на около 16 миллиардов рублей, и в сети сейчас 320 ресторанов «Теремок». Вот. Работает около, ну, больше даже уже 5000 сотрудников. То есть по вот, объемам это мы вышли в системно значимые предприятия России. И нас туда даже и включили официально.
1: Это с какого оборота?
2: Ну, там есть критерии разные. Вообще общепит относится к ритейлу, а в ритейле, сами понимаете, есть компании такие, как «Перекресток» с оборотом «Триллион».
1: Ну да.
2: Это там 16 миллиардов, это оборот части Ростовской области. Вот. Но для нас исключение сделали. То есть там три компании включили. «Додо», «Шоколадница», «А4», «Росинтер» и «Теремок».
1: Мне тогда как бы будем поступательно разбирать все на молекулы, но на самом деле первое, что меня удивило, я когда готовился, изучал про тебя материалы, мне было интересно покопаться, и ты первый человек, с которым я сижу за столом, который может сказать, что он начал свою компанию с бизнес-плана.
2: Да.
1: И это удивительно, потому что все предприниматели в основном говорят, ну я там, у меня какая-то была там темка, мутка, идейка, я там с кем-то что-то, и вот, у тебя же был четкий бизнес-план. Можешь мне рассказать, как вообще так получилось, что бизнес начался с бизнес-плана?
2: Ну, возможно, это произошло, потому что я учился в МГУ, а МГУ и вообще университет, как известно, дают такое системное мышление и системное образование. То есть, когда я делал попытки заняться каким-то предпринимательством, это не был бизнес, я даже когда работал менеджером, я тоже идеи предпринимательские реализовывал. Ну, первая мысль у меня была, что это надо делать, ну, системно и осознанно. А системно и осознанно, ну, наверное, все слышали это слово «бизнес-план». И я вот нисколько не смущаясь, пошел в магазин и купил книжку, которая называется «Как писать бизнес-план».
1: А я знаю эту книжку прекрасно. У меня тоже есть на полке такая книжка, очень древняя. Да-да-да.
2: Ну,
1: я
2: все,
1: ее не применял ни разу.
2: Но самое интересное, что даже изучать оказалось мне лишним, потому что надо же было быстрее бизнесом заниматься, поэтому я ограничился пролистыванием и оглавлением. Ну, то есть, что должно войти в бизнес-план. Ну, и я, соответственно, это все расписал. Обидно, что этот план, к сожалению, исчез. Вот. Он у меня был на компьютере, а ту версию, которую я в мэрию отправил, она там тоже в архивах где-то...
1: Канула в лето.
2: Да.
1: Вот. А можешь рассказать вообще, что это из себя представляло? Потому что, ну, как бы, какое у меня восприятие бизнеса, да, и я там не построил компанию почти на 20 миллиардов, но тем не менее, я вот всегда, даже на своем уровне, я понимаю, что бы мы ни писали в начале, это не имеет никакого вообще, ничего общего с тем, что происходит очень скоро. Вот как это выглядело у тебя?
2: Это потому что распространенная ошибка, обычно под бизнес-планом понимают вот эти фальшивые цифры, какой будет оборот, какая будет прибыль. Это, ну, чушь свинячья. То есть, естественно, какие-то предварительные расчеты можно сделать, но разница в обороте может быть там просто в 3-4 раза. Ну, за исключением, если мы не берем какой-то проект, который должен заработать деньги на 10-й год существования, достигнув оборота там 100 миллиардов рублей. Вот, это другая совсем история.
1: Ну, либо, например, допустим, если девелопмент, то там без четкого,
2: ну,
1: расчета...
2: Вот, любой, например, бренд по одежде, по обуви. Сейчас же очень много, то есть ты можешь разработать какие-то модели и подмосковные фабрики разместить в цеху, тебе отошьют, не знаю, там джинсы, юбки, и ты это все на Wildberries разместишь, будешь продавать. То есть бренд создать, ну, просто нисколько времени не займет. Вот. Здесь, ну, вот в моем случае бизнес-план, он был о том, что я делаю, какой ценовой уровень, какая, какой основной продукт, как будут выглядеть сами киоски. Ну, начало просто было, бизнес начался с киосков, хотя в самом бизнес-плане речь шла именно о ресторанах. Uh-huh. Вот. То есть я, в принципе, это не разделял, потому что эта кухня в итоге так получилось, что она перешла из киосков, чуть расширившись, в рестораны. И то, что мы в ресторанах начали продавать, оно и в бизнес-плане тоже было. То есть я посетил всех конкурентов, посмотрел уровень цен, посмотрел обслуживание, посмотрел ну, форменная одежда какая, какие-то фирменные слова там и прочее. И просто вот нашел место, куда воткнуть теремок. Ну, по качеству я его сразу решил поставить в топ. Почему? Потому что если ты начинаешь какой-то проект, в какой-то продукт эксклюзивный запускаешь, то логично сразу занять верхнюю планку, потому что она самая почетная. То есть ты уже будешь представлять на рынке самое лучшее. Угу. И расчет был какой? Что если сделать дороже, это уже не будет доступно широкому кругу. А если сделать дешевле, то ну, за счет чего? Только за счет падения качества. Угу. И тогда ты уже будешь хуже сразу. То есть вот это вот позиционирование, оно на самом деле, вот, наверное, в этом это и был главный итог бизнес-плана.
1: То есть, по сути, бизнес-план — это не математические таблички, да, а общий концепт, идея того, к чему хочется прийти, и какой-то такой абстрактный roadmap,
2: да? Естественно, в конце было написано, что если мы продадим 50 блинов в день, 70, 90, 150, 200, 300, но вообще никто никогда не знает, какая будет цифра. И, может быть, как от полного провала вообще, что часто бывает, до вообще невероятного успеха.
1: Вот. А сколько блинов в день вы сейчас продаете?
2: Значит, сейчас в день у нас около 100 тысяч покупок. Ну, то есть это вот 36 миллионов покупок в год.
1: Неплохое количество блинов. А вот этот вот подход к тому, чтобы вот изучить конкурентов, как-то, да, продумать концепт именно позиционирования, вот эти вот идеи. Просто для меня, на самом деле, мне кажется, что это вообще одна из самых важных вещей. И я замечаю, что отличает предпринимателя с опытом, да, от предпринимателя, который там находится на самом старте. Это как раз то, что предприниматель с опытом, он такой, в чем идея, в чем концепт, да, какую ценность мы предлагаем потребителю. А предприниматель в самом начале, он такой, так, у меня есть лопата и у меня есть гвозди. Что из этого мы можем слепить, да? И только потом он пытается прилепить к этому ценность.
2: Ну, это, да, это неправильно. Потом можно, конечно, трансформировать бизнес, когда ты увидишь, в чем спрос. Но лучше все-таки выстраивать сразу от твоего понимания потребностей. И почему я еще этот план начал писать, и почему я именно точку нашел, где должен быть теремок, тогда в Россию начали привозить книги, запускать программы, там, экономикс, маркетинг. И была книга такая, «Основы маркетинга» или «Маркетинга».
1: Котлер.
2: Да, вот именно Котлер, я его как бы и прочитал. Угу. И как раз вот по всем этим критериям, по табличке, по это я попытался так и спозиционировать теремок. Вот. И на самом деле я рад, что именно так получилось, что это не было хаотично. Вот. А если выбирать вот, с точки зрения не системного подхода, то очень часто почему-то предприниматель запускает что-то оригинальное. Вот недавно было интервью классное в «Эксперте» с дизайнером, который в BMW отвечал за разработку мотоциклов. Mm-hmm. И он такой, он звездный дизайнер, то есть там последние все модели это были его. И он вернулся в Россию и сейчас работает на каком-то Саровском, по-моему, заводе и возглавляет группу промдизайна. И, в общем, очень счастлив. И он как раз сказал, что ошибка российских дизайнеров, что они пытаются всегда такой продукт создать икону, то есть которая вот просто звездная. А он говорит, это же не нужно. То есть в основном нужен классный, удобный, красивый, в зависимости от позиционирования бренда, продукт. Но он должен быть понятный. А начинающие всегда что-то вот в оригинальщину лезут. И сами сужают свою аудиторию.
1: Я даже у тебя слышал где-то, или читал у тебя где-то, ты говорил, что это вот русский подход, русская ментальность, что мы пытаемся конкурировать вечно с Западом, с Европой. Хотя про университеты ты пример приводил, да, что у них университеты появились на 600 лет раньше, чем у нас, а мы все пытаемся инновационный подход изобрести, вместо того, чтобы взять и скопировать то, что уже придумали.
2: Ну, это, в принципе, даже больше, наверное, о том, что в целом сами себе нужно, не нужно быть такими строгими. Ну, реально, это же факт. Ну, то есть, если в XI веке во Франции начали люди получать высшее образование, извините, уже к XVII веку, когда Ломоносов там пешел, пешком куда-то пришел и начал учиться, там уже, ну, сотни тысяч, миллионы людей имели это высшее образование. Ну, естественно, ты это отставание не можешь преодолеть никак, в принципе. То есть с этим надо смириться и абсолютно нормально жить. И в том числе и социальное отставание. То есть та же самая Европа 200-300 лет назад, ну, там же тоже творилось, ну, допустим, та же французская революция. То есть покупались должности просто в открытую. То есть ты мог стать епископом, просто приносишь там 5 миллионов ливров, и все, ты епископ. И доход в карманы складываешь. И это все знали, это же, ну, вот такая жизнь была. А потом она изменилась. А у нас это все меняется позже.
1: Таких примеров на самом деле много. Я вот, раз сейчас мы, чтобы закончить тему, это про автопром, что у нас вот автопром все пытается что-то выдумать и произвести, да, я читал где-то статью, где эксперт, а вот кто занимается там автомобилем, он говорит, вы понимаете, ключевую особенность, что вот условно там Volkswagen, он выпускает там каждые там 3 там, года, по-моему, да, новую базу автомобиля, и вот разработка каждого автомобиля, каждого стоит там 2-3 миллиарда долларов. И вот поймите, что нужно автопрому, не идея, а под каждый вот, под каждый автомобиль нужно 2-3 миллиарда долларов, все, что нужно. И дальше просто взять людей и просто срастить это все.
2: Вот в этом смысле подход Китая, он вообще уникальный. Я вот сегодня еще вторую уже слышал, второе описание подхода, который называется ковровая бомбардировка. То есть вот мне рассказывал глава R&D Русала о том, как китайцы догоняют мировые бренды, которые производят алюминий. То есть наши и Alcoa имеют научные группы, то есть они 2-3 года сидят, ученые, они инженеры, что-то считают, потом компьютер 2-3 года и с инженерами все это разрабатывают, и к 6-му году у них готов проект, какую вот построить дом, ну, там, для плавки. А китайцы делают 10 разных типов этих дом, одновременно запускают, 5 взорвалось, 3 замерзло там, застыл металл, а 2 работают. И они начинают это тиражировать. Ну, и это реально работает. То же самое вот на маркетплейсах. То есть производители игрушек. Они не пытаются долго сидеть, фокус-группы, какие, значит, игрушки делать, что будет популярно. Они реально без шуток делают 1000 игрушек. И одновременно все 1000 запускают. И потом те, которые продаются, они их оставляют, остальные просто по нулевым ценам там скидывают, распродают и еще новую 1000 везут. То есть это именно числом они берут.
1: Тогда не могу не спросить тебя по поводу того, как появлялась идея у тебя, потому что я где-то видел, что чуть ли не из Франции ты привез идею, и что там была какая-то вот эта концепция каких-то французских крепов, и вот она как-то там зацепила, вдохновила, и вот появился концепт. То есть как это происходило? Как появился концепт? Потому что, по сути, ну, у нас были же какие-то там ларьки с этими блинами, там, с булочками,
2: не
1: еще
2: было,
1: что-то. Не было еще тогда?
2: Ну, первые как раз и были именно теремковские. А, их не было.
1: Ну вот, и каким образом вы придумали вообще этот концепт? Потому что это вот ты говоришь, с одной стороны, не нужно изобретать, а по сути, вы-то изобрели. То есть...
2: Ну, не, это уже второй этап, как конкретно реализовать. То есть вот с точки зрения маркетинга был продукт спозиционирован. Вот такого качества, такие-то там должны быть начинки. И опять же, я не стал брать начинки, которые в русской кулинарной традиции всегда были. Или в советской. Там блинчики с творогом или блинчики с фаршем. У нас их не было никогда. А хотя они в советское время были. А блин с ветчиной и сыром ни в одной кулинарной книге не значится. Но он, тем не менее, хит продаж. Поэтому здесь конструирование, оно заключалось в том, что я поехал во Францию. А, во-первых, я увидел, как пекут, и понял, что это такое шоу в какой-то мере, переворот блина, и, в принципе, технология классная. То есть можно быстро раз и сделать блин. Потому что там на сковороде вот это вот все там как-то переворачивать, как-то непонятно туда укладывать начинки, это все незрелищно и не быстро, и, ну, из этого бизнес не построишь. Ну, интересно, что я потом купил французскую книгу, в которой было написано, что эта технология пришла из славянских стран.
1: Вот это вот круглое, и когда палочка...
2: Да,
1: вот
2: то есть
1: это,
2: они, да? Типа под камнем, круглым камнем разводили огонь, камень шлифовали, была палочка, и они палочкой на камне разводили. Ну, я не вру, это прям реально на французском языке книга, и начинается история британских крэпов. Крэпы исторически пришли к нам из славянских стран. Ну, там не было сказано, что из России, ну, из каких, не знаю. Поэтому здесь тоже стесняться нечего, значит, когда-то где-то палочкой что-то крутили.
1: Тем не менее, про ковровую бомбардировку. Вот мне интересна мысль, потому что очень многие сегодня, когда ты там хочешь открыть неважно какой бизнес, тем более, если это бизнес, связанный с офлайном, ты всегда очень хочешь точечно попасть, да, то есть ты право на ошибку, цена ошибки очень высокая. И вот интересно, понятное дело, что это было давно, но тем не менее, помнишь ли ты, было ли у тебя ощущение, что это верняковая идея, которая 100% вот правильно, или это был просто очередной бизнес-эксперимент, но с концептом?
2: Не, прям 1000% была уверенность, что это сработает. И хотя я, получается, был первопроходцем полным в России с этим, но сейчас-то это что же работает? В регионах есть сети, может быть, не такие большие, как наша, которые тоже продают блины. Вот. А почему была уверенность? Ну, потому что если это даже во Франции... за этим люди стоят в очередь. Ну, очевидно, что если ты сделаешь вкусный, классный продукт в красивой обложке, оболочке, то он будет востребован, потому что это, ну, традиционное русское блюдо. Это просто недоразумение, что его не было вообще в России в советское время. То есть какие-то оладушки были, ну, то есть кулинарные традиции были разрушены. И, ну, тут, конечно, очень печально, что в 17-м настолько все оборвалось, возникли вот эти столовые непонятные. Хотя даже вот у меня есть журналы 14-го года, 15-го, 914-го. И даже в Питере ставили, были такие рестораны, где даже автоматы что-то умудрялись готовить. Были такие электрические кухни, где... нужно было там монетки куда-то бросать, там какие-то ящички открывались, тебе выезжали в 1914 году. То есть на самом деле, да, обидно, что все прервалось, но мы продолжаем.
1: Здорово. Чуть-чуть вот еще хочется про подход системный вот этот, да, какой-то, потому что я так понимаю, этот бизнес-план, мы там, ты говоришь, конкурентов проанализировали. И я так, ну, у тебя математическое образование. И вот у нас всегда, как бы, такой разговор всегда относительно детей, когда говоришь, да, по поводу образования, всегда же хочешь самое лучшее, и так далее. И, насколько я понимаю, ты во многом отдаешь, скажем так, дань своего склада ума, своего подхода именно образованию и именно вот математической школе вот этой, да, или нет?
2: Ну, в общем, да, но так получилось, что я как-то с первого буквально класса в математике был хорош. Ага. И, ну вот, бывает же, долго люди профессию выбирают. А мне во втором классе сказали: Миша, ты, ну, будешь учиться в МГУ. Я говорю: ну, хорошо, буду учиться в МГУ. И все. То есть этот, в принципе, склад ума, он, конечно, был. Ну, хотя он бы, если бы я не работал, его не развивал, наверное, он бы и не развился.
1: Но вот если мы говорим про высшее образование, да, и про высшую, как бы, школу с углубленным изучением математики, я просто в свое время... Это был 10-11 класс, по-моему, и я как раз думал, куда мне поступать, в какой университет, и я ходил в МГУ, на, там такая штука была, малый мехмат назывался. Это когда тебя готовят на мехмат, чтобы ты понимал, потому что мехмат все-таки такое дело, и вот я занимался 2 года на мехмате, и я в тот момент понял, что это просто смерть. Ну, то есть я приходил, там были ребята, которые, по которым видно было, что они гении, ну, то есть натурально маленькие гении. Я понял в тот момент, что я точно не гений, и что мехмат точно история не моя. И как это было для тебя? Насколько, вот, было ли тебе легко? И второй вопрос сразу, который в продолжение, чтобы ты понял, как связать мысль. Насколько те знания и вот тот опыт, который ты там получил, они помогают вообще в бизнесе?
2: Ну, когда я поступил 2 экзаменами, то есть у меня профильные вот эти математика были 4-5, и поскольку у меня не было 3 в аттестате, тогда была программа, что такие ребята зачисляются сразу. Но когда я уже начал учиться, я, в принципе, в своей группе входил, ну, вот, там, не знаю, человек 25, наверное, вот 2-3 человека, которые быстрее решали и вообще решали сложные задачи, я вот в эту группу входил. То есть я в отстающих не был. Вот. Но где-то вот на 2-3 курсе у меня началась трансформация, и я понял некую такую бесплодность вот этой чистой математики, хотя это был факультет вычислительной математики, но на тот момент еще вот эта компьютеризация, она настолько мощно не была развита. Ну, какие-то вот компьютеры были, там, не знаю, еще перфокарты даже оставались. И в этом смысле мне захотелось уйти.
1: Большинство нашей аудитории даже, наверное, не знает, что такое перфокарта, нужно будет вывести, я помню это.
2: Вот.
1: Понял, перевел, да, надо
2: помогает,
1: все уйти,
2: ли,
1: да?
2: Помогает ли мне это в работе? Ну, я именно думаю, что очень помогает. Почему? Потому что я вижу, когда человек плывет мыслью, и у него нет логических умозаключений, но вся математика, она построена на вот если то, и вот это вот если и то, оно было, должно быть настолько железно связано, особенно там вот в геометрии, по такой-то там теореме, например, вот эти вот, этот угол равен этому. То есть, если ты знаешь эту теорему, все два угла такие угла, значит, это вот так. И в бизнесе это же очень важно. Просто если ты сидишь и вот из пустого в порожнее переливаешь, и это самое главное субъективно, то бизнес, ну, я не думаю, что можно построить. И в этом смысле, наверное, вот те творческие личности, певцы, музыканты, ну, все творческие личности, им как раз не хватает объективности. Они живут вот в мире грез.
1: Иллюзии.
2: То есть иллюзии, грезы, эмоции. Вот самое страшное в бизнесе – это эмоции и субъективное мышление. А субъективное мышление, оно когда появляется? Когда ты не можешь мыслить объективно. Объективно – это доказательно и аргументированно. То есть вот это идет уже только из естественных наук.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай еще про компанию немножко, хочу вот разобраться. Значит, растете, команда набирается, партнеры включены, все прекрасно. Давай еще вот до сделки там с ВК и так далее. В какой момент вы начали впервые ставить какие-то такие вот себе масштабные планы и цели? Потому что, насколько я сейчас понимаю, как бы вы уже, ну, как бы, такие, корпоративная у вас структура, там, все дела. Сейчас это уже понятно. Но вот еще до этого момента, где вот первый этап, когда вы поняли, что мы просто от онлайн-школы, которой мы зарабатываем деньги, у нас есть план на следующий месяц, дай бог, на полгода, мы переходим все-таки к каким-то уже таким более долгосрочным целям и ориентирам.
2: Этого не было до сделки с ВК. Я бы сказал тебе так.
1: Как вообще случилась сделка ВК в таком случае? Потому что, смотри, мое восприятие, как происходит, по крайней мере, в российском, там, например, в американском пространстве, я понимаю, что ты можешь прийти с идеей, и в целом есть шанс, что тебе дадут деньги. Если у тебя есть какой-то MVP и трекшн, тебе точно дадут деньги. А если у тебя есть долгий трекшн, то там вообще странно, что у тебя еще нет денег. В данном случае у вас есть компания, значит, она... Сколько на момент сделки у вас было людей уже?
2: Ну... Я не знаю.
1: Ну, примерно, порядка.
2: Пара сотен, может быть.
1: Пара сотен человек. Выручки на тот момент, я помню, что оценили, по-моему, порядка 4 миллиардов, значит, 25% вы продали плюс-минус за миллиард.
2: Оценили стоимость компании, ты
1: имеешь? Да. Да, в 3,5, по-моему, что-то такое. 25% вы продали за 950 миллионов, я помню, что какие-то такие цифры. Ну, то есть, даже если это там условно на 4, под миллиард вы уже тогда делали. То, что вот какие-то такие цифры.
2: Выручка, да, выручка была больше миллиарда. Тогда.
1: Вот, соответственно, и при этом, ты говоришь, у вас на тот момент еще не было с какой-то системы структуры, у вас не было какого-то долгосрочного планирования, как вообще появилось?
2: Ну, была система и структура, но просто ее не было вот в том виде, в каком надо.
1: Ага.
2: То есть куча всего замыкалась на мне, например, на партнерах. Ну, то есть, условно, смотри, ну, там сейчас как? Есть там SEO, SEO минус один, это, условно, там топ-менеджеры, топ-менеджмента не было вообще как такового. Дальше идут там SEO минус два руководители, которые, по сути дела, там выполняют основную руководящую функцию, на самом деле. И просто 20 человек подо мной. Вот. Вот такая структура была.
1: Ага, то есть структура в целом имеется, но не подходящая под ну, вот эти корпоративные регламенты.
2: Да нет, не то, что под регламент, просто под реально работающую модель. Потому что если мы говорим о том, что надо расти, развиваться и делать реально нормальную большую компанию, то, конечно, там я и подо мной 20 человек, это нереалистично. Я не могу проконтролировать 20 человек. Ну, это просто никак. Поэтому это была просто не ок-структура. Но она была, и она работала.
1: В какой момент появилась ВК, и вообще как это произошло все?
2: Тут хотелось бы оговорить такую штуку очень важную, что довольно много...

0: Ну, тогда, конечно, маржа была повыше намного. Сейчас расходов больше стало из-за того, что структура более сложная. Но концептуально написал Алексей Милевский, на тот момент инвестиционный директор Mail.ru, написал ВКонтакте мне какой-то чел для меня. То есть какой-то чел мне что-то написал. Я такой, типа, зашел, что-то там купить. Я думаю, блин, а зачем мне продавать? У меня же есть деньги. Нет, мне неинтересно. Типа, все, я написал. Большое спасибо, что написали, но мне это неинтересно.
1: А он написал с предложением «хотим купить»?
0: Ну, типа того.
1: Ну, типа.
0: Ну, да, ну, как бы в сторону того, что давайте пообщаемся там, как, что можно было бы делать вместе. Я говорю, зачем? Ну, я себе говорю, зачем? Мы и так хорошо живем. Вот. Что-то хожу-хожу, я прям помню даже этот момент. Я ходил что-то по дому своему, какой-то фигней занимался, что-то типа вещи гладил. И он пишет, типа, ну, окей. Могли бы сделать вместе что-то большое. Я такой, понятно. Хожу-хожу, и такое что-то... Блин, написал так неприятно, ну окей. Типа, получается, как будто я... Ну, что-то со мной не так, что ли? Как будто я что-то ему не так сказал. Ладно, думаю, что-то с кем-то пообщался, созвонился. Ну, написал ему, ладно, Алексей, давайте как бы увидимся, встретимся. И как бы, по сути... В этот момент зародилась первая там какая-то процесс, первый процесс к тому, что ну, будет в будущем сделка. Мы приехали в Москву, у нас красивый ролик про Умскул, мы что-то там засняли, приехали, типа, им презентовать.
1: ВК.
0: ВК. Угу. Ну, получается, Алексею Милевскому и его коллеге на тот момент, так. Андрею. Вот, мы приехали, презентовали. Сначала они посмеивались. Посмеивались в каком контексте? Ну, ролик у нас был, возможно, смешной. А не того, что мы просто его сняли, и что-то, типа, мы хотели вот круто, типа, показать.
1: А ролик там про что там за ролик?
0: Ну, просто, типа, вот мы умскул, наши ценности такие-то. Вот. Все, я вижу, что, ну, им как бы это забавно. А мне обидно. Ну, я напыщенный, я нарцисс, знаешь, я... Ну, я до сих пор нарцисс, как бы, в любом случае, это такая моя нарциссическая сторона, никуда не пропадает.
1: Я вообще-то ролик вам подготовил, вы что-то позволяете.
0: Перешли к цифрам, цифры им показали. И в этот момент все мы поменялись ролями. Потому что они думали, что мы сильно меньше, чем как бы мы есть. Угу. И мы оказались для них достаточно, ну, типа, крупными. И в этот момент мы начали говорить на равных. Это была такая для меня победа. Мы уехали. То есть над нами больше не смеются. И что-то начали просто обсуждать сделку. Типа, ну, стоит, не стоит, как что сделать. Вот. Обсуждали сделку. Год готовились. Ну, и просто она прошла. У нас вышли два акционера. Артур и Илья как раз-таки. Нас осталось с Мишей двое. Мы с Мишей продали 0%. Вот, все 25% были Артура и Ильи. И просто для них как бы произошел такой классный выкуп. Вот. А для ВК классное приобретение. Понятно, что были тогда планы. То есть все это делалось для того, чтобы потом когда-то выходить на IPO. Потом, ну, ты знаешь, что произошло? Потом произошло, не помню, какое число, февраля. И все изменилось. Сменилось руководство ВК, все еще сильнее изменилось. И в этот момент все дальнейшие планы по IPO, по каким-то там продажам долей бизнеса и так далее, они полностью рухнули. На тот момент, если честно, для меня просто мир рухнул в какой-то степени, потому что я жил уже в конкретных цифрах, сколько денег я получу за дальнейшие сделки, типа. Ну, там были условия как бы какие-то, да? И мир рухнул, денег, получается, никаких я не получу. Началась очень сложная там геополитическая ситуация, и непонятно, что будет вообще дальше. Ну и, конечно, это был такой тяжелый период, когда стало ясно, что там никакого IPO нам не светит. А потом, еще спустя какое-то время, я вдруг осознал, насколько это подарок судьбы был для нас. Потому что на сегодняшний день, ну, честно говоря, мы иногда обсуждаем возможность продажи бизнеса, но вот не скажу, что я сильно этого хочу. Потому что я понял, что вообще-то это классно заниматься тем, чем занимаюсь, заниматься этим бизнесом, и вот так вот. Ну, как-то вот такая история сделки. Ну, там, а для того, чтобы сделку совершить, просто пришлось сильную реструктуризацию провести. То есть все привести в порядок.
1: Давай тогда несколько вопросов по этому моменту. Первый вопрос. Как ты считаешь, почему они обратили внимание на вас? То есть что было у вас такого, почему именно вы?
0: Не знаю даже, может, просто какую-то аудиторию смотрели. Просто смотрели, типа, рынок, там, сегмент. В сегменте наверняка смотрели все школы, ну, по-моему, так и было. И просто, наверное, там, по каким-нибудь количеству заходов на сайт, может, у нас было больше. То есть я думаю, что все очень тривиально здесь было.
1: А давай тогда вот эту вот реструктуризацию. Вот смотри, у вас начинается весь этот процесс подготовки, и, соответственно, ты понимаешь, что, вот глобально нужно все перестроить, нужно как бы уже подойти ко всей этой истории по уму, скажем так, да, уже построить по учебнику такую понятную структуру. Mm-hmm.

0: но как бы при этом, несмотря на то, что вы уже были достаточно большие, у вас, вы все равно молодые, как бы еще без какого-то большого менеджерского опыта, каким образом вы решили вот эту вот довольно-таки сложную, на самом деле, на мой взгляд, задачу, потому что ты переходишь из стадии «мы здесь просто бежим вперед и зарабатываем деньги» в стадию «это вот должно превратиться как бы в такую в корпоративную историю». Как вы вообще подходили к этому вопросу?
1: Ну, через боль, просто через боль. То есть первое, там мы нанимали финансового директора, коего не было. Нам нужно было научиться там делать бюджеты. Приходили там новые директора, которые вносили какие-то свои просто лепты, приносили свои компетенции. Постепенно, то есть, наверное, так мои компетенции росли вместе с компетенциями людей, которые mm-hmm. приходили. Вот. Это был очень сложный год. И тут, наверное, главный и простой ответ – это просто через боль. Мы, типа, делали это, там, беря... Есть слово «беря», интересно? Беря, так сказать, знания отовсюду вокруг. Ты знаешь, я вот такую мысль поймал, что очевидно, что человек может быть эффективен, ну, определенное количество времени.
0: Угу.
1: И больше, чем ты можешь, ты не можешь. Ну, это факт, правильно? А если ты продолжаешь держать себя в тревоге
0: угу.
1: в тот период, когда ты не можешь, и вместо того, чтобы дать себе отдохнуть, ты себя напрягаешь, это значит то, что ты и так не можешь. Ты продолжаешь вроде как дальше не мочь, но при этом ты не даешь себе отдохнуть. А значит, ты потом тоже не сможешь работать хорошо. Если ты хочешь эффективно работать, тебе нужно эффективно отдыхать. Ну, по-другому не работает. Мы все люди, и чем старше, я думаю, тем сложнее становится работать там большие объемы часов в сутки и так далее. Поэтому... Если ты не отдыхаешь, ключевая мысль в том, что ты себе вредишь. Ты хуже же делаешь результату. То есть ты думаешь, что ты такой герой, что ты не отдыхаешь, работаешь и так далее, а на самом деле ты нифига не герой. На самом деле ты просто хуже делаешь себе, компании, всем. И осознание этого дает тебе возможность побичевать себя за то, что ты себя бичуешь, и как следствие расслабиться.
0: Будем учиться у великих, как говорится. Возвращаю тебя обратно. Первую неделю в компьютерные игры, сериалы. Дальше как процесс развивается?
1: Ну, потом потихонечку. Знаешь, как там недели две я прям вообще ничего не могу делать.
0: Угу.
1: Ну, у меня есть периодически какие-то встречи. Или бывают какие-то суперважные проекты в моменте, которые я не могу отпустить.
0: Я понял, это скорее локальное. Три дня чилю, потом бац, какая-то встреча важная
1: не так,
0: на три
1: типа,
0: часа.
1: Три часа в день, например, иногда час в день, иногда пять часов в день. Ну, как, вот, как получится. Вот. А потом уже потихонечку мне начинает становиться скучно.
0: Угу.
1: Я такой, типа, блин, игры уже надоели. Что-то хочется поделать, хочется поработать. И я начинаю уже как-то смотреть сам. И потихонечку вот это посмотрел, эти цифры поизучал, то поизучал. И начинаешь сам находить себе просто кучу работы. И все заново, то есть постепенно. Ну, то есть просто разный период нужен на то, чтобы отдохнуть. Иногда, правда, нужен месяц. Но если я отдыхаю месяц, может быть, я до этого там даже месяц или два там впахивал просто как ненормальный.
0: Философско-практический вопрос для того, чтобы ребята, которые нас смотрят, могли немножечко за собой понаблюдать и проанализировать. Mm-hmm. Каким образом понять, что вот тут мне нужно отдохнуть, а и как бы не спутать это с тем, что я просто лентяй-лоботряс? Это сейчас не про тебя. Это
1: не, я понимаю. Я
0: ты, наверное, себе это фильтруешь, но интересно, вот такой, знаешь, непрошенный совет для тех, кто нас смотрит.
1: Да не, я просто почему задумался над тем, интересно, а ну типа, как вот у меня выражается лентяйство? Я вот не могу понять. Просто, чтобы советовать, надо же прочувствовать эту штуку.
0: Понимаешь.
1: Вот я пытаюсь понять, как я лентяйство вообще.
0: Давай я тебе помогу немножко распробовать. Смотри, это история, когда тебе что-то надо сделать, но ты не делаешь, хотя тебе надо. То есть вот ты, получается, лентяй.
1: Но если ты объективно понимаешь, что тебе надо...
0: Да.
1: Ну, пожалуй, да. За исключением тех случаев, когда ты физически не способен уже это сделать.
0: Угу.
1: Ну, под физически я понимаю и психологически, эмоционально тоже. То есть угу. это все как бы у меня вместе идет. Если ты реально не можешь сейчас никак, у тебя просто отвращение от всего, что ты делаешь, ну, иди отдыхай.
0: Угу. Вопрос с двойным дном, как говорится. Значит, бывает ситуация, что ты смотришь, понимаешь, надо это сделать, не можешь сделать, но причина не в том, что ты устал, ты просто дико не хочешь это делать. Бывает у тебя такое?
1: Ну, бывает, да. Грустная история.
0: Вот, в чем, давай здесь немножко поковыряемся, в чем соль? Что ты делаешь в такие моменты и почему наступает ситуация, когда что-то надо, а ты не хочешь?
1: Но тут есть два исхода. Первый исход – это я дотяну до тех пор, пока это не станет критично.
0: Классика жанра.
1: Самый простой вариант, да?
0: Да.
1: А второй вариант – это... Короче, есть такая картина классная. У какого-то художника, не помню какого, но я могу потом скинуть ссылку на эту картину, где заяц бежит от летящего за ним орла. И у меня как-то был период, когда из-за своей лени до этого момента я довелся до настолько плохого состояния, что мне как будто, ну все, мне конец. То есть, типа, дальше уже, ну все. То есть, даже если я что-то буду делать, скорее всего, у меня конец. Уже никаких шансов спасти себя нет. И я просто уже как убегающий заяц от этого орла с ней бегу, и, скорее всего, меня ждет неминуемая смерть. Смерть в утрированном смысле, то есть, ну, как, какой-то плохой, очень плохой исход. Там, падение бизнеса, типа, я не знаю, там, потеря всех денег, что-нибудь такое, да? И пережив однажды такой момент, ты себе рефлексируешь и запоминаешь, что ты больше на месте этого зайца оказаться не хочешь. И это просто, мне кажется, это штука, которую надо пережить, и потом ты просто перестанешь быть таким. Вот и все. То есть ты просто перестанешь лениться делать то, что по итогу. То есть тебе просто нужно понимать последствия. Всем нужно понимать последствия своих действий и бездействия. И как бы вот.
0: Это та ситуация, которую ты в начале нашего разговора упоминал? Что тебя подбило какую-то свою внутреннюю корону и был какой-то сложный этап?
1: Было несколько таких этапов.
0: А вот сейчас конкретно это что за ситуация была? С чем была связана?
1: Не могу.
0: Не могу, в смысле?
1: Не могу рассказать.
0: Чему тебя научила эта ситуация?
1: Нельзя, нельзя доводить до такого. Ну, то есть, если ты не делаешь вовремя то, что ты должен делать, ну, у тебя будут проблемы.
0: А тебе не кажется, что в данной конкретной ситуации в большей степени тебя довела не столько сама ситуация, сколько твое вот это вот эмоциональное восприятие и твоя реакция на ситуацию?
1: Ну, подожди, а тут же объективно последствия ужасные.
0: Да.
1: Это же не фантазия.
0: Но они же еще не случились.
1: Ну, если я сейчас не исправлю, то конец же.
0: Угу.
1: То есть уже страшно. То есть это уже близко к пику.
0: Так.
1: Это уже близко к катастрофе.
0: Так.
1: В этот момент уже все. Для меня уже это катастрофа.
0: Фраза...
1: Но это да, ты прав абсолютно, это мое восприятие.
0: Фраза, которая просто в продолжении будет фраза, которую я подчеркнул от тебя, но мне понравилась, я даже ее у себя опубликовал. «Не пускай страх в свою жизнь». Ты говорил, что у тебя где-то там она даже там записана была там, или еще что-то.
1: Ни хрена себе.
0: Да, да,
1: крутая
0: да.
1: фраза. Спасибо, что записал.
0: Я тебе возвращаю, да. Ты рассказывал, что у тебя то ли там на этом, на экране, то ли где-то на чехле там было написано 4 фразы. И вот не помню, ты говорил тогда, не помню, ты говоришь, не помню 3, но 4-ю помню. Видишь, 4-ю забыл, я тебе напоминаю. Не пускай страх в свою жизнь. Что вот эта же вот история, это как раз пропустить страх в свою жизнь, что еще событие, скажем так, не произошло. То есть, когда событие не произошло, ты уже эмоционально реагируешь на потенциальные последствия.
1: Слушай, а вот у меня нет советов никому в этом, на этот счет, потому что я не умею с этим работать на сегодняшний день. То есть, когда просто-напросто меня охватывает эта штука,
0: ага.
1: я не способен ничего с этим сделать.
0: Прикольно.
1: Я сам по себе очень эмоциональный человек, как бы, и, ну, вот если меня захватила эмоция, я ничего с этим не могу сделать. Ну, в смысле, не до такой степени, что я иду драться, условно говоря, но, типа, я ничего не могу с этим сделать. То есть, я эту эмоцию буду проживать. И я пока не решу проблему, скорее всего, меня не отпустит тревожность.
0: Угу.
1: Надеюсь, я проживу долго.
0: Очень круто, что тебе к 26 годам удалось сформировать такое твердое восприятие себя, команды, компании, того, что вы делаете. И это, конечно, достойное уважение. Очень круто, продолжай. Я искренне восхищаюсь.
1: Мы не пишем же?
0: Пишем,
1: да?
0: Пишем.
1: А,
0: ну, хочешь, не будем писать.
1: Ну, ладно, давай. Вот, ну, мне нравится, я просто, ну, лестно, приятно.
0: Да-да-да, нет, я искренне, на самом деле, восхищаюсь тобой и вашей командой, и тем, что вам удалось сделать, поэтому прям очень круто. Поэтому я прям рад, что ты пришел, рад, что
1: спасибо,
0: мы так
1: спасибо тебе, что позвал, мне было очень приятно.
0: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что я могу сделать сегодня, чтобы моя жизнь стала лучше? Именно с этого вопроса нужно начинать каждый свой день. В мире много вещей, которые мы не можем контролировать и на которые мы практически не можем повлиять. Но это не повод расстраиваться и отчаиваться. Это повод вспомнить о том, что мы действительно можем контролировать. Наш образ жизни, внутренний диалог, наше отношение к жизни и так далее. Это то, на чем нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы шаг за шагом делать свою жизнь лучше и становиться сильнее, несмотря на все жизненные обстоятельства. Это путь преобразования, у которого нет конечного пункта назначения. Этим нужно заниматься всю жизнь. Для чего это? Зачем нужно напрягаться, ведь мы все равно умрем? Это слабая позиция, но иногда я встречаю такие комментарии. Хочу коротко на это ответить. Да, мы все умрем, это неоспоримый факт. Но проблема в том, что некоторые люди вовсе не живут. Когда человек не стремится узнать, на что он способен, не стремится раскрыть свой потенциал, это сложно назвать жизнью. Жизнь – это подарок, это шанс, которым грех не воспользоваться. Всегда нужно брать ответственность на себя. Не имеет смысла сидеть на диване и обвинять правительство в том, что мы так плохо живем. Имеет смысл встать с этого дивана и сделать хоть что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, чтобы почувствовать себя живым. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы твоя жизнь улучшилась? Прояви физическую активность. Гормоны – лучшие легальные наркотики. Потягай железо или просто побегай. Ты почувствуешь себя гораздо энергичнее и веселее. Начни читать книги. Сами по себе книги не изменят твою жизнь, но они однозначно меняют мышление, улучшают концентрацию внимания, снижают стресс, увеличивают словарный запас. Все перечисленное влияет на качество жизни. Занимаясь этим постоянно, ты будешь становиться лучше. Не лучше других. Сравнивать себя с другими – это путь в никуда. А лучше самого себя вчерашнего. Вот что действительно имеет значение. Запомни, никто за тебя не изменит твою жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе самому. И ты сам себя утверждаешь и одобряешь. Ты решаешь, куда тебе идти и с кем. Хочешь побед – побеждай. Хочешь успеха – становись успешным. Не жди чуда. Не думай, что время уходит. Ведь все время твоей жизни – только твое время. Оно не может быть потрачено. Оно дано для себя. И ты вправе распоряжаться им так, как тебе желаннее всего. Я прошу тебя лишь об одном. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу своего развития. И какими бы ни были обстоятельства, будь сильнее этого. Здоровья и сил вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Диалог FM. Все время по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Что делать, если вас вызвали в налоговую? Бояться не нужно, но подготовиться нужно обязательно. Сейчас налоговая активно вызывает предпринимателей для дачи пояснений по контрагентам, по самозанятым, по зарплатам, по нелегальной занятости. Как себя вести, что можно говорить и что делать, если в уведомлении о вызове вообще не указана причина вызова. Итак, вызов в налоговый орган – это самая распространенная форма налогового контроля, потому что таким образом налоговики могут и истребовать информацию, и истребовать документы, и еще с вами поговорить, и использовать различные уловки для того, чтобы собрать доказательства для каких-то своих проверок, да, для доначислений вам налогов. А сейчас очень распространено то, что предприниматели вызывают, они в панике, не знают, что делать, их бухгалтер не может тоже им ничем помочь, не обладает знаниями в этой области. Давайте рассмотрим самые топовые запросы, вопросы, по которым налоговики стараются именно вызвать нас к себе. Первое – это нелегальная занятость. Мы сейчас знаем, что в рамках отработки закона о нелегальной занятости, который еще в 2023 году в конце был принят, а сейчас создаются межведомственные комиссии. Налоговики сейчас очень активно проверяют тех, у кого есть неоформленные сотрудники. Следующий момент – это частые вызовы у нас тех, кто работает с самозанятыми. И третий самый распространенный случай – это спорные контрагенты. Каким образом нас вызывают? Изначально нам приходит уведомление о вызове для дачи пояснения. Оно прям так и называется. Там будет указано правовое основание под пункт 4, пункт 1 статьи 31 Налогового кодекса. Вот именно таким образом. Если нас вызывают по телефону или нам инспектор пишет по WhatsApp, что сейчас тоже очень распространенная практика, мы на это не реагируем, да, потому что для того, чтобы мы официально сходили в налоговую, необходимо, чтобы налоговики прислали нам официальный запрос. Что важно знать? Сейчас уведомление о вызове считается полученным на 6-й рабочий день. И налоговики очень любят, да, прислать сегодня нам уведомление о вызове, приходите к нам, пожалуйста, завтра. Так вот, уведомление считается полученным на 6-й рабочий день, поэтому, в принципе, да, вот это вы точно должны знать для того, чтобы сформировать свою позицию. Дальше. Уведомление бывает двух видов. Значит, в первом из них будет описано подробно нарушение. Налоговики будут описывать, что вам нужно с собой захватить. Да? Например, если у нас идет отработка нелегальной занятости, они очень хотят, значит, принести трудовые договоры, штатное расписание, значит, и так далее. С самозанятыми практически та же тема. Они просят акты, чеки, любые там документы. А со спорными контрагентами это вообще, в принципе, всю подноготную. Как познакомились, телефон директоров, есть ли у них сайт, как вы их находили. Но это вкратце. И есть уведомление второго типа, где не написано ничего. То есть, по факту, вы, в принципе, не знаете причину вызова. Обычно они пишут так. Вы вызываетесь по вопросу дачи пояснений по вашей финансово-хозяйственной деятельности в рамках отработки рисков по общедоступным критериям, которые утверждены концепцией для проведения выездных налоговых проверок. Часто налогоплательщики читают вот эту последнюю строчку. Выездная налоговая проверка, меня вызывают, значит, у меня точно будет проверка, все, значит, меня накажут, там в голове, значит, рисуются какие-то уже цифры и так далее. И тогда мне страшно туда идти. Для успокоения вашей души скажу, что ничего такого страшного в этом нет. Это обычная форма налогового контроля. Просто вы это знаете. Еще в 2022 году ФНС выпустило письмо, где доводил до сведений нижестоящих налоговых органов о том, что должно быть указано в уведомлении, что не должно быть подмены понятий, что налоговики должны описать ситуацию, описать претензию. Значит, они не должны подменять другие мероприятия налогового контроля вот этим вызовом. Да? Письмо достаточно объемное, в нем много всего написано, и многие начинают идти таким путем. Так, в уведомлении ничего не написано, значит, я ходить не буду. Но налоговики не правы. И начинают вот этот спорный момент с налоговой на тему того, что неправильно составлено уведомление. Смотрите, так тоже можно. Да? Вы можете отстаивать вот эту позицию, что уведомление не так составлено. Но глобально вопрос существования претензий налоговиков к вам вы это не решит. Поэтому здесь каждый выбирает свою стратегию и тактику. Вот. Но я бы, если бы увидел уведомление о вызове, в котором я не понимаю, по какой причине нас вызывают, я бы созвонилась с инспектором. Чаще всего, не всегда, но они говорят, какая причина. В уведомлении у нас указывается время и дата, когда мы должны явиться. То есть вот мы смотрим, можем ли мы вообще это произвести именно в это время. Но также нам могут приходить уведомления о вызове, в котором будет написано «явка не обязательно». Вот смотрите, значит, если у нас обозначено четко время, дата, значит, нас вызывают на ковер, значит, от нас что-то хотят. И вот здесь вот мы решаем, мы идем или не идем, и если мы идем, с какой позиции идем, либо мы пишем пояснение. То есть у нас, в принципе, есть некий выбор. Да, у нас существует обязанность, значит, явиться в налоговый орган для дачи пояснений, но также у нас есть право, если вдруг мы явиться не можем, дать пояснение по вопросу, который изложен в уведомлении. Если в уведомлении не обозначено время и дата и написано «явка не обязательно», то как раз-таки в таком уведомлении налоговики описывают, значит, в чем их претензии, что вообще они от вас хотят, и вот на это вы должны дать исчерпывающие, значит, объяснения. Но давайте говорить о моменте того, когда нас все-таки вызывают именно в налоговую. Вот первый вопрос рассмотрим, да, когда у нас не оформлены сотрудники. Пункты выдачи заказов маркетплейсов. У большинства там не оформлен вообще ни один человек. Да? А, естественно, налоговики сейчас это легко выявляют, да, сколько сотрудников у индивидуального предпринимателя и, значит, сколько у него пунктов выдачи. И дальше что они говорят? Приходите, приносите нам, пожалуйста, все, что у вас есть с документацией на сотрудников, штатное расписание и так далее. И на встрече, естественно, они начинают применять рискоориентированный подход, а именно говорить, значит, налогоплательщику о том, что ему нужно за все налоговые периоды предыдущие оформить сотрудников, всех их взять, принять, значит, сосчитать, сдать РСВ 6 НДФЛ, заплатить налоги и так далее. Значит, что делать? А вот здесь вот давайте без паники. Я всегда говорю, проблему нужно решать по мере ее поступления. Понятное дело, да, если вдруг такое действительно нарушение было. Желательно это нарушение устранить с текущей даты. Чаще всего, когда вы устраняете такое нарушение с текущей даты, вопросы к вам отпадают. Значит, когда мы идем на встречу, мы предполагаем, что по неоформленным сотрудникам мы с собой не берем пока никаких документов. Наша задача узнать, что хочет от нас налоговики. Но чаще всего это они хотят, чтобы вы, кто-то хочет, чтобы вы с начала 25-го года всех оформили, кто-то хочет, чтобы с начала 24-го, а если вы давно работаете, то за 3 последних года. Иногда это технически и физически сделать невозможно, потому что, чтобы оформить сотрудника, да, нам нужны данные этого сотрудника. А, скорее всего, те люди, которые работали когда-то, они уже далеко сейчас не работают у вас. Соответственно, позиция здесь должна быть такой. Сдать уточненки можно всегда. Либо сдать декларации за предыдущие периоды тоже можно всегда. Но самое важное и главное, что нужно сделать, это исправиться в моменте реального времени. То есть сейчас необходимо сотрудников принять. Причем нет такого понятия принять, мне говорят, а сколько нормально принять, двух нормально, трех нормально, нужно принять столько, сколько их на самом деле у вас работает, вот столько их и нужно принять. Значит, что делать с прошлым периодом? Налоговики, конечно, будут вас принуждать это сделать самостоятельно, потому что по факту у них особо нет доказательств таких прямых, да, они видят, что у вас были работники, и они были не оформлены, но по факту они доказать это не могут для того, чтобы составить акт. А на выездную проверку чаще всего такие предприниматели не тянут. Здесь нужно быть готовым к тому, что вы просто, значит, слушаете, записываете, что они от вас хотят, и дальше там со своим специалистом, с налоговым консультантом решаете, что делать дальше. Но в моменте, да, уже исправляться все же стоит. Обычно налоговики через вызов хотят, значит, применить рискоориентированный подход. Они обладают определенными навыками психологического воздействия на людей, потому что для людей часто налоговики, они стоят выше. Это какие-то такие государственные органы, там, небожители, которые знают, видят больше. Да, они наказывают нас, и люди их просто боятся. Вот здесь бояться не стоит. Нужно просто, опять-таки, понимая причину вызова, мы туда идем и слушаем, что нам будут говорить налоговики. Но говорить, я вот вам уже рассказала, что они говорят. Да, они говорят, у вас подмена трудовых отношений с самозанятыми, сдайте уточненные налоговые декларации. И вот если у вас нет подмены, значит, вы хотите отстаивать свои интересы в плане того, что это реальный самозанятый, то значит, вы готовите свою позицию. То есть, если у нас вызов по самозанятым, мы тоже не берем туда с собой никаких документов. Наша задача послушать, значит, то, что нам скажет налоговый орган, и уже с этой информацией, значит, обратиться либо к специалисту, либо к своему бухгалтеру. Но почему-то очень часто бухгалтеры сами не знают процедур налогового контроля, что и где и когда нужно делать. Поэтому рекомендую своих бухгалтеров тоже, конечно, в этом направлении развивать. То есть сам вызов – это нет ничего страшного. Да? То есть главное – понять свою ситуацию, свою проблему, и подготовка заключается в том, что, а, вы знаете, по какой причине вас вызвали, б, вы смотрите, уже анализируете, какие у вас есть документы в случае того, если вы будете что-то там дальше доказывать, да, и это уже придает спокойствие, что вы не обязаны ничего туда носить, да, первое. Второе, ваша обязанность лишь прийти и послушать, что вам скажут. И потом с этой информацией, которую вы узнаете, вы приходите уже к специалисту. То есть самостоятельно сходить на самом деле не страшно. Да, можно взять с собой там юриста, бухгалтера, налогового консультанта. Но если нет такой сейчас возможности, вы это можете сделать самостоятельно тоже. Главное знать такой момент, что налоговики могут подменять понятие, да, и устроить вам, например, вызов в качестве свидетеля по 90-й статье, то есть сделать вам допрос. То есть раньше это спокойно называлось допросом, сейчас это завуалировано вызов в качестве свидетеля для дачи пояснений, поэтому вы всегда смотрите статью основания, по которой вас вызвали. То есть, если они хотят сделать вам допрос, вы боитесь, вы не знаете, что говорить, вы боитесь, значит, накосячить, ответить что-то не так, вы можете просто встать и уйти. Вас там задержать никто не может. Это совершенно, ну, как бы спокойно вы можете сделать. То есть, либо написать какому-то специалисту, посоветоваться, да, что мне сейчас делать лучше, вот, потому что, например, когда я хожу со своими налогоплательщиками, иногда нам выгодно допроситься для того, чтобы в налоговой как раз остались, значит, аргументы в нашу пользу, а не в пользу налоговиков. И третий вопрос, по которому часто вызывают, это, конечно, спорные контрагенты. И вот здесь история немножко другая. Если у нас стоит вопрос выгодоприобретательства, нереальной сделки, то как раз-таки здесь наша задача доказать, что у нас сделка реальная, контрагент реальный и так далее. Да? И здесь мы должны проявить должную осмотрительность, собрать какую-то документацию, что у нас есть, помимо там накладных счет, фактур, договоров, да, потому что зачастую просто документов недостаточно. То есть здесь как раз политика чуть-чуть другая. То есть если у нас спорные контрагенты, мы опять идем и слушаем, но мы можем взять с собой то, что будет в нашу пользу, подтвердит эту конкретную сделку. Да, возможно, уже заранее какие-то пояснения тоже подготовить. Либо, если нам выдали протокол рабочей встречи, просто потом на него написать ответ.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусира-М».
2: У меня 20 лет назад уехали родители, больше, из России. И я с самого начала взялся за правило на месяц-два уезжать. Причем уезжать далеко, с большой часовой разницей, там 8-10 часов часовой разницы. И это была замечательная идея и отличное решение, потому что компания пару месяцев в году работает без тебя. И тебя тренируют не лезть во все. И людей на местах учат, что иногда тебя нет. Не, ну ты есть, но через 10 часов. Они пишут вопрос, а ответ получают через 10 часов. И это вообще замечательно, что так сложилось в моей жизни, что вот все мои бизнесы всегда умели жить без меня. Это всегда мне позволяло максимально отдаляться от операционки, насколько это возможно. А я считаю, что первое лицо в компании должно быть как можно меньше увлечено в операционку. Потому что есть в компании узкие места. Да, вот чего-то всегда не хватает. Вот больше всего всегда в компании не хватает так называемой стратегической инициативы. Что это такое? Это способность вносить изменения в процессы, в деятельность, в бизнес стратегического уровня. Например, запустить новый продукт, поменять структуру компании. На самом деле успешная компания от неуспешной часто отличается. Если не везение, то количеством этих изменений, которые она может проводить за единицу времени. Вот если твоя компания может в год делать 20-40 стратегических изменений, она неизбежно очень быстро дает свой успех, потому что, да, 15 изменений будут ошибкой, но 5-то будут удачных. Если ты делаешь всего 5 изменений в год, может быть, ни одного удачного не будет. А изменения компании может делать только первое лицо, и лучше, если это будет собственник. Почему? Потому что у него есть полномочия это делать. Потому что некоторые стратегические изменения могут быть убыточные, могут быть рискованные. Никто из наемных менеджеров не может стратегически менять компанию. Например, взять и сказать, там, ты агентство недвижимости, ты берешь и говоришь, мы больше не занимаемся арендой. В принципе. Кто из наемников может принять такое решение? Никто. Только собственник. Только первое лицо. Взять и убрать там 20% выручки. Ради чего? Ради будущих перспектив. Да, сейчас мы потеряем 20% выручки, но через 2 года мы заработаем в 2 раза больше за счет более правильного фокусирования и позиционирования. Или берем и говорим, мы решили объединить эти 3 отдела в 1. Кто из наемников такое может делать? Никто, только ты. Так вот, первое лицо компании, его главная роль в компании – это не туалеты убирать, а проводить стратегические изменения, на который только у него есть воля и полномочия. Если первое лицо занято операционкой, у него сжимается количество человек часов, которые он может тратить на стратегию, и компания делает меньше стратегических изменений. Чем больше компания может делать стратегических изменений в год, тем больше шансов на успех.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены – многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалая Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц в Дербенте.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Не у многих людей есть дисциплина, но у великих она есть. Немногие люди работают над собой каждый день, но великие делают это. Немногие люди готовы жертвовать годами, чтобы жить лучшей жизнью в будущем, но великие люди готовы. Есть что-то стоящее в этом – учиться у людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите. Учитесь у тех, кто добивается не только финансовых результатов, но и живет богатой жизнью. Богатой не только в денежном плане, но во всех областях – здоровье, счастье, качество жизни. Видите ли, иметь самодисциплину обычно не весело в данный момент. Но эта самодисциплина ведет к более качественной жизни позже. Так всегда бывает. Если вы будете дисциплинированно выполнять свою работу последовательно, со временем вы увидите награду. Если вы дисциплинированы, последовательно едите здоровую пищу, со временем вы увидите результаты в своей физической форме и энергии от большого здоровья. Дисциплина работает всегда. Проблема в том, что большинство людей не хотят страдать сейчас ради большего будущего. Большинство людей выбирает легкое сейчас и боль позже. Это действительно единственный вариант. Дисциплина сейчас, результаты позже. Полегче сейчас, потерпи потом. Что же вы выбираете? Большинство людей заканчивают школу и пакуют книги. Это большая ошибка. Жизнь не заканчивается после школы. И ваше образование тоже не должно заканчиваться, особенно самообразование. Потому что практически всему, что вас интересует, в школе не учили. Вы должны учиться сами. Нужно найти то, что вы любите, и построить что-то вокруг этого. Школа никогда не будет учить самым важным предметам – психическому здоровью, как построить умственную силу, как развить эмоциональную силу и устойчивость, как стать самодостаточным и построить доход для себя, чтобы можно было наслаждаться свободой, которая приходит с этим. Поэтому вам не нужно полагаться на других, чтобы жить той жизнью, которую вы хотите. Важно спросить себя, чего вы хотите от жизни и чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить это. Готовы ли вы отказаться от 10 лет, чтобы прожить 50 лет в комфорте? Готовы ли вы пожертвовать одним годом, чтобы построить более сильные привычки, которые будут длиться всю жизнь? Что вы готовы сделать, чтобы жить той жизнью, о которой вы мечтаете? И какая она будет, выбор за вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Кучмен, и я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Я зову на честный разговор своих коллег, владельцев и управленцев больших компаний. Мне интересно, какие вызовы перед ними стоят и как они с ними справляются. Как мыслят люди, управляющие огромными компаниями, и что мы с вами можем извлечь из их опыта. Ребят, у нас сегодня очень интересный выпуск, потому что он будет про индустрию, которая касается каждого из нас. Это индустрия жилой недвижимости. И нам всем сегодня повезло, потому что у нас в студии уникальный гость. И я хотел представить Антона Елистратова, генерального директора и совладельца компании «Самолет». Чем еще интересна очень компания «Самолет», что это не просто строительная компания, а технологический холдинг. И вот, мне кажется, задача Антона будет как раз с нами поделиться таким вот долгой такой историей, как, собственно говоря, из строительной компании построить даже не просто технологический холдинг, а целую экосистему сервисов вокруг жилой недвижимости. Привет, Антон.
2: Привет. Всем привет. С удовольствием попробую поделиться.
1: Вот я прям зачитываю цифры. Выручка 297 миллиардов. Ну, это для нашей аудитории вообще, чтобы понимали масштаб. Чистая прибыль 34 миллиарда. А в 2024 году вы планируете ускорить темп роста, увеличить продажи до 2,7 миллиона квадратных метров. Это вот в квартирах сколько вы продали в 2023 и продадите в 2024?
2: Ну, у нас средняя квартира где-то там 40-42 метра сейчас. Uh-huh. Соответственно, я думаю, что это получается там 60-65 тысяч квартир мы продали за год.
1: В 2023 году, да? Да. А сколько вообще рынок России вот новостроек, сколько всего квартир?
2: Приблизительно в России продается где-то, наверное, 30, в этом году, в 2023 продали приблизительно 35

0: миллионов квадратных метров, из них приблизительно треть, наверное, это Москва плюс Питер. Еще две трети – это остальная Россия. В терминах квартир, то есть это, наверное, где-то приблизительно 800 тысяч квартир в прошлом году. Это намного больше, чем в 2022-м, и сопоставимо там, с 2021 и 2020 годом.
1: Как выглядит ценовой сегмент, в котором вы работаете?
0: Сейчас у нас портфель более диверсифицированный. У нас появляются и бизнес-класс, и премиум, и даже элитные проекты с ценой метра там, от 3 миллионов за квадрат. Но большая часть нашего портфеля – это доступное жилье в классах эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес.
1: А вот вопрос, как у тебя формируется расходная часть? Что влияет на твою экономику и от чего зависит цена на недвижимость, собственно говоря? Можешь как-то вот на такие основные факторы разложить?
0: Ну, смотри, там получается, есть строительная себестоимость, когда есть стандартная бетонная монолитная коробка, есть стандартные сети, есть стандартная отделка, и мы понимаем, сколько это сейчас стоит. Для целей нашего упражнения, вот предположим, что вот это все стоит там условно 60 тысяч рублей за метр. И, значит, арматура может подорожать, бетон может подорожать, но для нас, с точки зрения себестоимости, это даст там 5-7 тысяч рублей на квадратный метр. А вот где на самом деле идет большой рост, помимо вот этих 60 тысяч, у нас есть затраты на социальную инфраструктуру, школы, садики. У нас есть затраты на дорожную инфраструктуру. Мы тратим в каждом нашем ЖК приблизительно там те же 5-7 тысяч рублей на квадратный метр на строительство внутриквартальных дорог.
1: Это, скажем так, требования уже к вам от города, к застройщику, правильно?
0: Ну, так как мы занимаемся в основном проектами комплексного освоения, то мы все строим сами. Сами строим школы-садики, сами строим дороги, сами строим сети, сами строим котельные. И все это, с точки зрения себестоимости, дает нам не меньше, чем строительное. И в тот момент, когда...
1: То есть это еще плюс 60 тысяч за метр?
0: Приблизительно. Есть финансовые расходы, есть коммерческие расходы, есть административные. В тот момент, когда мы улучшаем продукт или меняются требования какого-нибудь региона к продукту, они очень незаметны. Например, кто-то говорит, давайте у нас будет обеспеченность парковками не 0,2 машины места, а 0,4. И половина из них будут подземные. Для нас это в терминах экономики может обозначать рост себестоимости на 10 тысяч рублей на метр. Об этом никто не знает. Или кто-то говорит, давайте у нас на школьника, в нашей стандартной школе, на 1000 посещений, которые мы строим, будет, например, не 10 метров, а 12. Это значит, что себестоимость строительства школы вырастет там, на 20% и даст нам еще там, 2-3 тысячи рублей на квадратный метр. Из таких маленьких, незаметных, но важных вещей складывается наша полная себестоимость.
1: То есть у тебя, получается, есть расходы на стройку 60 тысяч, социалка 60 тысяч, стоимость финансирования, какие-то общие административные расходы, расходы на маркетинг, на продажу. Да. Что-то еще мы забыли, какие-то есть еще важные статьи, которые формируют
0: твою
1: себестоимость. Как вот маленький застройщик может конкурировать с такими гигантами, как самолет? Что бы ты посоветовал такой компании?
0: Слушай, ну тут может быть несколько ответов. Первый ответ – с нами не обязательно конкурировать. Нам критично не хватает какого-то доверия и взаимодействия на нашем рынке. Да? Мне кажется, что если бы мы больше сотрудничали, в том числе с другими крупными компаниями, с точки зрения отстаивания своих интересов и интересов отрасли, с точки зрения того, чтобы обмениваться информацией, с точки зрения того, чтобы обмениваться какими-то интересными наработками, то на самом деле мы от этого бы становились только эффективней. Я учился в свое время там, в теории игр, и знаю, что как бы, те, кто сотрудничают, ну, они всегда побеждают тех, кого не сотрудничают. Это та тема, в которой нам еще предстоит стать лучше. И для маленьких девелоперов и застройщиков мы проводим экскурсии по нашим объектам. Мы предлагаем им воспользоваться системой 10D, это наша софтвер-система управления стройкой, которую мы за деньги даем маленьким девелоперам. Мы предлагаем им закупать через нашу тендерную площадку. И у нас есть больше 10 клиентов, кто с нами уже так работает. Наш проектный институт, наверное, крупнейший и самый профессиональный в России по жилому строительству, проектирует для многих и крупных, и средних, и маленьких застройщиков. Это просто дешевле и эффективнее.
1: Ну, то есть, по сути, ты говоришь так, что любой маленький застройщик, он может как раз пользоваться вот всеми конкурентными преимуществами самолета, и для него, скорее всего, это будет самый простой способ повышения эффективности.
0: Именно так. А с точки зрения конкуренции, конкуренция в жилой недвижимости, она очень геолокационная. То есть есть какой-то небольшой район, где ты конкурируешь с теми проектами, которые там есть. Если говорить про этот вид конкуренции, никто из маленьких или средних застройщиков, и даже из крупных, не сможет построить дешевле, чем мы. Никто не сможет построить быстрее. Никто не сможет закупить дешевле, чем мы. Что может сделать такой застройщик? Первое, он может уйти в класс выше.
1: В другой сегмент, правильно?
0: Да.
1: То есть он может конкурировать продуктом.
0: Да.
1: По сути, сделать какой-то такой уникальный продукт.
0: Да. Он может делать либо уникальный, либо какой-то нишевой продукт, либо просто классом больше. Вот. Второе, чем он может конкурировать, мы про высокую эффективность, у нас высокая маржинальность. Он может конкурировать, увеличивать сроки реализации проекта, жертвовать частью своей маржинальностью, но делать тоже востребованные проекты. Потому что, то есть, например, у нас есть проекты, которые продаются условно там темпами больше 10 тысяч метров в месяц. Соответственно, если в этой же локации кто-то встанет и будет продавать по 1000 метров в месяц, он может цену поставить значительно выше.
1: Ну, тогда скорее не жертвовать маржинальностью, наоборот, растянуть как бы срок, может быть, там возврат на инвестиции вырастет, но маржинальность
0: NPV
1: тоже вырастет.
0: NPV упадет, да, если проект большой. Если проект маленький, можно так реализовывать.
1: Окей. Ну, то есть, и, насколько я знаю, у вас еще есть такая партнерская модель, когда можно, если у кого-то есть земля, потому что, мне кажется, как раз ты сам говоришь, что конкуренция, она такая локальная. То есть, в принципе, наличие хорошего какого-то эксклюзивного участка – это тоже конкурентное преимущество. И маленький девелопер, он может получить какой-то вот эксклюзивный лот, и, возможно, ему будет более эффективно с вами по какой-то партнерской модели сделать там, да, совместный там какой-то бизнес и вместо своей земли получить потом на выходе метры, но уже ваши метры построены с вашей эффективностью, правильно?
0: Да, это то, на чем самолет вырос. В начале нашего пути, там, в 2012-2018 году у самолета было не так много свободных денег, и большую часть площадок, которые мы приобретали, не за счет того, что мы платили деньги сразу, а за счет того, что мы входили либо в партнерство, либо расплачивались метрами, которые мы строили на тех участках, которые приобретали. Эта модель, она хороша для тех, у кого мы приобретаем, потому что они получают значительную долю прибыли проекта, до 50%. Она хороша для нас, потому что она помогла нам создать самый большой земельный банк, не заплатив за это, не взяв большой долг, не заплатив за это много денег. Соответственно, сейчас этот земельный банк стоит там больше 700 миллиардов рублей.
1: То есть это ваш как бы такой очень не просто как бы актив, а это фактически ваше тоже долгосрочное конкурентное преимущество, наличие этого земельного банка. Хотел еще у тебя узнать, что происходит с арендой. Потому что я думаю, вопрос тоже, который всех волнует. Вот тоже пишут, что там аренда подорожала, там будет еще дорожать, много там факторов. И один из факторов называют то, что ипотека стала менее доступна, но и те люди, которые были бы готовы купить вот при там старом условном уровне ипотеки, сейчас они все-таки как бы на паузе. Вот. И, ну, соответственно, не высвобождаются, так бы они вот купили новое жилье, там, а так они живут в арендованной квартире, поэтому предложения на рынке мало. Я так понимаю, спрос он сейчас существенно выше предложения. Вот можешь нам дать какое-то свое понимание, что происходит на рынке аренды?
0: Слушай, мое понимание, что у этого рынка огромный потенциал, очень интересный рынок. Мы много лет, честно говоря, очень просим начать системную реформу этого рынка для того, чтобы у людей реально был выбор. Чтобы ты мог либо купить квартиру, либо арендовать квартиру, получая высокий уровень комфорта. Что значит высокий уровень комфорта? Это значит заключить легальный договор с контрагентом, который, если тебя обманет или подведет, ты сможешь подать на него в суд и что-то с него взыскать. Это значит, это, скорее всего, какая-то фонд или корпорация, или компания, или какой-то системный предприниматель. А сейчас этот класс арендодателей на рынке отсутствует. Отсутствует по той причине, что если ты покупаешь квартиры даже с большим дисконтом, дальше начинаешь сдавать их в аренду и платишь те налоги, которые есть, то у тебя доходность будет скорее ближе к нулю, ну, то есть между нулем и 5%. То есть, да, то есть ты берешь свои деньги и размещаешь тебе альтернативу на депозит или сюда, вот на депозите. Сейчас 16, а здесь доходность будет 4, например. А тем не менее мы развиваем, у нас есть свои фонды арендного жилья, мы пробуем, смотрим. Я уверен, что к этому все придет. Когда мы смотрим профиль наших клиентов, мы понимаем, что есть значительная часть людей, она по нашим подсчетам составляет там больше 70% людей, для которых с точки зрения профиля безопасности неприемлемо жить в арендованной квартире. Есть какая-то травма, это травма, скорее всего, 90-х, когда все сгорело, все обнулилось, и только квартиры оставались тем самым местом, тем убежищем, где можно было спрятаться, когда шел дождь, когда нету работы, когда нечего делать, можно сдавать, можно смотреть телевизор, можно спать, можно что-то хранить.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Существование крупного населенного пункта Реча еще в X веке подтверждают письменные источники, устное народное предание и археологические данные. Аул расположен в Агульском районе Дагестана. В древние времена он получил необычное название – Бабу-Аль-Кист-Риджа, что в переводе с арабского означает «врата справедливости Реча». Согласно преданиям, селение образовалось путем объединения остатков жителей двух больших раннесредневековых городищ – Сарфон и Дамхалхор. Одно из первых упоминаний о Риче встречается в местной хронике «История Абу-Муслима». Летом арабы воевали за ислам в Баб-аль-Абвабе, а зимой в Баб-аль-Кистриджа, записано там. В хронике приводится большой список горных аулов, среди них и Реча, который получил во владение некий араб Хамзат. Значит, село существовало еще во времена первых походов арабов в Дагестан. Одной из достопримечательностей Реча является Джума-мечеть. Она выделяется своими внушительными размерами. К ней примыкает очень высокий стройный минарет. Потолок зала мечети более 4 метров высотой. Само здание выглядит довольно архаично. Настоящими произведениями искусства являются деревянные детали мечети, ее столбы и двери. 9 из 13 столбов украшены всевозможными узорами. 5 из них наиболее древние. Один из столбов – вращающийся. На столбах также сохранились следы пожаров. По имеющимся историческим данным, жители этого села сделали подземный тоннель в оборонительных целях. Он вел от минарета мечети к берегу реки. Согласно преданиям, тоннель был таким глубоким, что человек мог проехать там верхом на коне. Что интересно, несмотря на все катастрофы и трагедии, богослужение в ауле никогда не прекращалось, и по сей день мечеть полностью функционирует и включена в список объектов культурного наследия Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
3: В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным.
4: Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей.
3: Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу.
4: Поспешность при принятии решений.
3: Конечно, ошибка – неотъемлемая часть процесса развития. Однако, если вам предлагают протестировать идею до того, как вы вложите в нее деньги, и не допустить хотя бы тех ошибок, которых реально избежать, неужели вы откажетесь? Первый шаг на пути проверки идеи – ее способность привести вас к желаемому образу жизни. Ведь успех – это не только цифры в отчетности, но и ритм жизни, события, которыми она наполнена, и возможность уделять время тому, что наиболее важно для человека. Бизнес-идея должна соответствовать вашей личности. Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится.
4: Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес.
3: Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
4: Создайте интеллект-карту. Mind Map.
3: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая, чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их. Добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
4: Опишите ваш проект одной фразой.
3: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
4: 3-5 предложений.
3: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
4: Поделитесь вашей идеей.
3: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
4: Важные правила для оценки идеи на этапе «Поделиться». Не оценивайте свою идею сами.
3: Просто излагайте суть без оценочных выражений. Если вы сами назовете идею отличной, реакция собеседника будет искажена.
4: Не извиняйтесь.
3: Фразы типа
4: «Сам не знаю, как мне такое пришло в голову» или «Сомневаюсь, что это хорошая идея», «Вообще-то это все еще очень сырое и недоработанное»
3: гарантируют, что ваша идея не понравится. Начнете с негатива, получите негатив.
4: Внимательно слушайте, что вам говорят.
3: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
4: Не записывайте.
3: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
4: Не перебивайте.
3: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
4: Задавайте уточняющие вопросы.
3: Копайте глубже.
4: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
3: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
4: Записывайте сразу после окончания разговора.
3: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
4: Найдите свою аудиторию.
3: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы. И предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке. Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу. Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация, и более ощутимым будет успех.
4: Изучите своих потребителей.
3: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях. Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
4: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
3: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
4: Язык.
3: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
4: Истории.
3: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений, СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей, это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и учась делать это наилучшим образом.
4: Как искать?
3: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами
4: «История», «Сюжет», «Случай», «Помню как».
3: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
4: Рыночный тест.
3: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
4: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
3: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса. Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги. Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.
4: Покажитесь аудитории.
3: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
4: Сайтах, блогах, форумах.
3: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование, с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе. В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе. Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку, то есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
4: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
3: Продажи начинаются с установления доверия. Поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
4: Скайп и подобные инструменты.
3: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
4: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
3: Это повышает вовлеченность. К тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
4: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
3: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
4: Откровенно расскажите, что ваша идея пока в стадии тестирования.
3: Лучше сказать это сразу, чем быть пойманным кем-то из собеседников. Кроме того, такое признание переключает мозг слушателя в режим эксперимент, а это как раз то, что нужно.
4: Представьте вашу идею.
3: Если она еще не реализована, это может быть прототип, схема, 3D-набросок с объяснением того, как это будет работать и какие проблемы решать.
4: Предложите купить.
3: Если вы общаетесь с группой, это нужно делать сразу. Если разговор личный, вы можете сразу предложить совершить сделку или вернуться к этому вопросу через пару дней, когда будете писать письмо вашему собеседнику. Не получив ответа, можете написать еще одно спустя сутки.
4: Чтобы создать ценовое предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
3: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
4: Итак, взлетит или нет?
3: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
5: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность сделать свою жизнь такой, какой мечтаешь.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Если у человека есть чувство неудовлетворенности, если есть раздражение, если все не нравится, все, что вокруг тебя происходит, если ты начал часто болеть, если просыпаешься, и у тебя нет желания делать то, что ты собирался сделать сегодня, это, конечно, индикаторы того, что надо все менять. Мозг начинает упаковывать все внутренние ресурсы и притягивать все внешние ресурсы. Но для этого должна появиться вот эта цель. Все равно выходом из ситуации, когда мне все не устраивает сейчас, может быть только решение, что я к этой цели иду. Во-первых, нужно понять, твоя ли эта цель? Потому что если не твоя цель, то она не мотивирует. А это значит, не будет ни творчества, ни памяти, ни внимания, ни интереса, ни горящих глаз, ни здоровья для достижения этой цели. И поэтому, во-первых, нужно услышать цель свою. Самый простой способ – это найти цель где-то в области своей мечты. Вот, например, детские мечты, они имеют энергетику вообще атомной станции. Если есть возможность, нужно обязательно спросить у родителей вообще, о чем я мечтал в детстве. А если вы сами родители, пожалуйста, каждый год записывайте видео с ребенком, чтобы он рассказал в камеру, о чем он мечтает. Ему потом, когда он будет большим, эти записи очень помогут. Потому что если эти цели сформировались тогда, когда еще нет вот этой прагматичности, вот этой рефлексии выгодно-невыгодно, перспективно-неперспективно, когда ребенок вот фонтанирует этими мечтами, конечно же, там полная гарантия того, что эта мечта опирается на потребности, опирается на особенности психики, особенности истории, особенности физиологии вот этого ребенка. Обязательно нужно хранить и постараться выполнить свои детские мечты. То есть, если цель в этой зоне, то все очень хорошо. Дальше, когда человек идет не к своей цели, у мозга есть несколько механизмов дать ему понять. Эти механизмы называются знаки. Первый уровень знаков – это нет памяти, нет внимания, проспал, забыл, опоздал, нет творчества, хочется лежать на диване, а не идти, не хочется идти на работу или неправильно расставил приоритеты и поэтому делал какую-то ерунду и опоздал на самолет. Провозился до 3 ночи и проспал утром. Не услышал будильник. Спустился к машине, забыл ключи. Вот когда несколько таких событий произошло, каждое из них – это маловероятное событие. Между собой они не связаны. Так вот, если происходит несколько маловероятных, не связанных друг с другом событий подряд, либо одновременно, это знак. Знак того, что ты не туда идешь. Второй уровень знака – это когда ты идешь и внутренним взглядом не смотришь на дорогу. Это значит, ты смотришь внутренним взглядом куда-то в другую сторону. Ты идешь туда, а смотришь туда. А в связи с тем, что идиомоторно все равно мышцы напрягаются, то вот воротниковая зона, вот она остеохондрозы, вот он позвоночник, вот они суставы, соответственно, поясница. И если я не смотрю невнимательно, смотрю на дорогу, потому что думаю о другом, то споткнулся, сломал, вывихнул, разбил фары, сбил зеркало бокового вида. Это индикатор второго уровня, это знак второго уровня. Я не туда иду. Мозг пытается меня остановить чисто физически. А если вдруг продолжаю идти уже без внимания, без памяти, спотыкаясь, ломая, вывихивая, но все равно туда упорно иду на костылях, то мозг стрессирован тем, что он понимает, что я, когда я туда приду, потратив время, силы, преодолевая трудности, а я не получу то, ради чего туда иду, то он стрессирован, вот он, тот самый дистресс с повышенным кортизолом, адреналином, глюкозой, вот он лишний вес, вот оно повышенное давление, вот он диабет, вот она психосоматика, вот он псориаз, вот она язва, а в конце концов онкология. Мозг считает, что раз идешь не туда, не к своей цели, то и жить тебе не надо, и ускоряет процесс антропоптоза. Вот эти индикаторы того, что идешь не туда, жизнь не доставляет удовольствия, часто болеешь, и дискомфортно живется. Вот это индикаторы. А дальше нужно начать анализировать, а что же для тебя является твоей целью. Для этого существует много разных инструментов. Ну вот первый инструмент – это порыться в детских мечтах. Второе – потратить время помечтать. Притом не ограничивать эту мечту никакими ограничителями, типа возможности, хватит ли у меня денег – а вообще есть ли у меня шанс этого добиться. Вот эти ограничители, это то, что называется родовые ограничители, родовые программы. Родовые программы бывают четырех типов. Родовые программы генетики и эпигенетики. Ну, не каждый человек чисто по физическим возможностям способен стать Шварценеггером. Второе – это родовые программы моего рода и моей нации. Ну, согласитесь, кавказцы и тюрки живут совершенно по-разному. На Кавказе главный человек – самый старший мужчина, а у татар – самая старшая женщина. Совершенно по-другому устроено взаимодействие мужчин и женщин. Другая модель в семье, другая модель в обществе. Вообще другой физиологический статус. У кавказцев андрогенов, тестостерона зашкаливает, а серотонина очень мало. И поэтому вот это взрывное кавказское, да, это такие резкие движения. Да, тут же в драку. Это такое кавказское. А вот у тюрков, наоборот, высокий серотонин и низкий уровень андрогенов, тестостерона. Поэтому у тюрков танцы такие одинаковые. У мужчин и у женщин движения. Нет никаких более резких движений у мужчин, чем у женщин. И если кавказец полезет с тобой в драку, если ты на него там плохо посмотрел, то тюрок, он нет, он даже не полезет ни в драку, ничего. И даже если ты очень серьезно что-то сделаешь, он даже тебе не скажет. Он завтра тебя отравит тихонечко, но он не скажет тебе, что он раздражен. Это совершенно разная история. То есть есть вот эти родовые и национальные особенности. И никуда мы от них тоже не денемся. Третий вид родовых программ – это родовые программы общества, в котором я живу. Это вот стереотипы, архетипы коллективного бессознательного. Это вот политические, религиозные, социальные установки, нормативы. Так принято. У нас все так в стране. Вот будем так жить. Да, вот эти ограничители. Что подумают люди, с которыми я живу в одной стране. И последнее – это ограничивающие убеждения. Это такой вирус, который меня какой-то авторитет, для меня человек заразил. Ну, куда тебе в МГУ? Иди в наш политех. Да, ну, а эти олигархи московские, ты что, не для тебя, а это для там совершенно других. И в результате возникает даже отсутствие подпытки. Человек даже не пытается об этом мечтать. Хочу стать миллионером. А почему не миллиардером? Ну, кто сказал, что у тебя потолок 1 000 000 рублей?
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Не добавляйте незнакомых людей в рабочие чаты без предупреждения. Не отправляйте голосовые сообщения, не спросив, удобно ли собеседнику их слушать. В рабочей переписке избегайте смайликов и неформальных выражений.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии, а остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!

0: Мысли вслух.
1: Большинство мужчин никогда не становятся богатыми не потому, что им не хватает дисциплины, интеллекта или возможностей, а потому, что они слишком долго не дают себе разрешения жить иначе. Они откладывают свободу, откладывают легкость, откладывают достоинство. Они говорят себе: потом, когда будут деньги, когда будет результат, когда цифра на счете, наконец, оправдает это. И именно это ожидание делает богатство невозможным. Никколо Макиавелли предупреждал: власть почти никогда не достается тем, кто ждет уверенности. Ее берут те, кто действует так, будто исход уже решен. Почему ты должен жить как миллионер до того, как станешь им? Потому что если ты этого не сделаешь, ты незаметно выдрессируешь себя на жизнь, которая не способна удержать богатство. Вот неудобная правда. Если ты живешь как человек, которому постоянно не хватает, пытаясь стать богатым, ты программируешь свои привычки, решения и идентичность вокруг выживания, а не контроля. Ты становишься эффективным в дефиците. Ты привыкаешь к откладыванию. Ты осваиваешь терпение, но не рычаги. И даже если деньги однажды приходят, ты не знаешь, как с ними жить, не разрушив все. История полна людей, которые получали богатство ненадолго и теряли.

0: проходит время. А время – единственный ресурс, который нельзя вернуть. Большинство людей думают, что жить как миллионер – значит тратить, показывать, быть безответственным. Это ошибка, которая держит их в ловушке.
1: Элиты, которых изучал Макиавелли, не ждали победы, чтобы жить хорошо. Жить хорошо было частью того, как они побеждали. Они сначала структурировали жизнь вокруг времени, рычагов и контроля, а деньги приходили следом. Если ты не понимаешь этот принцип, ты можешь работать всю жизнь и прийти к финишу уставшим, озлобленным и слишком поздно. Поэтому прежде чем говорить о тактиках, формулах и цифрах, нужно разрушить ложь, которая делает людей бедными в голове, даже когда возможность прямо перед ними. И начинается все с одного убеждения, которое звучит умно, кажется ответственным и тихо разрушает почти всех, кто его принимает. Ты слышал его тысячи раз. Его повторяют casually, как истину. Говорят, время – деньги. Но это не просто неверно, это разрушительно. Это одна из самых опасных лжей, когда-либо внедренных в современное мышление. Потому что она производит бедность, убеждая людей, что они практичны. Макиавелли предупреждал, самые опасные заблуждения – это те, которые повторяют так часто, что перестают проверять. Это одно из них. Время – не деньги. Время бесконечно дороже денег. И если ты этого не понимаешь, ты будешь жить так, как будто твоя жизнь обменивается на мелочь. Если ты потерял деньги, ты можешь их вернуть. Если ты потерял время, оно исчезло навсегда. Без компенсации, без возврата, без продления. И все же люди продолжают вести себя так, будто деньги важнее. Они тратят часы, чтобы сэкономить копейки. Они делают сами то, что можно делегировать. Они изматывают себя, чтобы чувствовать ответственность. Макиавелли назвал бы это стратегической слепотой. Элиты прошлого никогда не тратили время на низкоценные действия. Не потому, что были ленивыми, а потому, что понимали рычаг. Время для решений, для отношений, для стратегии, не для выживания. И вот ключевой момент. Когда ты продаешь свое время дешево, ты приучаешь себя думать, что твоя жизнь дешева. Человек, привыкший к низкой цене, принимает низкое отношение.
2: Макиавелли писал, что люди, долго терпящие унижение, перестают считать его ненормальным. Это происходит незаметно. Именно поэтому люди, которые говорят «мне деньги не важны», часто жертвуют ради них вечерами, здоровьем, отношениями. Поведение всегда честнее слов. Если ты ценишь время меньше денег, ты не сможешь удержать богатство, даже если оно придет. Именно здесь начинается идея, которую большинство никогда не осознает. Богатство – это не сумма, это поток. Не наличие денег, а доход, который не требует твоего присутствия. Макиавелли понимал это, когда писал о правителях, живущих за счет систем, а не труда. Они не просыпались каждый день с вопросом, как заработать. Их структура зарабатывала за них. И как только ты это понимаешь, все меняется. Цель перестает быть накоплением. Целью становится контроль над временем. Жить как миллионер – это не про роскошь. Это про отсутствие срочности, про предсказуемость, про выбор. И если ты не начинаешь выстраивать эту форму жизни заранее, деньги не спасут. Они лишь усилят хаос. Элиты, которых анализировал Макиавелли, всегда создавали пространство между стимулом и реакцией. Пауза – это власть. Пауза дает возможность посмотреть на ситуацию сверху. Большинство людей не умеют выдерживать паузу. Они боятся, что если не ответят сразу, их забудут.

0: Но в реальности происходит обратное. Тот, кто умеет ждать, становится значимым. Тот, кто всегда доступен, растворяется. И это напрямую связано с деньгами. Миллионер живет так, будто его время уже ценно. Не потому, что он богат, а потому, что он так решил. Решения предшествуют деньгам, а не наоборот. Следующий слой – окружение. Большинство людей ждут, когда их жизнь изменится, чтобы сменить круг общения. Это ошибка. Макиавелли писал, что правителя губят не враги, а советники. Тоже справедливо и для частной жизни. Если ты постоянно находишься с людьми, которые мыслят дефицитом, ты не станешь исключением, даже если будешь стараться. Среда сильнее мотивации. Жить как миллионер значит выбирать окружение не по прошлому, а по траектории. Не обязательно быть богатым, чтобы общаться с теми, кто мыслит шире, но нужно быть готовым к дискомфорту, потому что рядом с такими людьми тебе будет неудобно. Ты увидишь свои ограничения, свои отговорки, свои страхи. Большинство людей избегают этого. Им проще остаться самыми умными в маленькой комнате, чем учениками в большой. Макиавелли бы сказал, что это форма добровольной слабости. Следующий принцип – образ жизни. И здесь снова возникает путаница. Жить как миллионер не значит тратить как миллионер. Это значит не жить как бедный. Бедность – это не отсутствие денег. Это постоянная концентрация на ограничениях. Когда ты постоянно думаешь, чего нельзя, ты перестаешь видеть, что можно. Миллионеры мыслят возможностями, потому что они сначала разрешили себе видеть иначе. Они не ждали подтверждения. Они начали действовать в рамках новой логики раньше. Это касается мелочей. Как ты планируешь день? Как ты относишься к своему телу? Как ты выбираешь, с кем проводить время? Если ты относишься к себе как к временному проекту, мир сделает то же самое. Макиавелли писал, что люди судят о силе по тому, как человек распоряжается собой. Не по словам, по действиям. Если ты экономишь на себе там, где это разрушает качество жизни, ты отправляешь сигнал «Я не приоритет». И мир принимает его. Бедные живут короткими циклами. Зарплата, расходы, ожидания. Проект, усталость, разочарование. Мотивация, спад, повтор. Миллионеры живут длинными дугами. Они думают годами, иногда десятилетиями. И именно поэтому они могут позволить себе спокойствие сегодня. Макиавелли писал, что правитель, который мыслит только текущим днем, теряет будущее. То же самое происходит с личной жизнью. Если ты не думаешь о том, как будет выглядеть твоя жизнь через 5-10 лет, ты почти гарантированно не дойдешь туда случайно. Жить как миллионер значит выстраивать решения не ради мгновенного комфорта, а ради устойчивости. И напоследок, самый важный вывод. Богатство не начинается с денег. Оно начинается с того, как ты живешь сегодня. Как ты распоряжаешься временем. Как ты относишься к себе? Как ты принимаешь решения? Как ты выдерживаешь паузы? Если ты начинаешь жить как человек, которому уже можно, деньги приходят как следствие. Не сразу, не магически, но почти неизбежно. Живи так, как будто контроль уже у тебя. И тогда деньги станут не целью, а побочным эффектом.
1: Мысли вслух.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, мы продолжаем наш сезон с селфмейдами. И сегодня я позвал девушку, которая создала самую большую сеть салонов красоты в Казахстане. Самый большой салон в СНГ. Сколько квадратов?
2: 750 квадратов.
1: 750 квадратов.
2: 4 уровня.
1: 500 сотрудников, просто огромная сеть Queen Bee. Гаухар, добро пожаловать.
2: Да, спасибо огромное.
1: Сегодня бьюти-индустрия у нас, да, но при этом хотелось бы такую тему обсудить, знаете, такую некрасивую сторону всей этой красивой жизни. Угу. Поговорить про бизнес, поговорить про блог, про там, материнство, вообще про отношения. Но не со стороны успеха, как это все видят и так далее, а наоборот, с обратной стороны, показать, как это, и рассказать, какие бывают проблемы в работе, да, особенно там, в делах каких-то, и просто рассказать все как есть.
2: Угу, погнали? Супер, да, погнали. Арман, я безумно рада нашей встрече. Хочу сказать о том, что больше чем уверена, что сегодня получится очень крутой выпуск, потому что мы с тобой похожи тем, что мы абсолютные self-made личности, которые достигли больших высот только благодаря тому, что было бешеное желание расти, развиваться.
1: Да.
2: Мы те самые дети с простых семей, которые когда-то поставили себе цель быть на шаг впереди. И обычно, когда люди подобного рода встречаются в одном поле, происходит просто бешеная синергия. Поэтому я сегодня хочу быть максимально честной. Я знаю, что огромное количество женщин, которые будут смотреть подкаст. И, возможно, наша с тобой встреча, она даже изменит ракурс, жизненные взгляды огромного количества людей, потому что есть определенный жизненный путь. Это условно мои 10 последних лет. Немножко по-инфо-цыгански скажу, точка А, да, это съемная квартира в Тестаке за 60 тысяч тенге. На тот момент у меня был всего один ребенок. Ну и сейчас я являюсь владелицей сети салонов красоты. У нас уже достаточно такой, так скажем, крупный бизнес. И я думаю, что на примере моей истории у огромного количества людей будет возможность увидеть на самом деле ту жизнь, которая есть. Очень часто очень большое количество людей, которые вокруг меня и видят мою жизнь, они часто говорят мне о том, что, ну, кажется, что у тебя там есть покровитель, что там у тебя супруг, да, который тебя спонсирует. И сегодня я хочу рассказать о своем пути и тем самым дать большую мотивацию тем женщинам, которые хотят что-то изменить в своей жизни, но они не знают, с чего начать. Огромному количеству людей просто не хватает уверенности в себе, не хватает референтных примеров, референтных лиц. И поэтому, конечно, сегодня я готова ответить на все вопросы и быть просто супер максимально честной.
1: Прекрасно, прекрасно. Тогда возвращаемся в ту точку А,
2: да.
1: Вот в эту съемную квартиру на Тестаке за 60 тысяч тенге. Что делали тогда вообще? Об этой реальности немножко, да?
2: Да-да-да. Вообще у меня такая история, мне было 22 года, и на руках был 1 000 000 тенге. Я очень хотела запустить свой бизнес и не знала, какой.
1: А как образовался 1 000 000 тенге?
2: Я до этого работала риэлтором, я зарабатывала достаточно неплохо, но вот я выделила эту сумму для того, чтобы понять, смогу ли я в целом запустить бизнес, смогу ли я, допустим, масштабировать. И вот на руках у меня 1 000 000. Я снимаю маленькую комнату 16 квадратных метров, которая находится на втором этаже частного старого дома 60-х годов на Жирокова Абая. У нас на первом этаже находилось СТО, и для того, чтобы подняться на второй этаж, тебе
1: СТО?
2: Нужно было... Да, на первом этаже у нас было СТО.
1: Ага.
2: Вот представь, частный старый дом. Первый этаж — это СТО, и для того, чтобы к нам подняться, тебе нужно было подниматься по винтовой лестнице, как из фильма «Красотка один в один». И, в общем, ты попадаешь в это помещение, оно очень маленькое, 16
1: кушетка.
2: Квадратов. Там были не кушетки, там были маникюрные столики. Точнее, оно было полностью просторное, и там не было мебели. И мы с подругой, это не было партнерство, я просто попросила ее мне помочь. В общем, я своими руками вместе с подругой делаю полностью ремонт, стелю линолеум, заказываю мебель, мы сами клеим обои. Но ты знаешь, я сама того не понимала, уже тогда, не зная всех этих нюансов, я вшила УТП. Потому что я сделала такой салон, знаешь, в таких розовых няшных красках. Там был такой розовый диванчик в стиле Барби. У нас обслуживали наши мастера, это молодые девчонки 19-летние. Мы нашим клиентам наливали шампанское. То есть девчонки приходили, они в этой атмосфере очень сильно расслаблялись.
1: При этом, вот если посмотреть снаружи этого дома, да, то да, там да, вообще там, не там шампанское.
2: Там, там не только снаружи.
1: Там пивас, Балтика, да, да, девятка. Да.
2: Там,
1: да?
2: Знаешь, там не только снаружи, но еще и внутри. Почему? Потому что я, когда открылась, я не понимала, что я делаю не так. Клиенты шли фактически на эту картинку,
1: и
2: но они были одноразовые.
1: От страха, да?
2: Они уходили. И ты знаешь, почему? Мы работали в полнейших условиях антисанитарии. У нас не было горячей воды, и мы клиентам воду наливали из чайника. У нас не было вытяжки, а в те годы не делали маникюр, делали все, там, 95% людей наращивание.
1: Да.
2: А наращивание — это такой материал, как стружки, 2013 год.
1: О, я помню.
2: И это, представь, Nail такой artist. Материал, ты, получается, когда вот ты машинкой работаешь, естественно, эти опилы, они разлетаются во все стороны, и приходили клиенты, просто оказывались в гуще этих опилов, и те, у кого бы там была жуткая аллергия, они не могли просидеть там больше часа. Не было кухни, поэтому девочки вот прям за своими столиками ели самсу, и, в общем, ну, на самом деле, картина была не из самых лучших. А, еще, кстати, у нас был один такой немаловажный фактор, у нас скрипел страшно пол. Почему? Потому что это был старый дом, и каждый раз, когда я ходила по этому полу, мне казалось, что я сейчас провалюсь прямо в этой сто. И стены такие были кривые. Но мне было 22 года, и я фактически, ну, я не понимала, как это все сделать технически. То есть я понимала, что воды нет, ну, в чем проблема, можно же чайник включить. Я понимала, что вытяжки нет, и я такая думаю, ну, кому нравится, ну, те будут работать там и обслуживаться. Кому не нравится, ну, в чем проблема. И так сложилось, что в этот период времени я знакомлюсь с парнем, просто с рандомным молодым человеком, который начинает за мной ухаживать. Мы с ним не встречались, мы не были ни в каких отношениях, просто так случилось, что он приехал в салон, и он говорит, слушай, в чем проблема, почему у тебя нет горячей воды? Я говорю, ну ее изначально не было. Он говорит, можно же поставить бойлер. Я говорю, что такое бойлер? Он говорит, ну это аппарат нагрева горячей воды. Угу. Можно установить вытяжку. Я говорю, а куда ее устанавливать? Он говорит, стены. Можно выпрямить пол, можно, ну, значит, создать все эти условия. И он говорит, давай я тебе сделаю. Это парень, который просто за мной ухаживает, он говорит, давай я тебе сам ремонт сделаю своими руками, ну вот там своими вложениями. И, в общем, он делает ремонт, опять-таки, по моему дизайну, то есть я руковожу процессом, я говорю, мне вот эти обои, он выравнивает полностью пол, выравнивает стены, мы делаем в течение
1: красиво
2: месяца ремонт.
1: Зашел,
2: он очень красиво зашел, очень красиво.
1: По-мужски.
2: По-мужски, да-да-да. И, представляешь, мы через месяц открываемся, чуть-чуть меняем дизайн, и так получается, у меня уже появилось новым дизайном залететь на портал Choco. Ты помнишь Choco Life?
1: Да.
2: Был Bismart, Choco Life, но Choco Life прям качал, да-да-да. В те годы Choco Life очень сильно качал, но они вообще в целом никого не пропускали. Значит, я звоню, говорю, слушайте, вот так-то, так-то, мы хотим запуститься. До этого они нас не пропускали. И, представляешь, я думаю, что, наверное, это сама судьба так распорядилась. К нам навстречу выезжает, они говорят, у нас новый менеджер, она сейчас приедет, встреть ее, пожалуйста. Я встречаю Аню Мухаряпову, это супруга Рамиля, которая вот только прилетела там пару дней назад, она ни разу в жизни не была, по-моему, в Алмате. Я, конечно, плохо помню нашу историю, но хорошо помню наше знакомство. Я завожу ее, и она говорит, блин, как тут красиво, как тут классно, такая очень крутая идея с тем, что небольшое помещение, то есть ты не попадаешь там в огромный салон, а здесь настолько приватно, а это что? Я говорю, шампанское, а это что? Я говорю, конфетки, а это что у вас? А кто? Диванчики. Я говорю, слушайте, я все делала своими руками, и я начинаю рассказывать свою историю, и, наверное, на каком-то этапе ей стало со мной, во-первых, весело и интересно, во-вторых, ей стало меня, наверное, жалко, и она пропускает мой проект так, что мы попадаем на первые строчки.
1: Офигеть.
2: Мы делаем офигенную фотосессию, и представь, каждый человек заходит, ну, условно, на Choco, и мы находимся на первой странице, у нас были шикарные фотографии, они покупают купоны, и первый месяц мы закрываем 950 тысяч тенге чистой прибыли, Арман, это 2013 год.
1: Все это лям баксов.
2: Ну, я не знаю, чтобы ты понимал,
1: да,
2: и учитывая тот факт, что в целом, как бы, я не могу сказать, что я там плохо жила, но для меня это были очень большие деньги.
1: Ну, это там сколько-то, да, было в
2: да,
1: жизни?
2: Да, но это вот типа
1: X10,
2: сейчас заработать,
1: да,
2: да, 10 тысяч долларов как минимум. И он говорит, слушай, если у тебя так круто получается качать 16 квадратных метров, почему ты не запускаешь проекты больше? И в итоге через 8 месяцев я выхожу за этого парня замуж. Мы 12 лет живем вместе сейчас, ну я вот немножко вернусь к
1: чуть-чуть
2: истории.
1: На 12 лет, да,
2: это мой супруг, да, чтобы ты понимал. Речь шла о моем супруге. Значит, я выхожу замуж, и он мне говорит, давай запустим проект побольше. И я, значит, у меня была такая встреча на Фурманова Тулеби с моей клиенткой, так как я бывший риэлтор. Меня приглашает на встречу клиентка.
1: О, еще есть понимание локации.
2: У меня
1: как
2: есть очень понимание. Я вообще в крыше была просто как рыба в воде. И мы встречаемся с клиенткой, она говорит, слушай, я хочу открыть здесь салон красоты, и мне нужно все настолько красиво организовать и кому-то сдать его. И я хожу, говорю, слушайте, ну вот здесь можно косметологии, здесь должен быть парикмахерский зал, с этой стороны 4 парикмахерских кресла, здесь будет стоять детское кресло там такое-то, тут косметологии, тут ресницы, тут брови. Я говорю, есть еще одна очень крутая фишка, говорю, которой нету в Казахстане нигде, ни в Москве, ни в Ташкенте, ни в Дубае, нигде на просторах СНГ, нигде в мире этой фишки нет. И я ей говорю о том, что это будет очень актуальная тема, маникюр и педикюр одновременно. Чтобы ты понимал, в 2013 году не было ни одного салона, который предоставлял эту услугу. И так как я работала сама бывшим риэлтором, и я понимала, что если ты опоздаешь на 5 минут, твою же квартиру твоему же клиенту может продать другой менеджер. Поэтому для меня это, ну, как бы время, соответственно, упирались в деньги. Я говорю, вот вы можете сделать маникюр, педикюр. Он говорит, слушай, у тебя такие крутые идеи, а ты не хочешь этот салон сама запустить? А на тот момент у меня был вот мои там 16 квадратных метров уже маленький проектик. И вот мы встретились с супругом, и он уже на тот момент был моим супругом. И он говорит, слушай, ну давай, раз она тебе предлагает такой вариант, раз она хочет под себя полностью ремонт сделать, почему нет? И представь, мы с ней договариваемся так, что она сделала полностью ремонт, а я с Китая привезла оборудование. Но, Арман, у меня на руках было всего 10 тысяч долларов, я потратилась на поездку, я привезла с Китая очень крутое оборудование, это вот столики на 4 места, маникюрные тогда, в целом такого не было, потому что в 2013 году там рандомные салоны красоты, это просто был линолеум и парты Zeti. Магазин Zeta, да, люди просто покупали обычные стандартные парты, которые предназначены для учебы, и вот на них делался маникюр.
1: То есть вот деньги полностью с первого, получается, салона ушли сразу второй. То есть не было такого, что для себя что-то?
2: Нет.
1: Туда.
2: У меня сразу я собрала момент. Эти 10 тысяч долларов, поехала на них в Китай, привезла оборудование. Естественно, мне не хватило этих денег. Почему? Потому что, ну, вложения были очень большие. И так получилось, что часть денег я занимаю у мамы, часть денег я занимаю у сестры, потом мы дополнительно берем кредит. И я первый раз в жизни, мне 23 года, я просто просыпаюсь в по уши в долгах, просто с бешеной тахикардией, потому что мне казалось, у меня были панические атаки, мне казалось, что я должна всему миру. Ну, типа, за 23 года я ни разу в жизни не занимала ни у кого денег, и... А тут ты запускаешь первый проект, и это было просто неимоверно страшно. И, в общем, когда салон уже достиг до своего пика, ну, примерно это случилось где-то через 8 месяцев.
1: Ну, уже понятно стало, потолок, да, условно?
2: Да, уже, вот у меня уже потолок, и я понимаю, что команда собрана, я уже все сделегировала, штат сотрудников есть, и я поняла, что мне нужно дальше идти, но опять-таки открываться в долг я не хочу. И опять примерно на руках около 15 тысяч долларов. И я говорю супругу, давай запустим второй проект. Он говорит, ну ты же понимаешь, что если мы сейчас в черновой отделке возьмем помещение, сделаем полностью ремонт, там условно закупим оборудование, продукция очень много денег съедает, когда ты только запускаешься. Mm-hmm. Это, ну, как бы играет большой закуп. И он говорит, у нас не получится, у нас с тобой не хватает просто денег. И ты представь, я же бывший... риэлтор, я в крыше была просто вот как, я не знаю, рыбка в своем океане. И я захожу, и я понимаю, мне 24 года было, я четко понимала, что мне нужно найти готовое помещение. Mm-hmm. И представь, у меня случайно всплывает объявление, что на Розыбакиево, Аль-Фараби сдается помещение в 200 квадратных метров, и я просто перелистываю объявление, и я понимаю, что это самый крутой ремонт, который я когда-либо видела, и я четко понимаю, что, наверное, таких проектов даже Ритц-Карлтон не выглядел настолько круто, вот как выглядит это помещение. И я думаю, странно, зачем они его вообще сдают?
1: И цена нормальная?
2: Цена на тот момент была такая.
1: Дорогая.
2: Недорогая, средненькая.
1: Окей.
2: И тут я, получается, приезжаю, и представь, это бывший шоурум дорогих дверей и люстр. То есть ты заходишь, а там вот такая стоит огромная дверь, которая стоит 100 тысяч евро. То есть она уже как встроенная.
1: Офигеть.
2: Ты поднимаешься вот так по лестнице, ты видишь вот такую 8 или 9 вот так в ширину метров люстра, которая стоила тоже, ну вот порядка, там, не знаю, 200 тысяч долларов. Это были те продукты, которые они продавали. И, естественно, они под такой шоурум сделали просто дорогущий ремонт. Там был нереально дорогой керамогранит в Альтаире. Я не помню, она еще по тем временам говорила 50 тысяч за квадрат. Ну, типа, чтобы ты понимала,
1: они... Керамомарацци, да, какой-нибудь там? Я вспомнил бренд.
2: Ну, типа, знаешь, типа того, что они вложили туда по тем меркам, это вот как сейчас, наверное, ну, 300 миллионов вложить в проект. И она говорит, мы поработали, у нас шоурум не стал качать, а что мне делать? Это мое помещение, я хочу сдать его в аренду. Я звоню судорожно к мужу, а мы были как Бонни и Клайд. Он мои идеи просто считывал с моих глаз. Он приехал, такой говорит, я говорю, ну мы же с тобой помещение ищем. Еще думаю, ты меня, пожалуйста, не спали, потому что ну туда невозможно. Ты заходишь в помещение, у тебя сразу такая реакция, что типа вау, ну там невозможно было
1: да,
2: просто.
1: Да.
2: Я такая ему подмигиваю, типа слишком эмоции тоже, да, не выдавай. И он, в общем, значит, я говорю, а вы можете, вы вот эти двери убирать не будете? Она говорит, вы что? Я, конечно, это вообще вандализм будет. Я оставляю двери, люстры, и получается, мы заходим в основной зал, и там раньше были двери, их уже все, что можно было вытащить, они вытащили, и мы идем по залу, я говорю, вот здесь будут, сюда я в эти проемы, где дверь стояла, вставлю зеркала, это будет парикмахерская зона, из этого кабинета я разделю его, значит, здесь будет два кабинета шугаринга, с этой зоны я сделаю лэш, я сразу помещение, у меня было видение.
1: Нарезали уже, да, сразу?
2: Да, я его тут же нарезала, и я хорошо помню тот момент, была аренда у нее 1 000 000. И мы ведем переговоры, и она сдает его первый год за 500 тысяч тенге, и потом 600 тысяч тенге. Аренда у нас была на протяжении 8 лет, она ее не поднимала.
1: Это что за сумма?
2: Жанна Кадесовна, я безумно люблю эту женщину, она вообще такая невероятная. Ты знаешь, мне кажется, что она хотела просто свое помещение в надежные руки отдать. Ей очень понравилось, потому что она говорит, тебе 24 года, ты такая молодая, ты такая стильная, такая классная. Пришла, и я...
1: Просто
2: ну,
1: за идею поддержала, можно сказать.
2: Да, бизнесовая жилка. И представь, Арман, вот мы на эти 10 тысяч долларов покупаем тоже очень классное оборудование, нам делают мебель под заказ, и мы открываемся с таким хайпом на всю Алмату, потому что в Казахстане, да я не знаю, вообще в целом нигде не было салонов с таким ремонтом, даже не было ресторанов с таким ремонтом, потому что клиенты, которые к нам приходили, а ты, получается, поднимаешься на первый этаж, и у тебя такая лестница на второй.
1: Ну это, короче, просто вот прям вот реально повезло.
2: Мне просто повезло, да. Мне просто подфартило.
1: Окей.
2: И клиенты, которые приезжали, они говорили, а, извините, а где салон? То есть они даже не осознавали, что они уже находятся в салоне. И,
1: настолько, да.
2: И тут, знаешь, опять-таки такой инсайт, что это еще один проект, который залетел за счет своего УТП. И, кстати, в этот момент, что, кстати, немаловажный фактор, я живу в квартире за 60 тысяч тенге в Тастаке, снимаю и являюсь владелицей вот такого проекта, даже не одного, а двух. И приходили наши...
1: Трёх, так
2: уже
1: же,
2: трёх,
1: еще
2: маленький,
1: квадратов, да.
2: И приходили наши клиенты и говорили, им было интересно, а сколько ей лет, а кто ее муж, а чья она токал, потому что, ну, у них просто в голове не укладывалось, как можно в 24 года открыть вот так, вот, ну, с такими ресурсами. Это какие у тебя ресурсы, это какие у тебя финансовые возможности. И так у меня дальше и пошло, что каждый салон, вот если говорить о том, что в чем секрет успеха, каждый салон, который мы запускали, он был со своей фишкой УТП.
1: Mm-hmm.
2: Я, конечно, не все проекты брала готовые, но у меня был салон Сакрамель, а это был бывший спа, и я из него сделала салон приватного характера. То есть женщины приходили, и они обслуживались каждый в своей комнате, так как это был спа, мы вывезли их оборудование, поставили парикмахер по той же схеме.
1: Адаптировались, по сути.
2: Мы все адаптировали. Потом я сняла бывшую фотостудию, а ты представь, фотостудия — это вот каждая стена — это свое произведение искусства.
1: Да. Ну, вот
2: и над которыми
1: сидим,
2: работали
1: допустим.
2: Дизайнеры. То есть люди приходили, и они говорили, вау, кто у вас дизайнер? Я даже не знала, кто дизайнер. И я снимала помещения с, так скажем, с небольшой арендой, адаптировала их под себя. И вот так мы
1: прикольно.
2: Поэтапно развивались.
1: Вот тут можем остановиться.
2: Да,
1: еще
2: да,
1: раз
2: да.
1: Хочется отрефлексировать. Еще раз, что я услышал? Во-первых, то, что нормально вначале делать все самой. Ну
2: да.
1: И самому в целом.
2: Да, это нормально.
1: Ну то есть вот показывают просто сейчас, да, я сам вот на это очень сильно ведусь и вижу, когда бизнесмены транслируют, да, какие у них команды, какие все круто. Вот они сами открывают уже салоны. Но
2: да.
1: Базово когда-то
2: да.
1: Все... грубо говоря, моют полы.
2: Да.
1: Вот. Это тоже нормально.
2: Да.
1: Самому делать все в самом начале. Супер. Вот это первый момент. А второй момент, то, что мне вот очень понравилось, то, что именно вот это шла всегда адаптация. Ну, то есть вот недавно мне друг прикольный говорит, он это сейчас в Дубае уехал, там работает, и у него там дела пошли прикольно, и он мне звонит и говорит: брат, знаешь кто? А он говорит: вот Арма, смотри, и показывает, он на телеке смотрит этот, про природу. Он говорит: вот ты знаешь, кто выживает в дикой природе? Не самый быстрый, не самый сильный, а тот, кто адаптируется. И говорит, поэтому, видишь, Арма, вот так вот двигаемся тут. И я этот, поугарал так, и потом думаю, ну он реально же прав.
2: Конечно.
1: И вот тут даже, да, пример, то есть вот вы видели локацию, и эту локацию адаптировали, да, тоже момент. Потом... Еще один момент. Уникальное торговое предложение плюс доступность для попробовать просто для клиентов. То есть для самого начала можно сказать, что не надо париться о деньгах сильно. Ну,
2: да,
1: то есть там уже вот увеличивать прибыль, это же со временем же начинается, когда уже клиенты появились, и там оптимизация, увеличение где-то. Ну, то есть, грубо говоря, поначалу классно создать что-то уникальное и влюбить клиентов в то, что ты делаешь. Нет задачи сразу бабки поднять. В долгую надо смотреть, как я понимаю. Окей, супер. Ну и последнее тоже, да, что везет. Но везет тем, кто много тестирует, много пробует.
2: Конечно.
1: Не так, что там везет, потому что просто вот встаешь с утра, и тебе на счет лямбаксов падает случайно.
2: Да.
1: Не совсем так. Супер. Все, двигаемся дальше. Просто хочу вот эти моменты прям, чтобы люди зафиксировали.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежида. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежида. Авай валлахайла сив патахжида. Истину скажешь, рот искривится. Авай валлахайла сив патахжида. Ахзур халади кайса дедежидач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай, садиде жедач. Аджуз касы ахай балканди эциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди эциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты сейчас включил это видео, и это значит, что не все так плохо в твоей жизни. У тебя есть устройство с выходом в интернет, через которое сейчас смотришь это видео. Ты не голодаешь, и у тебя есть крыша над головой. А это значит, что нет весомых причин, чтобы жаловаться на свою жизнь. Да, сейчас не самые простые времена. Есть в жизни вещи, которые находятся не под нашим личным контролем, на которые мы не можем влиять в значительной степени. Самая большая зона, которую мы можем контролировать при любых обстоятельствах, это наша личная жизнь. Это наши привычки, это наши мысли и наши действия. Только мы сами выбираем, что мы будем делать сегодня, о чем думать, кого слушать, что читать и что смотреть. Как бы ни было сейчас трудно, нужно понимать, что нет никакого смысла впадать в отчаяние из вещей, которые мы не можем контролировать. В любых условиях и обстоятельствах нужно по максимуму стараться искать и видеть возможности, а не только ограничения. Когда рушится все привычное, не нужно паниковать, а нужно думать и начинать что-то строить на новом месте. Когда кажется, что в жизни все рушится, начинайте думать о том, что построите на освободившемся месте. Еще я просто убежден, что у каждого из вас есть способности, приобретенные или врожденные, которым не уделили должного внимания родители, учителя, или уже вы сами в осознанном возрасте. Возможно, сейчас именно такое время, чтобы о них вспомнить и начать их развивать. Я уверен, что нет человека без способностей. Их нужно постоянно раскрывать. Их даже можно создать и вырастить. Нужно выбрать направление, которое вам больше всего по душе. Дело, к которому вас тянет. И несмотря ни на что, идти в этом направлении. Лишь регулярная работа приносит результаты и прочный навык, которые в дальнейшем при сильном желании вы сможете монетизировать. Куда бы тебя жизнью ни заносило, ты – это ты. Со своими проблемами, со своими способностями. Единственный и неповторимый. У тебя есть все, что необходимо. Тебе остается только этим воспользоваться. Ты способен на все, только тебе об этом мало кто скажет. Некоторым, наоборот, выгодно, чтобы ты находился в подавленном состоянии. Главное, сам себя не сбрасывай со счетов. Ты ответственен за свои способности. Развивай их, улучшай. И у тебя все будет получаться легко. Успехов и развития.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале на автозаправочных станциях из-за нехватки топлива ввели ограничения. Теперь приобрести дизель можно не более 50 литров за одну покупку, а бензин не более 20 литров. Что касается газа, то его продажа осуществляется без ограничений. 62 миллиона рублей из резервного фонда правительства Дагестана будут направлены на улучшение водоснабжения в Мамедкале. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Рамазанов. Он отметил, что работы по восстановлению водоснабжения в поселке продолжаются. В рамках работ были отремонтированы и очищены две существующие скважины, а также введена в эксплуатацию новая скважина. К концу июня температура воды в Каспийском море достигнет уровня оптимального для купания. Согласно прогнозам синоптиков, к концу месяца температура морской воды достигнет отметки в 25 градусов Цельсия, что является комфортной для купания. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что увеличение стоимости бензина может повысить инфляционные ожидания. В то же время возможности для дальнейшего снижения ключевой процентной ставки уменьшились, и в будущих решениях регулятору, возможно, придется делать паузы для оценки ситуации. Набиуллина сообщила, что в июле регулятор пересмотрит прогноз по ключевой ставке. Предполагается, что прогнозная траектория будет изменена в сторону повышения, что свидетельствует о более сдержанном подходе регулятора к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Выпускники школ по всей стране считают ЕГЭ этого года одним из самых неудачных за последние годы. Об этом пишет база. Ученики недовольны ошибками в заданиях и неоднозначными формулировками в экзаменационных материалах. Так, в одном из заданий по русскому языку в слове «позвала» появилась лишняя буква «а», а в задании по биологии было нарушено правило комплементарности нуклеотидов. В связи с этим школьники намерены обратиться в Рособорнадзор с требованием пересмотреть выставленные баллы. Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на международном турнире по дзюдо серии «Большой шлем» в Улан-Баторе. Воспитанник дагестанской школы дзюдо успешно дошел до финала, где уступил чемпиону мира из Японии Такеши Такиока. На турнире Абдуллаев выступал за сборную России весовой категории до 66 килограммов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В России с 6 лет начнут проверять репродуктивное здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС. Профилактические медицинские осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья, начиная с сентября этого года, будут проводить детям в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Новые нормы Минздрава уже включены в приказ ведомства. Кроме того, с сентября этого года детям в возрасте 1 месяца и 1 года будут проводить осмотры офтальмолога с обязательным проведением офтальмоскопии в условиях мидриаза, то есть расширения зрачка. Затем в возрасте года и 6 лет дети будут проходить осмотры у отоларинголога. Также для детей из групп риска будут проводиться исследования уровня холестерина в крови в возрасте 6 и 10 лет и определение стандартного отклонения массы тела. Отмечается, что при

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах – это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хеттским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которое погубило на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Весной разливом снесло деревянный мост через реку у деревни. Расстроились крестьяне. Теперь до города можно было добраться лишь на лодке. На себе урожай не унесешь. Без моста не сможем ездить в город торговать. Надо новый мост строить. Каменный, решили они. Строить мост получили самым сильным молодым крестьянам. Только они начали стройку, как наступила горячая пора. Надо было пахать поля, сеять зерно, сажать в огородах. Так и осталась деревня без моста. Только один крестьянин не успокоился. Хотел он летом снова за дело взяться, да никто не согласился ему помогать. Попробовал он один строить, но понял, что не справится, и отправился за советом к мудрому старцу. Взял старец чашу с водой, капнул каплю на цветок и сказал: «Одной капли и травинки мало, а множество капель всю землю напоит. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается. Назначь день и собирай людей». Пошел тогда крестьянин по деревням и везде повторял слова старца. В назначенный день собрались сотни крестьян. Одни из каменоломни камни возили, другие их обтесывали, третьи опоры моста из камней строили, четвертые деревья рубили и по реке сплавляли. Через неделю мост был готов. Опоры каменные, настил из прочных бревен. Все хвалили юношу, а он сказал: «Сами себя хвалите. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104,8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
6: Вот еще интересная тема. Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов, так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь, ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которое со временем забывается.
7: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
6: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
7: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, «Никогда не оставляй вдохновения без обязательств». Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, «Мне нужно записать видео». И в тот же момент я написал себе, «Я обещаю выпустить видео в понедельник. Если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео». И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал, зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
6: Да, я помню.
7: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
6: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить. Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, ну что, вышлешь программу на неделю? Он ответил, да-да, скоро будет готово. Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал... Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок. По прошествии недели я бы сказал, ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета. Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
7: Да, это мощно, мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке.
6: И это поддерживало мотивацию.
7: Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт. Потому что лет 18-19 тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом.
6: Да, это забавно. У меня было два друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки. А я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
7: Ты назвал еще две вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
6: Ну это да.
7: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают, вот этот парень начал свой бизнес, то они вообще, вон выступает на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
6: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Добавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь, встретимся на берегу в час, я буду там. Когда же я спрашиваю, может посерфим завтра, а мне отвечают, я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание.
7: Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда. Да, мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
6: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью, «Погоди, что?» Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
7: Да, это был худший день в моей жизни.
6: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
7: Но с подобными семинарами это сложно. Потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Есть одна ошибка, которую совершают миллионы людей. Ошибка, которая убивает их влияние еще до того, как они успевают открыть рот. Ошибка, из-за которой их не слушают, не выбирают и не воспринимают всерьез. И самое опасное в ней то, что большинство даже не осознает, что делает ее. Эта ошибка не связана с интеллектом, не связана с талантом, не связана с потенциалом. Она связана с тем, как ты выглядишь в глазах мира. Ты можешь быть умным, ты можешь быть способным, ты можешь знать больше, чем те, кто сидит выше тебя. Но если ты выглядишь бедно, мир решает, что ты и есть бедный. И на этом все заканчивается. Макиавелли писал, что власть живет не в истине, а в восприятии. Люди не видят реальность, они видят образ. И затем относятся к тебе так, будто этот образ и есть правда. Если ты выглядишь как человек без ресурса, к тебе относятся как к человеку без ресурса. Если ты выглядишь как человек без контроля, к тебе относятся как к человеку, которым можно управлять. Это происходит мгновенно, без анализа, без размышлений. Человеческий мозг принимает решение за секунды. Он смотрит на твою осанку, на твою одежду, на то, как ты входишь в пространство, на то, как ты говоришь, на то, как ты молчишь, и выносит приговор. Ты можешь сколько угодно доказывать обратное, но первое впечатление уже запущено в систему. Макиавелли понимал это лучше большинства философов. Он видел, как правители удерживали власть, даже когда у них не было денег, и как умные люди теряли все, потому что выглядели слабо. Власть – это театр, а внешний образ – сцена. Важно понять одну жестокую вещь. Миру плевать на твои внутренние качества, пока ты не выглядишь как человек, достойный внимания. Люди не ждут, пока ты проявишь себя. Они не дают времени на раскрытие. Они не интересуются твоей историей. Они смотрят и решают. И если ты выглядишь бедно, даже если ты не беден, ты проиграл еще до начала игры. Вот ключевой принцип, который меняет все. Никогда не выгляди бедным, даже если ты беден. Речь не о деньгах, не о счете в банке, не о роскоши. Речь о сигналах. О том, какие сообщения ты отправляешь миру, когда входишь в комнату, когда садишься, когда говоришь, когда молчишь. Человеческая психология проста и жестока. Мы тянемся к силе и отстраняемся от слабости. Мы хотим быть рядом с теми, у кого есть контроль, потому что подсознательно верим, что этот контроль защитит и нас. Когда человек выглядит так, будто у него ничего нет, мы инстинктивно держим дистанцию. Большинство людей думают: «Я докажу делом, я покажу результатом, я заслужу». Но правда в том, что мир редко дает шанс тем, кто не выглядит как победитель заранее. Это несправедливо, но это реально. Люди судят быстро, потому что не хотят ошибиться. И если ты выглядишь бедно, они не рискуют. Они не доверяют,
2: не инвестируют внимание, не выбирают. Ты можешь быть гением, но если ты выглядишь как человек без контроля, тебя не услышат. Ты можешь быть трудолюбивым, но если ты выглядишь как человек без ресурса, тебя не продвинут. Ты можешь даже быть богатым, но если ты выглядишь бедно, к тебе будут относиться как к бедному. И самое опасное, после того, как это восприятие закрепилось, сломать его почти невозможно. Поэтому Макиавелли учил не истине, а управлению образом. Он понимал, что образ защищает. Если ты не выглядишь бедно, тебя сложнее атаковать, сложнее использовать, сложнее списать. Что происходит, когда ты перестаешь выглядеть бедно? Меняется все. Люди начинают говорить с тобой иначе.
1: смотрят внимательнее, слушают дольше. Даже те, кто хотел бы тебя обойти, начинают сомневаться. Потому что они не понимают, что у тебя есть, а неизвестность всегда опаснее слабости. Как этого добиться? Важно понять, речь не о брендах, не о дорогих вещах, не о демонстрации богатства. Это ловушка для неуверенных. Настоящая сила тихая. Она не кричит, не сверкает, не оправдывается. Она проявляется в деталях, в чистоте, в посадке одежды, в спокойствии движений. Человек, который контролирует себя, всегда выглядит дороже, чем человек, который пытается выглядеть богатым. Осанка – это власть. Спешка – это бедность. Бедные люди спешат, потому что боятся упустить. Боятся, что у них отнимут шанс. Сильные люди не торопятся. Они ведут себя так, будто время подстраивается под них. Голос – это власть. Бедные говорят быстро, громко, нервно. Они пытаются удержать внимание, потому что боятся его потерять. Сильные говорят спокойно, делают паузы, позволяют тишине работать на себя. Тишина – это роскошь. Когда ты не боишься молчать, ты выглядишь как человек, который знает, что его услышат. И вот что важно. Это не обман. Это не ложь. Это защита. Макиавелли не призывал врать. Он призывал не обнажать слабость. Потому что мир не бережет тех, кто показывает свои раны. Мир пользуется ими.
3: Когда ты выглядишь бедно, ты приглашаешь хищников. Когда ты выглядишь собрано, хищники сомневаются. И этого сомнения уже достаточно, чтобы сохранить позиции. В истории множество примеров, когда люди без денег выглядели как будущие правители, и мир начинал относиться к ним соответственно. Когда ты выглядишь бедно, от тебя ничего не ждут. С тебя ничего не требуют. Тебя не проверяют. Это безопасно. Но это тупик. Человек, который решает не выглядеть бедно, выбирает другой путь. Он выбирает быть тем, на кого смотрят, о ком делают выводы, от кого чего-то ожидают. И здесь важно понять главное. Настоящая сила – это не доминирование над другими, это контроль над собой. Макиавелли никогда не учил быть жестоким ради жестокости. Он учил не быть наивным. Он понимал, что мир несправедлив, но закономерен. И если ты не управляешь тем, как тебя воспринимают, этим управляют другие. Последний уровень – это превращение образа в реальную позицию. Как это происходит? Через выбор. Ты начинаешь выбирать, где быть, с кем говорить, на что тратить время. Ты перестаешь хвататься за все подряд, потому что больше не живешь в режиме дефицита. Дефицит – это корень бедности, не денег.
4: А мышление? Мышление дефицита говорит: «Бери все, что дают, соглашайся, не отказывайся». Мышление силы говорит: «Выбирай, отказывайся, оставляй только то, что усиливает позицию». Макиавелли считал, что отказ – один из самых сильных сигналов власти. Тот, кто может сказать «нет», показывает, что у него есть альтернатива. А альтернатива – это свобода. Когда ты перестаешь выглядеть бедно, ты постепенно перестаешь быть бедным в самом опасном смысле – в смысле зависимости. Ты больше не зависишь от случайного одобрения, от чужого настроения, от мнения толпы. Ты опираешься на структуру, на навыки, на дисциплину, на ясность. И здесь образ перестает быть внешним, он становится естественным следствием. Ты не играешь роль уверенного, ты просто не суетишься. Ты не демонстрируешь контроль, ты не теряешь его. Ты не доказываешь ценность, ты не снижаешь ее объяснениями. Макиавелли говорил, что самый опасный человек – тот, чья сила не очевидна, но ощущается. Именно к этому все и ведет. Ты не кричишь, не споришь, не оправдываешься. Ты действуешь. И мир начинает подстраиваться. Не сразу, не без сопротивления, но неизбежно. Потому что большинство людей не готовы к последовательности. Они сдаются, срываются, возвращаются к привычному. А последовательность – редкость. И редкость всегда ценится.
0: Мысли вслух.
5: Реклама на Диалог.ФМ.
6: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
7: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
15: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров,
17: абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
22: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
23: Сколько сейчас ресторанов в Дубае?
24: Три.
23: Три? Они более прибыльные?
24: Или сейчас они летом, они, конечно, не
23: да, ну, понятно,
24: не
23: в целом
24: прибыльные. Но могу тебе сказать, что, например, те же самые сельчуки Чехана зашла в первый же день. Мы сейчас их будем развивать сильно. И я думаю, что я в этот сегмент буду больше заходить, а не в лакшери, потому что в лакшери очень тесно.
23: У тебя опять что не открывай, васильчики номер один все равно.
24: Но там это еще лучше, чем здесь. Объясню, почему. Очень крутой продукт. Там продукты. Мы можем держать, у нас средний чек 150-170 дирхам, это 50 долларов.
23: Да,
24: для
23: дешево,
24: Дубая
23: дешево.
24: Это просто бесплатно. Но при этом качество еды намного лучше, чем здесь, да. Потому что продукты я могу там. У нас здесь тоже хорошо, понятно, вкусно, но все равно средний чек 1500 рублей тебя ограничивает использовать самые лучшие продукты. Понимаешь, я не могу краба у себя использовать много, потому что я не смогу его продать, я не смогу самое лучшее мясо использовать там и так далее. Мы стараемся максимально делать по соотношению цены и качества, но лучше я не могу, а там могу. И получается так, что там очень вкусно, очень качественно и очень дешево. И люди, даже иностранцы, 50%, которые ходят к нам в ресторан, они просто ходят завтракать, обедать и ужинать. Многие без алкоголя, чтобы ты понимал, ресторан, только с кальянами, да. И я увидел, что вот в этом есть развитие.
23: Зачем вообще другие открывать? Вот эти лакшери, там каждый штучный, каждый...
24: Слушай, геморрой, я вот Бёрдс открыл, думаю, ну ладно, пусть будет, да. Ну вот сейчас мы открыли его, сейчас с осени запускаем. Но согласен, вот не буду. Вот
23: потом мне, у тебя мне... в Турции какие-то
24: да,
23: проекты,
24: да. Мне сын говорит, папа, вот смотри, Чехана работает супер. Быстро, понятно, можно тиражировать. Давай не будем больше. Давай не будем, все, делаем. И в Москве мы делаем сейчас крутой проект. Я тебе потом расскажу про него. Это такой закрытый. Я его для Дубая придумал. Вот что сейчас хочу прям сделать. Хотя я думаю, больше не буду рестораны открывать. Так чисто франчайзинг продаем и все. А вот это я хочу прям сделать в Сити. Там сделать такой формат. Я как бы квартиру себе делаю. Пентхаус. И это будет проект для гостей. Такой закрытый. Закрыто-открытый.
23: Сейчас, кстати, хотят спросить, кроме ресторанов, что у тебя еще
24: есть? У нас есть компания CTR, которая занимается мониторингом воздуха. Мы вышли на международный рынок. Это номер один компания в России, которая знает технологию уже. Я в нее зашел, правда, 5 лет назад, когда она уже была. Мой партнер, фаундер, он ее придумал в свое время. Он из Новосибирска, он физик. Дима Трубицын, гениальный человек. Есть компания Тион, она тоже наша, мы там партнеры, это очистка воздуха. Есть компания СТЕР, которая мониторингом занимается воздуха и внутри, и в помещениях, и в промышленных зонах, и вообще. Они придумали портативные
23: датчики. Ты в своих домах, квартирах,
24: да, естественно,
23: все ставишь.
24: Конечно, конечно. Вот. И в ресторанах, кстати, тоже. Это хороший бизнес. Я много инвестирую, на вас, на всех насмотрел стартапы, не всегда удачно где-то попали, пошли в медицину, там, ну, сейчас вроде... Ну, так не скажу, что круто, но зафиксировали какие-то убытки, что-то продали и так далее. Я в стройку зашел в какую-то. Ну, то есть
23: Ты как ангел, получается, раздавал там чеки.
24: Да, было такое, да. Потом понял, что это не нужно, да, и надо все-таки заниматься чем-то. Ну, что-то зашло, что-то не зашло. Какие-то вещи нормально развиваются, какие-то хуже. Какие-то мы зафиксировали, забыли. У меня брат не пошел в отдельный проект. Говорит, Леша, нет, я сначала пошел, говорит, нет, давай лучше. Я в ресторанах, я дальше двигайся сам, потому что я не хочу. Он очень, у меня брат очень структурированный человек. У него должно быть все каждый день. Вот, любое изменение. Он, то есть, каждый день бегает. У меня брат в 55 лет подтягивается 40 раз, чтобы ты понял, за голову. То есть он занимается спортом, у него четко все. И его немножко это все разбивает. И это тоже его раздражало, видимо, мои вот эти полеты, знаешь, я же... Ну, ты знаешь, ты так же... это надо, там везде активы.
23: Да, какие-то там земли ты покупал.
24: Да, какие-то эти вещи, которые потом раз...
23: Но это все равно мелочь по сравнению с рестораном бизнеса. Как ты думаешь, сколько сейчас стоит группа твоя?
24: Да нисколько она не стоит.
23: 100 ресторанов.
24: Да нисколько, ну невозможно это продать. В том-то все дело, понимаешь? Самая большая проблема на сегодняшний момент, то, что у нас нет... Это же арендный бизнес, понимаешь? Да. И если в Дубае, чтобы ты понимал, мультипликатор 12 ресторанного бизнеса. А у нас, если за 3 ты продашь, это будет праздник.
23: Но если бы мультипликатор был 3, сколько он стоит такой бизнес?
24: Если бы что?
23: Если взять мультипликатор 3.
24: Ну, было бы, наверное, сейчас скажу тебе сколько. Всей компании большой, ну, я думаю, они больше, чем 50 миллионов, наверное, долларов вся компания. Не, побольше. Ну, до 100. Если все вот проекты, к которым мы имеем отношение...
23: Ну, это нет смысла продавать просто с таким мультипликатором.
24: Слушай, мы думали IPO сделать сейчас народное. Сейчас думаем, подумаем об этом.
23: Да. Сейчас очень многие об этом думают.
24: Да, да, да.
23: Все одновременно думают.
24: Да, да. Это да, это, наверное, хорошо в России, народное IPO.
23: Да, есть такая тема.
24: Тем более у нас это такой продукт народный, понимаешь? У нас люди нас пользуют каждый день. То есть они... Я думал про это. Но так, чтобы продать... Понимаешь, у нас же франчайзинговый проект, там это сложно все очень структурировать для того, чтобы продать.
23: У тебя вообще уникально, у тебя все эти инвесторы везде разные, они тебе все пишут, как ты вообще с этим?
24: Ну,
23: я знаю, ты, например, вот я сколько тебе не писал, у тебя ответ приходит в течение 10 секунд. И все вопросы ты сразу решаешь. Я себе представляю, сколько тебе сообщений
24: много,
23: приходит.
24: Много, да. Но я сейчас много...
23: От партнеров, там, что у меня там, чего, почему...
24: Ну, обычно партнеры пишут, когда плохо что-то.
23: Да.
24: Поэтому, слава богу...
23: Они тебе благодарности не пишут каждый вечер.
24: Нет.
23: Леша, спасибо тебе.
24: Нет. У нас, кстати, был триггер, это ковид, когда я с некоторыми расстался, партнерами даже вышел просто...
23: Они показали себя с худшей стороны?
24: Да, да.
23: Как себя люди показали? Что там, какие проявления были?
24: Ну, просто, что все плохо, денег не дадим. Я говорю, ну, ладно, давайте-то пока. Когда все хорошо, понимаешь, все говорят, был у меня один проект, к сожалению, не буду говорить какой, недавно, из которого я вышел, партнер мне говорит, а у нас пошло все не так, как должно было быть, тем более это Дубай, кстати, там чуть дольше открылись, больше инвестиций, чуть хуже стали работать, потому что законодательство там, что закрыли, там, лицензию отобрали. Ну, то есть, факторы, на которые я не могу повлиять. Да, крутой ресторан, вкусный, качественный, красивый, все. Но надо было подождать. И у нас с партнером была, там, был разговор. Я говорю, слушай, давай, мы же комфортные партнеры. Я говорю, понимаешь, для меня, знаешь, такой комфортный партнер? Для меня комфортный партнер, это я так своих партнеров выбираю. Это не с кем комфортно заработать, а с кем комфортно попасть. Понимаешь?
23: А там люди иногда прям разворачиваются и включают другой модус.
24: Понимаешь, да. И я так это, я говорю, ладно, все, я выхожу, давайте подсчитаемся, там деньги заберу свои там, и так далее. Ну хорошо, по-дружески, слава богу, всегда по-дружески расстаемся со всеми. Я только с одним из партнеров не общаюсь. Ну потому что просто мне энергетически это не важно. И с одним, за всю историю, с одним или с двумя. Вот за 25 лет, с кем мы даже что-то делаем, там, с одним уже ничего не делаем. А со всеми, понимаешь, мне мой брат говорит, Леш, как ты так умудряешься дипломатично? У нас недавно была ситуация, нас хотели выгнать с одного помещения с Васильчуками, в котором мы вложили кучу денег, ничего не отбили. Но так получилось, партнеры что-то поругались там с моим братом. Там, ну, какой-то был чисто личностная история.
23: Владельцы недвижимости.
24: Да, да, да. И мы уже собрались уходить, все, уже зафиксировали там большой, там, мы деньги вкладывали огромные, там, на наше понимание, больше там, 2 миллионов долларов. И я уже в последний момент говорю, нет, я в сетке встречусь и проговорю с ребятами как-то. И мы встречаемся, мы там остались, мы договорились, все решили. И мне мой брат говорит, Леш, как же ты, какой ты молодец, как, вот я так не могу, как ты умеешь находить какие-то вещи, вот, договариваться. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Потому что наше эго нам мешает всегда принять какие-то решения, которые будут полезны всем. Всегда есть точка между нами, которую мы как-то плюс-минус одинаково от нее находимся, которая устроит всех. Всегда. И надо взвешивать. Ради чего ты? Ради собственных амбиций? Что ты выиграешь? Что выиграешь? Кто выиграет и кто проиграет? Вот надо стараться находить эти точки. В любых отношениях, в дружбе, в партнерстве, в семье, в любых. Когда ты увидишь, что нет этой точки, все, тогда понятно. Но когда, ну, до последнего, когда она есть, надо находить. Я в этом все время говорю, да.
23: Интересно, потому что вот у меня, вот ты как раз в этой бане был в Сочи, у них была баня в Москве.
24: Да, у бедолаг вообще.
23: И их выгнали оттуда. Просто владелец пришел.
24: И сказал, я хочу сам этот бизнес.
23: Да, просто да. И у них по договору они не предусмотрели или что-то там. Что вообще в таких случаях можно делать? Я так понимаю, он просто там, когда пришел на эти переговоры, там были люди с оружием и так далее. И, ну, вот вообще, что бы в таких моментах ты сделал бы?
24: Ну, раз ты уже сделал такое, что ты подписал договор, где ты на птичьих правах сидишь, то ты должен на старте взвешивать то, что ты завтра можешь оттуда уйти. Но это часто бывает при неопытности. Коль же он только начинал бизнес, понимаешь, он же очень вдохновленный, он пришел, все, мы сейчас сделаем. И так, вот еще раз говорю, честным к себе, мы должны всегда взвешивать и понимать, что на что мы готовы идти, если будет так? Вот если меня завтра пойдут и закроют, ты готов к этому или нет? Да. Любой договор, понимаешь, что ты когда подписываешь, ты его читаешь, думаешь, ну, вот здесь есть ситуация, когда меня могут убрать. Готов я к этому или не готов? Потому что сегодня отношения...
23: А предположим, если у тебя в договоре есть, например, штрафные санкции, но он просто говорит, я не буду платить.
24: Ну, что, суд? Сейчас же, кстати, с этим гораздо проще, чем раньше. Раньше это были эти... Приехали, поговорили, ну, ребята в 90-х. Сейчас, ну, кстати, в его ситуации какие-то подъезжали даже с той стороны, да, какие-то эти неформальные структуры. Я говорю, иди в милицию, иди там в спецслужбы. Ну, так вроде там они решили нормально. Ну, решили правильно. Пришли люди, сказали, вы не правы, ребят, ну, давайте по-человечески решим. И в любой ситуации есть какие-то, я считаю, надо приглашать каких-то третьих людей, когда ты уже сам понимаешь, что вышло из-под контроля, уважаемых, находить уважаемых людей с той стороны, которым прислушиваются, и со своей, чтобы они поднялись. У меня сейчас у одного моего друга, партнера, коллеги, тоже конфликт там корпоративный сильный, тоже там не туда все заводится. Я говорю, ну, надо, я даже вызываюсь, говорю, давай я попробую быть там, ну, модератором, но что-то пока не работает. Но я же вижу со стороны, что любая в войне нет победителей.
23: Нет, там все остается разрушено. Нет. И часто, кстати, люди просто умирают от инфарктов.
24: Да, да, да, много было, ты же знаешь, поэтому всегда находить компромисс. Я считаю, навсегда. Ну, когда ты уже видишь, что просто аллергии, токсичность. Иногда бывает такое, что ты выбрал не того партнера. По причине, ну, как бывает, знаешь, ты хочешь что-то сделать, денег нет. ты думаешь, ну, так молодежь думает. Ну, вот есть один, который там вроде встретился, вроде деньги есть, но он там что-то по каким-то личностным качествам мне нет. И ты начинаешь закрывать на это глаза, думаешь, ну, деньги-то есть, все же получится. Ты сам себя заводишь в эту ситуацию. Ты же так всегда бывает, ты же видел, что что-то не то. Потому что на уровне энергии, на уровне фундаментальных ценностей, на старте понятно.
23: Ну, вот видишь, владельцы недвижимости, которые, кстати, думают, что я сейчас этот бизнес быстро заберу, обычно там ничего не получается, потому что владеть каким-то зданием, ну вот у меня тоже много там, я никогда не буду думать, о, он же качает.
24: Я сам сделаю.
23: Да, там, о, зачем мне просто аренду получать, если я могу там.
24: Ты потому что мудрый, умный, опытный человек.
23: Это удивительно, конечно. У них обычно же ничего не получается, но это часто распространенное, кстати, вот у меня... У водителя тоже сервис, он качал. Как только он начал зарабатывать, то же самое. Типа, я буду сам здесь сервис делать. Вот это такая ошибка. У тебя же тоже есть бизнес-недвижимость. Это депо, я так понимаю.
24: Ну, это да,
23: как
24: да.
23: Вы это
24: да,
23: больше недвижимость,
24: да,
23: и вы сдаете.
24: Аренда. У нас не только это, у нас несколько, да.
23: Как тебе нравится вот именно быть арендатором?
24: Прекрасно.
23: Когда пусть они там, муравьи там бегают.
24: Прекрасно. Это самый легкий, самый понятный, самый беспроблемный бизнес, который есть вообще аренда.
23: Ты строишь депо.
24: Да,
23: берешь.
24: Да. Не, ну, там надо сложно управлять, маркетинг, там, это тоже целый процесс. Да.
23: Но все равно ты как владелец рынка.
24: Все равно ты, да, мы все равно там как бы сдаем в аренду. То есть он такой, он не сильно интересный с точки зрения энергии такой уж, но он хотя бы четко понятно, его просчитать гораздо легче, чем что-то другое. Аренда тоже, ну сейчас же аренда что, ну офисы строить, ну да, может быть. Торговый центр, это уже все, это не рабочая история абсолютно. Просто не рабочая. У нас есть там... Ну, короче, я смотрю, там 25-30 лет окупаемость. Ну, куда у нас ставка 20 годовая? Какие 25 окупаемости? Как это вообще?
23: Ну, при 20% ставке безрисковой вообще практически все инвестиции, да, ну, да. Там весь private
24: equity. А я не считаю это 30 лет окупаемости без учета 20% ставки. Это просто вот так возврат денег, когда ты вкладываешь что-то, строишь какой-то торговый центр или сдаешь его в аренду. Все, умер торговый, умерли. Я не знаю, как они зарабатывают торговый центр, не понимаю на чем.
23: Да. Ну, сейчас развлечения, там какие-то
24: там
23: другие.
24: Депо, понятно, там очень большая ставка, там большой трафик. То есть
23: да, трафик. Сейчас люди, только люди,
24: удалось
23: человека поток.
24: Продать, да, мы продаем человека поток. Нам удалось сделать так, что в это место ходит много людей. Поэтому на этом трафике люди зарабатывают, они просчитывают. А так просто иди, пойди, вот новый торговый центр откроют. Нет, все попали.
23: Спасибо тебе огромное за твои мысли. Поговорили про жизнь. Не только про бизнес. С ресторанами уже и так все понятно. Значит, последний вопрос все-таки.
24: Давай.
23: Вот если взять рестораторов Новиков, там, Зарьков, Васильчуки, в мировом рейтинге, если бы ты делал мировой рейтинг рестораторов, как высоко бы стояли вот, русские фамилии?
24: На первых 10 строчках, я думаю, реально. Если все во внимание брать все, весь подход всех тех людей, которые ты назвал, я не видел в мире таких людей, которые бы так круто, как в России делали все рестораны. Мое мнение, что я преклоняюсь перед ними, каждый из них талантлив безумно. Каждый, понятно, своеобразно по своей дороге двигается, но продукт, который они делают, в мире такого продукта мало.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сеть автозаправочных станций «Аска» в Махачкале накануне ввела временное ограничение на отпуск топлива. Теперь один покупатель бензина может получить не более 20 литров и не более 50 литров дизельного топлива. Ограничения не распространяются на газ. По мнению автозаправочной станции, это вынужденная мера для сохранения доступности топлива для всех клиентов и обеспечения работы важной инфраструктуры. Об этом заявил представитель сети в своем видеообращении. Первый заместитель председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию в Дагестане Малик Вагабов освобожден накануне от должности. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Чиновник уволен по собственному желанию, об этом сообщил телеграм-канал правительства Дагестана. Более 47 тысяч жителей Дагестана, которые пострадали в результате паводков и наводнения, получили выплаты на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. Пострадавшие получат единовременную материальную помощь, выплату за полную или частичную утрату имущества, а также за вред здоровью и гибель члена семьи. Но синоптики предрекают аномально жаркую погоду в Дагестане в июле этого года. Об этом сообщил ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, температура воздуха в следующем месяце будет выше климатической нормы в ряде регионов России, включая Дагестан. Тем более теплая погода прогнозируется также в Мурманской и Архангельской области. Жители нашей республики через СПБ, это система быстрых платежей, совершили платежи на 180 миллиардов рублей. В первом квартале этого года жители и гости республики активно оплачивали товары с услугой системы быстрых платежей. Через СПБ пользователи совершили 47 миллионов платежей на сумму более 180 миллиардов рублей. Об этом сообщает Нацбанк России по Республике Дагестан. С помощью QR-кодов и биометрии в январе-марте дагестанцы расплатились 13 миллионов раз на общую сумму 15 миллиардов рублей. Ну и в продолжение темы, по данным Центробанка, безработица в России остается на историческом низком уровне. Об этом сообщили в Банке России. При этом Центробанк отмечает, что кадровый дефицит в компаниях все еще сохраняется. По данным регулятора, зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Я напомню, что в первой половине года экономика росла умеренными темпами. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история Кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них Кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от Кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через Кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в Кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в Кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада Шамхальства в 17 веке усиление Кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надиршах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских,

0: Сотным прыжкам Наби Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Арест автомобиля причиняет массу неудобств. Водитель не может распоряжаться своим транспортным средством так, как он хочет. Он не может продать, передоверить, совершить поездку своим ходом за пределы страны. Возникает вопрос, как снять арест с автомобиля так, чтобы это было грамотно юридически и по возможности без волокиты и дополнительных сложностей. Накладывают арест только на основании решения или определения суда. Причинами запрета пользоваться автотранспортным средством обычно являются задолженности по алиментам, кредитам, штрафам, налогам, коммунальным платежам, процесс раздела имущества. Когда вы не смогли отстоять свою позицию в суде и было принято решение взыскать с вас денежные средства. Данное решение или исполнительный лист передаются в отдел судебных приставов. Именно судебные приставы и накладывают так называемый арест. После вынесения судебного постановления об аресте машины, судебные приставы обязательно уведомляют автовладельца о принятом решении. Процесс наложения ареста регламентируется статьей 80 229 Федерального закона об исполнительном производстве. Если машина арестована, можно ли на ней ездить? При аресте имущества должника запрещается распоряжаться имуществом. Если есть необходимость, то права пользования имуществом ограничиваются. Какие основания для снятия ареста? Для того, чтобы с вашего транспортного средства сняли арест, должны быть следующие основания. Должник погасил все долги по исполнительным производствам и полностью удовлетворил требования кредиторов. Прекращено исполнительное производство по заявлению должника или по решению суда. Вынесено судебное определение или решение о неправомерных действиях по аресту транспортного средства. Как снять арест? Если данный арест был наложен неправомерно, то следует обратиться к судебным приставам с заявлением. В случае, если действительно будет выявлено неправомерное наложение ареста, пристав направит постановление в ГИБДД электронно, либо выдаст вам на руки для личного посещения ГИБДД. В случае, если вы выполнили свои обязательства по исполнительному листу и полностью удовлетворили требования кредиторов, постановление также выдается судебными приставами и направляется в ГИБДД. Зачастую автоматически. Однако ввиду большой загруженности судебных приставов, совет юристов самостоятельно явиться в отдел и напомнить о том, что вам необходимо снять ограничение с транспортного средства. Когда арест был наложен судом, то обращаться следует с заявлением в суд, который вынес определение о наложении ареста. После этого идти в отдел судебных приставов и просить снять ограничение. В случае, если вам не удается урегулировать данный вопрос самостоятельно, вы всегда можете прибегнуть к помощи квалифицированного юриста, поскольку неправильно составленное заявление может затянуть процесс на долгий срок.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусный союз.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи, погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак «Окей». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чаретл да чветцов. На чужбине человек слепой. Чаретл да чветцов. Бектатлиге урцкун а. Урукхиге хекун а. И на свадьбу ситхм ходи. И крики напившись ходи. Бектатлиге урцкун а. Урукхиге хекун а. Дуцегуц ичев туманк. Вахуге. Из ружья тобой незаряженного не стреляй. Дуцегуц эчеб туманк вахуге. Хрин тлахи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Стреляй из ружья, пока дым не загустится. Роби шашкой, пока не сломается. Хрин тлахи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Рук шечугу хитара куге. Не снимай башмаки, пока не зашел в реку. Рук шечугу хитара куге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
3: На одной из своих лекций для студентов американского университета Уоррен рассказал о людях, которые в итоге продали свои бизнесы самому Баффету, а начинали свой путь с $2500 в кармане. Одна женщина как-то приземлилась в Сиэтл в 1917 году и даже не разговаривала по-английски. На ней была своего рода бирка, в которой было указано, что она живет в Форт-Додже, штат Айова. Красный Крест поселил ее там, где она снова воссоединилась со своим мужем, который приехал в США несколькими годами ранее. Она жила несколько лет в Форт-Додже и рассказывала, что чувствовала себя куклой. Она не могла говорить по-английски, она не могла выучить слова, поэтому вместе с мужем они решили переехать в Омаху. В 1919 году они прибыли туда и нашли сообщество русских евреев. В тот момент она почувствовала себя лучше, ведь была как будто дома. Некоторое время спустя ее дочь пошла в школу. Каждый раз, когда дочь приходила из школы, она учила свою мать новым словам, которые сама выучила там. Эту женщину звали Роза Блюмкин. Она собирала деньги на протяжении 20 лет, при этом помогая своим родственникам, отцу и матери, и выращивая 4 детей, а также продавая подержанную одежду. К 1937 году, через 20 лет, она собрала $2500, поехала в Чикаго и купила все самое нужное для того, чтобы открыть то, о чем она так давно мечтала – мебельный магазин. Эта женщина никогда не ходила в школу, но в один прекрасный день с $2500, работая, чтобы осуществить свою мечту, она построила бизнес, который продала Уоррену Баффету в 1983 году за $60 миллионов. Роза Блюмкин работала на Баффета до 103 лет ее жизни, затем уволилась и умерла через год. Миссис Би не умела ни читать, ни писать, но она вошла в мебельный бизнес. Она не принесла ничего уникального туда, но она принесла решимость, чтобы добиться успеха. Она заботилась о своих покупателях, она работала во время низкой валовой прибыли. Но она построила этот невероятный бизнес. Как-то Баффет захотел купить еще один бизнес у одного мужчины. Но он отвергнул его, что было очень мудрым поступком, считает миллиардер. Этот парень родился в 1922 году и жил на Среднем Западе. Он был довольно хорошим спортсменом и не любил школу. Компания, которую он построил, каждый год нанимает больше выпускников колледжей, чем другие компании в США. Этот парень, его имя было Джек, проучился в колледже год, а затем бросил его. Он не был заинтересован в этом. Джек пошел в военно-морской флот как волонтер. Он управлял небольшими истребителями во время Второй мировой войны, а затем вернулся на Средний Запад. В то время ему было около 23 лет. Когда Джек вернулся на Средний Запад, он работал на множестве разных работ. В конце концов, он стал продавцом в магазине подержанных автомобилей в автосалоне «Кадиллак» в городе Сент-Луис, штат Миссури. В возрасте 35 лет, когда он продвинулся в организации продаж, он спросил у своего босса, может ли он вместе с ним заняться лизинговым бизнесом. «Хорошо», — ответил начальник, «но ему нужно было также разделить наполовину свою зарплату и принести еще $25 000». Которое, кстати, он одолжил. Тогда они могли стать партнерами. Итак, в 35 лет друг Уоррена Джек начал лизинговый бизнес. У него было 7 машин, и на самом деле все было не совсем хорошо. Когда ему кто-то звонил, он давал телефону сделать вызов 3-4 раза, чтобы сделать вид для людей по ту сторону линии, что он очень занят. А на самом деле, это был всего лишь один звонок за день. Итак, первый бизнес Джека был нормальным, но это не было чем-то успешным. В этом и состоит урок для всех нас, говорит Баффет. В 40 лет он решил, что вместе с 17 машинами начнет бизнес в сфере аренды. Он начинает соперничать с Hertz, Avis и так далее. С компаниями, у которых есть тысячи автомобилей. И он со своими 17 машинами, которые ничем не отличались от автомобилей тех компаний. Он тоже покупал машины компании General Motors, Ford и тому подобное. Он не мог получить доступ к местности возле аэропорта, ведь все места были заняты другими компаниями. Он не мог предложить клиенту другие машины. Но он мог предложить наиболее дружелюбное обслуживание, которое они когда-либо получали. Он назвал свою компанию в честь корабля, название которого USS Enterprise. Джека с нами уже нет. К концу его жизни его компания, которая начиналась с 17 машин, стоила больше, чем такие крупные компании, как Hertz и Avis вместе взятые. Имя этого человека – Джек Тейлор. Его сын, хороший друг Баффета, Эдди Тейлор, управляет этим бизнесом сейчас. «Этот мужчина, – говорит миллиардер, – даже не изобрел искусственный интеллект в США. Он не сделал то, что сделала миссис Би, продавая мебели. Уоррен имеет в виду то, что каждый может заняться бизнесом. Жизненное кредо Джека Тейлора состояло в том, что он радовал своих клиентов, работал с людьми и выстраивал с ними отношения так, чтобы они тоже могли зажечь клиентов. Ведь он не мог отправиться в каждый из своих салонов и делать это сам. Но он научился тому, как проецировать себя и свое отношение на своих близких. Его желанием было сделать другом каждого клиента. Он смог взять абсолютно обычные автомобили и превратить их в необыкновенный бизнес, практически ни из чего, говорит Баффет. Это указывает на несколько моментов. Первый из них – это не обязательно что-то сделать правильно с первого раза. В автомобильном лизинге идет конкуренция в цене, поэтому сложно просто дать клиенту машину и сказать, чтобы он присылал месячный чек на протяжении 5 лет. Таланты Джека были растрачены впустую в этом бизнесе. Но в возрасте 40 лет он нашел золотой ключик. Он создал на самом деле обычный бизнес и превратил это во что-то абсолютно необычное. Так же, как и миссис Би, Роза Блюмкин. Джек не беспокоился о том, что может произойти в стенах Федерального резерва. Он не переживал о падениях и росте, которые будут происходить завтра на фондовом рынке. Он не переживал о тех вещах, которые не может изменить. Но он концентрировался на той вещи, которую мог поменять – клиентский опыт, говорит Уоррен. Генри Форд провалился дважды, прежде чем создал компанию Ford в 1903 году. Проверка заключается не в том, что вы можете получить невероятную идею первым. Тест заключается в том, какие сильные стороны у вас есть. Продолжаете ли вы учиться в то время, как управляете своим бизнесом? Что вы можете сделать для вашего клиента и что особенного вы можете привнести сюда? Для этого, говорит Баффет, нужно образование, а также нужно подлинное желание изо дня в день радовать клиента. Миллиардер говорит, что видел много разных бизнесов, но никогда не видел ни одного успешного бизнеса, который не радовал клиента. Вы должны знать, что происходит в уме вашего клиента, когда они захотят или арендовать машину, или купить какую-то мебель. Ведь вы – это то место, где у них будет невероятный опыт. Как владелец малого бизнеса и по мере того, как вы растете, вы должны не только быть в состоянии проецировать этот интерес к благополучию людей, чтобы радовать их самостоятельно, но и делать это через других. Но вы не сможете делать это через людей, которые не чувствуют, что с ними справедливо обращаются, и что их взгляды учитываются недолжным образом. Так что вам действительно нужно научиться умножать себя через других людей, говорит Баффет. Очень важно окружить себя людьми, которые лучше тебя. Вы будете двигаться в направлении людей, с которыми вы общаетесь постоянно, подмечает Уоррен. Ему невероятно повезло в этом отношении. У него были учителя, друзья, жена, которые были действительно лучше, чем он. И у Уоррена хватило ума узнать от этих людей, что жизнь идет лучше, если ты будешь вести себя лучше. Но, безусловно, потребовалось время. Миллиардер советует нам искать в качестве партнера по бизнесу, в качестве партнера в жизни, кто бы то ни был. Ищите людей, которые на самом деле являются примерами для вас. И еще одно простое правило. Довольный и радостный клиент, общающийся с другим клиентом, заставит вас двигаться по лучшему пути. Они могут сделать вас настолько успешными, что в это сложно поверить, говорит Уоррен. К Клиенты сделали таковой Розу Блюмкин, которая не знала ни одного слова по-английски. Она не могла ни писать, ни читать. Но они сделали так, что теперь ее бизнес стоит $1.5 миллиарда. А ведь все начиналось с 2500.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Цитаты, высказывания.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, вице-президент экспертного совета БРИКС, доктор экономических наук, профессор истории и управления.
2: Ну, на мой взгляд, действительно происходит смена эпох в соответствии с законом времени. Помните, Пушкин говорил о том самом глубинном государстве или мировом правительстве. Он говорил, он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна. Но против времени закона его наука не сильна. Так вот, в соответствии с законом времени сейчас происходит смена эпох. Эпоха предыдущая, которая, по мнению нашего президента, длилась 500 лет, а по моим оценкам она длилась на 2 тысячелетия подольше. Это была эпоха рабовладения. Об этом Михаил Валентинович Ковальчук очень четко сказал как-то в Министерстве обороны, что рабовладение, оно вот как было, так он и остался, оно форма только меняла, не более того. Потому что поняли, что как-то водить раба на ошейничке, да кормить, поить его – это удовольствие. Вот поэтому вы помните прекрасно Канта, который сказал, что самый ценный раб – это тот раб, который не сознает свое рабство. Так вот, эта эпоха кровавого бала вампиров или вот это рабовладение – наш президент сказал это, кровавый бал вампиров закончился. Вот. Это вызов всему западному мировому сообществу, которое, в общем-то, катит земной шарик не туда. В этом смысле смена эпох. То есть мы с вами входим из царства зверя, вот того, там, сказать, рабовладения, царства человека. Когда мы, наконец, поймем, что человечество живет не в той концепции. Мы живем в концепции рабовладения и в концепции ненависти друг к другу. То есть, что сегодня основным движителем являлось человечество? Способность уничтожения себе подобных. Вы можете себе представить, чтобы волки жили тем, как бы уничтожить волков, да? А вот человечество так живет. На первом месте способ уничтожения. И все средства, если вы посмотрите, ну, по разным оценкам, 80-90% средств уходит на или физическое уничтожение, или на уровне духа подавления. А на пользу-то ничего не делается практически. Так вот, что значит эпохальный указ. Потому что впервые на государственном уровне вдруг обозначен приоритет духовного над материальным. Ведь всегда что было? Производительность труда, ВВП, прибыль. А тут вдруг указ появляется с большими сложностями. Он выпускался. Это впервые в истории. Это просто никто не замечает. Но таких указов просто не было в природе, чтобы духовное ставилось впереди материального. И, по сути, провозглашается правило 3С или жизни по-божески, когда жить нужно так, чтобы не вредить себе, не вредить соседу, не вредить среде. Или мы говорим, жить по-божески значит не причинять вреда себе, не причинять вреда окружающим тебя людям, не причинять вреда мирозданию. Вот в такой подаче вопрос, в общем-то, никогда не ставился. И наш президент не побоялся бросить вот этот вызов, а он идет на всех 6 приоритетах. Если этот вызов прозвучал на уровне вот, мировоззренческом, первого приоритета, если историю мы задумались пересмотреть, значит, за последние 500 лет, если мы идеологически новые вносим какие-то соображения, то и на уровне экономики у нас все должно меняться, потому что не прибыль, а человек должен стать в центре всех наших, в общем-то, планов, потому что микрокосмос человека таит в себе гораздо больших тайн, больше тайн и открытий, чем вот то космическое пространство, куда мы стремимся. Поэтому нужно, я думаю, 21 век будет веком проникновения в суть человеческую, вот, когда мы наконец поймем, а что такое человек? Неужели он создан для того, чтобы на бочках с керосином покорять космос? Или, может быть, он может, используя свой дух, найти иные способы общения с окружающей средой?
1: Виктор Алексеевич Ефимов, доктор экономических наук, профессор истории и управления.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сеть автозаправочных станций «Аска» в Махачкале накануне ввела временное ограничение на отпуск топлива. Теперь один покупатель бензина может получить не более 20 литров и не более 50 литров дизельного топлива. Ограничения не распространяются на газ. По мнению автозаправочной станции, это вынужденная мера для сохранения доступности топлива для всех клиентов и обеспечения работы важной инфраструктуры. Об этом заявил представитель сети в своем видеообращении. Первый заместитель председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию в Дагестане Малик Вагабов освобожден накануне от должности. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Чиновник уволен по собственному желанию, об этом сообщил телеграм-канал правительства Дагестана. Более 47 тысяч жителей Дагестана, которые пострадали в результате паводков и наводнения, получили выплаты на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. Пострадавшие получат единовременную материальную помощь, выплату за полную или частичную утрату имущества, а также за вред здоровью и гибель члена семьи. Но синоптики предрекают аномально жаркую погоду в Дагестане в июле этого года, об этом сообщил ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, температура воздуха в следующем месяце будет выше климатической нормы в ряде регионов России, включая Дагестан. Тем более теплая погода прогнозируется также в Мурманской и Архангельской области. Жители нашей республики через СПБ, это система быстрых платежей, совершили платежи на 180 миллиардов рублей. В первом квартале этого года жители и гости республики активно оплачивали товары с услугой системы быстрых платежей. Через СПБ пользователи совершили 47 миллионов платежей на сумму более 180 миллиардов рублей. Об этом сообщает Нацбанк России по Республике Дагестан. С помощью QR-кодов и биометрии в январе-марте дагестанцы расплатились 13 миллионов раз на общую сумму 15 миллиардов рублей. Ну и в продолжение темы, по данным Центробанка, безработица в России остается на историческом низком уровне. Об этом сообщили в Банке России. При этом Центробанк отмечает, что кадровый дефицит в компаниях все еще сохраняется. По данным регулятора, зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Я напомню, что в первой половине года экономика росла умеренными темпами. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Тарки расположен на склоне горы Таркетау. Населен преимущественно кумыками. В переводе с кумыкского Таркетау означает «узкая гора», от слов «тар» – «узкий», «тау» – «гора». Сегодня трудно сказать, где заканчивается столица Дагестана Махачкала и где начинается древний аул Тарки. История его настолько богата, что о ней можно писать целые книги, поэтому мы остановимся только на некоторых наиболее значимых ее фактах. Возникновение Тарков можно отнести ко второму тысячелетию до нашей эры. Под нынешним своим названием Тарки впервые упоминаются в 8 веке армянским историком Гевондом, который рассказывает, что при вторжении арабов в Дагестан предводитель последних Мелим в 716-717 годах, пройдя через Дербент на север, расположился лагерем при гунном городе Таргу. Далее Гевонд передает, что жители той страны, где находился город Таргу, при виде хищников, так Гевонд называет войско Муслима, устремившихся на них, их тотчас дали знать о том царю Хазарскому Хагану, который подошел со своим войском к Таргу и заставил Муслима без боя бежать. Тарки по-кумыкски называются Таргу, то есть так, как именует его Гевон. Не исключено, что в названии Таргу первая часть Тар восходит к персидскому Дар, то есть дверь. Ко времени арабского нашествия, 8 век, Тарки, называвшиеся также Семендеры, являлись столицей Хазарского Каганата. После арабского нашествия на Дагестан Тарки остались в составе Хазарии в качестве крупного пограничного города. Когда в 1395 году Тимур пошел через Дербент на Золотую Орду, то его войско, дойдя до местности Дарки, стало лагерем. Оттуда Тимур пошел на Терек. После разгрома Золотой Орды на обратном пути в Закавказье в 1396 году, придя в Тарки, Тимур отделился от обоза и совершил набег в горы Дагестана. В 15 веке шамхалы превратили Тарки в свою вторую, после Казимкумуха, резиденцию. С 40-х годов 17 века Тарки окончательно становится столицей шамхальства. Во время персидского похода Степана Разина Тарки подверглись нападению. Еще в 1667 году грамота царя Алексея Михайловича предупреждала астраханских воевод, что Степан Разин со своими казаками хотят идти на Тарковского сурка Шевкала. Российский император Петр I свое знакомство с Дагестаном начал именно в ауле

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Бархан-Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники 2-3 километра. Площадь около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка Сарыкум означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается.

0: А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушения – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается. В 1978 году бархан Сырыком был объявлен памятником природы. На сегодня здесь зарегистрировано более 350 видов растений, более 170 видов птиц, несколько тысяч видов беспозвоночных, а также 7 видов рептилий, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Среди птиц – орел-могильник, беркут, курганник, черный гриф и так далее. Среди растений можно выделить острогал карагунский, вайду песчаную, крестовник Шишкина и так далее. Среди беспозвоночных немало краснокнижных насекомых – дыбка степная, шипавка буцида, махаон. Интересный факт. Айланд высочайший, произрастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сырыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланда были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланда закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланда и акации способствовало снижению высоты бархана, но это версия, требующая дополнительного исследования.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
3: Черчударик они хихковорт рештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Черчударик они хихковорт рештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учузов канида тамбук унариб. Отдешевый еди. И вкуса не жди. Учузов канида тамбук унариб. Мерк ашай арац батани энд амун чей месет кула. Слово серебро молчание золото. Мерк ашай арац батани энд амун чей месет кула. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге. Сказал дед. Не переспрашивай у отца. Кудев инсуца баян хабурап инсуда цехоге.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда
17: и граната
18: всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса кикуни сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Личный коуч.
1: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
2: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании, возможности, которые открывает вакансия, вознаграждение, обязательства.
1: Первое собеседование. Культура компании.
2: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
1: Второе собеседование. Возможности.
2: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами. Задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
1: 3-е собеседование. Вознаграждение.
2: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
1: 4-е собеседование. Обязательства.
2: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимное обязательство как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
1: Как удержать таланты?
2: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO. Переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Люблю
4: соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
4: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
17: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
18: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент. Сооснователь компании «Хофф», я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое, очень приятно, очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
19: Ну, давай так, вот я работал в Samsung. Почему я, например, там перешел в MVideo? Потому что я со стороны Samsung, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал MVideo. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы. Что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущества или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же здесь все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать. Вот. И та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
18: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот этот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное price, там, place и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, здесь достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. MVideo то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
19: До 2 миллиардов,
18: да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, Хофф, еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персоналей, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
19: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, mm-hmm. которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. Я не, ну, все время как бы у меня голова работает в формате проблемы-решения. Да? То есть если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому, наверное, такой в целом как бы подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно, ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
18: Хорошо.
19: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали. Потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу «время – основная валюта». То есть я всегда старался все-таки время не тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть, не, ну, то есть я очень любопытный, вот сам по себе, по своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют. Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
18: Ну да. А вот к слову про любознательность, вот эту, я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне Красвити рассказывал Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает. И вот и все. И он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
19: Ты знаешь, она, ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться. Угу. Есть люди, которым нравится задавать вопросы. Вот... там, ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто, что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. Еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех нон-фуд категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю, то есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. Uh-huh. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот, а вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как на него выйти, удалось договориться о встрече, там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там я еще несколько моих коллег, там, топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут, вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу, у меня так получилось, было ровно 45 вопросов, такое, знаешь, просто совпадение.
18: Чек-лист.
19: Да, чек-лист, и я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там, она стоит, не знаю, там, тогда, там, капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек, типа, 6 миллиардов такой, я думаю, сейчас мы пройдем, там, 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там, скажет, так, на этот вопрос, там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение, для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какой-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там, с селлерами на маркетплейсах. Очень огромная, интересная индустрия.
18: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
19: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику.
18: Угу.
19: Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации, она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна только, ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которые ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю, потому что сама по себе любознательность, супер, ну, она большого смысла не имеет.
18: Да, это на самом деле очень классный тезис, да, потому что в реальности любознательность, она разная бывает, и даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как это помогло принять решение, это, знаешь, только запутало еще сильнее.
19: Да, и да, в итоге... здесь же как бы, то есть, начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
18: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
19: Ну, я стал говорить про время.
18: Да. Да?
19: То есть время – это, ну, как бы... Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как бы, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, я это делал, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
18: на бумажке
19: академически описать, да, да, да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важно, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайер. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, вот, все как-то решили, что вот типа все, все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И угу. Такие кейсы есть, да?
18: Действительно, да.
19: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала. Но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
20: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
21: Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Обсуждаемые меры способны заметно сократить круг потенциальных заемщиков. В связи с этим эксперты рекомендуют не откладывать оформление кредита. Об этом рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений. Изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. По оценке эксперта, наибольшее влияние окажут возможные изменения ставок и сроков кредитования. Даже умеренное ужесточение параметров способно привести к росту ежемесячного платежа и снижению покупательной стоимости заемщиков.
22: Деньги дороги, как память.
21: Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр, обратившись в поддержку сервиса, суд или Роспотребнадзор. Об этом в беседе Стас рассказал преподаватель кафедры гражданского права университета имени Кутафина Виталий Сбитнев. В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав, потребитель может выполнить ряд действий: обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса, а также с помощью официальной электронной почты, заявил эксперт. По его словам, в случае отказа потребителю необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру.
22: Закрома Родины.
21: Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. При этом ни один участник опроса не заявил о полном доверии к ней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного брендом «Гурманыч». 58% респондентов сообщили, что скорее доверяют колбасной продукции, однако 35% скорее не доверяют ее качеству, а еще почти 6% не доверяют вовсе. При этом колбаса остается частью потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки. Такой вариант выбрали 41% опрошенных. Еще 23% россиян приобретают колбасу несколько раз в месяц. Раз в неделю ее покупают 29% россиян. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
22: Кошелек.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Цены на топливо на АЗС в Дагестане продолжают расти. Цена АИ-95 в Махачкале сейчас достигает 95 рублей. Я напомню, что ранее Минэнерго Дагестана сообщило об отсутствии дефицита топлива в нашем регионе. На некоторых АЗС из-за дефицита топлива ограничили ее продажу. По данным Минэнерго Республики, сейчас в Дагестане зарегистрировано 739 АЗС. Часть из них, 82 заправки в Махачкале и в Каспийске, опечатаны уже несколько месяцев. Проверку я напомню, что инициировала прокуратура Республики Дагестан. Ну и в продолжение темы. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится на постоянном контроле Минэнерго. Об этом сообщили в правительстве нашей страны. В кабинете министров отметили, что принимаемые меры должны поддержать стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допускать локальных перебоев. Особое внимание ведомство сейчас уделяет доставке топлива в Крым. Логистические трудности там решают в оперативном порядке. Кроме того, Минэнерго контролирует поставки горюче-смазочных материалов для аграриев. Это необходимо для стабильного проведение сезонно-полевых работ во всех регионах, включая Дагестан. Ну а в Дагестане построят ковровую фабрику стоимостью 120 миллионов рублей. По оценке фонда, реализация проекта увеличит налоговые поступления в регион и создаст дополнительные рабочие места. Общая стоимость инвестпроекта составляет 1,5 миллиарда рублей. Ожидается создание около 150 рабочих мест. Производственная площадка запланирована на территории промышленного парка «Уйташ». Но в Дагестане объявлены имена 16 стобальников ЕГЭ этого года по 4 предметам – химии, истории, русскому языку и профильной математике. Как сообщает издание «Молодежь Дагестана», больше всего максимальных результатов по химии. Их набрали 9 выпускников из Махачкалы, Каспийска, Дербента, поселка Маметкала и Ахтынского района. Ну и Федор Щукин подписал накануне указ о назначении Валентина Клока временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики. До назначения на эту должность Валентин Клок на протяжении более 20 лет проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации. Ну а председатель СПК получил 1,5 года в Дагестане условно с испытательным сроком в 1 год за поставку немаркированной молочной продукции. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. На основании договора он поставил в образовательное учреждение в больницу Казбековского района республики немаркированную продукцию на сумму более 3 миллионов рублей. Суд также конфисковал в доход государства прибыль, полученную от реализации продукции, и газель, с помощью которой осуществились поставки. Но в Госдуме предложили сделать программу материнского капитала бессрочной, а также расширить возможности для использования этих средств. Сейчас она действует до конца 2030 года, после чего срок программы вновь может потребовать продления. Об этом передает ТАСС. Кроме того, предлагается разрешить направлять материнский капитал на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля. Авторы инициативы отмечают, что не все семьи готовы оформлять ипотеку, поэтому им нужны дополнительные варианты использования господдержки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Мискинджа. Село в Дагуспаринском районе Дагестана. Население около 5000, в основном выходцы из Ирана. Оно является административным центром Мискинджинского сельского поселения. Аул расположен на берегу реки Самур у подножья горы Шалбуздаг. Мискинджа, как и другие лезгинские села, имеет глубокую и древнюю историю, корни которой уходят в далекое прошлое. Исторические источники, архивные и другие документы до сих пор не дают возможности с уверенностью уточнить происхождение этого села. На сегодняшний день единственный известный источник, рассказывающий об основании села, это арабская рукопись, обнаруженная в августе 2009 года известным дагестанским ученым Амри Рзаевичем Шихсаидовым. По ее данным, село основано сасанидами примерно в 520 году нашей эры. Ими же была сооружена крепость в вершине у села, 5 смотровых башен, а также построены и заселены 900 домов от крепости и до реки Самур. Первым правителем поселения был назначен Кантар. Согласно рукописи, мискинджинцы приняли ислам в 632 году, что делает его одним из первых мусульманских поселений Дагестана. Подтвержденное упоминание в исторических источниках названия села Мискинджа можно найти в старой мечети селения Каракюре Дагуспаринского района. Уфические надписи в ней гласят о том, что жители сел Каракюре, Мискинджа, Микрах и Ахты боролись против Ирана и Хазар с 6 по 8 век нашей эры. В селении сохранилось несколько из средневековых мечетей с тяжелыми дубовыми дверями, украшенными арабским орнаментом. Резьба по дереву на предметах домашнего обихода и особенно травный орнамент чисто арабского типа характерны не только для Мискинджи, но и для некоторых других сел Дагуспаринского района.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
1: Притчи народов мира.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Представьте, что у вас 2-3 компании, но все они занимаются одним и тем же. Одни клиенты, одни услуги, одинаковый товар. С какой-то стати вдруг столько юрлиц? Почему не одна компания? Налоговая видит в этом схему. Допустим, вы создали 3 ООшки, которые все торгуют одинаковыми стройматериалами. Формально одна компания А продает оптом, а вторая компания Б продает тем же самым клиентам или похожим клиентам, но уже просто делят партии, чтобы каждая оставалась на упрощенке. Или, допустим, компания А производит, а компания Б и компания В якобы конкурируют на том же самом рынке, но де-факто обрабатывают тех же самых покупателей, та же самая целевая аудитория. С точки зрения налоговой, все это один бизнес, просто раскиданный по разным юрлицам, чтобы оптимизировать налоги, оставаясь на упрощенке. Если у Б и компании В более 80% выручки от продаж товаров А, то это разве самостоятельный бизнес? Налоговая сразу скажет, это не конкуренты, а одна команда. И если еще у всех общие поставщики, общие клиенты, сотрудники и так далее, то все становится, конечно же, очевидно. Давайте расскажу несколько историй. Первая история — это одинаковый опт. Когда собственник компании имел одну оптовую фирму, потом создал вторую для снижения нагрузки, но товар был тот же самый. Клиент тот же, договора с поставщиками общие, офис один. Налоговая провела проверку и увидела отчеты, счета, договора, и все пересекалось. Как это все раскрылось? Налоговая на самом деле увидела, что есть похожесть в деятельности двух предприятий. Там одно ИП она торговала в розницу, другое ООО торговало оптом с НДСом. Так вот, налоговики, увидев, что является там, как, ну, есть вопросы по источнику отгрузки товара, решили провести камеральную проверку. Попросили бухгалтера по телефону, а можете предоставить информацию по тому, какой остаточек на складе. А бухгалтер взяла, да и ляпни, а вам по какому предприятию? По ИП или по ООО? Те говорят, ну, по всем давай. Хотя запрос был только по ИП. Но она по всем и дала. Это не в бухгалтере на самом деле проблема, ну, поскольку структура была сделано так, что мог бухгалтер взять и нечаянно все подраскрыть, но подраскрыло. В итоге налоговики пришли с проверкой на ООО, через стенку был кабинет ИП, он же руководитель ООшки. В общем, когда пошли смотреть склад, на складе даже нет ни стенки, ни разделения, ни перегородки, ничего. Один кладовщик, товар одинаковый весь, но поскольку склад был реально один и отгружали со склада и задним числом оформляли, а куда это пошло, в ИП или в ООО? В общем, конечно же, раскачали компанию, налоговики там прям плясали на костях предприятия. Она выжила в конце концов, но вопрос в том, что потеряли денег они прям прилично. Ну, просто потому, что не смогли сделать их автономными, не разделили, и поэтому в дроблении их обвинили. Что делать, чтобы не попасть в зону риска? Во-первых, разводить ваши бизнес-процессы по-разному. У компании должны быть свои клиенты, свои поставщики, отличающиеся услуги, то есть настоящая самостоятельность, не фикция. Нужно, конечно, смотреть на то, чтобы уменьшать внутренние обороты, а вообще лучше их свести на ноль, чтобы между собой не общались эти компании. Если одна компания вдруг кормит другую, процентов на 80, это уже сигнал. Пусть каждая компания ищет внешние заказы, внешних сотрудников, внешних клиентов. Плюс ко всему, не забудьте про документацию отличий. Это разные договора, это разные цены, разные условия, все разное. Официальные документы должны отражать реальную независимость. Ну и, конечно же, показывать реально разный вид деятельности, а не одно и то же. Если компания Б занимается розницей, то она должна отличаться от опта. Не только на бумаге, но и по факту. То есть свои торговые точки, персонал, реклама и так далее.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Тикуни и Курага. Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Границы существуют только в нашей голове. И на наш мозг влияет практически все. Что мы читаем, что смотрим, какие люди нас окружают и так далее. Все это формирует нас. Мы можем находиться в обстановке, которая нас тянет вниз, или в обстановке, которая помогает нам расти. А также в наших силах самостоятельно расширять свои границы. Вот 5 советов, которые помогут вам расширить пределы своих возможностей. Совет номер 1. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело, что пугает вас, что вы боитесь признавать. Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхом прямо в лицо и признаете свои слабости. Нужно признать тот факт, что бояться – это нормально, и честно исследовать свой страх. При ближайшем рассмотрении страха вы поймете, что он не более, чем заложенная когда-то неправильная установка. Страха как такового не существует. Совет номер 2. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаетесь делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительные усилия значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите. Обычно люди не любят выкладываться на полную. Мы тратим время, умственную энергию и эмоции, пытаясь выглядеть хорошо, а не работать на результат. Мы обсуждаем план вместо того, чтобы работать над ним. Мы находим оправдание своей посредственности. Если мы хотим быть успешными, нужно делать больше. Гораздо больше. Совет номер 3. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Не нужно быть так сильно озабоченным тем, что о нас подумают другие люди. В 90% критика – это просто зависть чужому успеху. Как правило, критики и сами бы не прочь стать такими же, как и те, кого они критикуют. Но они себе не позволяют это сделать. Как говорится, тот, кто может, делает, а тот, кто не может, просто критикует. Конструктивной критики очень мало, и ее порой даже не хватает. Поэтому тот, кто вас критикует, в большинстве своем просто хочет вас затормозить и не хочет, чтобы вы продвигались вперед. Поэтому не слушайте ограничения других людей, продолжайте делать свое дело, продолжайте двигаться вперед. Совет номер 4. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас. Мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи и многим рискнуть. Скорее всего, на пути к успеху вам неоднократно придется падать. Может быть, даже не 10 раз, а 100. Но сильный человек на то и называется сильным, что после каждого падения он поднимается и идет дальше. Совет номер 5. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств. Нет, это не приговор, это только мнение. Вы можете все. Не загоняйте себя в рамки. Граница существует лишь в вашей голове.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асият Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Разные мысли.
1: Система управления результативностью – необходимая часть системы управления каждой организации, однако ее нельзя строить по шаблону. Цикл управления результативностью включает 4 этапа – планирование, действие, контроль, рассмотрение. Но не стоит пытаться их выстраивать последовательно. Качественные показатели результативности не менее важны, чем количественные. Низкие результаты часто возникают из-за низкой квалификации и недостаточной мотивации сотрудника. Однако на качество работы также влияет некомпетентность руководства. Планировать результативность можно в 3 этапа. Определение направления деятельности, заключение соглашения о результативности и составление индивидуального плана развития. Для измерения результативности важны такие критерии, как финансовые показатели, результаты деятельности, изменения, отклик, время. Несмотря на то, что система управления результативностью – постоянный, непрерывный процесс, нужна аттестация 1-2 раза в год. Аттестация помогает повысить мотивацию, создать комфортные условия труда, улучшить коммуникацию и объективно ранжировать сотрудников по результативности. Обратная связь должна быть быстрой, встроенной в рабочий процесс, основанной на фактах. Она должна касаться определенных действий и событий, а не личности сотрудника. Оценивая результаты, нужно соотносить их исключительно с согласованными целевыми показателями. Рейтинг помогает оценить вклад сотрудника в общий результат. Лучше использовать 4-уровневую шкалу, где нет абсолютно негативной оценки.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Супер, это второй этап.
5: Это второй этап.
4: Третий.
5: Подготовив презентацию. Ну, как мы сделали. Я не знаю, как другие делали. Мы приехали с Аидкой на месяц сюда жить, чтобы параллельно какие-то другие вещи контролировать, смотреть. Мы раздали эту презентацию абсолютно каждому риэлтору, которого встречали и знали. Потому что у риэлтора все равно какие-то есть коммуникации с девелоперами. Девелоперы – это вот основные владельцы коммерческой недвижимости. Это MR, Dubai Holding, Nahil, их много здесь, такие крупные компании. Aldar Properties, которым принадлежат премиальные локации в Dubai Mall, во всех вот этих вот премиальных моллах.
4: То есть третий этап – сделать как можно много соприкосновений, да, просто вот сделать максимальную рассылку от
5: максимально.
4: Себя.
5: Максимально. Друзьям, друзей, друзьям. Всем абсолютно звонили. Кому можно, только мы раскидывали эту презентацию. Потому что это, как знаешь, цепь там 7 рукопожатий. Где-нибудь она и пролезет, может быть.
4: Вот тут тоже стоп-инсайт можно, вот прямо у нас посыпалось. Это называется, я слышал такой термин, есть заманьячить. То есть, когда ты берешь какую-то цель, и у тебя нету проблем там, то есть ты просто ее бьешь. Это как пример такой классный, я слышал тоже в одном из подкастов, типа, если, не дай бог, у тебя кто-то из родственников заболеет, ты же не скажешь, типа, ну, блин, не получилось вылечить, ну, или там, ну, ладно, в следующий раз найду врача.
6: У меня была такая история с мамой.
4: Ну, да, то есть ты...
6: Я звонила во все колокола.
5: Она заманячила тогда.
4: То есть и в бизнесе то же самое. Да, да. То есть ты берешь и до талого ищешь все возможности.
6: Насколько важно, настолько ты это делаешь.
4: Сколько вы сделали вот таких соприкосновений перед открытием Байкериста здесь?
6: Все возможные.
5: Наверное, ну, вот честно, больше 50-60 точно.
4: Окей, хорошо. Но это уже, да, учитывать, что...
5: мы никого не знали.
4: Ну да, но имеется в виду, вы же не новичок, вы же сразу знаете кого. То есть эти 50-60 контактов, это были... Ну, уже вы понимали, кому
5: это,
4: вы обращаетесь.
5: Это контакты, до которых дошла моя презентация.
4: А, окей.
5: Да, кому-то не пришла, на кому-то я отправлял, кто-то не смотрел ее даже, кто-то не открывал ее. Ну, то есть это те люди, которые действительно вот имели какие-то коммуникации с этим девелопером.
4: Супер. Это третий этап. Сделать как можно больше соприкосновений. Четвертый этап.
5: Четвертый этап – это уже выбор локации. Угу. То есть в любом случае, вот как в нашем случае, к нам прилетела долгожданная локация именно от того застройщика, которую мы хотели, это MR. Компания MR – один из самых основных игроков здесь. Вот. Соответственно, нам предложили локацию в Дубай Хиллз Молле. Это на сегодняшний день он третий молл по посещению, по трафику и по популярности. После Дубай Молла и Молл оф Эмирейтс. Но на тот момент он был молодой. Мы когда первый раз туда зашли, там не было народу вообще. Вообще не было. Было страшно реально заходить. Еще и 600 квадратных метров.
6: Я просто молчала.
4: То есть это был стресс просто,
5: да? Понимаешь, мне просто... Я чуть-чуть расскажу, это интересная такая история. Мы ждали, мы прождали 2 недели, и тут в один момент мне позвонили. Говорят, ну, вы Нурлан? Я говорю, да, Бейкейст, да. Тогда он у нас... Ну, в общем, нас пригласили на встречу в Дубай Хиллз, один из лизинг-менеджеров. Презентуйте, пожалуйста. Здесь ты уже рассказываешь. Здесь идет основное соприкосновение. Они профессионалы. То есть здесь тоже, кстати, инсайт. Именно... Лизинг-менеджер – это те, кто занимается поиском тенантов. Нет, вот таких, как мы.
4: А, кто ищет локации.
5: Нет, да. То есть уникальные бренды.
4: Окей.
5: Да, любой хороший молл, он всегда пытается затащить какую-то уникальную концепцию в свой молл, понимаешь? То есть есть шансы, есть возможности, но ты должен быть уникальным, и продукт твой должен быть уникальным. Вот, соответственно, он открыл нашу презентацию, и она его зацепила сразу же, понимаете? И он позвонил уже риэлтору, через которого она пришла, сказал, дай мне телефон их. Сам нашел, набрал, позвонил и сказал, приходите на встречу. И тут вот первое соприкосновение с ним идет, и ты должен показать, насколько ты любишь. Потому что они смотрят как психологи. Потому что завтра они отвечают, если они приведут тебя в молл. Если ты не отработаешь, они отвечают, откуда ты их взял, почему ты в них поверил. Это же их репутация в первую очередь, правильно?
4: То есть очень важный момент, настолько любить свое дело, гореть им, потому что на это люди смотрят.
5: Он это увидит, да, он это сразу увидит и поймет, он профессионал, он это увидит моментально.
4: А, он, то есть он уже понимает, ну все, если человек так топит, он по-любому трафик будет загонять в его интересах.
5: Конечно,
4: он
5: конечно. Там будет... А здесь другая история еще. Здесь история, у них же есть фиксированная аренда, либо есть 12% от turnover, это от всего товарооборота. То есть, либо ты платишь фиксированную аренду до тех пор, пока твой товарооборот, 12% твоего товарооборота не превысит фиксированную аренду. Понимаешь?
4: Окей.
5: То есть, условно, 100 тысяч дирхам у тебя аренда, но если ты наторговал на 2 миллиона, то 12% составило 240 тысяч дирхам, правильно?
6: Ну, в Казахстане тоже так, по-моему.
5: Ну, в Казахстане тоже так.
6: Торговый центр.
5: Вот. Если ты превысил этот порог, значит, ты считаешься крутым арендатором.
4: Окей, хорошо, принял.
5: Вот, соответственно, первый контакт произошел, и он нас пригласил, он сказал, мы с вами свяжемся. И в этот же вечер опять звонит он же опять и говорит, с вами хочет встретиться мой шеф. А его шеф – это Дубай Молл лизинг-менеджер. Потому что ему тоже понравилась наша концепция. Мы пришли на встречу на следующий день, и он открывает карту. Я уже понимаю, что нам дают локацию. И он говорит, вот есть локация вот эта вот, 600 квадратных метров. Я тогда в поисках был 300 квадратов.
4: Офигеть.
5: Я говорю, это много. Ага. Это, во-первых, удорожание проекта в 2 раза, удорожание аренды в 2 раза. На начальном этапе, когда ты не знаешь рынка, очень тяжело, сложно заходить. Да. Они тоже красавчики. Они говорят, я тебе дам эту локацию по цене 300 квадратных метров. Понимаешь? Вот насколько можно было доказать, что ты уникальный. Ну, то есть мы зацепили эту локацию. Я вообще ни о чем не думал. Я даже не знал. Да, то есть я просто взял, сказал, все, без проблем.
4: А можно вопрос? Вот часто я слышу про слово уникальность. А как создать уникальный проект?
5: Ну, это уникальный
4: проект. Какая у вас методология? Как вы ищете? Вот вы же в ресторанах понимаете, что уникально?
5: Но ты в каждом бренде ты должен создать ценность. Какую-то ценность.
4: Угу.
5: Которая будет вызывать ассоциации у твоих гостей.
4: Можно на примере? Вот Бейкерист или там какой-то бренд известный.
5: Ну, давай, хорошо, возьмем Бейкерист. Основная наша ценность в том, что даже у нас слоган «In bread we trust». Ну, да, мы там немножко позаимствовали.
4: Да. Это из доллара, да?
5: Да, да, да, немножко позаимствовали. Да. В Казахстане он звучит «печемся о хлебе».
4: Ну,
5: да, здесь двойная смысловая, да, смысловая нагрузка такая, так, и заботимся. И, соответственно, все вокруг хлеба, основная ценность вокруг хлеба. Соответственно, все наше меню, оно заточено в каждом практически блюде, вы найдете какой-то вид хлеба. Либо тортин, либо багет, который мы печем. Понимаете? И люди, когда кушают этот хлеб, они понимают, а мы уверены 100% в своем продукте, потому что его готовит звезда. Реальная звезда, которая, она и звезда, он и звезда Инстаграма, и он сам, по сути, готовит как звезда.
4: А вот сейчас видно и чувствуется, что такое зажигает и вот этот вот уникальность.
6: Да, вообще создание... Как вообще создавался этот проект? И вот ты говоришь, пошаговая инструкция.
4: Да.
6: Вот смотри, он ходит шаги. Нам делать нечего, мы закрыты дома, он ходит шаги. 10 тысяч шагов утром, 10 тысяч шагов вечером. Еще я ему накидываю сверху. Ты будешь ходить без телефона? Да, чтобы мысли разгонялись, чтобы там не музыку слушал и так далее, чтобы не заглушать.
5: У нас же когнитивная жвачка в голове постоянно, да, у каждого человека, да, только, да, просыпается. То есть у нас блуждающий ум, мы постоянно о чем-то думаем.
4: Да.
5: А когда мы убираем телефон, когда мы соприкасаемся с природой, то есть мы...
6: Он остался сам собой, да, и в течение двух часов
5: момент,
6: каждый день,
5: кстати,
6: он ходит.
5: Кстати, рождается, да, хорошая идея.
6: Да, и вот
4: когда
6: он ходит.
4: Когда мало отвлекающего фактора.
6: Да.
4: Так, мы идем в следующий этап. У нас предыдущий какой
5: выбор
4: был?
5: Выбор локации.
4: Выбор локации.
5: Да.
4: Все, выбрали локацию.
5: В один день, да, позвонили, выбрали локацию.
4: Все, теперь?
5: Вот. Ну, создание проекта. То есть у вас есть, с чем вы заходите, у вас есть продукт.
4: Уникальность,
5: у вас есть,
4: какая-то.
5: Да, у вас есть локация конкретно, есть планировка. Здесь тоже очень важный аспект – это выбор конструктора. Конструктор, по-нашему, подрядчик.
4: Окей.
5: Ну, подрядчик,
6: строители.
5: Тот строитель, те, кто будут строить. Это, наверное, один из самых важных пунктов. То есть люди, которые будут заходить в Дубай, они должны понимать, что рынок новый, требования здесь в 100 раз жестче, чем у нас. Здесь приходят государственные инспекции, которые проверяют и проводят эти инспекции. И это происходит на протяжении каждого этапа стройки.
4: Угу.
5: То есть завершил там электромонтажные работы, пришла инспекция, проверила все это дело.
4: Окей.
5: То есть у нас в Казахстане никто этого не проверяет.
4: Угу. Вообще. Окей, то есть смотрите, получается, у нас выбор локации идет, и потом идет стройка, да?
5: Нет,
4: получается?
5: Сначала дизайнерский, да, эскизный и рабочий проект, работа с дизайнером, в общем.
4: Окей, то есть дизайн и стройка,
5: да?
4: Назовем,
5: да,
4: так,
5: да,
4: следующий этап.
5: Мы взяли дизайнера нашего, с кем мы уже работаем с ним на протяжении 10 лет, то есть они с английским не все в порядке, то есть
4: окей,
5: они четко отработали этот проект, вообще нареканий не было никаких.
4: Супер. А можно такой вопрос? Просто на простом языке. Я сам тоже сейчас, у нас строится дом. Я первые 3 месяца провалил эту стройку, я на нее не обращал внимания, и она стояла. И я заметил, что когда там пинаешь, штрафуешь, начинается процесс. Как правильно контролировать стройку?
5: Ну, во-первых...
4: У вас же их было много, скорее всего.
6: Ты вспомни теперь опыт в Казахстане, потому что здесь-то он другой.
5: Здесь он совсем другой, здесь совсем все по-другому.
6: Здесь ты отдыхаешь.
4: Да. Ну так, в среднем.
6: В Казахстане,
5: ну, в Казахстане в любом случае ты должен, глаз да глаз ты должен контролировать. Но, во-первых, у меня за сколько лет уже я строю? Наверное, 20 лет мы строим. То есть, понятно, у меня были первые факапы тоже, как и у тебя. То есть, где-то я не усмотрел, где-то мне даже... У нас один проект сгорел. То есть мы его восстанавливали.
6: Задымление было.
5: Задымление было, да, сильное. Это, опять же, вот меня чему-то научило опыт. После этого я начал использовать только дорогостоящий материал, качественный материал, скажем так. Только качественные строители. Вот после этого я подошел совсем по-другому.
4: Угу.
5: То есть пусть квадратный метр будет дороже в 2 раза, но я возьму качественных строителей.
4: Окей.
5: Потому что на старте лучше заплатить, нежели ты оплатишь в 3 раза дороже уже, когда проект с ним
4: что-то случится. Платит дважды. Да,
5: да, это
4: короче.
5: Однозначно. Это просто и легко.
4: Окей. То есть... как контролировать? Вот как правильно контролировать?
5: Ну, у вас есть дизайн-проект.
4: Да.
5: Есть рабочий проект. Просто... Ну, я просто умею контролировать. Я разбираюсь в этом. Это все поэтапно идет. Все ты оговариваешь со строителями, с прорабом, которого назначают стройки. Но у меня на данный момент, у меня технический директор есть. Который, мы с ним садимся, и мы знаем уже поэтапно, прямо у нас
6: вот
5: есть вместе с управляющим.
6: Дома директором. У тебя был бы ремонт, например, он спрашивает. Просто он знает дедлайн, спрашиваешь, да, там, вот, за какое время вы постелите полы? Они тебе, условно говорят, там, месяц.
5: Ну,
6: через месяц
5: поэтапно все раскладывается, вся стройка поэтапно раскладывается.
4: Окей.
5: То есть за этот период вы должны сделать электромонтажные работы, там, вентиляционные работы, далее идут там какие-то облицовочные вещи, кафель,
6: хочешь,
5: растяжка.
6: Он тебе поможет?
4: Не, я просто свою какую-то такую методологию сейчас сделал, и она у меня сработала. Я просто думал, вот, получается, я так, я обозначил этапы, и на против даты поставил.
5: Ну вот, я же говорю уже, поэтапность идет, и тайминг.
4: Да, если идет отклонение уже на плюс 2 дня и дальше, это штраф. За все каждый понятно. Этап я определил там сумму, и просто мы договорились со строителем.
5: Ну, бывает там форс-мажорные какие-то.
6: Самое главное, чтобы они сами эти дедлайны выставляли.
4: Да-да-да, мы вместе чтобы с ними, было, я, да, конечно, да. Вот сжимал, потому что они там растянули, там предвидели.
5: Ну, адекватно
4: там
5: все должно, ну, быть. Да, да, все правильно, абсолютно все правильно.
4: То есть вот правильная методология.
5: Да, все правильно.
4: Окей,
5: есть дизайн-проект,
6: нет,
5: есть,
6: да,
5: рабочий.
4: Хорошо.
5: Поэтапность и тайминг.
4: Все, принято. Теперь мы, ну, стройку там углубляться не будем, мы, да, не строители, и зрители тоже не все строители, думаю. Теперь следующий этап. Построили.
5: Выбор строителя, вот единственное я скажу, окей, акцент сделаю. Выбор строителя, здесь опять же мы решили сэкономить здесь, и начали приводить со стороны строителей. А оказалось совсем по-другому. Оказалось, нужно выбрать строителей именно из списка МАР, которые аккредитованы у них. Mm-hmm. Мы потеряли 2 месяца только на поиске. Мы приводим, они отказывают. Приводят, отказывают.
4: Отказывают,
5: отказывают
4: кто?
5: Принять их на площадку.
4: Торговый центр?
5: Торговый, да, центр, да.
6: Ты не можешь прийти со
5: своим?
6: Ты
5: не можешь со своим. То есть у них должны быть, у них целый список есть аккредитованных компаний. Почему это? Я не понимал, почему. Как это так?
4: Да.
5: Это же мой выбор.
4: Да.
5: Нет.
6: А там ценники же разные были.
5: Даже, ну, ценники, да, но мы все равно нашли адекватного, выбрали из списка, а потом я понял, они знакомы с работой инспекции.
4: То есть... Знают правила.
5: Да, они вовремя сдают объемы, вовремя сдают, проходят эти инспекции. Потому что каждый день просрочки $1300 у каждого девелопера. То есть у меня была конкретная закреплена дата, когда я должен был открыться.
4: И она так и произошла тут?
5: Нет, она была задержка на 2 месяца. 1 месяц по вине МАРа, они нам списали его, и 1 месяц по вине строителя.
4: А, окей.
5: Я наложил на них.
4: Окей.
5: Все, как бы мы практически чистые вышли,
4: окей,
5: оттуда, да.
4: Все, стройка есть.
5: Да.
4: Следующий этап.
5: Строительство проходит, пока строительство идет, мы занимаемся уже командообразованием.
4: Угу.
5: Параллельно.
4: Расскажите, как вы набираете команду? Какие,
6: ну,
4: ключевые?
6: У нас
4: на что
6: вообще...
4: вы смотрите?
6: Да, смотрите, у нас этот бейкерист уже существующий проект.
4: Да.
6: Открыли мы его в Атрау.
4: Да.
6: Да, то есть у нас есть шеф-пекарь, у нас есть шеф-повар в проекте, да, бренд-шеф. У нас есть вообще байкерист, это проект, название вот этого байкериста. Я же вот говорю, мы сидели 2 месяца, разгоняли вообще про философию, да, и бренд-бук. Это бейкери и бариста. То есть мы соединили 2 профессии в названии, да, что
4: круто.
6: Это пекарь и
5: бариста. Это
6: бариста,
5: тот, кто,
6: да,
5: кофе делает,
4: да.
5: Бейкери – это тот, кто печет.
4: Круто.
6: Вот. Ну, плюс у нас еще есть целая история с едой,
4: угу,
6: да, весь день завтраки. В общем, на начальном этапе мы вообще думали, что мы чуть ли не 70% людей привезем сюда работать.
5: Ну, да,
6: хотя
5: мы,
6: бы, типа,
5: мы даже в
6: они, да, они нам должны нас поддержать. В первые там 3-4 месяца мы их всех привезем.
4: Угу.
6: Мы искали им виллы, уже мы морально к этому готовились. Но потом, когда вот как только мы нашли управляющего, как только он начал нам объяснять, как здесь, какие принципы, как здесь работать, как здесь с персоналом нет проблем. Ты даешь заявку на HeadHunter, тебе через 3 дня прилетает 1000 заявок, кандидатуры. У тебя должна быть HR-команда, которая полностью занимается отбором этих кандидатов. То есть просмотреть резюме очень большое время,
5: какое
6: количество
5: удовольствие
6: занимает.
5: Какое мы получили. То есть,
6: да.
5: Здесь конкуренция бешеная
6: люди
5: на одном месте.
4: Люди голодные.
5: Да, да, ну, конечно, очень много ребят приходит без опыта. Самое сложное это было выбрать из 1000 CV-шек именно,
4: да,
5: те лица, которые
6: отобрали,
5: более-менее,
6: да,
5: да, проходят
6: для,
5: по нашим
6: для собеседования.
4: А вот
5: критериям.
4: Еще раз вопрос. По каким критериям вы отбираете?
6: Опыт.
5: Так, в первую очередь, мы никогда не берем человека, если он проработал в одном месте меньше 3 лет. То есть это самое важное.
4: А что это говорит вам о чем?
5: Ну, постоянство, это в первую очередь. Потом, когда человек, да, каждый год меняет место, ну, либо он набирается где-то какими-то навыками и уходит дальше, либо человек, ну, проблема не в работодателях, а в нем.
4: А можно вопрос? А если, допустим, это сфера какая-то, маркетинг, да, допустим, где там постоянно все меняется там и так далее, там сроки уменьшаются или тоже важно смотреть?
6: Я всегда думаю, важно смотреть.
5: Всегда важно смотреть, конечно.
6: Не то чтобы даже на стабильность, но если человек растет,
4: да.
6: Вот ты смотришь резюме, и ты видишь, вот он условно там, сейчас же вообще возрастных таких ограничений сильно нет, они там и в 15 могут начать работать. Вот девушка приходила недавно, с 14 лет она печет торты, ей 19, она управляет целым цехом, 19 лет. Как это возможно, да? Ну, окей. Вот такое.
5: Но
6: тоже
5: сейчас
6: есть.
5: Это нормально, абсолютно.
4: Офигеть.
6: Да. И если она вот на своем месте работает, то есть это, если человек занимается тем, что ему нравится, конечно, он в процессе может поменять ориентир, как у нас это было.
4: Да.
6: Да? Но, по идее, минимум 3 года – это очень хороший показатель.
4: Супер. Зафиксировали. Что да. еще?
6: Дальше обязательно должен показать свое влечение к этой, увлечение этой работой.
4: То как есть... это можно? Как вы, на что вы смотрите?
5: Но здесь больше мы говорим о топ-составе, потому что линейный персонал в основном выбирает именно управляющие, да, да. топы. Да, да. Да. А если мы говорим о топ-составе,
4: так, хорошо.
5: Да, то есть для меня в первую очередь есть ли у человека образ его будущего.
4: Mm.
5: То есть для меня это очень важно. Если вот приходит условно там шеф-повар, да, я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь? Расскажи мне, пожалуйста, планы на твои там 5-10 лет. То есть если у него он визуализирует и знает то, что он хочет конкретно, то нам точно по пути 100%. И ему по пути с нами.
4: То есть вы синхронизируете ваши цели, да?
5: Конечно, конечно. У нас одна цель.
4: Я не знаю, я для себя огромное количество инсайтов вытащил, я думаю, аудитория тоже выписала, сейчас думаю, вот такие вот блокноты, завтра уже пойдут открывать заведение. Все, спасибо большое.
5: Спасибо.
4: Все, кайф.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Дагестане 12 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Цены на топливо на АЗС в Дагестане продолжают расти. Цена АИ-95 в Махачкале сейчас достигает 95 рублей. Я напомню, что ранее Минэнерго Дагестана сообщило об отсутствии дефицита топлива в нашем регионе. На некоторых АЗС из-за дефицита топлива ограничили ее продажу. По данным Минэнерго Республики, сейчас в Дагестане зарегистрировано 739 АЗС. Часть из них, 82 заправки в Махачкале и в Каспийске, опечатаны уже несколько месяцев. Проверку я напомню, что инициировала прокуратура Республики Дагестан. Ну и в продолжение темы, ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится на постоянном контроле Минэнерго. Об этом сообщили в правительстве нашей страны. В кабинете министров отметили, что принимаемые меры должны поддержать стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допускать локальных перебоев. Особое внимание ведомство сейчас уделяет доставке топлива в Крым. Логистические трудности там решают в оперативном порядке. Кроме того, Минэнерго контролирует поставки горюче-смазочных материалов для аграриев. Это необходимо для стабильного производства. Проведение сезонно-полевых работ во всех регионах, включая Дагестан. Но в Дагестане построят ковровую фабрику стоимостью 120 миллионов рублей. По оценке фонда, реализация проекта увеличит налоговые поступления в регион и создаст дополнительные рабочие места. Общая стоимость инвестпроекта составляет 1,5 миллиарда рублей. Ожидается создание около 150 рабочих мест. Производственная площадка запланирована на территории промышленного парка «Уйташ». Но в Дагестане объявлены имена 16 стобальников ЕГЭ этого года по 4 предметам – химии, истории, русскому языку и профильной математике. Как сообщает издание «Молодежь Дагестана», больше всего максимальных результатов по химии. Их набрали 9 выпускников из Махачкалы, Каспийска, Дербента, поселка Маметкала и Ахтынского района. Ну и Федор Щукин подписал накануне указ о назначении Валентина Клока временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики. До назначения на эту должность Валентин Клок на протяжении более 20 лет проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации. Ну а председатель СПК получил 1,5 года в Дагестане условно с испытательным сроком в 1 год за поставку немаркированной молочной продукции. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. На основании договора он поставил в образовательное учреждение в больницу Казбековского района республики немаркированную продукцию на сумму более 3 миллионов рублей. Суд также конфисковал в доход государства прибыль, полученную от реализации продукции, и газель, с помощью которой осуществились поставки. Но в Госдуме предложили сделать программу материнского капитала бессрочной, а также расширить возможности для использования этих средств. Сейчас она действует до конца 2030 года, после чего срок программы вновь может потребовать продления, об этом передает ТАСС. Кроме того, предлагается разрешить направлять материнский капитал на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля. Авторы инициативы отмечают, что не все семьи готовы оформлять ипотеку, поэтому им нужны дополнительные варианты использования господдержки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг Горянки».
5: Приветствую, друзья! В эфире моей авторской программы «Очаг Горянки», партнерская с фондом «Чистое сердце» рубрика «Голос добра». Развернутая информация про благотворительные проекты в Дагестане. Волонтерство. Волонтерство становится неотъемлемой, нужной частью жизни нашего общества. Социальные инициативы, такие как поддержка взрослого поколения или помощь малоимущим семьям, Это все помогает создать атмосферу заботы и участия. Но бывают еще и ситуации неожиданные. Стихийные бедствия. Какая помощь землякам была оказана добровольческими волонтерскими отрядами, расскажет недавно назначенный начальник управления молодежной политики администрации Махачкалы Иса Габибулахович Рамазанов. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мисей. Хотелось бы отметить, что волонтерских организаций у нас в городе очень много. И я, как, наверное, никто другой об этом знаю, потому что я был одним из первых, когда мы только начинали развивать волонтерство и добровольчество в Республике Дагестан. Это далекий 2008-2009 год. И с тех пор очень многое поменялось, потому что раньше это были вот такие стихийные просто объединения, которые могли вот провести какое-то мероприятие, там, допустим, в тех же домах для престарелых, в тех же детских домах, там, ну, такие шаблонные мероприятия, которые проводились, и это не были волонтеры, добровольцы, которые на постоянной основе практикуют свою добровольческую деятельность. И вот с 2009-2010 года в стране, в общем, и в частности в Дагестане началось развиваться это направление, и сегодня это огромное количество волонтеров по всей стране. Это официальная платформа добро.ру, на которой любой человек может зарегистрироваться в качестве волонтера, на которой могут зарегистрироваться волонтерские объединения, благотворительные фонды, кстати, и могут размещать вакансии для волонтеров, в которых волонтеры могут принять участие. И сегодня в Республике Дагестан, в частности в Махачкале, у нас очень много различных направлений волонтерства. Это и волонтеры-медики, это федеральная, так скажем, такая площадка. И в Дагестане у нас есть региональное отделение волонтеров-медиков, региональное отделение вот ребят, которые буквально недавно себя очень хорошо проявили в этот ЧС. Это Всероссийский студенческий корпус волонтеров-спасателей. Да? Это и «Мы вместе» штаб взаимопомощи, который у нас образовался при пандемии. Уже вот 6 лет практически он действует и собирает все волонтерские объединения в случае каких-то вот таких событий, которые происходят в стране, где нужно объединиться, где нужно, так скажем, организовать помощь, и становится таким штабом, в который стекаются, так скажем, все объединения, и стекается вся необходимая помощь, которую нужно оказать, и мы вот распределяем по всем направлениям. У нас есть отдельное направление волонтеров-экологов, в республике есть региональное отделение Всероссийской организации «Экосистема». У нас есть направление от политических партий, в том числе, там, да, это и «Молодая гвардия», и «Молодежка КПРФ», и ЛДПР. У каждой из партий тоже есть молодежные движения, которые тоже включаются в работу. Также есть Общероссийский народный фронт, у которого тоже есть молодежное крыло. Хотелось бы вот именно вот эти организации, я почему их сейчас называю, потому что вспоминаю именно тех ребят, которые нам помогали в течение там, и этого ЧС, и предыдущих лет, когда у нас была и пандемия, во время сбора гуманитарной помощи на СВО, во время взрыва недалеко от заправки на техстанции, который у нас был позапрошлом году, тоже в августе. Да? И большое количество ребят у нас в Дагестане активных. Это тоже хотелось бы отметить. Почему? Потому что наши ребята, как никто другой, наверное, готовы всегда прийти на помощь, готовы пожертвовать своим временем, ресурсами, средствами и физически, так скажем, и финансово подключиться туда, где нужна помощь. И в республике очень активно развивается это направление. Есть еще и «Движение первых». Это тоже такая всероссийская организация, которая на государственном уровне развивается. И есть в каждом городе, в каждом населенном пункте у нас в республике отделение этого движения. И они тоже развивают разные направления, в том числе это и волонтерское движение у них внутри есть во всех школах, практически во всех вузах, СУЗах. И, конечно же, патриотическое воспитание, образовательные проекты и так далее, и так далее. Ну, можно сказать, что это то же самое, что раньше было «Пионеры». Угу. Вот такого же формата, ну, на государственном уровне очень сильно развивается, и очень крутые проекты у них. И вот мы с ними тоже взаимодействуем. Поэтому вот такая ситуация у нас.
5: Поняла.

0: и чрезвычайных ситуациях, которые проходят у нас в республике, в стране, и никогда они не остаются в стороне. И, конечно же, про чистое сердце. Я с 2009 года волонтерской деятельностью занимаюсь. Начинал там с первого курса в ВУЗе. Мы создали волонтерский отряд у нас в ВУЗе и проводили различные мероприятия сами и подключались, помогали различным фондам. И вот как раз-таки одним из таких, так скажем, фондов, с которым мы тесно взаимодействуем, это «Чистое сердце». Ну, почему именно с ними, тяжело сказать. Потому что, ну, получилось так, что в некоторых проектах мы взаимодействовали, мы нашли общий язык, и получалось так, что когда им нужна была помощь волонтеров, они к нам обращались, когда нам нужна была какая-то поддержка от фондов, мы к ним обращались, и мы очень долго, так скажем, вместе работаем. И, ну, вот одним из таких, так скажем, тесных прям взаимодействий, это была пандемия. Во время ковида все как сидели на удаленке, сидели дома, но мы как волонтеры, как люди, которые этим занимаемся практически профессионально, не могли остаться в стороне, и мы просто жили в офисе «Чистого сердца». Мои ребята были на звонках в колл-центре. Ну, параллельно с «Чистым сердцем» хочется отметить, что в пандемию ребята работали и в колл-центрах, в Минздраве, в скорой помощи. Ребята работали в зеленых зонах, волонтеры-медики, работали в красных зонах. И вообще практически где можно только подключиться, они везде подключались. А вот именно с «Чистым сердцем» у нас была такая история, что мы практически 2 месяца с утра до вечера работали именно там, потому что очень большое количество бывало заявок элементарно на продуктовую помощь, на лекарства там, и так далее, и так далее. И, соответственно, работниками фонда, ну, в такой ситуации нагрузка большая, и они одни не справлялись, а мы, люди, которых... так скажем, отправили на удаленку, у нас нет работы, а что нам делать? Мы должны помогать в этой ситуации. И мы вот работали там практически вот 2 месяца безвылазно. И бывало такое, что в 3 часа ночи могли с фонда позвонить, сказать, что приезжает фура, надо ее разгрузить. Мы собирали ребят, приезжали ночью, до утра ее разгружали. Потом вторая партия приходила, ребят, которые все это фасовали. Потом третья волна ребят приходила, которые это все развозили. И в таком формате мы с ними вот эти 2 месяца отработали. И вот тогда мы прям тесно, так скажем,
1: ничего не объединяет так сильно, как общая работа.
0: Конечно, конечно. И вот с тех пор мы с ними прям вот на звонке, какая им помощь нужна, они к нам обращаются, когда какие-то моменты есть по их вопросам, мы с ними взаимодействуем. Потому что наша работа... Я работаю в администрации города. С 2013 года я работаю в городском молодежном центре. Я был там специалистом, потом заместителем директора, потом директором, и вот буквально недавно у нас 3-2 месяца назад создали новое управление в структуре администрации города Махачкалы. Это управление молодежной политики. Раньше у нас было управление спорта, туризма и молодежной политики, все вместе. А сейчас, вот, так скажем, направление молодежной политики, так скажем, оценили, увидели, что объем работы большой и есть необходимость, так скажем, выделить эту структуру в отдельную структуру и плотнее заниматься именно этим направлением, потому что мы занимаемся и развитием добровольчества в городе, мы занимаемся поддержкой творческих инициатив молодежи, мы занимаемся вопросами там, экологии где-то, мы занимаемся вопросами интеллектуальной молодежи, творческой молодежи, патриотическое воспитание. Это все вопросы, которые профилактика пагубных влияний, там, наркотических средств каких-то, профилактика экстремизма, терроризма и так далее. У нас очень обширная, так скажем, деятельность проходит в городе. И вот буквально месяц как мы...
1: Создана новая структура. Кстати, новая структура, нашей редакции поздравляем
0: вас. Спасибо.
1: Желаем вам успехов и новых каких-то высот.
0: Спасибо. Я думаю, вот с такой поддержкой и волонтерского сообщества, и благотворительного фондов и так далее, наша работа будет приносить пользу. И как раз-таки я думаю, что

0: мы станем тем мостом, который связывает там руководство города, администрацию города с непосредственно общественностью, с молодежью, с благотворительными фондами, с волонтерскими организациями, с теми людьми, которые хотят приносить пользу, которые это делают, но, так скажем, в связке это будет намного эффективнее. И вот у нас планы такие, что мы будем прям в тесном взаимодействии работать так, чтобы та работа, которую мы выполняем и так отдельно, где-то, возможно, вместе, она будет приносить больше пользы и от нее будет больше эффекта.
1: Искренне верим в ваш проект, готовы освещать все ваши начинания. Надеемся, что не первый раз вы у нас в студии.
0: Приглашайте.
1: А если говорить о событиях недавних, как тогда среагировала ваша команда, кто был в составе и как строилась эта работа?
0: Тогда, на тот момент я был директором городского молодежного центра, и, соответственно, у нас есть волонтерский корпус города Махачкалы. И с первых дней, когда мы увидели ситуацию, увидели, что есть подтопы, увидели, что есть необходимость даже эвакуации людей, соответственно, как я уже сказал, у нас есть прям профессиональные спасатели, волонтеры, да, которые в тесном взаимодействии с МЧС работают. Они с первых дней уже начали работу по эвакуации людей. Мы, в свою очередь, тоже с волонтерским корпусом подключились. Где-то у нас бывают разные задачи.
1: То есть вот эти молодые люди, которые эвакуировали с крыш, спасали детей, животных,
0: многие, это практически, знаете как, есть ребята, которые по форме были. Угу. Это не профессиональные спасатели, но
1: на
0: у них
1: видео,
0: есть форма.
1: Которое гуляло в соцсетях, это были в гражданской одежде, не в форме, а обычно выглядевшие люди.
0: Вот есть ребята, которые в форме, есть ребята, которые непосредственно просто. Я же говорю, у нас люди такие, что им не нужно
1: медали
0: ждать,
1: и почести.
0: Да, им не нужно ждать, их не нужно звать, их не нужно просить о помощи. Обычный человек, который видит, что нужна помощь, он тоже подключается. Но я говорю о тех задачах, которые, допустим, у нас, так как я работаю в администрации, я сразу же позвонил руководству, сказал, что ребята готовы помогать, обозначить зоны, где мы сейчас нужны. Там, да? И с первых дней у нас мои ребята подключались и по эвакуации гражданского населения, так скажем.
1: Это задачи, которые перед вами администрация поставила, да?
0: Мы в помощь были в МЧС, в помощь, потому что рук не хватало.
1: Все не стихийно, а централизованно управлялось.
0: Рук не хватало. Соответственно, где-то были, прям когда только случился потоп, нужно понимать, что одновременно ты не успеешь везде.
1: Быть везде.
0: И нужно это прямо сейчас делать, да? Поэтому и были ролики, что гражданские люди помогали, потому что когда ты видишь, что человек там тонет, ты не будешь звонить МЧС, пока они приедут по этим лужам, там, где, по этой реке, так скажем, да, которые
1: где
0: приедут.
1: Где нужна быстрая реакция.
0: Конечно, в первую очередь подключались обычные люди, помогали люди, так скажем, соседи, друзья, родственники и так далее. Это само собой разумеющееся. А уже в течение там нескольких часов подключались уже и профессиональные, так скажем, спасатели, подключались и волонтерские наши организации, и, соответственно, были задачи, как я уже озвучивал, там в помощь МЧС там, и по эвакуации, где-то нужно было вынести какие-то вещи из домов, да, чтобы они прям совсем не испортились, потому что мы заходили в некоторые дома, и там было такое, что вода поднялась до уровня там почти до стола, а они все, что было, могли поднять на стол закидывали, чтобы это не испортилось. Помогали там вынести какие-то вещи, чтобы их сохранить хотя бы какое-то там имущество. Также помогали там нашим службам в расчистке ливневых,
1: ливневок,
0: да. Где-то приходилось по пояс заходить в грязи, где-то приходилось по пояс там в воде работать, что-то делать, потому что это было одновременно и везде, и техника
1: не везде успевала.
0: Не везде успеваешь, да, потому что такого стихийного бедствия, так скажем, такого наводнения
1: наш
0: у нас
1: город не видел.
0: Не видел давно, да. Бывали потопы какие-то где-то там и так далее, но люди говорят, некоторые там в соцсетях читаешь, что обычный дождь пошел, ничего же такого не было. Ну,
1: количество этого обычного дождя.
0: Даже элементарно, даже, ну, если Махачкалу не считать, в горах что сейчас происходит, там горы, там оползни, сели там, и так далее, ну, это о чем говорит? Это о том говорит, что это не просто дождь был, это дождь был, который одновременно на всю республику пошел, и в каких-то моментах даже вот элементарно в Тарках, да, у нас водопады были. Я спрашивал местных жителей, они не помнят, что такое когда-то было вообще, потому что прям шли водопады с гор, прям с Тарков, и опять-таки это тоже говорит о большом объеме воды, который поступал там и со стороны гор, соответственно, там и просто на город вылилась там годовая практически норма осадков. Поэтому это было такое, на самом деле, чрезвычайное событие, чрезвычайная ситуация, в которой ну, очень сложно было бы подготовиться. Сколько бы техники, сколько бы людей там у вас не было в штате, одновременно везде помочь
1: нереально.
0: Нереально, да. Поэтому, соответственно, подключались там и с администрацией структурные подразделения, администрации выходили, министерства разные подключались, помогали нам там, да, где-то в расчистке, где-то... Допустим, гуманитарной помощи. У нас, как вы знаете, после вот этого наводнения в некоторых районах отключили свет, где-то отключили воду, где-то шла очень грязная, во всем городе шла очень грязная вода. И,
1: непригодная не только для питья, но даже, также для пользования.
0: Даже купаться, умываться нельзя было ей, потому что были, так скажем, очень много... Стоков с разных там и были такое, что какие-то могильники, скотомогильники размывало, и это все тоже стекало там, да, в определенные водоемы. И была опасность заражения, поэтому везде и по социальным сетям, по телевидению объявили, что эта вода непригодна, только там максимум там, для того, чтобы слить там какие-то вещи и так далее. А для того, чтобы пользоваться, нужна была вода, и, соответственно...
1: Первая необходимость именно в воде.
0: Вот, мы вот первые 2-3 дня помогали по...
1: Спасению.
0: По спасению, по расчистке каким-то ливневкам и так далее. И вот уже на 4-5 день мы пришли к тому, что есть острая необходимость в доставке...
1: Да, воды.
0: Обеспечении доставки воды именно. У нас сейчас новый глава города... Это человек, который своим волевым решением может сделать так, чтобы, да, как правильно даже это озвучить, не знаю, но человек, который может организовать работу так, чтобы, если есть острая необходимость в чем-то, он сразу же эти вопросы решает.
1: Один из немногих политиков Дагестана, кто за этот период трижды встречался с Путиным, дважды в реальности.
0: Да, он почти меня догнал.
1: Один раз онлайн.
0: Да,
1: вы
0: да.
1: С Путиным виделись чаще?
0: Ну, я раз 6.
1: Ну, я да. Думаю, у него все еще впереди.
0: Да, да, я раз 6 встречался.
1: Я вас прервала, но хочется уточнить. Вы сами сказали, что давно в волонтерстве. А каких людей объединяет это направление? Что это за люди, которые, как вы сказали, их не надо звать, просить, они приходят сами?
0: Знаете, как я скажу? В Дагестане именно вот я чем горжусь и за что я люблю наш народ, это нет даже, как сложно даже отметить тех людей, которые отказались бы в помощи. Да? У нас, если человек видит, что есть необходимость помочь здесь и сейчас, он не будет думать там, о себе, о том, что это опасно, о том, что он потеряет там, какие-то свои, допустим, там, куда-то опаздывал он на работу mm-hmm. или еще что-то. Но есть люди, которые там, нет, мне надо ехать, у меня дела, и уходят. А наши люди никогда не будут думать о себе, о своей какой-то выгоде. Они, если видят, что прям нужна помощь, они всегда придут на помощь. И соответственно, есть разная, так скажем, степень необходимости этой помощи. Если прямо здесь и сейчас, ну, очень много роликов мы видим, когда там машина загорелась, авария случилась или еще что-то, просто вот за секунду, откуда ни возьмись, набегает толпа людей, переворачивает машину, открывает дверь, вытаскивает из нее человека. То же самое в этих же потопах, да, где мы видели, заходили прям болгаркой, пилили решетки, вытаскивали людей. Там,
1: если
0: да.
1: бы не эта реакция людей, то...
0: Вот
1: последствий могло бы быть больше.
0: Да, к счастью, у нас в Махачкале жертв не было, хотя были прям серьезные такие опасные ситуации. Участки, да, где вполне возможно что-то могло произойти. Но за счет того, что у нас вот такие отзывчивые люди и люди, которые всегда готовы прийти на помощь, мы избежали жертв. За что спасибо, да, нашим людям, нашему народу за отзывчивость, за то, что всегда готовы прийти на помощь. И, как я уже сказал, сложно прям распределить какие-то категории там и так далее. А если говорить уже о системном волонтерстве, да, в основном это ребята студенческого возраста, это студенты вузов, СУЗов, это ребята, которые... Допустим, по интересам объединяются. Как я уже сказал, в волонтерстве тоже есть разные направления. Это волонтеры-медики, допустим, там, да, это люди. Есть студенты-медики у нас в этих объединениях, а есть люди, которые уже там работают в больницах, где-то как-то, они тоже в свободное от своей работы время приходят и помогают. И помимо этого есть... Экология, допустим. Есть люди, которые прям очень хорошо к животным относятся, для них это болезненная тема, они стараются помогать в этом направлении. Это вот все как бы вот
1: во время стихийных бедствий, наверное, активизировались все.
0: Все, однозначно все. Не было людей, которые оставались в стороне. И если уже переходить к вопросу о том, как была организована работа именно по воде, расскажу так, что вот, как я уже сказал, на четвертый день мы пришли к тому, что есть острая необходимость в обеспечении людей водой, потому что элементарно даже в магазин выходишь, уже не было в магазинах воды.
1: Пятилитровых баклажек не было несколько дней.
0: Это вам еще повезло, вы в хорошем месте жили. В некоторых, на окраинах там пятилитровых баклажек воды не было неделями, да? Вот, и мы организовали, у нас есть в городе управление ГО и ЧС, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. У них есть определенная площадка, на которой были как раз вот эти ребята с ВСКС, это Всероссийский студенческий корпус спасателей. И есть такая практика у этой организации всероссийской, что если где-то происходит чрезвычайная ситуация, они приезжают с других регионов, сводные отряды приезжают с других регионов, и у нас практически с первых дней были ребята из Ингушетии, были ребята с Москвы, из Донбасса приезжали ребята. Я вот сейчас боюсь кого-то забыть, но очень много
1: кого-то
0: было организаций,
1: не
0: кого-то не назвать, да, потому что было очень много разных регионов, с которых приезжали ребята. И помимо этого, Общероссийский народный фронт, у них тоже такая же практика, были, так скажем, прикомандированные ребята, которые тоже помогали и в расчистках, эвакуации, и везде, в общем, в этих вопросах подключались. И мы их всех собрали на вот этой базе ГОЧС, и также... Они на выездах постоянно бывали, а мы начали заниматься именно вопросами воды, да. Прям сложно вспоминать, потому что первые дни они были прям тяжелые. Мы не спали практически трое суток. Трое суток. Вот на четвертые сутки я помню, что я вечером сел. Просто вот поставил голову на плечо к другу и вот прям там уснул, сидя на воде. Кто-то даже это сфотографировал. Ну вот до такой степени было тяжело, потому что приезжали фуры, прям в день приезжало 10 фур с водой, которую мы вначале собирали ребят и разгружали вручную, но потом поняли, что объемы невыносимые. Позвонили в администрацию, до главы дошло, что есть необходимость техники. Он отправил к нам 2 кара. Кары — это вот погрузчики такие там, да. И вот стало намного легче, и мы могли втроем, допустим, за ночь
1: разгрузить фуру.
0: Ну, за несколько часов. Нам не нужно было в 2 часа ночи собирать 30-40 человек для того, чтобы фуру разгружать. Мы могли остаться там втроем-четвером и спокойно там ночью 2-3 фуры разгрузить с помощью вот этой техники, да, за что большое спасибо, да, Джамбулату Шапиевичу, потому что работу облегчало сильно, когда вот, и не только в этом, да, ребята с ВСКС, допустим, какая-то техника нужна бывала, мы обращались, нас всем обеспечивали, и поэтому это одна из причин, почему все так слаженно отрабатывалось, почему мы вот успевали делать тот объем работы, который мы сделали, да, и в первые две недели у нас в день мы раздавали, развозили даже, не раздавали, мы не просто люди приходили и забирали воду. У нас были ребята-волонтеры, которые приезжали на своих машинах, были ребята, которые на газелях приезжали, грузовых, которые вот работают, они там, да, в грузовом такси, они оставляли свою работу и в течение 2-3 недель работали на нас, так скажем, да, работали на, даже не на нас, а на население. Да, да, да, на своих, так скажем, сограждан. Вот. И таким образом мы в день развозили больше 50 тонн. У нас были дни, когда мы 100 тонн воды раздавали. 2-3 дня у нас прям рекордные были, когда 100 тонн воды мы развозили по всему городу. И чтобы вы понимали, это прям такой конвейер. Приезжают фуры, мы их разгружаем, и пока мы их разгружаем, такое же количество воды уезжает там через волонтеров. Там, да? Мы первые дни свои личные номера оставили для того, чтобы и в социальных сетях везде озвучили, что вы можете звонить по этим номерам для того, чтобы...
1: Все, там... кому нужна вода?
0: Да. Был номер 112, куда они могли позвонить, и заявка приходила к нам. И были наши личные номера, через которые мы принимали заявки. И, чтобы вы понимали, я сидел сам иногда за каром, разгружал воду там на этом, и принимал звонки, потому что, ну, вот, в таком формате приходилось первые дни работать. Ну, потом мы работу выстроили, у нас же отдельный человек сидел там на телефоне, заявки записывал там и так далее, но в первые дни это было прям тяжело прям заниматься прям такой организацией.
1: Никакой материальной выгоды нет в волонтерстве. На ваш взгляд, что это? Почему люди оставляют свою основную деятельность и идут, спасают других людей?
0: Как я уже говорил, я волонтер, наверное, с одним из самых больших стажей у нас в республике с 2009-го. Это уже 17-й год, да? Даже почти 18 лет. И... никогда не было такого, чтобы... Ну, я не только сам был волонтером, я был руководителем волонтерского отряда, потом руководителем волонтерского корпуса города Махачкалы, и через меня, через наши вот объединения прошло больше 5000 человек за все вот эти годы, можно сказать, даже больше.
1: Такая кузница кадров.
0: Кузница кадров, да. Некоторые ребята, которые были волонтерами, сейчас со мной работают в управлении. Некоторые ребята у нас в подведе городском молодежном центре работают. Некоторые ребята в администрации города в разных управлениях работают, в министерствах. Кто-то на СВО, кто-то там ушли там, в МВД там, и так далее, и так далее. И у нас... Молодежная политика — это такая сфера, как раз которая и есть кузницей кадров, потому что у нас очень много направлений, когда ты в них работаешь, ты, соответственно, набираешься опыта, а человек, который просто отучился, получил диплом, и человек, который отучился, получил диплом, у него еще есть еще и опыт работы в разных направлениях, соответственно, он намного ценнее как сотрудник. И мы очень много ребят, так скажем, помогли им в трудоустройстве, и не просто помогли, а когда руководители разных ведомств видят ту работу, которую мы проводим, видят, что толковые ребята, они просто приходят
1: с удовольствием забирают
0: к нам и говорят: вот мне нужны вот толковые ребята вот на такую-то должность, кого-нибудь к нам на собеседование отправь. Там,
1: порекомендуйте.
0: Да? И мы отправляли на собеседование. Ребята практически 90% проходили эти собеседования на ура и устраивались на работу.
1: А внутри вашей команды как выстраиваются отношения среди волонтеров?
0: Как я уже сказал, у нас... сейчас уже управление молодежной политики есть.
1: То есть это структура?
0: Есть, да, конечно, начальник, заместители, начальники отделов по разным направлениям, специалисты, которые курируют каждое разное направление. И есть подведомственное учреждение, городской молодежный центр, в котором тоже такая же структура, директоры, заместители. И тоже направление волонтерства — это одно из наших направлений. Чтобы вы понимали, это вот только одна... шестая часть той работы, которую мы делаем, но зачастую именно вот волонтерство и помогает нам во всех этих направлениях, той работе, в которой мы занимаемся. И как я уже озвучил, есть уже такие федеральные, региональные отделения федеральных организаций. У них есть свои дополнительные технические задания, мероприятия, которые они проводят вот, по всероссийскому этому направлению. И также региональные, муниципальные мероприятия, которые мы там с ними совместно проводим, опять-таки по разным направлениям, по направлению творчества, патриотика, там, медицина, волонтерство там, и так далее. И эта работа вот в таком формате она и выстроена, что когда есть необходимость, мы все объединяемся, сплочаемся вокруг какой-то одной проблемы, задачи. А когда у нас, так скажем, мирное время, каждый занимается развитием своего направления и вовлекает в это направление больше молодежи, больше людей и стараются помочь большему количеству людей, населения. В таком формате это все и происходит.
1: Трудно ли быть волонтером? И что дает волонтерский опыт молодому человеку в дагестанском обществе, рассказывает в прошлом директор Махачкалинского молодежного центра, а с недавних пор начальник управления молодежной политики администрации города Махачкалы, гость эфира Иса Рамазанов. С какими сложностями сталкивались по ходу общественной работы и как вы с ними справлялись?
0: Хотелось бы сказать вот по опыту последнего ЧС, что периодически у нас возникали разные случаи, где возникала сложность. Иногда бывало такое, что не хватало машин для развоза воды. Иногда возникали какие-то интересные случаи, я про них тоже расскажу. И иногда приходили на помощь, там нужно было обращаться там, в администрацию, руководство приходило на помощь. Иногда бизнесмены приходили на помощь, потому что они знали, что у нас там находится штаб волонтерский, приходили и спрашивали, чем вам нужно помочь. И вы знаете, наверное, Всевышний делает так, что именно когда прям остро нам была нужна помощь, и мы сидели и думали, что же сейчас сделать, как этот вопрос решить, откуда ни возьмись, просто приходил человек и говорил, вот я хочу там помочь, чем я могу помочь, либо именно тем, что нам нужно, он приходил и помогал. Да? Один из таких случаев, это у нас, как я уже озвучил, были ребята, которые на своем личном транспорте, газелях, там развозили воду, и через 3 недели, там, да, уже 20-25 дней он с нами ездил, с утра до вечера просто оставил свою семью, свою работу, все, и просто ездил и развозил воду по всему городу. И у него испортилась машина, мотор застучал, там, в общем, все, он пришел, такое без настроения, там, я говорю, да ничего, говорю, что-нибудь придумаем сейчас, типа, не расстраивайся, он говорит, да я, говорит, не из-за этого, говорит, я же, говорит, теперь, мне надо, говорит, может, другую машину у кого-нибудь возьму, я на ней буду ездить. Он даже не думал о том, что у него машина испортилась, он думал о том, что столько людей там ждут воду, а мы там не можем там развозить, что он помогать не может, да, он просто сидит и ничего не делает, да. И я ему говорю, посмотри, говорю, может, там найдем какой-нибудь контракт на мотор, чтобы быстро это сделать, либо узнай, там, где можно ремонт сделать. И мы как раз-таки на следующий день он пришел, и мы с ним стоим и смотрим объявление, где можно мотор взять. Но он говорит, вот здесь доставка через 10 дней, там доставка через 7 дней там, и так далее. И подъехала какая-то газель, которая тоже обычно воду грузит. Подъехала, и мы каром из нее что-то вытащили, ребята поставили, и туда начали воду загружать. И когда вот что-то это вытаскивали, я смотрю, похоже на мотор. Я им говорю, смотри, говорю, он привезли твой мотор. И, ну, в шутку посмеялись мы. И подошли поближе, и там водитель как раз стоял. И мы говорим, что это, что вы сюда выгрузили? Это, говорит, мотор. Я говорю, что за мотор? Он говорит, от газели. А мы его спрашиваем, а что, испорченный, да, говорю, или почему? Нет, говорит, у меня хороший мотор попадался, говорит, я перекинул свой, вытащил, этот поставил, говорит. Я говорю, и что ты, вот сейчас ты его сюда привез? Он говорит, ну вот, воду загрузить, говорит, пока сюда, говорит, решили поставить. Я его в сторону отвожу, отдельно, чтобы тот водитель испорченной газели этого не слышал, в сторону отвожу и ему говорю, прикинь, мы вот сейчас стояли, говорю, там, и искали мотор для газели. И ты сюда приехал. Ты как это вообще сделал? И он так стоит, молчит, минуты две помолчал. Он говорит, прикинь, я 10 дней, говорит, с этим мотором езжу, надо было, говорит, его куда-то разгрузить, никак, говорит, времени не было, то одно, то второе отвлекало, говорит, 10 дней я езжу с этим мотором, говорит, не знал, куда его сбагрить, так скажем, да, и вот он приехал к нам туда и привез этот мотор, я ему когда это сказал, он мне говорит, если он ему подойдет, говорит, я этот, бисмилля, сделаю от себя, говорит, подарю его этот мотор, а по факту, ну, он 1050-70 стоит такой мотор, да, чтобы вы понимали. Он его там планировал продавать, там, ну, думал, пока где-нибудь там скину. И вот привез мотор. Вот представьте, «Газель» испортилась, приехал мотор от «Газели», который подошел к этому парню. В течение 2 дней мы его там установили, поставили, и вопрос сам по себе решился. Я же говорю, Всевышний вот прям отправил мотор от «Газели», который нужен прям к нам на базу, не куда-то там, а вот именно там, где мы стоим, прям перед нами его разгрузили.
1: Иса,
0: поэтому
1: как?
0: Таких проблем, ну, это один из таких
1: многих,
0: да,
1: случаев.
0: Многих случаев, которые у нас происходили. Еще хотелось бы один момент отметить. Помимо ребят наших, которые помогают, к нам в республику приехало большое количество волонтеров. Я сейчас говорю только про Махачкалу, про момент Калу там отдельная история, там прям... Я думаю, вам нужно человека, который на месте там был, потому что...
1: Кстати,
0: даже,
1: мы планируем.
0: Даже по тем историям, которые рассказывают мои же волонтеры, которые периодически туда ездят, я сам не мог, потому что мы вот только
1: здесь
0: по Махачкале...
1: Тушили
0: было очень ситуацию. Много, да, было очень много вопросов, которые нужно было здесь координировать. Но мои ребята ездили туда, приезжали, рассказали очень много интересных историй, в том числе и про волонтеров с других регионов, с других городов и так далее, которые там ночью же, даже вот это вот после второго дождя, получается, же было. К нам на базу ночью в час, в два, в три часа ночи приезжали ребята и говорили, мы сейчас едем в Мамедкалу, есть что-нибудь, чтобы туда отправить? Мы там загружали им воду, лопаты, все, что у нас там было, мы их погружали, отправляли. Ну, человек 5-6 минимум на своих машинах через наш штаб только уехало ребят уже с, ну, полными машинами, там, с водой, продуктами и так далее, которые уезжали туда. И таких было тысячи, да, потому что это были огромные пробки.
1: Желающих помочь.
0: С одной стороны, как бы пробка это такая вот не очень хорошая вещь там, да?
1: Да.
0: А вот с другой стороны, пробка из людей, которые хотят помочь, которые по зову сердца
1: по
0: ночью...
1: По 4 часа
0: ночью,
1: стояли люди в пробках.
0: Да, и они ждали, они дождались. Многие из них дошли до, так скажем, места,
1: пункта,
0: где от них нужна была помощь. Они пришли, помогли. Кто-то просто гуманитарку отвез, кто-то остался там помогать, расчищать. Кто-то жил там практически в палатках, кто-то еще где-то. И таких случаев очень много. А вот про Махачкалу хотелось бы рассказать небольшой случай. К нам приехали тоже ребята про ВСКС, организованную молодежь, я уже рассказал. Один из дней ко мне подходит парень, волонтер с нашего штаба. А у нас их там человек 30, 40, 50 постоянно каждый день бывает. Это люди, которые там помогают разгружать, загружать, отправлять, развозить там, и так далее. И один из парней подходит и спрашивает, а у нас на этом же штабе там есть небольшая молельная. И он спросил, а могу я, говорит, сегодня здесь остаться? А я так удивился, думаю. Я говорю, а почему? Он говорит, ну я, говорит, просто в Буйнакском районе у меня друг живет, я, говорит, к нему езжу, а так я с соседей приехал к вам. Вот, парень, ну, год-полтора назад принял ислам, поехал на умру, вернулся, и вот как раз случилась вот эта ситуация, и он приехал к нам там, да, по зову сердца, его никто не просил, он никого здесь не знал, он просто, у него друг там в Буйнакском районе в каком-то селе, и он каждый день... 3 дня туда-обратно ездил, и потом спросил, могу ли я здесь остаться. Мы, соответственно, ему нашли сразу, ну, у нас были пункты временного размещения для пострадавших, и там же у нас еще и волонтеры тоже жили. Мы ему нашли место там, он остался там, и вот до сих пор он здесь. Он уже месяц, больше месяца даже, он на 2-3 дня уезжает с родителями повидаться, а пару дней там себя прийти, возвращается, опять 2-3 недели здесь бывает. И вот уже 1,5 месяца он здесь, и последний раз, когда он приезжал обратно, он приехал с другом. Они приехали с другом, и на второй день, когда они здесь находились, он рассказывает, что они вот как раз сидели вместе вечером и говорили о том, что хочется сюда вернуться летом для того, чтобы у одного из, вот, которого с ним второй раз приехал, у него была мечта прыгнуть с этой тарзанки, с этой канатки, где пещера Нухо. Вот, он видел очень много роликов, у меня прям, говорит, мечта, я, говорит, хочу приехать сюда летом, давай вернемся. Это обсуждали. А в этот же день в обед мне звонит моя подруга, она помощник депутата Госдумы Абдулхакима Гаджиева. И она мне позвонила и говорит, вот на главрыбе мы бы хотели, говорит, ваших волонтеров, которые уже 2-3 недели работают, их чтобы немножко они разгрузились на выходные, хотим пригласить.
1: Мы как им там, складываются мы у им вас там пазлы?
0: Мы им там экскурсию устроим, мы им там, говорит, и на пещеру Нохо, говорит, эту экскурсию проведем, обед, там на катерах покатаем. В общем, вот ребят как-то отблагодарить, там тех ребят, которые приехали. И они мне это озвучили в обед, я вечером к ним прихожу, и этим двум ребятам говорю, там, вот вы вдвоем завтра едете, собирайтесь. Они говорят, куда? Я говорю, на экскурсию. Они такие друг на друга смотрят, а куда? Я говорю, ну вот, на пещеру Нохо поедете. Они друг на друга смотрят, на меня смотрят и молчат 2-3 минуты.
1: Зависли.
0: Зависли. Ну, я же говорю, Всевышний посылает людей, посылает помощь, которая нам нужна, поэтому... Какие бы сложности у нас ни возникали, они сами по себе разрешались либо с помощью людей, либо Машала. С помощью каких-то вот таких сил свыше.
1: А ваше назначение, в чем заключается эта работа?
0: Ну, я немного уже говорил выше об этом. Управление молодежной политики, оно занимается развитием молодежной политики, в котором есть много направлений. Это и поддержка творческой молодежи, это патриотическое воспитание молодежи, это развитие добровольческого движения в городе, это и поддержка инициатив молодежи, которые у них есть, это и грантовые истории, это и социальные истории. Если у них есть какие-то социальные проекты, идеи, мы их поддерживаем где-то на своем уровне, где можем помогаем им в оформлении заявок для участия в грантах, конкурсах и так далее. И вообще информируем нашу молодежь городскую о тех возможностях, которые сейчас у них есть. А их очень много. Это и федеральные какие-то проекты, это и движения общественные, федеральные, и наши республиканские, в которых они могут принимать участие. И, как я уже сказал, я с 2009-го этим занимаюсь. Тогда у нас ничего не было. Тогда у нас был голый энтузиазм, на котором мы просто делали все, что можем и не можем. А сейчас у ребят есть возможности, есть площадки, есть конкурсы грантовые, есть различные стажировки и так далее, и так далее. И очень много возможностей, где ребята могут себя показать, проявить и показать, на что они способны. Да? И вот мы обо всем этом им рассказываем, поддерживаем, помогаем, готовим, как вы уже сказали, кадры для того, чтобы эти молодые ребята в дальнейшем становились и руководителями, и занимали должности там, в каких-то министерствах.
1: Ну и в целом стали хорошими людьми.
0: Но это в первую очередь.
1: Волонтеры демонстрируют гражданственность, заботу о ближнем, справедливость и гуманность в своих действиях. Они становятся примером для других и вносят вклад в формирование позитивных ценностей в обществе. Кроме того, волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения наших людей. Она показывает, что каждый может внести свой вклад в улучшение мира и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Пожелаем нашему гостю успехов в его общественно значимой работе.
0: Спасибо большое.
1: А я напоминаю, что гостем нашей партнерской с фондом «Чистое сердце» рубрики «Голос добра» был начальник управления молодежной политики администрации города Махачкалы Иса Габибулахович Рамазанов. Всем добра и до новых эфиров.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг горянки». Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
6: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
7: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
8: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
9: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
10: Персик слаще из нектаров,
11: абрикос еще вкусней.
12: Винограда и граната
13: всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
17: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
18: Мысли вслух.
19: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
20: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзы. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия, процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий», даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит. The Power of Passion and Perseverance», подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей. Эти 7 приемов самоконтроля далеко не являются полным перечнем инструментов, доступных для повышения самодисциплины и управления собой. Но они выделяются своей проверенной эффективностью и способностью трансформировать как личную жизнь, так и профессиональную деятельность. Использование этих техник не требует специальных условий или ресурсов, кроме желания развиваться и готовности вкладывать время и усилия в свою собственную эволюцию. Практикуя эти приемы регулярно, каждый может достичь значительных улучшений в управлении своими эмоциями, поведением и в целом качеством жизни, приближаясь к достижению своих самых смелых целей и реализации мечт.
17: Мысли вслух.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Власти Дагестана объявили, что при методической поддержке федерального центра завершили полное обследование территорий и объектов, которые пострадали от весеннего паводка. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. По словам главы Минстроя, специалисты проверили школы, детские сады, участки с оползненными процессами, дамбы и другие инфраструктурные объекты. Я напомню, что обильные осадки, которые обрушились на наш Дагестан в конце марта и в начале апреля, привели к массовым подтоплениям, нарушениям в работе систем водоснабжения, электроснабжения, а также повреждением дорог и мостов. На пике стихии из затопленных домов были эвакуированы более 11 тысяч человек. Но в администрации Советского района Махачкалы прошла встреча с жителями микрорайона Сепараторной, которые обеспокоены предполагаемой застройкой у подножия горы Таркетау. Поводом стало видеообращение, которое жители записали к премьер-министру Дагестана Магомеду Рамазанову. Об этом сообщила мэрия. Участники обсудили возникшее недопонимание. Власти призвали не распространять слухи. В своем видеообращении к премьер-министру Дагестана Магомеду Рамазанову жители сообщили, что к ним приходят люди и пытаются словесно запугать их, заявляя, что заберут у них земли и что строящие дома дальше строить не разрешат. Жители подчеркнули, что они не зачинщики конфликта, а уже третий-четвертый раз проявляют терпение. Владельцы участков с полным пакетом разрешительных документов имеют право на строительство на своих землях, подчеркнули в ходе встречи. Участники признали, что высказывания в соцсетях были эмоциональными и не имели достаточной основы. В мэрии заявили, что все озвученные факты будут тщательно проверены, а любые решения будут приняты исключительно в рамках правового поля. С 22 июня в Хасавюртовском районе начнется прием заявлений на выплаты за утраченное жилье после наводнения. Об этом сообщил Магомед Рамазанов. Я напомню, что ранее с 15 июня прием заявлений стартовал в Дербенском районе. Межведомственная комиссия завершает оформление заключения по поврежденным домам. Из 5701 здания документация готова в 3543. Но во втором квартале этого года квалифицированные испытания для экскурсоводов и гидов-переводчиков Дагестана успешно сданы еще 30 специалистами. Аттестация позволяет подтвердить профессиональные навыки и знания, которые необходимы для работы с туристами и проведения экскурсий на высоком уровне. Как сообщили в Минтуризме Дагестана, после успешного прохождения испытаний сведения о специалистах вносятся в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Федор Щукин провел совместное совещание с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым. Стороны обсудили детали и ключевые направления социально-экономического развития Дагестана. В фокусе внимания оказались такие крупные инфраструктурные и туристические проекты, как строительство прибрежного кластера, программа устойчивого развития энергетики и ЖКХ Дагестана, включая план комплексного развития Дербента до 2027 года, а также создание социальной инженерной инфраструктуры для жителей Каспийской и семей военнослужащих. Ну и футбольный клуб «Анжи» после многолетнего перерыва возвращается в Кубок России. Последний раз махачкалинская команда, я напомню, что участвовала в турнире в 2021 году. В клубе отметили, что это важный этап и новая глава в истории команды. «Мы рады вернуться в число участников одного из престижных футбольных турниров», говорится в заявлении. В первом раунде, я напомню, что «Анжи» на своем поле на стадионе «Труд» примет избербашский «Нефтяник». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пятчахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пятчахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун захметсар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун захметсар. Ватан делул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан делул аваданшиву, виля аваданшивур. Дусшиву цакса духурчен, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дусшиву цакса духурчен, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря? Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Например, я пишу этот текст на клавиатуре, и она кажется вопиюще большой и неуклюжей для современного уровня технологий. Очень скоро всем клавиатурам придется исчезнуть. То же самое произойдет с мышками и даже мониторами. Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало, скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей. Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность, лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему. Что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях. Такие социальные сети, как YouTube, просто загибаются из-за недостатка хорошего контента. В российском интернете вообще нет занятых ниш. Все они свободны, конкуренция отсутствует. Отели не рассказывают о своих отелях. Рестораны почему-то не делают свои YouTube-каналы. А строительные компании вообще об этом не размышляют. Но это ненадолго. Скоро до всех дойдет, что это необходимость. И желательно бы вам понять это раньше других. Валюта будущего – это ваше влияние в социальных сетях. И именно в нее нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на чистоте интернета. А сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность, найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Патентная стратегия. Разрабатываем эффективный план защиты интеллектуальной собственности. Как превратить ваши идеи и инновации в мощный бизнес-актив? Многие воспринимают патенты как нечто сложное, дорогое и оторванное от реальности. Наша цель сегодня развеять этот миф и показать, что патентная стратегия – это практичный инструмент для роста и защиты вашего бизнеса. Почему патентная стратегия – это не роскошь, а необходимость? Патенты – это нематериальный актив, который можно продавать, лицензировать и использовать как залог. Также это влияет на повышение стоимости компании в глазах инвесторов. Маркетинговое преимущество. Позиционирование компании как инновационного лидера. Надпись «Запатентована» на продукте увеличивает его ценность в глазах потребителей. Что же такое патент? Коротко и ясно. Получая патент, можно сказать, вы получаете монопольное право на использование изобретения на ограниченный срок, обычно около 20 лет. Разберем три ключевых критерия патентоспособности. Первое – это новизна. Изобретение не должно быть известно где-либо в мире до даты подачи заявки. Изобретательский уровень. Решение не должно быть очевидным для специалистов данной области. Промышленная применимость. Изобретение можно использовать в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или социальной сфере. Переходим к анализу и аудиту текущей ситуации. Необходимо провести инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности. Подумайте, какие у вас есть разработки, ноу-хау, секреты производства. Анализ бизнес-целей. Зачем вам нужны патенты? Патенты обеспечивают защиту и привлекают инвестиции, и вы можете получать доход с разработок. Подумайте, какие у вас есть активы, что сейчас необходимо рынку и что вы можете предложить. Сейчас поговорим о бюджете. Предстоит расход на патентные пошлины, услуги юристов, технических специалистов, а также на поддержание патентов в силе. Проведение патентных исследований. Зачем? Убедиться, что ваша идея новая, не нарушает чужие права, и вы можете получить на нее патент. Четвертый шаг – это выбор географии защиты. Патент действует только на территории, выдавшей его страны, поэтому необходимо выбрать интересующую вас территорию. Там, где вы планируете производить или продавать продукт, или, возможно, где находится ваш конкурент. Механизмы защиты. В нашей стране регистрация прав происходит через Роспатент. Также есть PCT – договор о патенте кооперации. Удобный инструмент для регистрации прав сразу во многих странах. Составление и подача заявки. Роль патентного поверенного. Почему это важно? Юридическая грамотность формулировок определяет силу патента. Структура хорошей патентной заявки. Формула изобретения – его сердце. Чем шире формула, тем больше защита. Чем уже, тем легче получить патент, но его проще обойти. Сроки. Процесс от подачи до получения патента может занимать от 1 до 3 лет. После регистрации необходимо следить за сроками по поддержанию патента в силе. Необходимо следить за своевременной оплатой ежегодных пошлин. И немного поговорим о типичных ошибках. Публикация до подачи заявки, например, статья в блоге или выступление до подачи заявки, уничтожает новизну, если данное событие произошло более 6 месяцев с момента подачи заявки. Далее мы уже говорили, слишком узкая формула изобретения. Конкурент легко может ее обойти и изменить незначительную деталь. Контролируйте свои активы, и они станут источником вашего дохода.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Мы тогда снова возвращаемся назад. Вот если сравнить предпринимательский опыт и опыт менеджерский, какие мотивы двигали в одном и двигают в другом?
4: У меня в предпринимательском я просто хотел заработать. Очень примитивно. В моем случае это было очень странно. То есть мне хотелось... Нет, это я слишком упрощаю. Наверное, главный мотив... самостоятельно правила игры определять. Ага. Когда это по мне ударило по мозгам? Когда в «Солнечных продуктах» мне Влад разрешил, культуру делать.
3: Угу. Культуру внутри компании.
4: Культуру внутри компании, да. Мы там ценности, правила, все сделали, сформулировали, зафиксировали. А для меня это очень важно. То есть это вот, я не знаю, откуда это пошло. Это, наверное, вот когда я переехал из Новосибирска, стал холдингом управлять, я понял, что вообще невозможно управлять, если у вас не выстроена культура. Потому что культура определяет, как принимают решения твои ребята, которых ты в глаза не видишь, они твоей энергии не слушают. И очень на примитивном уровне я тогда уже начал вокруг этого как-то думать. И мы сделали, ко мне пришли ребята хорошие из Марса. Вот как бы так они меня... прокачали на начальном уровне, мы сделали, в общем, каркас очень нравился всем команде, очень нравился коллективу, но акционер, мы же ожидали, что акционер тоже соответствует этому. Кризис случился вот этого 2008 года, ну вот он там, 2008, потом 2009, акционер приходил, такой, это фигня все, вы там игрушки играли свои, вот сейчас будем жить так. И я такой, как? Получается, что ты не свободен, и ты в найме, это тяжело. У меня еще накладывалась вот эта, жажда свободы. Я верующий человек, а это, поженить твои принципы мировоззрения с внутри найма очень непросто. Это нужно найти акционера, который будет с тобой одинаково думать. У меня в этом плане там с Владом было более-менее, но все равно это какие-то вещи было тяжело. И я для себя сказал, нет, в моем конкретном случае я лучше буду зарабатывать мало, но я буду независим. Я буду независим, и главное, я буду влиять. Что нужно сделать для того, чтобы я влиял на культуру? Я должен стать партнером. Вот акционеры же, они определяют культуру. Вот я, значит, стану партнером и буду влиять на культуру. Ошибся. Потому что мало, потому что акционерство не равно партнерству. Для меня вот этот урок главный, даурьевский. Акционерство не равно партнерству.
3: Вот. А сейчас, будучи топ-менеджером, да, и будучи большой компанией, есть ли ощущение вообще свободы в таком режиме, в таком абсолютно количестве свободы партнеров и так
4: абсолютно
3: далее?
4: Абсолютно, это интересная штука. Я вот, например, сейчас, моя сфера деятельности, мы стали большие, то есть мы стали крупные. Номер один. Как только ты становишься большой, ты должен, по-другому начинать думать. Ты должен начинать, мы всегда от государства подальше пытались держаться. Мы понимаем, что мы практически...
3: часть государства.
4: Это слишком... Нет, в этом плане даже близко не так. Но что ты что-то должен делать для страны. Вот ты не можешь стоять вот как-то далеко, вот ты как бы вот там что-то вы не то делаете и не трогаете нас. Ты, во-первых, стал большой, а во-вторых, вот как-то это часть тебя. Ты никуда убежать не сможешь, уехать не сможешь. То есть ты должен что-то, какую-то пользу, если особенно компетенции есть, если знания есть, прикладывай, в общем, усилия. И у меня последние полгода ну, много времени отнимает, и меня очень партнеры в этом плане поддерживают. Они как будто меня на фронтлайн этот выдвинули, вот как бы двигая. Там, проект называется «Горизонт 2040», а дальше это будет в архипелаг транслироваться. Мы пытаемся просто сформулировать возможную стратегию развития российского агропромышленного комплекса. Я это полностью прозрачно делаю. Вот все рассказываю у себя в Телеграм-канале, доклады публикую, там, как бы, приходите, критикуйте, никаких вот не было, чтобы наших каких-то коммерческих интересов. Uh-huh. Мы пытаемся себя позиционировать, мы пытаемся подумать, как какую-то интеллектуальную работу сделать и предложить. Потому что много у нас вызовов внутри отрасли, и мало бизнес должен быть активнее в этом всем участвовать, особенно в инновациях, особенно там во внедрении новых технологий. И вот в этой части как будто бы тебя выдвигают, и я абсолютно свободен в этом. То есть, двигаешься вперед. Мы как компания стали невероятно зависимы от рекрутинга. Я не знаю, как это у тебя. Насколько трудно нанимать.
3: Да, это вообще другого масштаба игра, да, это невозможно сравнивать. Мы ищем творческие кадры в маленьком количестве, а вы ищете в промышленных масштабах людей куда только можно.
4: И вот рекрутинг, это, если посчитать количество времени, например, которого я трачу, или который Валерий Николаевич тратит. Часть совета директоров, которые методологической деятельностью занимаются, участвуют, которые мы тратим на разработку программ рекрутинговых или поиск новых бизнес-моделей, как искусственный интеллект интегрировать в бизнес-процессы. Это будет 50-60% иногда времени. То есть очень много. У нас есть возможность аллоцировать интеллектуальные ресурсы, выдернуть их из операционки и погрузить на полную в этот вид деятельности. Это совершенно это роскошь, наверное, для компании такой. Свобода. Я себя никогда более свободным не ощущал. С учетом всех ограничений внутри. Это очень классный, интересный образ. На гитаре играешь?
3: Нет. Поиграл.
4: Я на гитаре играю. Представить можешь гитару, да?
3: Да, да, конечно.
4: У меня просто с сыном разговор был года два, что ли, назад. И он говорит, папа, там... А они с товарищем что-то умничали. Он говорит, он сказал, про счастье нельзя сказать, ты счастлив. Сейчас счастлив или нет? Время пройдет, и ты скажешь, в прошлом я был счастлив, а сейчас я не счастлив. Я говорю, интересные мысли, конечно. Мне кажется, есть еще одна концепция. Представь гитару. У гитары есть струны. Есть деки здесь, есть колки там. Струна натягивается. Так вот, струна — это как грани твоей души. Или тебя. Uh-huh. Твоей жизни, да? Ты звучишь как внутреннее ощущение этой наполненности жизни — это звук этих самых струн. Uh-huh. И ты звук этих струн слышишь. Ты их брякнул, и они у тебя звучат. Они у тебя могут... они могут быть расслаблены, так звучать. Они могут быть перетянуты, когда ты сверхнапряжение какое-то, тебя рвет просто. Это тоже слышно, чувствуется. Но есть какой-то диапазон этих звучаний, этих струн, когда они рождают гармонию. И ты себе можешь сказать, я сейчас живу. Я сейчас живу, я свободен. И это можно назвать состояние гармонии. Так что такое колки здесь, и что такое дека и колки? Для меня всегда семья была важна. Я не 23 года в браке. Развод никогда не был у меня опцией даже. Я просто воспитан в такой культуре. Я даже не знаю, наверное, откуда как-то в подсознание заложили мои предки. То есть дека — это моя семья. Я свои струны цепляю за деку. А дальше их надо за что-то зацепить с этой стороны. И я всегда бежал от обязательств на работе. Перед партнерами, перед акционерами, дать мне свободы. Я просто такой. А так как их зацепить не за что, а они и звук тогда издавать им не на что. И когда у меня получилось, есть у нас внутренние обязательства, какие-то между собой, мы вменяем себе друг друга, да? Это нормально, это то, что нас сонастраивает друг друга. И ты, получается, выдыхаешь и говоришь, я беру на себя эти обязательства. И ты раз один колок, другой, третий, четвертый, и у меня получилось, что это твои обязательства по работе, это твои какие-то обязательства по семье. И ты натягиваешь струны своей, вот грани своего сердца, души, и это дает тебе энергию и свободу. То есть это вот это свободу творить в том числе.
3: Очень классная метафора на самом деле, потому что, мне кажется, мы не столько зачастую бежим от обязательств вообще, да, а сколько они зачастую, у нас зачастую в голове не сформировано и не сформулировано для самих себя, какие обязательства они нас могли бы усилить, да, например, вот как, условно, обязательство вставать по утрам, потому что у тебя есть какая-то ответственность перед самим собой, перед партнерами, потому что вы сами для себя нашли какую-то интересную идею для реализации, да, а когда ты вообще без обязательств живешь, мне кажется, ты попадаешь в такой вакуум, в прострацию, в котором, ну, нету ни интереса никакого, то есть нету вот этого вот как раз вектора, какой-то струны, из-за которого ты можешь... Так что очень интересное, на самом деле, такое сравнение.
4: Я ж тут в Коста-Рике и в Оксфорде договорился еще до... В русском языке я бы никогда этого не нашел. Я там говорю, вот что-то... Вот поднимите руки там в аудитории. Кто из вас наемные? Угу. И там четверть зала, понимаете, мы наемные. А в Оксфорде там половина наемные. Я говорю, ну, на самом-то деле каждый из вас собственник. Угу. Мы вообще все собственники. Пафосно по-русски звучит. Мы собственники наших жизней, совладельцы семей и акционеры этой планеты, и у каждого из нас есть сила быть собственником. Uh-huh. Сила буквы О, я так назвал, доклад у меня назывался. Но, говорю, на русском языке не так. В русском языке этимология другая. Но в вашем-то английском языке, давайте я вам напомню, что такое ownership и owner. Внутри этих двух слов зашит глагол to own. А значит... Иметь силу это, быть собственником, менять мир, там, не знаю, что угодно делать, быть просто предпринимателем, созидательным, это, во-первых, быть должным кому? Семье, обществу, стране, планете. Вот ты когда это долженствование в мировоззрение свое погружаешь, тогда ты становишься собственником в вашей этимологии вот этого определения слова owner и ownership.
3: Хорошая, я понял идею, да, того, что, по сути, ну, оно уже как бы и заложено.
4: Да, да.
3: Ну, да, идея такая близкая.
4: Я ждал, что мне скажут, ты перепутал в английском не так, но никто не сказал.
3: Про компанию понял, ты вот уже затронул эту тему, но так или иначе, вот ты занимаешься уже много лет деятельностью в этой сфере, да, и ты понимаешь уже сейчас, уйдя однажды из нее, вернувшись, понимаешь, что это тебе... Какая идея вообще жизни? Куда, к чему хочется прийти? Именно не с точки зрения компании, а личности, к чему хочется прийти?
4: Ну, ты же в контексте бизнеса спрашиваешь, да?
3: Ну, скорее нет, даже не в контексте бизнеса, потому что бизнес — это же тоже реализация каких-то личных, конечно, целей, да, каких-то личных потребностей. Для кого-то деньги, для кого-то признание, для кого-то там сообщность с чем-то большим. То есть мне больше интересно лично даже.
4: Но вот я себе особенно первые полтора года, я в соцсетях активен 3 года всего. Угу. Ну, в смысле, я регулярно пишу. Я так появлялся, но там так. А 3 года я пишу регулярно, с пандемией. И первый год я главным моим адресатом и читателем. Я просто испугался, что, ну, ты можешь помереть. Ну, вот сколько тебе лет там, и ты можешь уйти. А дети твои маленькие, и они еще ничего про тебя не знают. И ты не успел им вообще о чем-то важном рассказать. И значит, ты должен писать для того, чтобы если вдруг там придется, как тебя свалит этот вирус странный, чтобы детишки вырастут, когда им важно будет о чем-то почитать, чтобы они пришли и почитали. Вот там папа об этом думал так-то. Я писал для сына и для дочки. То есть, ну, главная моя целевая аудитория была вот первые полтора года. Сложные вещи я понимал, что они меня слышат по-другому. Вот если я публично какие-то вещи там транслирую, просто другая реакция появляется. Я в этом контексте, вот есть я, есть там моя семья, есть бизнес. Наверное, одна из самых воодушевляющих целей моих. Я пытаюсь показать, вот что там я там, ну, как сказать, вот как я живу. Я открыто, публично, ну, я везде одинаковый. То есть это, для кого это важно? Для Пашки моего это важно. Вот посмотри, вот, как бы я же не могу ему объяснить, что такое жизнь. Я же не могу ему там подсказать что-то. То есть я его могу просто там что-то подготовить к каким-то обстоятельствам, когда он будет шишки свои обстукивать, чтобы у него была какая-то там, не знаю, там опыт какой-то, там картинка какая-то. То есть для меня сверхцель, сверхзадача увидеть самореализацию сына. Вот если вот пройдет время, ну, допустим, сейчас 18 лет, ну, допустим, 35 будет, 40, да, то есть вот он создаст семью свою, там, у него там дети, дай бог, появятся, они обязательно через кризис пройдут, и они в этот, ну, то есть он умудрится сохранить эту семью, да, и вот как-то на... И еще и состоится, как вот, ну, место в жизни займет какое-то, и будет что-то делать полезное, ну, вот в обществе, в общем, это не балду пинать, что-то самореализовываться как-то, и чтобы у него тоже этот инструмент звучал, мы будем слышать это, и он будет слышать, и я буду слышать, чтобы вот, вот эти звуки я его буду ощущать. Это было, это для меня, наверное, ну, цель номер раз. За дочку я как-то менее, ну и тоже, и про дочку тоже важно, конечно. С точки зрения семьи, у меня есть мечта, конечно, тоже. Я пока к ней с трудом прикасаюсь. У меня же жена, у нас театр детский есть дома. Мы построили детский театр. 10 лет уже в следующем году будет. У меня жена актриса. Ну, невероятные просто силы, таланта актриса, которая из театра ушла. И это просто божий промысел для меня просто. Подарили мне этого человека. Я вот живу с ней уже 25 лет знакомы, 23 года живем. Мне хочется, чтобы у нее был свой театр. Хочется, чтобы она вот, ну, она, ее масштаб личности и масштаб ее таланта гораздо больше того, чем она сейчас занимается. И я как-то вот, я пытаюсь что-то как-то, и вот оно вроде двигается, но все равно мне вот как бы хотелось бы, чтобы она, как сказать, какую-то новую, на новую спираль своего творческой самореализации вышла. Для этого, может быть, просто рядом нужно стоять как-то. Можешь что-то делать. Это вот, вот здесь, да, в семье. Ну, а в бизнесе тоже есть. Вот ты в Дубай почему уехал?
3: По многим причинам. Я давно, во-первых, хотел переехать. И я там первый раз в 2019 году переехал. Вот, потом пандемия началась и так далее. Вот, и потому что у меня такая тяга к... соприкосновению вот с чем-то мировым, с чем-то международным и так далее. И мне прям это вот, для меня это такая, наверное, одна из вообще ключевых идей. Да, с одной стороны, как есть пословица, где родился, там и пригодился, с другой стороны, есть какие-то личные желания, амбиции и так далее. У меня есть так, определенные ориентиры того, что я хочу сделать. Вот. Проблема, на самом деле, которая у меня была, я родился в Москве, я никогда не переезжал. Большинство людей, они как, в Москву как минимум переезжали, да, и там жена моя, например, тоже в Москву переезжала. А для меня всегда это было настолько, мне даже с квартиры в квартиру было сложно переезжать эмоционально, то есть я такой приросший. И у меня это создало, помимо так, возможности видеть мир по-другому, других людей, создало возможность мобильности. И сейчас я вообще в целом начал относиться к, именно к базе, к локации по-другому абсолютно. То есть у меня вот такие посылы были.
4: У меня был период, я тоже ну, примерял рубашку этого переезда. Вообще, я понял, что это для меня важнейший был опыт. Я не могу.
3: Ничего себе, у меня обратная абсолютно
4: вся история. Я просто невероятно привязан, зависим от этой культуры. И у меня ни разу не возникало ни одного желания уехать. Я в марте, первую половину марта был в Дубае. А тогда было настолько неопределенно все, что вот, а вдруг что-то произойдет, просто что-то невероятное, самолеты перестанут летать, вообще все-все-все. И единственный был вопрос, как я доберусь до дома. Это землей, что ли, так? Это вот надо там берегом потом до Ирака.
3: Землей не плохо.
4: Далеко, да, как-то далеко. Ну, то есть для меня это вообще не, вот не вариант. Вообще никак. Есть два метода ведения бизнеса.
3: Так.
4: Один метод ведения бизнеса. Я предпринимаю усилия для того, чтобы создать что-то полезное, доброе для других людей, на этом заработать деньги.
3: Так.
4: Назовем это созидательное предпринимательство.
3: Окей.
4: Второй метод ведения бизнеса. Я предпринимаю кого-то другого для того, чтобы заработать деньги. Кого-то другого – это кого? Это клиента, это инвестора, это сотрудника, это государство. Угу. На нашем языке деревенском это называется «нахлобучиваю». Да? Угу. Вот предприниматель-созидатель, предприниматель-нахлобучник. Любыми методами, которые не запрещены законом. Вот здесь. Угу. Главное, да, чтобы закон не нарушать. У нас, кстати, в Конституции написано, можешь зарабатывать любыми методами, только не нарушай закон.
3: Ну, то дальше есть, мораль уже регулируется.
4: Нет, в том-то и дело, конституционно разрешено нет, конституционно, все, что не нет, запрещено.
3: Конституционно, да, но да, у человека есть мораль свобода, и, как бы, дальше, и закон, да. Да.
4: Вот если по горочкам или, не знаю, по корзинкам разложить вот количество работодателей, которые вот в такой бизнес-модели работают, я думаю, это будет не очень много. И вот если в какой-то момент вот этого, назовем его так, созидательное предпринимательство станет в нашей стране подавляющее большинство, больше половины, мне кажется, будет вообще крутейшая штука, крутейший результат. Потому что внутри этого, почему я говорю, я так, ну, более пессимистично, чем ты настроен, потому что вот есть МГУ и Александр Александрович Аузан вместе с РВК, они делали исследование и обнаружили две России. Две России. Он говорит, что у нашей страны два сердца. Россия индивидуальная и Россия коллективная. Мы это исследовали, ну, они 5 лет исследовали, 5 тысяч выборка, а мы его тоже ведем последние 20 лет, и у нас там выборка под 200 тысяч человек. Мы, правда, называем это Россия эмпатично-общинная и Россия рационально-достиженческая. Цифры одинаковые. 75% коллективных, эмпатично-общинных коллективистов и 25% рационально-достиженческих индивидуалистов. Так вот эти две России, они друг друга не понимают, они не видят. 75%, по мнению Сан Саныча, вытолкнуты на обочину последние 30 лет, забыты. Они не участвуют в созидательной деятельности. Они вот как будто бы, вот, ну, не при, ну, вот они неприкаянные. Вся история компании «Эвка», суть социального эксперимента, как правило, индивидуалисты инновации двигают. Как правило, индивидуалисты строят компании, предприниматели все. Вот они вот из этой России, из ИИ в основном. Uh-huh. И вроде как вот инновации с этими 75 не рождаются, не получаются. Вся эвко-культура построена на этих 75. Вот она вот здесь. И мы, почему мы в Москву не сильно там? То есть у нас из 8 акционеров всего 2 в Москве-то живет. 5 из 8 в Алексеевке, Белгородской области. Они никуда не уехали из Алексеевки, Белгородской области даже сейчас. И детей никуда не перевезли, и внуков никуда не перевезли. И у нас, у акционеров компании «Эвка» ничего нет за границей. И денег мы 24 февраля не потеряли, потому что все, что мы имеем, мы храним здесь. И вот это как суть социальный эксперимент, он еще и в этом, чтобы дать вот возможность какую-то созидательную деятельность вовлечь вот этих ребят. И как на абсолютной свободе, вот есть вот как мечта, да, абсолютная свобода выбора. Вот есть Вася, есть Петя, и они могут так бизнесом заниматься, Они могут на начальном этапе вот так какой-то начальный капитал заработать, а потом что-то кликает, говорит, нет, я что-то хочу вот как-то, что-то, какую-то идею, какую-то, ну, какую-то вот полезность искать. Вот если вот этого будет больше, вот это будет здорово.
3: Еще раз спасибо большое.
4: Спасибо большое.
3: Очень интересно. Разговор. Вообще, в целом, интересно прикоснуться к, там, через тебя к бизнесу и к решениям такого масштаба. По-другому всегда после этого начинаешь видеть вообще мир и ощущать реальность, потому что понимаешь, что она гораздо шире, чем ее видишь ты. Так что безумно рад.
4: Удачи тебе в твоем бизнесе.
3: Спасибо. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Власти Дагестана объявили, что при методической поддержке федерального центра завершили полное обследование территорий и объектов, которые пострадали от весеннего паводка. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзулин. По словам главы Минстроя, специалисты проверили школы, детские сады, участки с оползненными процессами, дамбы и другие инфраструктурные объекты. Я напомню, что обильные осадки, которые обрушились на наш Дагестан в конце марта и в начале апреля, привели к массовым подтоплениям, нарушениям в работе систем водоснабжения, электроснабжения, а также повреждением дорог и мостов. На пике стихии из затопленных домов были эвакуированы более 11 тысяч человек. Но в администрации Советского района Махачкалы прошла встреча с жителями микрорайона Сепараторный, которые обеспокоены предполагаемой застройкой у подножия горы Таркетау. Поводом стало видеообращение, которое жители записали к премьер-министру Дагестана Магомеду Рамазанову. Об этом сообщила мэрия. Участники обсудили возникшее недопонимание. Власти призвали не распространять слухи. В своем видеообращении к премьер-министру Дагестана Магомеду Рамазанову жители сообщили, что к ним приходят люди и пытаются словесно запугать их, заявляя, что заберут у них земли и что строящие дома дальше строить не разрешат. Жители подчеркнули, что они не зачинщики конфликта, а уже третий-четвертый раз проявляют терпение. Владельцы участков с полным пакетом разрешительных документов имеют право на строительство на своих землях, подчеркнули в ходе встречи. Участники признали, что высказывания в соцсетях были эмоциональными и не имели достаточной основы. В мэрии заявили, что все озвученные факты будут тщательно проверены, а любые решения будут приняты исключительно в рамках правового поля. С 22 июня в Хасавюртовском районе начнется прием заявлений на выплаты за утраченное жилье после наводнения. Об этом сообщил Магомед Рамазанов. Я напомню, что ранее с 15 июня прием заявлений стартовал в Дербенском районе. Межведомственная комиссия завершает оформление заключения по поврежденным домам. Из 5701 здания документация готова в 3543. Но во втором квартале этого года квалифицированные испытания для экскурсоводов и гидов-переводчиков Дагестана успешно сданы еще 30 специалистами. Аттестация позволяет подтвердить профессиональные навыки и знания, которые необходимы для работы с туристами и проведения экскурсий на высоком уровне. Как сообщили в Минтуризме Дагестана, после успешного прохождения испытаний сведения о специалистах вносятся в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Федор Щукин провел совместное совещание с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым. Стороны обсудили детали и ключевые направления социально-экономического развития Дагестана. В фокусе внимания оказались такие крупные инфраструктурные и туристические проекты, как строительство прибрежного кластера, программа устойчивого развития энергетики и ЖКХ Дагестана, включая план комплексного развития Дербента до 2027 года, а также создание социальной инженерной инфраструктуры для жителей Каспийской и семей военнослужащих. Ну и футбольный клуб «Анжи» после многолетнего перерыва возвращается в Кубок России. Последний раз махачкалинская команда, я напомню, что участвовала в турнире в 2021 году. В клубе отметили, что это важный этап и новая глава в истории команды. «Мы рады вернуться в число участников одного из престижных футбольных турниров», говорится в заявлении. В первом раунде, я напомню, что «Анжи» на своем поле на стадионе «Труд» примет избербашский «Нефтяник». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писаные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Развитие сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Какая сейчас ситуация с налоговыми рисками?
2: Читал семинар для бухгалтеров, финансовых директоров в одном из университетов. И получается так, что за последние годы тенденция к снижению количества уголовных дел по налоговым преступлениям. Уклоняться от уплаты налогов стало все сложнее, сложнее и сложнее. И тому несколько причин. Ну, во-первых, допустим, за прошлый год, по данным из отдельных источников, возбуждено уголовных дел по налогам, что около 4500. При этом до суда дошли пятая часть, по-моему, уже примерно так. Куда делись все остальные? Погасили. Никто не хочет связываться с уголовной ответственностью, если есть возможность погасить. Конечно, не всегда есть возможность погасить, поэтому, ну да, ты привлекаешься к уголовной ответственности. А погасить можно до удаления суда в совещательную комнату, даже если уже дело в суде.

0: Это раз. Второе. Эффективность налоговых проверок возросла. Налоговая в настоящее время все больше, все чаще проводит проверки с привлечением сотрудников ОППК, ну, полиции. И проверки стали совместными, налоговая и полиция. Эффективность возросла. Если там раньше собираемость была что-то по одной проверке примерно 78 миллионов, то сейчас средняя собираемость по одной проверке 109 миллионов рублей. Эффективность. А возбуждаются уголовные дела в 90% случаев, если материал передается в Следственный комитет из налоговых инспекций. А раньше в 50% случаев, то есть качество возрастает. Все это приводит к тому, что преступление сокращается, потому что предприниматель не хочет с этим связываться, потому что понимает, что точно доначислят, точно взыщут, еще и к уголовной ответственности привлекут. Плюс еще работа налоговой улучшилась, вот эта пресловутая АСК НДС-2, которая видит разрывы, цепочки, и на ранних этапах анализирует, вызывается предприниматель на предпроверочном анализе для понуждения его, что называется, к доплате. При камеральных проверках выявляются разрывы, ну и при выездных тем более. Все это ведет к тому, что у тебя нет даже возможности где-то там уклониться, потому что своевременно это будет выявлено. Конечно, все равно присутствуют еще фирмы-однодневки, разрывы, неуплата НДС, и чаще всего за это и привлекаются люди к уголовной ответственности за налоговые преступления. Кое-где есть еще дробление, но все меньше, меньше, меньше и меньше. Поэтому мы идем в светлое будущее, где все будут платить налоги.
1: А как же зарплата в конвертах?
0: Да, зарплата в конвертах. Это какая должна быть зарплата и какому количеству сотрудников, чтобы там прям доначисление серьезное было. Да, конечно, если проверка выездная проводится, то в том числе в общий котел приписывается и зарплату в конвертах, что называется. Но, по большому счету, это не такой большой процент. Налоговой есть тоже эффективность проверки. Вот то, о чем я сказал. Раньше было 78 миллионов по одной проверке, сейчас 109 миллионов. Если ты платишь зарплату в конверте, и вся зарплата за год составляет 1 миллион рублей, ну, вряд ли налоговая там заинтересуется. Если у тебя вся зарплата в конвертах составляет 1,5 миллиарда, все зависит от ситуации.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Вы когда-нибудь смотрели документальные фильмы о львах? Если да, то вы должны были заметить, что они доминируют на своей территории и являются высшими хищниками. Львы – одни из самых сильных животных в мире, и никто не осмеливается противостоять им или бросить им вызов. Их называют королями, потому что они имеют оттенок королевской власти во всем, что они делают. От привычек питания, когда 20-25 членов королевской семьи обедают одновременно, до завоевания огромных земель. Лев всегда ведет себя смело и живет, как истинный правитель. Но их жизнь полна препятствий и проблем. Здесь нет места для ошибок, так как одна ошибка может привести к тому, что они потеряют свою жизнь, царствование или потомство. Кроме того, охота не является легкой задачей. Их успешность составляет всего 17-19% по сравнению с человеком. Трудностей у них больше, потому что они никогда не получают второй возможности. Но вы когда-нибудь видели подавленного льва или того, кто хочет сдаться? Они всегда борются за то, чтобы охотиться и править землями, но никогда не сдаются. Иногда они терпят неудачу в охоте на зебру, газель, антилопу. Но сдаются ли они? Нет. Они очень стараются и преуспевают в охоте. Итак, что же побуждает их не сдаваться суровой жизни? Ответ – выживание. Единственное, что заставляет их двигаться – это выживание. Многие львы теряют свое царствование детей и цариц перед другими львами, но они никогда не отказываются от жизни. Вот 6 жизненных уроков от короля джунглей. Ваша цель – единственный способ выжить. Поставьте себе цель и упорно трудитесь для ее достижения. Считайте, что альтернативы нет. Как львы рождаются, чтобы охотиться и править, признайте, что вы рождены, чтобы достичь своей цели. Рассматривайте свою цель и работу как источник мотивации. Они помогут вам пережить хорошие и плохие времена. Потому что слава временна, но удовольствие от работы и чувство достижения постоянны. Терпеть неудачу и развиваться. Львы терпят неудачу в охоте 8 из 10 раз. Но это заставляет их оттачивать свои навыки. Таким образом, они могут поймать более крупную добычу, чтобы прокормить свою семью. Точно так же мы должны принимать наши неудачи и развиваться каждый раз, когда сталкиваемся с ними. Фокус – это ключ. Когда львы выходят на охоту, они издают меньше шума и сосредотачиваются на добыче. А теперь представьте себе, если лев издаст шум. Смогут ли они охотиться? Ответ – нет. Итак, что мы узнаем? Слишком много разговоров заставляет нас терять концентрацию. Не рассказывайте всем о своих целях и о том, что вы делаете. Держите это на низком уровне и полностью сосредоточьтесь на своей цели. Всегда доверяйте друг другу. Львиный прайд всегда поддерживает друг друга в хорошие и плохие времена. Скорее, в трудных фазах жизни они вносят больший вклад в выживание прайда. Мы также должны знать, что сила находится в стае. Необходимо не разрушать доверие друг друга ради сиюминутной выгоды. Кроме того, мы должны поддерживать друг друга в преодолении сложных проблем и ситуаций. Выживание – это все. Львы никому не причиняют вреда без всякой причины. Но когда кто-то пытается испортить их территорию, жизнь и семью, они не оставляют камня на камне, давая жесткую борьбу. Точно так же мы должны сосредоточиться на нашем собственном улучшении. Однако, если кто-то пытается разрушить нашу карьеру или жизнь, то вместо того, чтобы разочаровываться, мы должны дать отпор и преодолеть таких душителей. Мир – это джунгли. Вы либо сражаетесь и властвуете, либо прячетесь и испаряетесь. Получайте удовольствие от жизни. Львы проходят через суровую жизнь, наполненные повседневными проблемами. Но они не позволяют им испортить их повседневные моменты. Они всегда наслаждаются каждой минутой со своими членами прайда. Они играют друг с другом и заботятся обо всех. Вы также должны убедиться, что наслаждаетесь каждым моментом своей жизни. Оставьте все свои стрессы и тревоги на рабочем месте. А когда вы находитесь дома, Наслаждайтесь временем с семьей. Львы учат нас доминировать над проблемами в жизни и жить как истинный победитель. Как кто-то справедливо сказал, если бы размер действительно имел значение, слон был бы королем джунглей. Точно так же жизнь каждого животного полна борьбы, и мы можем многому научиться у них, чтобы стать успешными в нашей собственной жизни. Поэтому в следующий раз, когда вы будете смотреть документальный фильм о львах, постарайтесь учиться у них.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: В одном из своих интервью ты сказал, что маркетплейсы превратились в филиал Черкизоны. Если я вот правильно тебя процитировал.
2: Ну, наверное, да, примерно так. У нас была публичная дискуссия с Ольгой Наумовой, которая на дату публичной дискуссии была исполнительным директором Wildberries. И в этом интервью Ольга произнесла одну фразу, которая, на мой взгляд, просто должна была быть как красная тряпка для всех проверяющих органов. Она сказала, что «Борис, вы не правы. Никаких там 10 или 20% контрафакта на Wildberries нету, а весь контрафакт, он умещается в единицы процентов». То есть, знаешь, это не один, а это единица. То есть, 2, 3, 5, не знаю сколько. Но если взять оборот Wildberries, взять от него там 1, 2, 3%, то это сотни миллиардов рублей. То есть, ну, это огромные масштабы, которые... В общем, известны даже руководству Wildberries, и думаю, что на Озоне тоже ситуация похожая, хотя есть ощущение, что Озон более аккуратно относится к таким, к продаже таких товаров. Любой ИПшник, любой маленький ларек в любом отдаленном селе обязан разбираться и понимать, что он продает неконтрафактную продукцию. То есть, если он случайно вдруг продает какой-нибудь брелок или ластик с Диснеем, и этот брелок нелицензионный, я вас уверяю, что его найдут юристы и обелетят там на десятки или сотни тысяч рублей штрафов или там досудебных, возмещений досудебных претензий и так далее. Маркетплейсы продают на десятки, сотни миллиардов рублей, и вроде как они не виноваты, претензии не к ним. То есть маркетплейсы, имеющие штат юристов, штат айтишников, которые могут искусственный интеллект заставить проверять легальность товара, не обеспечивают это. А любой ИПшник в деревне должен. На мой взгляд, это нечестно, неправильно, несправедливо. Должно быть не так.
1: Как ты считаешь, вообще устроены серые поставки на маркетплейс?
2: Мне кажется, что есть две основных схемы, два основных таких пути глобально. Первое – это приход товаров, которые верно задекларированы, но имеют заниженную таможенную стоимость. По большому группе товаров реально таможенную стоимость определить сложно. И если бы эти товары дальше шли через большие компании, то там бы все равно возникло вот этот вот разрыв в уплате НДС, и налог в это выявлено. Когда эти товары идут через море тысячи мелких ООИП, то налоговая не видит этого разрыва из-за того, что это нет уплаты НДС у малого бизнеса. Второй путь – это карго-компания. То есть, что такое карго? Карго юридически – это доставка несопровождаемого груза физических лиц. Карго-компании на сегодняшний момент предлагают доставку груза из любых стран, из Турции, из Китая, откуда угодно, быстро привезут к вам на склад, либо вы заберете у них на складе. И это реально огромные объемы. Говорят, что этот серый бизнес на сегодняшний момент больше в масштабах, больше в размерах, чем был в своем максимуме в 90-е годы. Я слышал цифру, не знаю, насколько она правдивая, что в Москву заезжает до 100 фур такого вот карго-груза в день. То есть из-за маркетплейсов возник огромный рынок сбыта для ввезенных в серую и в черную товаров.
1: Когда мы говорили про вызовы, ты не сказал ничего про инфляцию издержек. Если спросить любого ритейлера, он скажет, что для него все-таки вызов номер один не то, что клиенты уходят на маркетплейсы, а инфляция издержек.
2: Ну, наверное, у нас это в комплексе. То есть у нас есть одновременно переток части клиентов на маркетплейсы с ростом издержек по всем фронтам. То есть это рост и расходов на фонд оплаты труда, на логистику, на доставку, на все.
1: Ты можешь сказать какие-то решения, может быть, очевидные, которые вы делаете для того, чтобы эту инфляцию издержек минимизировать? Может быть, какие-то кейсы автоматизации?
2: из, наверное, важных проектов автоматизации, которые у нас есть, ну, внедрение такой стандартной вещи, которую внедрили, ну, наверное, большинство сильных ритейлеров, это касса самообслуживания. Внедрено, работает, хорошо, в общем, работает.
1: Какой процент чеков уже идет через кассу самообслуживания?
2: Очень сильно зависит от магазина. Есть магазины, где до 50%.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Есть магазины, где доля меньше. Наверное, ну, тоже такие какие-то стандартные вещи. Можно зайти на сайт сети и посмотреть наличие товаров в магазинах. Соответственно, не надо звонить в справочную службу, можно зайти на сайт и посмотреть. Есть карты магазинов с привязкой товаров, то есть можно зайти на терминал в магазине, набрать товар, и будет прямо нарисовано, куда пойти. То есть, чтобы не дергать консультанта, а можно самому найти товар. Ну, такие простые вещи, которые помогают, особенно помогают той части покупателей, которые не любят общаться с консультантами, самостоятельно при этом выбор произвести и покупку совершить.
1: Боль, понятно, что много вызовов у ритейлеров сейчас, но тем не менее, вот как ты определяешь стратегию развития компании на горизонте 3-5 лет?
2: Ну, на сегодняшний момент очень сложно определять стратегию развития компании, потому что эта стратегия зависит от решений, которые будут приняты или не приняты государственными структурами, органами законодательной власти.
1: В отношении
2: торговли. Если государство будет продолжать закрывать глаза на то, что происходит на розничном рынке, и на то, что маркетплейсы сформировали огромный канал продажи контрабанды и контрафакта, это будет одна бизнес-стратегия. Если государство предпримет какие-то резкие активные шаги, это другая бизнес-стратегия. То есть, если мы вернемся на какой-то нормальный трек развития розничной торговли, тогда мы будем продолжать развитие магазинов. Если этого не случится, значит, магазины будем постепенно сокращать, а производство увеличивать. Ну, производство мы будем увеличивать в любом раскладе. Дальше просто зависит, будем мы при этом одновременно свою розницу увеличивать или сокращать.
1: Понятно. То есть ты с одной стороны маркетплейса ругаешь, с другой стороны твое производство поставляет на, ну как бы продает, правильно, через маркетплейсы. Не боишься, что завтра тебя там в блок внесут какой-то?
2: Ну, на самом деле мы продаем не только через маркетплейсы, мы продаем через региональные торговые компании, через независимые магазины. У нас достаточно большой пул покупателей, с которыми мы успешно работаем. Маркетплейсы одни из многих, ну, собственно, как и должно быть в любой нормальной компании. Нельзя делать ситуацию, когда весь бизнес какого-то компании зависит от одного или от двух маркетплейсов. Но это просто опасно. Маркетплейс может изменить с завтрашнего дня условия по конкретной категории товаров, и бизнес какой-то компании станет убыточным. Ну, мне кажется, что это избыточный риск, так нельзя. Мне вообще кажется, что когда у маркетплейсов есть право в одностороннем порядке с завтрашнего дня изменить любые условия, говоря, что это оферта на сайте, то это тоже некоторое злоупотребление правом, потому что все остальные их контрагенты так сделать не могут. Вот у людей заключен договор аренды, например, на того же тоже ПВЗ. Вот маркетплейс снизил комиссию за выдачу посылок, все, этот маркетплейс стал убыточным. Договор аренды расторгнуть с завтрашнего дня нельзя, и людей уволить с завтрашнего дня нельзя. То есть это ситуация, когда самый крупный игрок на розничном рынке может подставить, давайте называть вещи своими именами, подставить всех вокруг в любой момент, ему за это ничего не будет.
1: Боря, у тебя 6 детей.
2: Не так, Миша, ты неправильно формулируешь. Я всегда говорю, что надо говорить не так. Боря, почему у тебя всего-навсего 6 детей?
1: Ну, у меня следующий вопрос. Как ты распределяешь время между работой и семьей?
2: Ой, наверное, честный ответ — с трудом. Хочется, конечно, больше времени тратить на детей и на общение с семьей. Получается, к сожалению, меньше. Но я стараюсь. Либо на это вот бизнес, в принципе, работа, может занять все время, которое есть. Либо человек жестко выделяет время на спорт, на какие-то семейные дела, либо на них никогда не хватит времени.
1: Поэтому... Смотри, ты в таком бизнесе, что у тебя как должно быть? Ты приходишь домой, один лепит, кто-то вышивает, кто-то рисует, правильно? И, в принципе, особо заниматься и не надо, дети как это сами себя занимают.
2: Если серьезно, то и лепят, и рисуют. Конечно, дома всегда происходит использование товаров, такое как тестирование в домашних условиях всех новинок, конечно, происходит.
1: Ты производишь впечатление очень такого дисциплинированного человека. Можешь поделиться какими-то своими полезными привычками?
2: Наверное, назначать и планировать количество дел, которые реально выполнить. Мне кажется, что те, кто там опаздывают, они недооценивают, что между делами надо в любом случае планировать какие-то промежутки. Если весь день распланировать из сплошных встреч дел, то любой сбой в любой встрече приведет к тому, что весь день, весь график полетит. Поэтому, наверное, планировать... Реальное планирование возможностей.
1: Ты можешь дать несколько советов начинающим предпринимателям?
2: Первое. Бросить это гиблое дело. Шутка. А если серьезно, то узнать максимум про то, чем вы собираетесь заниматься, наверное, хорошо, если прям совсем начинающий предприниматель, поработать в найме в той сфере, которой вы собираетесь заниматься, постараться поработать в разных областях, то есть понимать в разных частях бизнеса, то есть не только там в продажах, а и в маркетинге, в бухгалтерии, в юридическом отделе. Прочитать законы, прочитать гражданский кодекс от первого А до последнего Я, то есть вообще-то лучше из одной уголовной. Почитать книг по бизнесу. В России издается огромное количество прекрасных книг и по бизнесу, и по экономике.
1: Порекомендую свои 2-3 любимые книги, которые обязательны к прочтению.
2: Мне очень сложно будет порекомендовать 2-3 любимых книжки, потому что, наверное, их больше. Точно совершенно рекомендую прочитать «Экономический образ мышления» Пола Хейне. Очень хорошая книга по экономике. Советую почитать книги Левитаса. Советую прочитать 22 закона маркетинга. Советую прочитать книжки психолога Чалдини. Наверное, имеет смысл почитать для общего развития разные книги про успешных предпринимателей российских, как они создавали бизнес, что у них не было все гладко. Таких книжек много. Например, есть прекрасная книжка про Бориса Юрьевича Александрова «Сырок», как он... Как первый его бизнес-опыт был торговля водкой, за что он получил срок, и как производились первые глазированные сырки. Прямо отличная книжка, настоятельно рекомендую.
1: Если бы ты мог пригласить на ужин абсолютно любого человека из ныне живущих, кого бы ты позвал?
2: Наверное, это зависит от цели, которая ставится. Просто поговорить, пообщаться?
1: Да, просто поговорить, пообщаться.
2: Наверное, будет нескромно, но если прямо вот из любого живущих, мне бы хотелось поговорить с президентом России.
1: Вот так вот. Ты знаешь, ты уже второй человек, кто в нашем подкасте называет, что он бы хотел поговорить с президентом России. Борь, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел. Спасибо, что потратил время. Ребята, я уверен, что каждый, кто посмотрит эту программу, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, обратите внимание, какой классный ассортимент в хобби-гипермаркетах Леонардо. И давайте вспомним наше детство, давайте не позволим сделать так, что наши хобби лепить, вышивать, рисовать заменят какие-то гаджеты и какие-то примитивные игры. Давайте все-таки вспоминать то, что в нас было заложено еще нашими родителями, и транслировать эти ценности своим детям.
2: Современные модели есть из пластика, из дерева, из фанеры, из бумаги, из пенополиуретана. Их собирать одно удовольствие, их можно собирать, раскрашивать, делать из них большие, да, прямо как это, экспозиции из разных наборов. Это реально интересно, и это тоже все у нас есть, рекомендуем.
1: На самом деле для меня твои магазины... они играют очень важную социальную функцию. Потому что я хочу, чтобы наши с тобой дети продолжали читать книжки, рисовать, что-то выжигать, может быть, даже вышивать,
2: рисовать,
1: выпиливать лобзиком и, конечно же, собирать какие-то модели, правильно, там, самолетов, танков и так далее. Поэтому я очень хочу, чтобы вот этот физический ритейл, он остался. Мне, например, очень грустно видеть, как массово в какой-то период времени закрывались книжные магазины. Я хочу, чтобы наши дети меньше времени проводили в гаджетах, а больше времени занимались вот такими вот хобби, которые ты как раз в своих гипермаркетах продвигаешь. И спасибо тебе за это огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов сегодня прибыл в поселок Мамедкала Дербентского района, чтобы осмотреть строящиеся дома для семей, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации в марте-апреле. Строительство, я напомню, что продолжается активными темпами. В ходе поездки премьер-министр также ознакомится с ходом ремонта участка автомобильной дороги, подъезд от трассы Мамедкала и поселка имени Мичурина к сельхозпредприятию Шамсула Алиева, где во время паводков произошел размыв. Я напомню, что сегодня Рамазанов также планирует посетить и Хасаюртовский район. Но в медицинских учреждениях республики выявлены нарушения в организации лабораторной диагностики острых кишечных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану. Некачественное или несвоевременное выявление возбудителей препятствует, я напомню, что проведению противоэпидемических мероприятий. По фактам нарушения составлено 21 протокол об административных правонарушениях. Материалы Роспотребнадзора сейчас направлены в суд. Медицинские организации Дагестана получили предписание об устранении нарушений в самые кратчайшие сроки. На спасатели Главного управления МЧС России по Дагестану за сутки ликвидировали 6 пожаров и последствия 2 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ликвидирован крупный пожар в двухэтажном частном доме, сарае в магазине смешанных товаров в селе Кули Кулинского района. Площадь возгорания там составила 400 квадратных метров. В Буйнакске ликвидирован пожар в частном доме. Огонь повредил внутреннюю отделку имущества на площади 70 квадратных метров. В Каспийске ликвидирован пожар в продуктовом магазине. Огонь повредил внутреннюю отделку имущества на площади 150 квадратных метров. В результате пожаров погибших и пострадавших нет. Археологи из Российской академии наук начали третий сезон раскопок на крепости Нарын-Кала. Главная цель – выяснить предназначение крестообразного подземного сооружения. Специалисты Российской академии наук в течение нескольких лет вели подготовительные работы. Ученые уже могут похвастаться интересными находками. Например, почти целый, нетронутый временем кувшин, сделанный еще в 17 веке. Рядом археологи нашли настоящий бытовой уголок древних жителей Дербента, сразу несколько тандыров. Один большой тандыр словно пробился собой другой, более миниатюрный. Тут же обнаружили керамическую трубу для улучшения горения огня. Но на портале госуслуги открылся прием заявлений в вузы через сервис поступления в вуз онлайн. С его помощью абитуриенты могут подать документы, следить за конкурсом и подтвердить согласие на зачисление. Как сообщили Минцифры, результаты ЕГЭ и сведения о льготах система подгружает автоматически. Через сервис также можно выбрать работодателя и подать заявку на целевое обучение. Ну и россияне заблокировали через госуслуги почти 2 миллиона сим-карт. Такие данные привел председатель Госдумы Вячеслав Володин. На портале, я напомню, что можно проверить, сколько мобильных номеров зарегистрировано на человека. За время работы сервисом воспользовались около 200 миллионов раз. С апреля прошлого года в России, я напомню, что действует ограничение. На одного гражданина можно оформить не более 20 сим-карт. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
1: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Тинди. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана, между Грузией и Чечней, расположено это небольшое село. От столицы республики до Тинди 185 километров. Горная дорога занимает больше 4 часов, так что туристы бывают здесь нечасто. Сам аул делится на две части – верхняя, более древняя, и нижняя, расположенная на обрывистом берегу реки Тиндинка, которую обживали переселенцы позднего периода. Оказывается, что в древние времена две части селения нередко враждовали между собой. Тинди лежит у подножья вечно снежной горы Адала Шухгельмер, от рогах Богосского хребта. В старину это был крупный населенный пункт на пути в Грузию. Более 1000 дворов, что позволяло называть Тинди городом. Он и сейчас производит впечатление крепости благодаря каскаду каменных домов на крутом скалистом берегу у слияния рек Кила и Тиндинка. Два минарета величественно возвышаются над селом, поэтому местные жители называют его «Диди Двуглавый». Старики рассказывают, что в нише в стене одного из минаретов когда-то стояла скульптура какого-то животного, но потом каменного зверя сняли и уничтожили. Господствует над всеми постройками Джума-мечеть – объект культурного наследия федерального значения. Со стороны реки она выглядит как зажатая в скалах мощная средневековая крепость около 60 метров в высоту. Изначально она и служила для обороны верхнего села от нападений. Известно, что в мечети также есть потайной ход к реке. Сегодня же в селе живут около 2000 человек. Жители разводят коров, сажают картошку и кукурузу. Многие также уезжают на сезонные заработки на равнину, выращивать лук или арбузы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослаблены при ожирении, пояснила Павлова. Врач уточнила, что для достижения результата упражнения в воде достаточно выполнять 2-3 раза в неделю. Это позволит сбросить 2-3 килограмма за 10 недель, то есть за 2,5 месяца. По ее словам, тренировки в воде оказались наиболее эффективны для женщин старше 45 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообщества и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости. Благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества. Да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом. Потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое, безопасность. В сообществе, в своей стае любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее. Сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе, в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ, я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее. Чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество, люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность, как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов, а каждый вызов требует принятия определенных решений, плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход, ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать там условно. Я вижу там, ну условно там Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Чем мне париться? Или там Кенни Уэст. И все. В зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход. Продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар и сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокирую. Блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и совершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политика вмешивается, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожные, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первичное внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо? Все потребности людей, в принципе, они универсальны. И в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которое делится на сообщество никонистов и сообщество канонистов. И они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, есть сообщество Apple. И они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество – улучшенный товар. Сейчас модель такая – сообщество, потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев – инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Личный коуч.
3: 10 ловушек на пути к мастерству. Первая ловушка – слепая последовательность. Как мы уже говорили ранее, главное в закреплении новой привычки – постоянство. Однако хочу предупредить вас о слепой последовательности. Важно иногда останавливаться, оглядываться назад и совершенствовать свое мастерство. Поэтому, если вы застряли на плато, есть вероятность, что вы забыли проанализировать и внести изменения в свой план. Вторая ловушка. Плохое обучение. Вы записываетесь на бесплатный курс по созданию веб-сайтов, но преподаватель не объясняет ключевые детали и работает в устаревших программах. Вы чувствуете разочарование. Проблема не в вас, а в плохом обучении. Но помните, в конечном счете ответственность за то, чтобы получить хорошее обучение, лежит на вас, а не на вашем наставнике. Третья ловушка. Противоречивый образ жизни. То, чего вы хотите достичь в жизни, может сильно разниться с нынешней карьерой. Например, вы можете работать менеджером проектов, совмещая учебу в университете, и при этом мечтаете вести свой YouTube-канал. Это создает конфликт, потому что работа и учеба отнимают много времени и сил, и вы не успеваете заниматься тем, что вам действительно интересно. Мы должны финансово обеспечивать себя и свою семью и в то же время искать способ осуществить свою мечту. Если вы сталкиваетесь с подобным конфликтом, вам придется пойти на жертвы. К сожалению, другого выхода нет. Четвертая ловушка – перфекционизм. Иногда мы устанавливаем слишком высокие стандарты, которым никто не может соответствовать. Мастерство заключается не в том, чтобы сделать все идеально, а в самом процессе. Пятая ловушка – травмы. Если ваш путь связан с физическим мастерством или спортом, то вполне возможно, что на своем пути вы можете столкнуться с травмами. Люди получают травмы из-за одержимости целью, из-за опережения своих возможностей, из-за того, что перестают осознавать, что происходит с их телом, и потому они не находятся здесь и сейчас. Важно знать свой предел. Выходите за пределы зоны комфорта, но не переусердствуйте. Травмы могут сбить вас с пути как временно, так и навсегда. Расширять свои границы в бизнесе или спорте значит работать со своим телом, а не против него. Оставаться в безопасности значит быть осторожным и обращать внимание на сигналы своего организма. Шестая ловушка – тщеславие. Вполне возможно, что одной из причин, почему вы встали на путь к мастерству, является ваше желание достойно выглядеть в глазах окружающих. Но для того, чтобы научиться чему-то значимому, вы должны быть готовы поначалу выглядеть глупо. И даже после многих лет тренировок и практики вы можете допускать промахи и ляпы. Этот страх мешает вам стать лучше. Не бойтесь выглядеть глупо. Седьмая ловушка. Слишком большая конкуренция. Будущий мастер, который думает только о победе, в долгосрочной перспективе обязательно потерпит поражение. Утверждение, гласящее «победа – это единственное, что имеет значение» – бесстыдная ложь. Подумайте сами, если победа – единственное, что имеет значение, тогда практика и тренировки, дисциплина, самосовершенствование и характер – ничто. Сверхконкурентность порождает больше проигравших, чем победителей. Кто знает, сколько потенциальных золотых медалистов Олимпиад ушли из спорта из-за тренеров юношеских команд, которые были уверены, что цель жизни спортсмена должна состоять в победе над командой школы, расположенной на другом конце города. И что неважно, как ты играешь, главное – победить. Победа – важная часть пути, но не главная его составляющая. Конкуренция привносит в жизнь азарт точно так же, как соль и перец придают вкус пищи, но одними специями не наешься. Настоящий мастер умеет достойно проигрывать. Восьмая ловушка. Излишняя одержимость целью. Взбираясь на гору, помните о вершине впереди, но не смотрите на нее постоянно. Сосредоточьтесь на пути. Не думайте о том, как заработать $1 000 000. Стремитесь сначала заработать 1000, затем 10 000, $20 000. Девятая ловушка. Награды и медали. Излишнее использование внешней мотивации может замедлить, а то и вовсе остановить ваше путешествие к мастерству. Исследования показывают, что поощрение школьников за успехи золотыми звездочками поначалу улучшает их учебу, но затем она возвращается к прежнему уровню, даже если вы увеличите количество наград. Дети стремятся к получению наград, а не знаний. Излишние поощрения убивают интерес. Истинный рост происходит благодаря желанию учиться. Десятая ловушка. Излишняя серьезность. Без юмора трудные и тернистые участки пути переносить нелегко. Пройдите путь мастерства с улыбкой.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Спасибо за этот день. Я счастлив. Я абсолютно счастлив. Я наслаждаюсь каждой секундой. Я здоров. Я абсолютно здоров. У меня щит здоровья. Мои близкие и родные здоровы. Здоровые люди – это прежде всего счастливые люди. Я богат. Я самый богатый человек в мире. Я богат морально, духовно и физически. Я свободный человек. Я мастер своего времени. Я управляю своим временем. Я любим. Люди меня любят, ценят и уважают. Я притягиваю к себе только счастливых, позитивных, добрых, богатых и честных людей. Меня переполняет энергия. Я делюсь своей энергией с окружающими, и поэтому людям нравится мое присутствие. Я остроумен. Я умен. Я харизматичная личность. Я себе нравлюсь. Я себя люблю. Я неуязвим. Я абсолютно неуязвим. У меня щит неуязвимости. Мои близкие и родные неуязвимы. Я миллиардер. Я мультимиллиардер. Я владею всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире. Я силен. Я силен абсолютно во всем. Я силен морально, физически и духовно. Любое задание, любая возможность мне под силу. Для меня нет ничего невозможного. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь – быть мультимиллиардером, владеть всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире и быть сильным во всем. Такова моя жизнь – жить на линии любви, счастья, удачи, успеха, здоровья, богатства, защиты, изобилия и процветания. Такова моя жизнь – жить на линии наслаждения, наслаждаться каждым днем и разделять это наслаждение с самыми близкими людьми. Такова моя жизнь – жить на линии роста и развития. С каждым днем я становлюсь лучше себя самого. С каждым днем я становлюсь лучше, чем я был вчера. С каждым новым днем я расту и иду только вперед. Это мой год, это мой день, это мой час, это моя жизнь. Сегодня мой самый лучший день. Каждый день – это мой самый лучший день. Сегодня со мной произойдет что-то шикарное, что-то приятное. Сегодня мне повезет. Сегодня меня ждет удача и успех. Такова моя жизнь. Каждый день меня ждет удача и успех. С каждым днем мои дела идут все лучше и лучше. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. С каждым днем я становлюсь богаче, счастливее, умнее, мудрее, воспитаннее, здоровее, сильнее, смелее, успешнее. С каждым новым днем я испытываю все больше и больше любви и проявляю все больше и больше любви к окружающим. С каждым новым днем я несу все больше и больше пользы этому миру. Я меняю мир. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Спасибо тебе, Господи. Спасибо тебе, Вселенная. Спасибо тебе, жизнь. Спасибо тебе, мир, что заботишься обо мне. Защищаешь меня и мою семью. Спасибо за этот день.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, дедойцев, кайтаксов и ногайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца, рядовых горцев, в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться, как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: 16 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов сегодня прибыл в поселок Маметкала Дербентского района, чтобы осмотреть строящиеся дома для семей, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации в марте-апреле. Строительство, я напомню, что продолжается активными темпами. В ходе поездки премьер-министр также ознакомится с ходом ремонта участка автомобильной дороги, подъезд от трассы Маметкала и поселка имени Мичурина к сельхозпредприятию Шамсула Алиева, где во время паводков произошел размыв. Я напомню, что сегодня Рамазанов также планирует посетить и Хасаюртовский район. Но в медицинских учреждениях республики выявлены нарушения в организации лабораторной диагностики острых кишечных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану. Некачественное или несвоевременное выявление возбудителей препятствует, я напомню, что проведению противоэпидемических мероприятий. По фактам нарушения составлено 21 протокол об административных правонарушениях. Материалы Роспотребнадзора сейчас направлены в суд. Медицинские организации Дагестана получили предписание об устранении нарушений в самые кратчайшие сроки. На спасатели Главного управления МЧС России по Дагестану за сутки ликвидировали 6 пожаров и последствия 2 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ликвидирован крупный пожар в двухэтажном частном доме, сарае в магазине смешанных товаров в селе Кули Кулинского района. Площадь возгорания там составила 400 квадратных метров. В Буйнакске ликвидирован пожар в частном доме. Огонь повредил внутреннюю отделку имущества на площади 70 квадратных метров. В Каспийске ликвидирован пожар в продуктовом магазине. Огонь повредил внутреннюю отделку имущества на площади 150 квадратных метров. В результате пожаров погибших и пострадавших нет. Археологи из Российской академии наук начали третий сезон раскопок на крепости Нарын-Кала. Главная цель – выяснить предназначение крестообразного подземного сооружения. Специалисты Российской академии наук в течение нескольких лет вели подготовительные работы. Ученые уже могут похвастаться интересными находками. Например, почти целый, нетронутый временем кувшин, сделанный еще в 17 веке. Рядом археологи нашли настоящий бытовой уголок древних жителей Дербента, сразу несколько тандыров. Один большой тандыр словно пробился с собой другой, более миниатюрный. Тут же обнаружили керамическую трубу для улучшения горения огня. Но на портале госуслуги открылся прием заявлений в вузы через сервис поступления в вуз онлайн. С его помощью абитуриенты могут подать документы, следить за конкурсом и подтвердить согласие на зачисление. Как сообщили Минцифры, результаты ЕГЭ и сведения о льготах система подгружает автоматически. Через сервис также можно выбрать работодателя и подать заявку на целевое обучение. Ну и россияне заблокировали через госуслуги почти 2 миллиона сим-карт. Такие данные привел председатель Госдумы Вячеслав Володин. На портале я напомню, что можно проверить, сколько мобильных номеров зарегистрировано на человека. За время работы сервисом воспользовались около 200 миллионов раз. С апреля прошлого года в России, я напомню, что действует ограничение. На одного гражданина можно оформить не более 20 сим-карт. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой костюм. Одежда женщины – платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Селение Мукур расположено на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магатов Зайнудин. Он держался до конца, но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухул-Пату была старостой одновременно 3 соседних аулов – Мукур, Чаях и Шушия. Тогда эта должность называлась Юзбаши. В начале 20 века имя одного мукуринца, Гаджиева Сиражудина, обрело невиданную славу. В 1914 году, будучи в Черкесии, этот человек откуда-то нашел чертежи одного француза. По ним соорудил самолет и даже совершил полет с одного конца города Черкесска до другого. Потом он попал в Бухару, оттуда в Иран. Сиражудин был очень одаренным мастером-златокузнецом. Его пригласили в двор иранского шаха, и по его личному заказу он смастерил ему золотой трон, поражающий воображение. После этого шах назначил его министром своего двора. И Сиражудин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село. Лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родина».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров,

0: и углеводов в энергию и укрепляют нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
7: Недостаточно просто иметь расписание дня. Важно заполнить день по-настоящему полезными делами. В этом видео я расскажу о том, как мудро проводить время. Не путайте занятость и продуктивность. Наверняка в вашем окружении есть вечно занятые люди, которым постоянно не хватает времени. Они приходят домой после тяжелого рабочего дня и выдыхают с облегчением, ведь весь день они что-то делали. Но важно не то, что мы делаем, а то, какова эффективность этого действия. Ничего не делать и делать много бесполезного – это одно и то же. Не думайте, что с пользой провели время, если просто чем-то занимались. Оценивайте реальный вклад в свою жизнь. Пример полезного занятия – это долгосрочное вложение, которое будет работать на вас в будущем. Например, изучение иностранного языка или какого-то навыка, построение пассивного дохода, занятие спортом или забота о своем здоровье. А, например, ежедневный поход на работу обеспечивает вам только единовременный заработок, но не инвестирует в ваше будущее благосостояние и душевный покой. Управляйте днем, или день начнет управлять вами. Мудрец сказал: кто-то всегда управляет, а кто-то всегда служит. Нет состояния посередине. Это же относится и к вашей деятельности. Например, занимаясь своими проектами, я начинаю с большим воодушевлением и концентрацией, но через некоторое время фокус теряется, темп изменяется и все становится каким-то натянутым. Тогда я задаю себе вопрос: стоп, я управляю делами или дела решили управлять мной? Очень важно помнить, кто здесь хозяин происходящего. Если я вижу, что начинаю действовать на автомате, значит дела временно завладели мной, и нужно восстановить осознанность. Вот что я привык для этого делать. У меня всегда с собой есть блокнот целей, и как только я начинаю терять фокус и дела выходят из-под контроля, я достаю этот дневник и перечитываю все свои цели. Это дает мне осознание того, что и почему я делаю, а также напоминает, что я есть хозяин своих действий. Живите текущим моментом. Раньше я просыпался с мыслями о сне, шел на тренировку с мыслями о работе, работал с мыслями об отдыхе и отдыхал с мыслями о следующем дне. Звучит грустно, правда? Но так живет большинство. Нужно уделять внимание тому, чем занят, тогда время будет потрачено не зря. Если вы всеми мыслями и телом увлечены своим занятием, поверьте, его эффективность возрастает в сотни раз. Наслаждайтесь едой во время завтрака, а не зависайте в соцсетях. Старайтесь чувствовать свои мышцы и легкие во время тренировки. И концентрируйтесь на своем занятии, когда работаете. Словом, проводите время мудро. чести и удачи!
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Уроки по бухгалтерии. Как правильно вести учет с нуля. Бухгалтерский учет кажется сложной и запутанной системой. При этом его основная задача проста – ответить на три вопроса. Сколько денег у бизнеса, на что они тратятся и сколько в итоге заработано. Кстати, по закону вести бухучет обязаны только юридические лица, а вот индивидуальные предприниматели могут от него отказаться. Но разбираться в основах все равно приходится, чтобы контролировать свои же финансы. Основные термины, которые нужно знать обязательно. Первое. Счета. Это как отделение в кошельке. Одна статья – деньги в кассе, другая – товары на складе, а третья – задолженность перед поставщиком. Каждая операция попадает в свою статью. Второе – проводка. Это запись любой финансовой операции. Ее особенность в том, что одну операцию записывают сразу в две статьи. Одна статья получает, другая отдает. Этот метод называется двойной записью. Например, учредитель покупает канцелярию для офиса за наличные с кассы. Статья «Канцелярия», то, что приобрели, увеличивается. Это записывается в дебет. Статья «Наличные в кассе», то, что отдали, уменьшается. Это записывают в кредит. Так запись всегда остается сбалансированной. Есть 5 главных понятий, на которых все держится. Активы – это все, что есть у бизнеса. Деньги, оборудование, машины, товары. Пассивы – это то, за счет чего появились активы. Например, уставной капитал, банковский кредит или собственные средства учредителя. Капитал – это разница между активами и пассивами. По сути, настоящая стоимость бизнеса. Доходы – деньги, которые бизнес получает от клиентов. Расходы – это деньги, которые бизнес тратит на работу. И еще 3 важных отчета. Результат работы собирается в 3 главных отчета. Баланс показывает, сколько всего активов и пассивов у компании на конкретную дату. Отчет о прибыли и убытках считает, сколько бизнес заработал или потерял за месяц, квартал или год. Отчет о движении денежных средств отслеживает, откуда конкретно пришли деньги и куда именно они были потрачены. Малому бизнесу повезло, ему разрешили вести учет в упрощенном виде. Это значит, что можно использовать меньше счетов для учета, сдавать более простые отчеты и готовить меньше документов. Чтобы работать по упрощенной системе, ее нужно прописать в специальном документе – в учетной политике. В нем предприниматель сам для себя устанавливает правила игры. Как именно он будет учитывать доходы, расходы и другие операции. План действий для новичка. Если владелец бизнеса решил вести учет сам, то начинать стоит с малого. Изучить азы. Первым делом разобраться с принципом двойной записи, заглянуть в план счетов и понять, из каких отчетов состоит отчетность. Выбрать инструмент. Решить, будет ли это учет вручную, в таблицах или с помощью специальной программы, например, 1С. Ее можно адаптировать под магазин, кафе или производство. Главное, чтобы программа умела синхронизироваться с онлайн-кассой и вовремя обновлялась по закону. Настроить систему. Нужно подобрать подходящий план счетов, разложить все финансовые документы по полочкам и расписать регламент документа оборота. Это помогает не потерять ни одной операции. Соблюдать дисциплину. Важно регулярно фиксировать каждую операцию, сверять записи с банковскими выписками и сразу запрашивать недостающие документы у партнеров. Контролировать потоки. Для этого полезно вести простые журналы, например, покупок и продаж. Доверять автоматизации. Программа не только сэкономит время, но и снизит количество ошибок. Следить за нововведениями. Законы и налоги часто меняются, и важно быть в курсе. Не бояться обратиться за помощью. В сложной или незнакомой ситуации разумнее всего обратиться за консультацией к профессионалу, чем спотыкаться самостоятельно.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
18: Сегодня мы исследуем с вами очень интересную тему. Кто такая успешная женщина? Какие ключевые есть вот такие вот данные, которые нужно знать? И сегодня я пригласил воплощение просто этого смысла. Майгарина Гульбану, основательница сети, огромной сети ресторанов быстрого питания «Ланчжоу». Сколько у вас их точек?
19: Сейчас 60.
18: 60, вот, пожалуйста. Ну, я думаю, уже все понятно, в принципе. Добро пожаловать.
19: Всем добрый день, доброе время суток. Арман, большое спасибо за приглашение, очень интересно. Наверное, есть о чем рассказать.
18: Давайте, наверное, начнем с основы, я думаю. Это мышление в любом случае. Что идет первично, да, вообще на самом деле, вот в таких результатах?
19: В таких результатах лично для меня, я считаю, идет первичное мышление. В любом случае я понимаю, почему, если я раньше делала все интуитивно, а сейчас есть момент осознанности, и ты уже четко понимаешь, почему именно такие результаты, а не другие. Это все про мышление.
18: Я не знаю, насколько это инсайдерская информация. Я слышал от одного человека, который рассказывал вашу историю, что даже проект «Ланчжоу», он стартанул изначально со сложности в жизни. Это правда?
19: Да.
18: А что там было? Вот просто, ну, типа, это не история, что вы такие, вам делать нечего было, вы такие создали или там тестировали гипотезу, а это какая-то была сложность в жизни.
19: Это была история про, в принципе, почему я пришла сюда. Я считаю, что вообще, на самом деле, когда человек идет к успеху, от того, что у него все хорошо, он не приходит. Всегда случается какой-то кризис, как минимум духовный. Но я в «Ланчжоу» пришла через материальный кризис, когда семья осталась там в кассовом жутком разрыве, и мы продавали свой коттедж в Астане, в столице, в 3 раза дешевле, чем мы в него вложились. Это вот представьте, там почти $1,5 миллиона вложил, ты продажную цену ставишь 800 с чем-то тысяч, а отдаешь за 450 первому покупателю, который пришел. Только для того, чтобы обнулиться, закрыть долги, и в кармане остается $200 тысяч, где ты должен вложиться в квартиру, вообще в бизнес, вообще абсолютно во все. Вот, и вот тогда была такая история. Это вот в 2017 году там, мы приняли решение продавать, выставили на продажу, через месяц там пришел покупатель, через месяц мы съехали. Ровно от момента принятия решения до того, как мы съехали, 2 месяца. И это не квартира, это дом большой, 800 квадратов. Это было вот так вот, когда ты пришел к моменту, что настолько было внутреннее состояние так плохо, что нужно было обнуляться. Это последние 3 года мы жили в постоянном кассовом минусе. Мы не покрывали свои расходы, а привыкли-то жить хорошо. Я не история про Золушку. Мы привыкли жить хорошо. Там у нас 2000-х лет, годов там все было. И
18: а мы это вот кто?
19: Ну, семья, с мужем? Да? Да,
18: то
19: да,
18: есть вот у мужа бизнес был какой-то, да?
19: Нет, он был в системе, в нефтяной системе. Там всегда было там все было настолько все хорошо, что мы даже и не задавались вопросом, откуда что берется.
18: А вы не работали?
19: Нет, нет.
18: Вот просто жили вот ту идеальную такую кайфовую жизнь.
19: Кайфовую жизнь. Я там покупала квартиры, делала ремонт и перепродавала. Но это было в лайф-кайфе. Там хочу, делаю,
18: чисто
19: не хочу.
18: Жена богатого мужа, да?
19: Да, да, да, ага. Да. Водитель, няньки, домработницы, шикарные квартиры. Там мы переезжали. Было все. Там же говорю, мы жили и думали, что так будет всегда.
18: А, нифига себе.
19: Я говорю, я не историю про Золушку, у нас всегда все было. И дети привыкли к тому, что за ними убирают, подтирают. Они не понимали, откуда что берется, там, что там с собой. Вот простые такие
18: Но
19: вещи.
18: Вот тут важный момент. До этого опыта бизнесового не было.
19: Нет.
18: И вот из кризиса пришлось создать бизнес.
19: Да. Первый бизнес, он был неуспешный, это было в Астане еще, когда мы еще в этом доме жили, когда у меня было кафе, и я его открывала, у меня был партнер, и у нас именно история неуспешного бизнеса, когда сам проект неуспешный, потому что знаний не было, и партнерство было неуспешное. Именно вот этот неуспешный бизнес приводит к тому, что мы решаем продать дом и закрыть все долги и обнуляться.
18: А, вот
19: кризис, он. Короче, кризис на кризисе погонял кризис.
18: Ага, окей. И вот это привело к созданию Ланчжоу.
19: Да.
18: Прям все, вот следующий проект после этого кризиса был Ланчжоу.
19: Это был переезд из Астаны здесь. Два месяца полного, скажем так, лежания, ничего не делания, поиска, что буду делать. Как раз там был момент, когда я там поправилась на два размера, я вообще ничего не понимала, что я хочу, и был поиск внутри, будем делать это, да, нет, да, нет, да, нет. И пришла к моменту, что все-таки я давно хотела, еще в 2015 году, когда впервые лапшу попробовала в Китае, что я хочу ее открывать. И все-таки мы решили это делать. И я вспоминаю двух наших поваров со Астаны, там была китайская кухня у меня, и предлагаем поехать со мной учиться в Китае, поесть, они говорят, все окей, они думали, что я шучу, а я через неделю буквально им говорю, давайте паспорта, я оформляю визу, у меня есть друг, который в Китае организовал всю эту встречу, мы туда поехали, и вот на самом деле история оттуда началась, я туда, когда уезжала, у меня ни помещения, ни понимания, ничего не было. Просто ехала туда, но был дизайнер, которому я сказала, что там рабочее название лапша, она уже разрабатывала логотип. Там в Китае я говорю, так, мы меняем название, мы не будем называться лапша, мы назовемся Ланчжоу.
18: А откуда название?
19: Название, это название города, родина лапши. Там она появилась больше 200 лет назад, вот это блюдо. И тогда я говорю, мне еще помню, это директора первого своего наставника, который учил меня там, запустил, в принципе, на кухню, они же не пускают никого. Нас пустили, мы заплатили, нас туда пустили. Я у него спрашиваю, а можно назваться Ланчжоу? Он мне говорит, это все равно, что ребенка назвать ребенком. Это же название города, это неправильно, так не пойдет. Я звоню дизайнеру, говорю, меняем на Ланчжоу. Я думаю, что это было одно из ключевых вот этих важных решений. Почему? Потому что само название говорит о блюде. Лапша по-ланчжоуски входит в тройку самых популярных блюд Китая, извините, там почти 2 ярда населения, из самых древних. И, соответственно, сейчас, когда говоришь лапша по-ланчжоуски, фактически каждый житель Поднебесной, и не только, не знает, что это за продукт.
18: Понял, окей. А бывает же вот состояние, ну такое, иногда бывает, хронически попадаешь в такое состояние, когда во всем сомневаешься. Вот у меня просто в жизни были периоды, когда я очень уверенно пер, и вот просто такой, вот это будет, и это так и было. А потом были периоды, когда у меня тоже происходили вот кризисы, и вот недавно такой был, там полгода назад. И я помню себя в том состоянии, когда ты сомневаешься вообще во всем. А что в такие моменты делать? Вот когда ты реально сомневаешься в себе, вообще во всем, в людях вокруг, ты такой хочешь?
19: Я считаю, что в этот момент нужно работать с собой, с мышлением. Здесь как раз-таки вот эти все сомнения, они же дают подтверждение, они вообще откуда появляются сомнения? Да. В твоей реальности появляются какие-то события, которые закладывают тебе эти сомнения, и появляется неуверенность. Если к этим событиям относиться как уроки, брать оттуда уроки, они тебя будут усилять. Не ослаблять тебя, уверенность твою снижать, а усилять. Ты будешь брать, так, вот это событие случилось, это какой-то урок. Какой я должен взять урок? Увидел в этом позитивную, положительную сторону, и ты усилился. Ты не упал назад, не откатился, наоборот, ты еще стал сильнее. Вот этот вот шапалак, который от жизни тебе пришел, он тебя усилил. Если к этому относиться, то я считаю, что любые негативные события оставляют в тебе позитивный след, и о них потом быстро забываешь.
18: Окей, окей, супер. А вот когда сомневаешься, вот по будущих проектах, в каких-то идеях. Что нужно в такие моменты делать?
19: В таком случае, если ты сомневаешься, нужно идти за знаниями, получить ту самую уверенность, что у тебя получится, потом только идти. Если ты сомневаешься, лучше не стоит начинать. Почему? Потому что сомнение все равно разрушит. Мы же управляем своими мыслями, своей реальностью. Все, что в нашей голове, оно в любом случае в жизни сложится. И обстоятельства сложатся, и события создадутся. Тогда нужно сначала в своей голове сложить полную уверенность, что это получится. В это действительно поверить, и потом только идти делать.
18: А вот у вас есть какие-то свои личные такие практики, которыми можно поделиться, вот именно когда вы на уровне мысли четко формируете вот эту картинку и начинаете действовать? Вот какая у вас тут есть практика?
19: Например, я иду на какую-то встречу. Четко понимаю, что у меня появились сомнения, там, может, не стоило идти, там, блин, наверное, сейчас будет вот так, блин, надо было вот это. Я в этот момент останавливаю свой ход мыслей, говорю, стоп, так, должно быть вот так, позитивно, так, как я хочу, и встреча закончится так, как мне нужно. Я прям настраиваюсь на эту встречу только исключительно так. Я иду на эту встречу и понимаю, какая бы она напряженная вначале ни была, проходит какой-то момент, ты же идешь в расслабленном состоянии, спокойном, и ты, даже если какой-то идет негатив, ты же настроен позитивно, оно потом постепенно простраивается по-другому. И ты со встречи уходишь ровно в тех эмоциях, которые ты изначально заложил. Получается, ты сам этим управлял.
18: Прикольно. То есть, по сути, методология такая, что если ты хочешь что-то, тебе нужно заранее увидеть, как я это хочу.
19: Да.
18: Может быть, там, описать, если там сложно в голове
19: ощутить.
18: Держать. Ощутить.
19: На эмоциональном уровне прямо ощутить и только в эту сторону двигаться.
18: И когда ты уже будешь присутствовать на этой встрече или там, допустим, там в проекте, то уже действовать так, как это нужно сделать, чтобы прийти к той точке, которую вы представили,
19: да.
18: По сути.
19: Вот. Да.
18: Даже если что-то складывается не так, ты это подгоняешь. Окей.
19: Своими эмоциями, своим состоянием.
18: Угу.
19: Почему? Потому что если ты сел, и у тебя все равно внутри есть сомнения,
18: да.
19: Случится так, как ты думаешь, в любом случае. Если ты исключительно уверен, что в позитивном настрое, оно случится так, как ты думаешь. Управляет нами на самом деле не ум, не мозг, а внутреннее состояние. Невозможно обмануть то, что мы изнутри излучаем. Вот все, что в реальности нашей происходит, это то твое внутреннее состояние, все. Если что-то идет не так, возьми это как за урок, как учителя, событие тоже как урок, человека как учителя, и все. И я же говорю, оно прям любой кризис выходит тебе в позитивную сторону.
18: Супер, супер, окей, все. Мы зафиксировали, что бизнес начался с кризиса. Не всегда вот такие успешные истории создаются из там просто любви к какому-то делу, а вот бывает и так. И что нужно делать в такие ситуации? Супер. И вот теперь вопрос. Какие ключевые мысли, какие ключевые такие убеждения, действия нужны для того, чтобы вот выйти на масштаб? То есть вот 60 точек – это сколько сотрудников?
19: В сети около 2000.
18: 2000 человек. Вот это все, ну это же просто огромные там расходы, огромные проблемы. Вот как управлять масштабом? То есть какие... Вот тут мысли, осознание, идеи у вас, допустим.
19: Это первое, самое главное, я считаю, управление людьми и человеческими ресурсами. На самом деле, когда мы первую точку открывали, первый ресторан, там работало порядка 50 человек, я помню хорошо, первый год я работала по 18 часов в сутки. По прям реальности меня дома не было вообще. А сейчас, получается, казалось бы, я тогда жила в ресторанах. Я там ходила, находилась, приходила, уходила, закрывала, открывала. А сейчас меня не бывает месяцами. Это все делает команда, все делают люди. И здесь момент, наверное, того, что ты первично должен всему научиться сам.
18: Да, залезть там полностью
19: да,
18: с нуля
19: да,
18: вот
19: да,
18: это поднять.
19: Да, да. Я начинала, когда я стояла на кухне, я знаю в сварке мяса абсолютно все процессы. Первый маркетолог Ланжу, это я вела сама Инстаграм, я не умела вести его как пользователь, но как СММщик я знала абсолютно все, вплоть до таргета запускала я сама, я 2 года вела сама. У меня был только видеограф, который снимал, фотографировал, делал мне
18: офигеть,
19: ролики.
18: Офигеть, круто.
19: Комментарии я все отвечала сама, внутри отвечала сама, и посты я писала сама. И здесь есть такой момент, когда ты все это изнутри знаешь сам. Активности вот эти все, там, вторая порция лапши, там, чай бесплатный. Это же все придумывала я сама вместе с командой. Мы там внедряли это все. Там мимо меня ничего не проходило. А потом приходит момент, когда ты это уже делегируешь.
18: Да.
19: Отдаешь, ты изнаучился, потом находишь нужного себе человека, потом обучаешь, делегируешь, потом только оставляешь контроль, а потом и контроль делегируешь. И Себе я сегодня оставила только то, что никто в команде не может сделать.
18: Это что?
19: Все. Вот даже вот здесь то, что мы находимся, это вот делаю я. Личный бренд – это я. В Инстаграме отвечаю исключительно я. А, например, поехать проверить ресторан или там выбрать локацию или построить уже может команда.
18: Супер, супер. Вот давайте тут важный момент зафиксируем. То, что я вот, ну, как бы услышал, да. По сути, чтобы создать что-то большое, нужно изначально самому пройти все этапы, погрузиться, понять. Так ты будешь лучше потом все это понимать и контролировать. Второй момент – это то, что со временем это все делегируется. И вот тут хотелось бы провалиться в тему команды. Что тут ключевое надо знать, понимать, как вы людей определяете, свой, не свой, какие у вас есть такие, какие-то свои критерии, техники, технологии, я не знаю, вот просто очень интересно.
19: Первое вот сейчас главное, наверное, на сегодняшний, когда мы отбираем команду, это люди, которые хотят развиваться. Человек, который хочет просто приходить на работу с 9 до 6 работать, это не наш сотрудник точно, он прям быстро выпадает. Это человек, который хочет развиваться, хочет масштаб себя как личность, хочет больше зарабатывать, что-то уметь, чему-то научиться. Вот однозначно, всегда человек находится в развитии, это вот наши люди.
18: Угу.
19: Второе – это безусловная вера в проект. Я не работаю с теми, и они сами выпадают без даже моего какого-то вмешательства, люди, которые ставят под сомнение мои решения. Любое сомнение в команде, я всегда им говорю, это якорь, есть огромный корабль, каждый сомневающийся сотрудник – это якорь. Он бросает 1, 2, 10, 20, и все, и скорость снижается, и потом притормаживается. Любая стагнация, ты знаешь, любая стабильность, даже не стагнация, это откат назад. Нету понятия стабильности в бизнесе. Мы или вперед, или стоим, если стоим, значит, мы откатываемся. Поэтому есть такое негласное, наверное, скажем так, то, что я всегда говорю над этим. Вначале все смеялись, это не нравилось, а сейчас стало законом. Есть два мнения, мое и неправильное. Все. И команда четко понимает, если я приняла решение, и они понимают, что оно безусловное, они без сомнения должны это делать. Как только начинают ставить под сомнение, вот последняя команда топов, которая была, буквально несколько месяцев назад уже последние вышли, да, это был тот момент, когда они стали ставить мои решения под сомнение. Я с ними разговаривала, и я им говорила, говорю, вы поняли, почему вы выпали-то с корабля? Он говорит, нет. Вы стали под сомнение ставить мои решения. Вы стали обсуждать, что я делаю, зачем, сколько я зарабатываю, а правильно ли я действую, делаю, а правильно я принимаю решения. Вы, говорю, помните самый большой, у нас вот этот 24-й год, мы сильно притормозили развитие. Вот эта история 60-70 ресторанов уже стоит год. Почему? Потому что вот те годы максимальное развитие, когда была команда, я говорила, вот здесь открываемся, едем в тот город, делаем это. Они шли, безусловно, говорят, у нас не хватает денег, говорю, деньги будут. Они даже не понимали, откуда появлялись деньги, и мы открывали еще один ресторан. Это вот та самая безусловная вера. А когда начинает вот это вот так, надо просчитать, а можем ли мы себе это позволить, и так далее, скорость снизилась сразу. Вот это вот как раз-таки безусловная вера в проект, в руководство, в основателя, в SEO команды.
18: Синхронизация такая некая, да, получается?
19: Да. Это как вот, когда все садятся на один корабль и гребут все в одну сторону, причем синхронно все в один.
18: Прикольно.
19: И даже если что-то идет не так, когда есть скорость, машина, когда едет на скорости, да, она же кочку пролетает, угу, а если она медленно, она ее чувствует каждую.
18: Угу, угу.
19: Вот это история про это.
18: Круто. Это, знаете, я недавно такую цитату услышал, ну, вот мысль, что гениальные все идеи принимаются всегда индивидуумом. А все неправильное в мире происходит, когда это принимает группа. Потому что группа всегда не права. Потому что группа — это коллективные искажения, которые начинают вот, вот это вот все, когда начинает вместе думать, обдумывать, там происходит вообще полностью хаос, рассинхрон, и происходят какие-то дурацкие вещи.
19: Это история про сомнения. Мы в воздух запускаем сомнения. И все эти сомнения потом и того разрушают весь результат. Мы еще действия не сделали, мы уже в голове разрушили, а начинаем делать. Пространство нам эти сомнения подтверждает, и все. И вот он тебе отрицательный результат.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM». Диалог FM. о самом главном, нужном и важном –

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На фоне ограничения топлива в России частные продавцы на Авито уже вовсю начали торговать бензином на площадке по продажам. Цены варьируются там от 45 до 95 рублей за литр. Это заметно ниже среднезаправочных. Некоторые средства массовой информации пишут о том, что Авито скроет скоро все эти объявления о перепродаже топлива, чтобы предотвратить спекуляцию на товарах первой необходимости. На участке Касымкент-Смур в Сулейманскском районе после оползня организовано движение транспорта по временной схеме. Об этом нам сообщает Дагестан-Автодор. Я напомню, что продолжаются работы по восстановлению полки землевного полотна дороги, разрушенной несколько дней назад в результате оползня прилегающего склона. В них задействованы сейчас 3 единицы спецтехника. Это тяжелый гусечный экскаватор. Ну а в селе Левашин на торжественном мероприятии председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Искандеров выступил с речью, которая посвящена памяти выдающегося государственного деятеля Магомеда Али Магомедова. Спикер парламента подчеркнул историческую роль Магомеда Али Магомедова, отметив, что его мужество и мудрость помогли сохранить целостность как самой республики, так и всей страны в один из самых сложных периодов нашей истории. Заур Искандеров акцентировал внимание на то, что благодаря дальновидности Магомедова удалось не только допустить возникновение межнациональной розни, и он не оставил также нерешенных проблем будущим поколениям. По Инакском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается ремонт участка с 22 по 41 километр автодороги Буйнакск-Кизилюрт. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Дорожники уже завершили устройство асфальтобетонного покрытия, сейчас уже устанавливается барьерное ограждение. Полный ремонт планируют завершить к сентябрю этого года. Ну а Индия вышла на первое место по числу квот на привлечение работников в Россию, об этом сообщает РИА Новости. Гражданам этой страны выделили более 90 тысяч квот, Китай оказался на втором месте свыше 89 тысяч. Ранее, напомню, что лидером по этому показателю был Китай, общее число квот превысило 278 тысяч. Больше всего специалистов из Индии ждут в Центральном федеральном округе, в Москве, Подмосковье, а также Калужской и Ивановских областях. Ну, а с начала лета россияне стали чаще покупать бутилированную воду, об этом сообщает «Известия» в пресс-службе «Честного знака». Только за первые две недели июня в стране продали около 500 миллионов литров упакованной воды. Это почти на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего воды покупали в Московской, Ленинградских областях, а также Алтайском и Красноярских краях. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – в землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны – Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: К Адаму приходили разные животные, чтобы поприветствовать его. Одними из первых пришли антилопы. Адам сделал им дуа и погладил по спине, после чего Всевышний вселил в них мускусный мешок с приятным ароматом. Почувствовав этот аромат, другие животные спросили о причине его появления, и антилопы ответили, что причиной послужило посещение Адама. Звери, желая источать такой же аромат, отправились к Адаму. Тот также сделал дуа и погладил их по спинам. Но ни у кого из них аромата не появилось, и они с удивлением спросили у антилоп: «Мы тоже пошли к Адаму. Он нам тоже сделал дуа и погладил по спине. Но у нас не появилось аромата, как у вас. Почему?» На что антилопы ответили: «Мы посетили Адама ради Всевышнего, и за это Всевышний одарил нас этим ароматом».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мы говорим о судьбе, мы упираемся в понятие цели. Вот как же все-таки сохранить свою цель? Как все-таки не потеряться в этом обществе, которое давит на меня, постоянно заставляет меня подстроиться? Давайте поговорим о цели. Цель – это материальный или ментальный мыслительный результат, на достижение которого направлены действия человека. Цель нужна для движения вперед, как ориентир. Цель дает энергию. Появилась цель – появится энергия. Нет цели – нет энергии. Когда человек теряет цель, резко падает его энергетический потенциал. Появляется уныние, депрессия, скука. Определение жизненных целей является...

0: Конечные же цели замыкают логическую последовательность событий. Второе по приоритетности – необходимые, первоочередные, которые следует достигать вначале. Желательные, рекомендованы к исполнению, но не обязательно. Возможные, не имеют конкретного значения в данный момент. Третье – по сложности. Простые предусматривают одно необходимое действие, сложные предполагают прохождение нескольких этапов. Четвертое – по форме выражения. Качественные не поддаются измерению, количественные могут быть подсчитаны. Пятое – по срокам исполнения. Долгосрочные – срок от 3 до 5 лет, среднесрочные – от года до 3. Краткосрочные – их сроки измеряются неделями либо месяцами. Шестое – по масштабу. Цели бывают стратегические и определяют перспективные глобальные задачи. Тактические – отвечают за механизм достижения стратегических целей, этапы стратегических целей. Оперативные – текущие подзадачи, от выполнения которых зависит успех всего движения. Сам процесс постановки цели называется целеполаганием. Известны разные методики, помогающие правильно выбирать цель. Достижение любой цели начинается с первых шагов в направлении по пути к заданной цели. Чтобы не терять фокус, при достижении цели важно ежедневно выполнять хотя бы одну задачу, которая двигает к цели. Важные моменты на пути к достижению целей таковы. Имейте хотя бы приблизительную карту целей на 10-30 лет, на 3-5 лет и более конкретную карту на год вперед. Каждый день начинайте с вопроса, что самое важное я должен сделать именно сегодня, чтобы испытать удовлетворение от прожитого дня, чтобы достичь своих целей. Дальше. Активно используйте инструменты эффективности, чтобы освободить время жизни для действительно важных для вас вещей. Расставьте приоритеты. Планируйте свой отдых, планируйте так же, как планируете дела, выделите свое личное время в течение дня, полчаса или час, и вы планируете, чем вы займетесь для себя. Тщательно защищайте это свое личное пространство, это ваша зона релаксации, восстановления, зона отдыха. Заведите свой дневник энергии и поймите, откуда вы черпаете свою энергию, что вас радует, что дает силы, а что, наоборот, угнетает и забирает энергию. Несколько раз в день подключайтесь к своим источникам энергии. Для кого-то это звонок другу, для кого-то мотивирующий ролик в сети, а может книга или прогулка на свежем воздухе, а может какая-нибудь музыка. Практикуйте технику стоп. Несколько раз в день останавливайтесь и направляйте фокус внимания на себя. Спросите себя, как я себя чувствую, что я ощущаю, какое у меня настроение. Медитируйте хотя бы по 5 минут. Начните с одноминутной медитации. Она прекрасно помогает отключить мозг. Такие маленькие перезагрузки в течение дня позволят вам выдержать большую нагрузку. Как же достичь своих целей? Ну, во-первых, определите, чего вы действительно хотите. Подробно представьте, что вы уже достигли желаемого. Оцените не только плюсы, но и минусы. Они всегда есть. Что вы при этом чувствуете? Есть такой закон кармалоджик: если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Второе. Исключите желания, противоречащие друг другу. Я хочу быть в хорошей форме, а еще я ненавижу заниматься спортом. Чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Подумайте, что нужно сделать для достижения цели. Проверьте, нет ли у вас желания не делать это. Третье. Узнайте, как другие люди достигли того, к чему вы стремитесь. Используйте чужой опыт для достижения своих целей. Четвертое. Составьте лучший план. Представьте, как бы вы достигли желаемого, если бы ничего не боялись и обладали невероятной силой воли. Не поддавайтесь желанию избежать неизвестности и дискомфорта. Чтобы следовать целям, не сворачивать, не сдаваться. Нельзя застревать в зоне комфорта, регрессировать, костенеть, привыкать, быть ригидным. Ни к чему привыкать не стоит, надо меняться. Меняться сложно, надо то и сложное, и невозможное, разные слова. Главное – стараться, пусть получаться будет не скоро, не все, не важно. Количество всегда переходит в качество.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии.

0: эксперты в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах, Абу-Муслим-Шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в Тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнился со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше 1000 схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все результаты этого мира можно разделить всего на две вещи. Первое, хотят что-то иметь, дом, машину, бизнес и так далее. Либо хотят кем-то быть, учителем, космонавтом, пилотом, бизнесменом, инвестором и так далее. Все. Все хотелки этого мира состоят из двух вещей. Что-то иметь, либо кем-то быть. Так вот, и в случае, чтобы что-то иметь или чтобы кем-то быть, вам нужно что-то делать. Почему вам нужно делать? Потому что все ваши хотелки являются продуктом вашей эффективной деятельности. То есть побочным продуктом. Соответственно, вы должны что-то делать. А чтобы что-то делать, нужно не просто делать, а делать это эффективно. А вы никогда не сможете ничего эффективно делать, если вы не планируете. Без плана у вас будет бардак. Соответственно, если у вас бардачный план, неправильно выстраивающий приоритеты, то вы ничего не сможете сделать. Соответственно, у вас должен быть эффективный план. Хорошо, чтобы теперь быть эффективный план и эффективно планировать, нужно понимать, а что планировать. И здесь проблема тайм-менеджмента в том, что тайм-менеджмент, я считаю, ложная наука, которая вводит людей в заблуждение. Тайм-менеджмент звучит как управление временем. Слушайте, вы управлять временем не можете. У всех людей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Разница только в том, что у одного человека есть много энергии, у другого человека нет энергии. У вас время может быть, вы еще живой, но ничего не можете сделать, потому что вы в депрессии, у вас нет желания, у вас апатия, у вас нет мотивации. А мотивация тоже происходит от энергии. Соответственно, нужно управлять не временем, потому что тайм-менеджмент стремится к тому, чтобы в единицу времени запихать как можно больше дел. А это в конечном итоге приводит к депрессии и срыву. Если ты правильно управляешь энергией, то ты выполняешь огромное количество дел. Если у вас нету эффективного планирования энергии, то практически вы ничего в этом мире добиться не можете.
0: Мысли вслух.

0: Дорожные новости.
1: В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «инвалид». Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году в России приведут в порядок более 5500 километров федеральных трасс. Это план по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Из них с нуля построят 183 километра. Остальная часть – это работы на уже существующих дорогах. На них ведутся комплексные реконструкции или капитальные ремонты. В сравнении с прошлым годом объемы работ растут. Тогда построили, реконструировали и отремонтировали около 4500 километров федеральных дорог. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «инвалид». В Госдуме подготовили законопроект. Предлагают увеличить взыскание с нынешних 5000 рублей до 7,5, а за повторное нарушение – до 25. Инициативу объясняют ростом количества водителей, которые незаконно используют знак «инвалид», чтобы бесплатно парковаться на платных парковках. Правда, конкретную статистику авторы не привели. Подобный законопроект депутаты уже разрабатывали, но доказать его необходимость не смогли. Россияне стали реже пользоваться каршерингом. По статистике, с января по апрель общий оборот компании снизился до 17 миллиардов рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года был 21 миллиард. Рынок упал сразу на 18%. В первую очередь, динамика вызвана снижением спроса. Автопарки надо обновлять. Машины становятся дороже, налоги растут. Вторая причина – ограничение интернета. В последнее время сервисы аренды автомобилей часто физически недоступны. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Реклама на Диалог-ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
4: Берем идеальный год. Рассмотрели вариант уже, какой у нас там, пятый? Или
5: да,
4: уже,
5: что мы сейчас
4: я уже не
5: пятый
4: помню.
5: Это был у нас.
4: Так, я помню точно, вот я запомнил, просто, видимо, для меня было...
5: Расширять зону комфорта.
4: Да.
5: Поставить цель на себе. Третье, работать на 6 из 10. Четвертое – это найти свой востребованный продукт, на который ты влияешь. Пятое – найти, на кого ты будешь опираться. Найти, на кого ты будешь опираться.
4: То есть это какое-то образовательное сообщество или просто какое-то сообщество?
5: Да, даже психолог вот у тебя.
4: Психолог.
5: Он кто?
4: Окей.
5: То есть, знаешь, есть такие там квантовый психолог какой-нибудь. Ну, ты кому доверяешь? Ну, все-таки я рекомендую доверять тем, кто опирается на большую систему.
4: Практически давайте закрепим. Определите, на кого вы будете сейчас опираться. Возможно, вы не приняли решение, допустим, по поводу какого-то обучения. Допустим, я не знаю, да хоть какой вариант. Главное, чтобы это вас как-то усиляло, чтобы вы чувствовали опору, чтобы вы нашли единомышленников. Это реально очень круто работает. Супер.
5: Да, нужно уметь опираться на кого-то, это тоже навык. Да, и не переть самому, потому что чем ты более сам, тем тебе тяжелее. Чем ты больше умеешь опираться, тем тебе легче.
4: Это... Пятое. Вот это и есть концепция года.
5: Пятое. Да, это пятое. Пятое. Ну, шестое – это иметь свою ключевую жизненную задачу. Она у всех разная.
4: Это миссия?
5: Или нет, это другое? Ключевая жизненная задача – это какую задачу тебе нужно разрешить внутри себя вообще, на уровне жизни. Да, это может быть обесценка, где-то кто-то не любит себя, у кого-то может быть проблема с телом, с лишним весом, у кого-то может быть ключевая жизненная задача – научиться самостоятельно деньги зарабатывать. у кого-то восстановить отношения с родителями. То есть какие качества тебе как человеку нужно проявить в новом году? То есть какое качество тебе мешает и какое качество, если бы ты в себе развил, то тебе стало лучше.
4: То есть это ключевой такой, такая заряженная тема.
5: Это ключевая
4: тема.
5: Жизненная задача твоя.
4: Ну вот я сейчас, насколько понял, просто я сейчас хочу понять для себя. То есть это та штука, которая тебя как бы, она и давит с одной стороны. То есть да. И ты ее как бы избегаешь, потому что она очень большая тебе, да, кажется. Вот именно ее и нужно в этом году разрешить, чтобы он стал лучше.
5: Твое столкнуться с своим ключевым напряжением, оно по какой-то, почему-то оно есть, да, и классно вот там. Условно говоря, там пришла девочка у нас, там шагане, там весит она там за 100, наверное, где-то, да, там зарабатывает там 3 миллиона, 3, 3,5, сколько там. Ну, когда она приходит, X10 хочет. Ну, нельзя делать X10, пока ты находишься в таком состоянии, да, когда ты в состоянии разрушения находишься. То есть мы где все где-то себя разрушаем, и надо это осознать и сформулировать это в задачу, чтобы этого не было. Кому-то нужно постоянство, кому-то нужно научиться заботиться о себе, кому-то нужно пойти в отношения, кому-то, наоборот, нужно уйти из отношений, как и в смысле вот постоять, перебирать и столкнуться с собой, побыть и пожить. Диагностика и постановка — непростая вещь, но кроме роста, рост в деньгах происходит тогда, когда, хорошо, когда ты решаешь свою ключевую жизненную задачу в том числе.
4: Ее как решить? То есть выделить ей какое-то количество времени, прям только ее решать, читать про это книги, смотреть фильмы. Я не знаю, вот какой подход, вот, допустим, у тебя? Как бы ты сделал?
5: Я бы делал это с квалифицированным человеком.
4: Угу. Да, ну, в любом случае.
5: Метаморфоза, это да. Может быть даже, ну, просто хорошо квалифицированный психолог в том числе, да, который поможет тебе распознать вот этот свой запрос, сформулировать точнее, да. То есть, понимаешь, я не сторонник исцеления по методу доктора Малахова с помощью редьки и ведра с репой, да, ну, в домашних условиях. Это либо бесполезно, либо это опасно в домашних условиях, то есть все-таки нужно...
4: Ну вот, то есть как пункт, то есть найти специалиста... И выделить какое-то время в своем графике решению этого вопроса с помощью этого специалиста, правильно?
5: Я рекомендую завести просто заметку себе, да, и сказать там, да, там, сформулировать, как я расширяю свой... И записать эти вопросы, как я расширяю свою зону комфорта, вообще в чем моя зона комфорта, как я ее расширяю. Второе, да, какая моя денежная цель, какой мой план. Третье, это как я ставлю, там, где мне нужна умеренность на 6 из 10. Четвертое. Какой мой продукт, который мне подходит и востребован? Даже человек и в найме может такой же вопрос задавать, потому что тоже продукт. Он продает свою компетенцию, да, и он может ее продавать за какие-то условия. Пятое. Это на кого я опираюсь, да, вообще на кого я опираюсь глобально. И пусть вы будете ходить, и у вас... То есть на многие из этих вопросов не будет решения очень
4: сразу
5: долго.
4: Же, да.
5: Вообще долго может их не быть, да, потому что я не знаю. На что я, на кого, что за вопрос, да, так пусть он повисит, да, да, и ключевая жизненная задача, да, может, она сразу придет, кто-то понимает, блин, моя ключевая жизненная задача, кто-то не удовлетворен, кто-то постоянно в тревоге находится, в напряжении, да, и, там, и мне это знакомо, я понимаю, как это, да, чтобы была уверенность, чтобы стало спокойно, вот, ну, просто так и сформулировать, общей широкой рамкой, какая моя ключевая жизненная задача.
4: Как я понял, это и была методология лучшего года в жизни.
5: Ну, это какие-то из этих пунктов, да. То есть их на самом деле больше. Ну, вот еще бы 7 я дал. 10 ключевых изменений, которые должны произойти в течение года.
4: О, класс.
5: Я предлагаю вам просто записать это как заголовок. Типа вот 5-10 изменений. И когда они будут приходить к вам в голову, вот сделать заметку такую себе, сделать ее, прикрепить вверх в своем
4: закрепить.
5: Телефоне. Да, закрепить. И просто, когда у вас будут приходить любые идеи, просто записывайте.
4: Ну, а если они придут часто, пишите,
5: да,
4: сейчас.
5: Конечно.
4: Все, супер. У меня есть еще два вопроса таких личных касательно тебя, просто самому интересно. Первый вопрос от меня, второй от моей супруги. Я, наверное, с вопроса супруги начну. Она говорит, а как он так классно выглядит? Почему в какой-то момент ты просто взял и очень сильно... откатился назад во времени. Как так получилось? За счет чего? Ну, реально, то есть вот действительно в один момент что-то ты понял, и так хоп, и ты просто стал офигенно выглядеть.
5: Спасибо большое, мне приятно. Большое спасибо, передай большое спасибо своей супруге за такие теплые слова. Я очень долго работал, и я умел работать, я умел быть достигатором. Потом я стал понимать, что вся жизнь не умещается только в деньги, есть большая жизнь, кроме денег, да, и она это такая большая сфера, которая мне непонятна, я в ней ничего не понимаю, мне все говорили, открой сердце, я говорил, я злился на них, типа, тебе надо полюбить себя, я такой, как, тебе надо открыть сердце, я говорю, как, душой разговаривать, я не понимал, я злился очень, но не понимал, как это. Да, я начал свой путь, вообще и метаморфозы так ознаменовались, да, то есть исследования, что такое, что жизнь, она больше, чем просто работа и деятельность. Ну, не просто, нельзя говорить слово просто, это обесценивает. Работа — это очень важно. Это, но работа не может быть всей жизнью.
4: Это одна сфера.
5: Да, и, соответственно, я учился, по сути, знаешь, как заново, как ты бизнес начинаешь с нуля, ну, я рано начал просто, так ты учишься жить тоже с нуля. Вот, и это был долгий путь такой по любви к себе, там, бросить там алкоголь, там эти электронки были у меня недолго в моей жизни, но очень страшная вещь, когда они вдруг появляются около, на твоей ту тумбочке, где ты спишь, да, и ты ночью просыпаешь. Потом у меня были моменты, когда я там бросал, я набирал вес, плохо выглядел очень. По крупицам, да, работать там с питанием, конечно, терапия с психотерапевтом, обладающим методом, да, сначала это гештальт, потом мой текущий психотерапевт, которому я очень благодарен. Но я не могу, да, спасибо, я хорошо себя чувствую, но я также научился уставать, я понял, что я устаю. Вот я сейчас уставший, на самом деле, потому что у меня были выступления там на много-много тысяч людей. Там вчера было выступление, сегодня у меня первый выходной день, и мое тело начало уставать, оно начало говорить. И вообще я понял, что я до этого уставал, просто этого не замечал. Я не умел замечать. А сейчас я устаю. Когда я устаю, я иду отдыхать. Вот сейчас я такой достаточно уставший, на самом деле, потому что там такие интенсивные были дни, и мое тело теперь просит, а погулять, а поесть, а полежать, а баня, там, и так далее. То есть я стал, ну и как-то любовь к себе постепенно. Я, конечно, думаю, что мне еще много чего можно сделать, да, и у меня сохраняются напряжения, особенно, как, знаешь, такие отголоски прошлых лет, они все еще есть, но курс взятый, еще, конечно, в моей, курс взятый на любовь к себе всегда верный, я думаю, вот, и большой частью тоже в моей жизни поисков, да, стала вера в моей жизни, конечно, которая вот в последнее время занимает важную часть моей жизни.
4: Вера в каком понимании?
5: Вера прям в прямом, в религиозном.
4: Ты сейчас, ты имеешь в виду, что ты сейчас в религии?
5: Ну, я всегда, я крещенный в 13 лет был, да, то есть я считал себя православным, но вот последний год для меня особо ярко стала какая-то большая важная опора в жизни, вот, и для меня это является значимой частью моей жизни.
4: То есть этого стало больше?
5: Это стало. То есть до этого я был такой теоретик, знаешь, я там изучал, смотрел, мне было очень интересно. Почему? Я же занимаюсь, по сути, меня всегда интересовала история человеческой мысли, меня всегда интересовало, понимаешь, я занимаюсь сферой развития. Кого читать? Тони Робинса? Роберт Шарма? Ну, кого читать о том, как правильно жить-то? И, естественно, я начал задаваться этими вопросами, я начал отматывать, мне стало мало умещаться вот в эти книжки. Я стал отматывать, я стал изучать историю религии, историю философии, да, потому что люди до нас, они задавались вопросами о корректном проживании, что такое правильное проживание жизни. Я долго изучал, потом мне там дошел до, там, параллельно я много чем занимался, я медитировал и на гвоздях стоял. Да, в какой-то момент я уперся, что это не дает там того результата, там, который бы я хотелось от этого рассчитывать. И я изучал много, да, изучал историю религии разные, и свою, конечно, в том числе. И в какой-то момент понял, что я такой теоретик, который теоретически рассуждает, знаешь, как вебинары смотрит, продукт не покупает.
4: Да.
5: В Ютубе смотрит, но дальше не проходит. То я вот такие, да, теоретические знания, понял, что есть практика та же, да, здесь. И это важно. Знаешь, то есть отделить, что духовная жизнь и духовное развитие, оно не в гвоздях, и не в медитациях, и не в тренингах, и не в психологии. Да, вот, что духовное развитие, оно вот это... То есть не надо им называть все, что попало, что им называется. Духовное развитие все-таки это вот такие категории, да, для меня, по крайней мере.
4: Именно религиозные.
5: Да.
4: И вот исходя из твоих всех исканий вот этих, очень интересно сейчас твое понимание жизни, то есть в чем ее смысл для тебя?
5: Это вопрос, который как раз я считаю, что стоит адресовать духовной жизни, да, и религии. То есть я действительно считаю, что наша жизнь не заканчивается тем коротким промежутком, который мы живем на планете Земля. Я не сторонник перерождения и всего такого. Mm-hmm. Мне кажется, в это верят люди такие, знаешь, они, которые изобретают себе удобную им религию. Типа, так, что там, так, ваш бог не против, чтобы кальян курить? Можно на меня вот такого, который мне бы подходил, да, чтобы... То есть они такие думают, ну, сейчас не очень, но все равно же еще много раз я буду перерождаться, и они что-то берут там из индуизма, из буддизма, что им как-то, знаешь, получается такая компиляция некая, веселая достаточно. Ну, может, оно и неплохо. Вот, я верю в бессмертие души человека, вот, и, в принципе, это важный вопрос, жизнь заканчивается смертью или не заканчивается?
4: Да.
5: Ответ на этот вопрос играет значимую роль в определении цели жизни человека. И если для человека все заканчивается, то это одно, там обычно стратегия получить от жизни больше впечатлений, да, прожить там наиболее яркую, насыщенную какую-то жизнь, да. Если жизнь не заканчивается этим, то это другое. Это нужно заботиться об этом экзамене, который нас ждет, да. И это очень сильно корректирует систему ценностей человека. Поэтому это вопрос большой, и каждый человек, я не решусь дать на него, да, такой ответ, хотя у меня есть мой для себя. Я думаю, что это такой ответ, к которому каждый человек должен для себя прийти. Но я бы сказал, конечно, что для того, чтобы проживать полноценную жизнь, очень важно в данный момент времени жизни понимать свое ключевое, во-первых, понимать свой ключевой актив, что у тебя есть, каждый день, и научиться это ценить, научиться ценить еду, которая у тебя есть, что ты жив вообще, что ты ходишь. И иногда самые важные вещи, они либо бесплатные, либо очень мало стоят. Да, такие как вода. Вот она у нас есть. Сейчас сними воду. Да? Это было бы как в фильме «Сумасшедший Макс». Да? И ведь очень часто мы смотрим на то, чего нет, но не вполне понимаем то, что у нас есть. Что у нас есть жизнь, мы им как-то распоряжаемся, что у нас есть близкие. Потому что у тебя есть родители, например, да, и ты, если у тебя есть родители, ты можешь им позвонить, и кто-то возьмет трубку, то ты очень счастливый человек. И когда ты это понимаешь, то ты по-другому распоряжаешься временем своим, в том смысле, что тратить там на обиды, на раздражение. А спросить у людей, у которых сейчас нет, которые не могут позвонить маме, папе. Они вам расскажут, что такое обида на родителей. Практически. И это важно, да, научиться ценить то, что есть. То, что ты еду ешь вообще, вот. Я здесь ем плов. Мне женщина говорит, плов — это не казахское блюдо. Uh-huh. Я говорю, так я не то, что казахское блюдо хочу, я плов хочу. Вот я здесь хожу, есть плов. Мне нравится здесь плов, что могу поделать. Это же классно, что есть еда вообще. Наши бабушки, дедушки, у них были периоды в жизни, когда этого не было. Наши родители проживали этап, когда с этим были сложности. У нас это есть. Очень много того, что у нас есть, иногда, ну, не присваивается. Классно это понять, что если есть близкие люди, да, если есть жена, да, или если есть муж, это же и ты этого человека выбрал. Это же вот это такой объем радости. Как, очень часто кажется, что радость будет тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет. Но если ты живешь, исходя из концепции, что будет радость тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет, ты всегда будешь стремиться к тому, чего у тебя нет. И всегда не замечать то, что у тебя есть. И будешь постоянно неудовлетворен, как человек, под который пытается напиться соленой морской водой. Ты будешь ненасыщаемым сосудом. Поэтому первое — понять, что у тебя есть. Второе —
4: фокус на том, что есть.
5: Фокус на том, что есть, держать. Одновременно понимать свои напряжения. Какие точки напряжения у тебя есть? Что сейчас постоянно в фоновом режиме растрачивает твою энергию? О чем ты переживаешь? В контакте с этим тоже нужно быть. И какие действия тебе нужно сделать, чтобы это разрешить? Какие действия цели? Контакт с будущим. Да? Контакт с тем, что есть, контакт с напряжением, контакт с будущим. И это все одновременно. Одновременно радоваться тому, что у тебя есть, и идти в то, чего у тебя нет тоже.
4: Вот это и есть жизнь.
5: Но когда ты идешь в то, чего у тебя нет, осознавая то, что у тебя есть, ты расширяешь то, что у тебя есть, а не гонишься постоянно за тем, чего у тебя нет. Это совершенно другой подход. Это подход более зрелого человека, взрослого, потому что взрослый человек отличается от ребенка тем, что взрослый человек, он довольный. То есть психологический ребенок, я имею в виду, он недоволен, ему денег не нравится, сколько он зарабатывает не нравится, отношения не нравятся, родители не нравятся. Он пытается исправить свою жизнь путем фокуса на том, что не нравится. И высказывание этого, и вообще проживание этого. Взрослый человек умеет быть довольным тем, что у него есть, во-первых. И высшая форма довольства – это благодарность в широком смысле. Да, благодарность себе, близким, жизни, Богу за то, что у тебя есть. Выражает зрелого человека, который умеет понимать то, что он крепко стоит на ногах, он понимает то, что у него есть. Но, да, как говорят китайцы, да, крепко стоять ногами на земле, макушкой касаться неба. Да, то есть одновременно быть в том, что у меня есть, да, основа, одновременно смотреть в то, как это должно расшириться, как это может быть расширено.
4: Все, я второй вопрос, он там же и был. Про то, что ты сейчас изучаешь, исследуешь, ты, в принципе, уже ответил.
5: Я исследую две вещи. Мне интересна там история религии, мне это очень интересная тема, особенно сравнительное религиоведение, да, изучение древних религий тоже в том числе, эволюции вообще, человеческой мысли, человеческого миропонимания, потому что мы живем в определенном контексте все равно, да, и 20 век там с экзистенциализмом, Сартр, Хайдеггер. То есть есть определенный как бы домен мысли, в котором мы находимся, да. То есть это отдельный разговор, отдельный подкаст. Вот. И второе, то, что я изучаю психологию, изучаю конкретно гештальт. Фриц Перл, создатель, тот, кто переоткрыл гештальт-терапию. Для меня это скорее та область психологии, которой я испытываю особый интерес и особое уважение, и в котором я вот понял, что мне дальше вот в этом интересно развиваться.
4: Все, я думаю, это было максимально души, искренне, в потоке, просто чувствовалась вот эта энергия. Спасибо тебе большое. Я для себя сам очень много ответов получил, не знаю, как вы, но я думаю, 100% это был один из самых полезных подкастов. Супер, спасибо большое.
5: Спасибо большое.
4: Вообще просто я очень сильно кайфанул, благодарен.
5: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На фоне ограничения топлива в России частные продавцы на Авито уже вовсю начали торговать бензином на площадке по продажам. Цены варьируются там от 45 до 95 рублей за литр. Это заметно ниже среднезаправочных. Некоторые средства массовой информации пишут о том, что Авито скроет скоро все эти объявления о перепродаже топлива, чтобы предотвратить спекуляцию на товарах первой необходимости. На участке Касумкент-Смур в Сулейманскском районе после оползня организовано движение транспорта по временной схеме. Об этом нам сообщает Дагестан-Автодор. Я напомню, что продолжается работа по восстановлению полки земляного полотна дороги, разрушенной несколько дней назад в результате оползня прилегающего склона. В них задействованы сейчас 3 единицы спецтехника. Это тяжелый гусечный экскаватор. Ну а в селе Леваши на торжественном мероприятии председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Искандеров выступил с речью, которая посвящена памяти выдающегося государственного деятеля Магомеда Али Магомедова. Спикер парламента подчеркнул историческую роль Магомеда Али Магомедова, отметив, что его мужество и мудрость помогли сохранить целостность как самой республики, так и всей страны в один из самых сложных периодов нашей истории. Заур Искандеров акцентировал внимание на то, что благодаря дальновидности Магомедова удалось не только допустить возникновение межнациональной розни, и он не оставил также нерешенных проблем будущим поколениям. В Буйнакском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается ремонт участка с 22 по 41 километр автодороги Буйнакск-Кизилюрт. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Дорожники уже завершили устройство асфальтобетонного покрытия, сейчас уже устанавливается барьерное ограждение. Полный ремонт планируют завершить к сентябрю этого года. Ну а Индия вышла на первое место по числу квот на привлечение работников в Россию, об этом сообщает РИА Новости. Гражданам этой страны выделили более 90 тысяч квот, Китай оказался на втором месте свыше 89 тысяч. Ранее, напомню, что лидером по этому показателю был Китай, общее число квот превысило 278 тысяч. Больше всего специалистов из Индии ждут в Центральном федеральном округе, в Москве, Подмосковье, а также Калужской и Ивановских областях. Ну а с начала лета россияне стали чаще покупать бутилированную воду, об этом сообщает «Известия» в пресс-службе «Честного знака». Только за первые две недели июня в стране продали около 500 миллионов литров упакованной воды. Это почти на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего воды покупали в Московской, Ленинградских областях, а также Алтайском и Красноярских краях. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые аспекты делового этикета на Кубе. В официальной обстановке принято обращаться к людям, используя их титулы и фамилию, в то время как в более неформальном общении обычно используются имена. При первом знакомстве желательно вручить свою визитную карточку, одна сторона которой должна быть переведена на испанский язык. Обычно 5-15 минут отводится на светскую беседу. Предпочтительные темы для разговора – спорт, особенно бейсбол и бокс, музыка и культура. При этом следует избегать темы политики. Деловое обсуждение лучше всего позволить начать хозяину. Подходить к выбору подарков для первого знакомства необходимо крайне аккуратно. Приветствуются небольшие сувениры, которые не вызовут у собеседника смущения, а также не будут расцениваться в качестве подкупа. Для деловой встречи необходимо придерживаться делового стиля в одежде. В некоторых случаях допускается использование рубашки с коротким рукавом в связи с характерными погодными условиями Кубы. Кубинцы крайне ценят пунктуальность, хотя сами могут опоздать на запланированную встречу. Приходить на встречу важно вовремя, даже если, возможно, придется ждать 30 минут или больше. На Кубе существует четкая иерархическая структура, и уважение к авторитету и старшим по возрасту является нормой. Важно проявлять уважение к руководству и старшим членам команды.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшили жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до Ножа-Юртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сита джаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
15: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров.
17: Абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната
19: всех насыщеннее вкусней.
20: Слива с яблоком вкусней.
21: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
22: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам из-за финансовой паники, все еще с нами. Это закончится. Я не знаю когда, завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через год, но это не будет продолжаться вечно». Баффет говорит, что нам не нужно думать о сотнях и тысячах компаний с точки зрения инвестиций. Достаточно и нескольких. Например, Уоррен никогда не понимал все виды бизнеса, и ему не нужно было это. Но всегда существуют тысячи разных возможностей, которые нужно использовать. Вот какой пример привел миллиардер о правильном выборе инвестиций. Тед Уильямс написал книгу, которая называется «Наука попадания». В ней изображена диаграмма. Он нарисовал зону страйка, которая разделена на 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю. И, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из одного цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104,8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Если мы планируем из ресурса, то мы будем планировать. У моих родителей была двухкомнатная квартира, ну, значит, вот я из нее планирую.
3: Да. И в жизни, кстати, то же самое, не только в компании. В жизни хочу залететь на воздушном шаре на Эверест. Окей. Я не думаю сразу, о, это дорого или что-то там. Да, и там можно и спонсоров найти, и все. Если ты что-то интересное делаешь, ты... Кстати, единственный человек, который залетел на воздушном шаре на Эверест, он сделал это, он как раз был не предприниматель. У него не было ресурса, но он залетел.
2: Ну, видишь, у него была мечта, которая его драйвила. А под это пришли люди, собрались ресурсы, спонсоры, Red Bull, там, и все подключились, и в итоге получился крутой проект.
3: Да. Но было еще 100 других, у которых тоже была мечта залететь первым на Эверест, и которые блин, а он взял и сделал.
2: Да.
3: И что им делать? Вот когда ты видишь, что кто-то другой достигает твою мечту.
2: Ну, поставь еще более интересную мечту. Удиви сам себя. Смотри, жизнь проходит очень быстро. Я вот прекрасно помню, когда мне было там, я не знаю, 29 лет, уже 30 не было, потом 39 лет, и ты просто вот оглянуться не успеваешь, как а потом ты говоришь, окей, мне 69, 79, какой мне уже Эверест? И все, и второго шанса не будет, скорее всего. Поэтому очень важно, если мы говорим про потенциал, там следующий шаг, под эту мечту собираются люди, ресурсы дают тебе поддержку, и вот этот план детализованный, но он тебе, правда, какую-то дает уверенность, потому что любое понимание своих шагов, оно дает уверенность. А следом, ну, мне кажется, знаешь, если не брать там ошибки выживших, и вот почему у 99 не получилось, у одного получилось, следом это воля, ответственность и вот это вот резилиенс, знаешь, устойчивость к тому, чтобы падать и подниматься. Потому что падать и подниматься придется много. И я очень ценю и люблю, когда люди занимаются, например, ну, долго каким-то спортом, потому что это их привыкает держать колоссальное напряжение, выдерживать нагрузки, быть выносливым. Потому что ты точно разобьешь все коленки в кровь, и твоя задача не упасть.
3: Конечно.
2: А просто подняться большее число раз.
3: Любой человек, вот я с тобой 22 года с компанией, да, сразу у меня респект вот здесь, потому что я знаю, что за 22 года было все. Все варианты.
2: Знаешь, при этом вот я что себе все-таки еще вижу и важно считаю. Вот надо все равно понимать, а ты отказаться можешь вообще? Или это настолько фанатичная идея, которая тебя поработила, понимаешь? Да. Ты ее стал рабом и просто сгоришь на этом пути.
3: Тоже, кстати, хорошее упражнение. Ты себе представляешь, твоя жизнь прошла, и ты это не сделал.
2: Не сделал, да.
3: И следишь за своей энергией. Тебе становится легче?
2: Угу.
3: Это облегчение или это, наоборот, грусть большая. Вот такой тест есть на свои мечты. Как проверить свои мечты от навязанных?
2: Да, и мне очень нравятся люди, я прям восхищаюсь, которые умеют очень круто принимать решения, вот отпускать что-то, закрывать убыточный проект, там, не знаю, заканчивать какие-то отношения разрушающие, еще что-то делать. Потому что когда ты столько туда инвестировал, времени, энергии, там, ресурсов, ты думаешь, ну, сейчас я исправлю, еще чуть-чуть потерплю, еще немножко мы там P&L сделаем положительным.
3: Ну, бизнесы в основном заканчиваются просто, когда деньги заканчиваются. Знаешь, я очень редко видел, что предприниматели бы сказали, я вот тут подумал, у меня еще есть деньги, но я вот, нет, темы нет, разбегаемся. Я такое видел пару раз за всю свою жизнь. В основном...
2: Ну, скажи, что это суперумение вообще. Вот остановиться до того, как ты врезался на полном ходу в стену. Знаешь, я слышал очень крутой пример, когда группа альпинистов готовилась не, там, на К2, по-моему, подниматься. Это они там, ну, знаешь, там 40 дней примерно готовятся, все. Это они, значит, поднялись там до предпоследнего лагеря. Встали, и им говорят, смотрите, окно погоды, ну, там, типа, 4 часа, а подниматься 8. Они вот видят вершину, до нее там 300 метров. И говорят, а дальше идет сильнейший циклон из Атлантики. Что вы будете делать? И вот они нашли в себе силы сказать, мы 45 дней потратили, мы в 300 метрах от вершины, мы поворачиваем назад. Потому что мы угробим всю группу. Вот в этом стремлении во что бы то ни стало залезть на гору на эту, сфотографироваться на ней, мы с нее, скорее всего, не спустимся. Я не знаю, смог бы сделать я, потому что страшно, стыдно, потому что тебе кажется, что ты зассал, потому что тебя засмеют, потому что ты вот подписался на эту большую идею, надо в нее ломиться. Но с другой стороны, если ты лидер, и ты отвечаешь за своих людей, за свою команду, ты обязан в этой ситуации просто вот взвесить все и сделать этот шаг назад. И это гораздо более мудрое решение, чем за все силы врубиться в эту стену. Вот я восхищаюсь людьми, которые могут такие решения принимать.
3: Вот в этих ключевых, это ключевые моменты жизни.
2: Да, я согласен.
3: Вот в этот момент очень важно, чтобы тебя окружали люди, которые смотрят вот, вот ситуация. И 8 разных человек дали какие-то свои... Угу. И ты принимаешь вот более решение. Качественные решения. Вот, вот в такие моменты, мне кажется, самое главное быть... Что ты один, угу. Ты во всех искажениях, потому что ты уже вложил 45 дней, ты уже, у тебя все искажения человеческого мышления. И ты делаешь ошибку.
2: Но это тоже про потенциал, потому что так же, как начать, надо уметь отпустить, если это не то. Если лошадь умерла, надо с нее слезть и быть честным.
3: Но предпринимателю сделать это сложнее всех, потому что он и верит, и он потратил уже деньги и время, и он всегда думает вот чуть-чуть.
2: Я с тобой согласен, мы все такие. Но при этом надо, знаешь, понимать, если я не могу отпустить, закончить, то тогда не я владею проектом, проект владеет мной. Я его раб. Знаешь, как этот джин в лампе. Вот он мной владеет. И я буду это делать, пока, правда, не закончатся деньги, кровь, энергия, там все уже, дофамин, эндорфин и все на свете.
3: Получается, твоя модель, говорит, мечта, да? Потом декомпозиция,
2: угу.
3: Рациональный подход, безопасный как бы переход.
2: План и, поддержки да, этого перехода.
3: И вот мне понравилось, что ты сказал, есть предсказуемые препятствия, который... Твоя стратегия заключается в том, как ты пройдешь предсказуемые препятствия. Вот миллиард человек. Какие есть предсказуемые препятствия до миллиарда?
2: Ну, они очевидно будут. Смотри, это новые рынки.
3: Потому да, что на одной стране нет. Недостаточно. Да, это международные рынки. Много стран. Да.
2: Много стран.
3: Первое препятствие, окей.
2: Какое это еще должна быть сильная бизнес-идея, бизнес-модель, потому что продавая просто продукты...
3: Инновация, да?
2: Какая-то инновация. Все. Вторая. Третье.
3: Ты не можешь уже просто копикатить, ты должен уже предложить что-то свое.
2: Точно. У тебя будет большая компания, значит, должны быть люди большого калибра, mm-hmm. А ты должен уметь их привлечь, удержать и сам быть таким. Да.
3: И теперь вот как ты проходишь эти препятствия? Какие твои ответы на вот эти препятствия?
2: Ну вот смотри, если хотя бы мы это видим, понимаем, что вот 3, 4, 5 вот таких больших кочек нам надо преодолеть. Ну, под каждую из них тогда надо спокойно садиться и делать план. Потому что если ты мог увидеть опасность и ее назвать, то гораздо легче ее решить.
3: Да.
2: Плохо, если мы не видим и несемся по лежачему полицейскому на всей скорости.
3: Это, кстати, самая частая ошибка. Вот мне делают спич... Ну, 200 раз в год точно. Я прям слушаю питч, прям конкретно. Не elevator питч, а большой питч.
2: Да.
3: И в основном это звучит так. Мы станем номер один. Наша стратегия – 1 миллиард человек. Это не стратегия. Люди не понимают, что это не стратегия. Стратегия
2: – это как мы туда попадем.
3: Да, какие конфликты мы встретим, какие препятствия, как мы
2: какие
3: будем
2: уходить. Какие риски, как мы с ними разберемся там, и так
3: далее. Какой лучший сценарий, худший сценарий, как мы будем предотвращать худший сценарий, что может туда привести. И вот это стратегия, и люди почему-то это не понимают.
2: Ну вот, а дальше, допустим, мы берем там первую вот кочку про это препятствие, про которое мы сказали, международные рынки.
3: Да.
2: Вот мы определились с командой, окей, 10 приоритетных рынков. Там, кстати, есть интересные для нас, например, там Нигерия. У нас только что ребята там из Африки, из Африки вернулись. Или там Латинская Америка, Бразилия. Расписываем под каждый из них план, просчитываем мы настолько, насколько можно, и здесь важно понять...
3: В каких рынках еще можно? Потому что почти копикат компании есть везде, плюс международные гиганты есть везде.
2: Ну вот в этих во всех... Я очень верю в Африку, в Латинскую Америку и в Юго-Восточную Азию. Я говорю, что, знаешь, 1 миллиард человек объявили нам санкции, а 7 миллиардов не объявили. Поэтому давайте использовать эту возможность, это очень круто. Как перевернем просто айсберг и будем страдать не из-за того, что нам кто-то что-то там...
3: Соответственно, твои топ-страны, Китай, да?
2: Ну, они и,
3: ну, так, сомнения.
2: Китай, еще. Юго-Восточная Азия, там Индонезия, Филиппины, Индонезия. Малайзия и так далее.
3: Ага.
2: Нигерия. Бразилия, Индия, ну и там парочку еще, может быть, ЮАР там и так далее.
3: Окей. И дальше твои действия.
2: А дальше мы делаем под каждый такой, ну, план. Но смотри, вот этот план никогда не будет полным. И наша смелость как предпринимателя в какой-то момент сказать, что нам информации достаточно, чтобы принять решение. Потому что очень часто, да. И мы тоже страдаем. Знаешь, вот от страха мы пересобираем, пересчитываем, там что-то презентуем. Никогда не будет стопроцентной информации.
3: Ты делаешь местное производство в каждой стране?
2: Нет, нет.
3: Не нужно. Логистика не имеет значения.
2: Ну,
3: да,
2: имеет, стоимость. Но какие-то находим оптимальные пути. То есть нужно найти какой-то примерный сценарий, знаешь, как MVP, захват этой страны, да. А потом попробовать.
3: Окей, потом
2: очень важно в тест.
3: Производство можно потом подтянуть.
2: Совершенно верно.
3: Команды, местные люди, которые будут строить Нигерию. Как они замотивированы, вы даете долю?
2: Мы делаем интересный подход. Обычно туда летит кто-то из наших ребят, ага. Из команды успешных, из лидеров, кто показал. Они туда приносят культуру, ДНК, подход, и остальная команда все местная. Так что в Китае. У нас лидер Китая, девушка, которая выросла и развилась внутри организации, показала свой успех, Алена Абрамова. Сейчас она
3: CEO. Какая у нее мотивация? Ну-ка, вот ехать в Нигерию?
2: Ты знаешь, это должно быть точно внутреннее желание это сделать, вот для себя, выйти в какую-то зону там нового чего-то, просто удивить и поразить себя. Никакие деньги, никакой опцион. Если этого внутреннего вот желания нет, да. Они эту энергию просто, знаешь, там сумасшедшую какую-то нацеленную на фокус не создадут. Конечно, все то, что ты говоришь, тоже должно быть. Должна быть мотивация, должны быть там какие-то трехлетние бонусы, какие-то пряники, которыми там всем мы рады. Но если нет внутреннего желания показать себе, другим и прям что-то невозможное совершить, одна система мотивации это не поможет. Поэтому найти человека, которому это важно, который хочет и прям горит этим, и дать ему всю поддержку. Финансовую, нефинансовую, инфраструктурную, моральную. Вообще сказать, мы в тебя точно верим, мы тебе всем поможем. Если мы этого достигнем вместе, вот ты получишь вот это, и мы вот так это отпразднуем. Погнали. И идти в тест.
3: Да, вы, по сути, делаете такой посев, кучу MPV-шек, кучу стран. И потом будете усиливать сильное.
2: Ну, да, примерно так, да.
3: Ну, вторая кочка – это...
2: Инновации.
3: Какая-то
2: новая штука.
3: Окей, в Нигерии вы можете запустить зубную пасту, да, ну...
2: Ну, вот смотри, там точно не нужно что-то как-то обычное, там уже все, у всех все есть. Там.
3: Везде все есть, да?
2: Да.
3: Я слышал, что даже мыло не везде есть.
2: Ну, в такой категории мы не делаем дешевые продукты, мы делаем какие-то интересные, технологичные, там, наверное, мыло кто-то сделает из местных игроков. Но я тебе короткий пример приведу, про него говорил, но вот то, что сейчас из последнего интересное, что просто паста никому не нужна уже, ее достаточно, она везде есть. И, например, мы поговорили с родителями, какие у них основные вот боли, проблемы, вот эти jobs to be done, которые они хотят сделать. Они говорят, слушайте, мы не знаем, вообще ребенок идет в ванну, он почистил зубы или нет, он что-то там поделал, щеткой вышел, ну, с понтом я, в общем, почистил. Говорим, хорошо. И у нас команда наша крутая очень сделала приложение. Когда ты просто фотографируешь зубы ребенка, он показывает налет, который там остался, прям черными пятнами в виде монстров там в игровом режиме и так далее. Во-первых, дети, когда увидели на Каздеве, они просто жутко удивились, потому что у них была фантазия, что у них у всех чистые зубы. Когда они увидели, что половина в этих пятнах, у них у самих там просто в голове там космос. Родители сказали, слава богу, мы готовы за это платить там, не знаю, $5 в месяц, только чтобы понимать, что на самом деле происходит. А ребенок, когда понимает, что его 5 раз проконтролировали, ну, 6-й уже раз там нормально сам почистит. И, понимаете, ты создаешь не продукт, не еще одну мятную пасту с двойной мятой, а ты даешь какой-то добавленный сервис, добавленную ценность, которая точно нужна родителям, которая премиумизирует продукт, диджитализирует его, создает вот возможность CRM там собирать, например, и тебе готовы платить не только за физический продукт, но и за сервис еще. И вот на этом можно там выходить, например, на международные рынки. Но это просто как мини-пример.
3: Мы сегодня придумали цитаты про раскрытие потенциала человека.
2: Да.
3: Для взрослых.
2: Точно.
3: Хорошо.
2: Следующая была история про калибр людей.
3: Да, калибр людей. Это для тебя сейчас большая тема, да.
2: Ну да, потому что смотри, классные люди, сильные, зрелые и взрослые, не пафосные там какие-то и статусные, а вот взрослые с мощной энергией и умеющие делать дела, они придут на какую-то интересную задачу и в интересную команду. Задача должна быть интересная, ну, вроде бы она довольно интересная, мы поговорили. Команда должна быть интересная. Значит, мы должны там уважать этого человека, слышать его точку зрения, давать ему свободу и полномочия принимать эти решения. Иначе он скажет, ну, зачем меня позвали, если вы такие умные, да, и все тут решаете сами.
3: Решаете.
2: Но видишь, сильный человек придет только в сильную среду. Поэтому все опять начинается с нас. И я, и команда, и все наши там, и акционеры, и топ-менеджеры. Вот мы в первую очередь должны быть интересной командой, которой другой игрок из там, другой команды, из другой лиги, он захочет присоединиться. Поэтому, когда мы слышим жалобы, что вот не можем найти людей на рынке, ну, может быть, посмотреть внутрь себя. Может быть, как-то сделать с собой что-то такое, чтобы они хотели прийти к тебе, хотели стать частью этой команды победителей. Вот это самое, наверное, большое.
3: А просто рынок изменился. Раньше достаточно было дать рабочее место. Вот у меня есть, ты хочешь, давай.
2: Да,
3: сейчас, когда перестало это быть достаточным, владельцы бизнеса чуть-чуть, они не привыкли к этому. Они говорят, почему? Что происходит? У меня же есть работа.
2: Ну, вот знаешь, по аналогии со спортсменами. Спортивный клуб, наверное, может там сделать предложение о покупке любому игроку. Там какой-нибудь клуб из пятой лиги может прийти к Криштиану Роналду, сказать, мы там, не знаю, собрали все как-то деньги, там, в общем, вот хотим тебя. Но вопрос в другом, он туда пойдет или нет?
3: Ну да, надо быть такой компанией, куда люди хотят идти, есть как что-то кроме. Твои конкуренты глобальные,
2: да.
3: У них какие-то, это полурелигии. Они там берут молодых людей, они их воспитывают, да. У них там свои слова, своя... Этим людям потом очень трудно даже в любой другой компании работать, потому что они привыкли, что у них вот так, да? Или как ты это ощущаешь вообще?
2: Ну, надо смотреть, в чем ты можешь быть другой. Конечно, ты должен чем-то привлекать. Хорошо, если там четко построены системы и полномочия, но, может быть, обратная сторона этого места, мало свободы. Тебе, чтобы вырасти, нужно там, не знаю, 8-10 лет. А тут мы тебе можем сказать, хорошо, ты там заместитель какого-то лидера, мы тебе даем лидерскую позицию, кредит доверия, вот такой объем полномочий, денег столько же или там чуть больше, чем в этой компании, но нам не надо огромную структуру, мы должны быть как 300 спартанцев эффективны. Давай действуем, мы тебя поддерживаем. И человек прорастает сам, и команду тащит вперед.
3: Да, но потом надо это сделать, потом ты становишься тоже большим, тоже...
2: Точно. Теперь ты становишься религией, да.
3: Не, ну это круто. Ну вот, получается, у тебя есть ответы на все три препятствия, и это называется стратегия.
2: Но это не то, что у меня, это должен быть ответ у всей команды, их надо постоянно пересобирать. Их нельзя отливать в граните, это там регулярная работа, раз в месяц, там раз в квартал, на сессию, сказать, так, парни, как мы вот эту проблему, мы ее видим, мы ее подсветили, как мы ее решаем? Какой план Б, если это не сработает? Какой план С, если не сработает? Насколько у нас выносливости? Как мы сами там энергию получаем назад? То есть это как в тренировках. Ну, невозможно стать олимпийским чемпионом, если ты 10 тысяч часов не положил на это, понимаешь? Ну вот. Поэтому если делать системно, ответственно, но с кайфом и какое-то классное дело, то, мне кажется, можно и время провести очень, знаешь, интересно и с пользой, и на Эверест подняться.
3: Давай про ошибки. Потому что вот тоже, смотря на тебя, когда уже все случилось, вот компания успешная, брак успешный, но ты говоришь ошибки, пробовать, это прям часть твоего питча, который ты даже на билборд хотел написать. Какие ошибки ты сделал? Какие были самые болезненные ошибки? Вот прям больно, что было.
2: Слушай, я очень много ошибок сделал и дорого за них заплатил. Самые, наверное, такие тяжелые ошибки, это когда ты ошибаешься в ожиданиях с людьми друг друга. Ты не можешь ошибиться в человеке, потому что ну, все люди разные и все классные сами по себе. Но у тебя есть какая-то фантазия относительно него, да. Что он будет вот так себя вести, вот это сделает. И у тебя не хватает ума или мудрости, или зрелости с ним это проговорить открыто, так, чтобы обе стороны понимали, что мы делаем. И ты живешь в ожидании в своей какой-то реальности, а он в своей. И потом ваши там дороги вот так расходятся, потратив пару лет жизни и несколько миллионов долларов, и ты выясняешь, что, в общем, вы решаете разную задачу. Ты поднимаешься на Эверест, а он на К2. И вы чем дальше, тем вы как бы больше расходитесь.
3: А почему это болезненно? Ну, окей, там разошлись, нашли нового.
2: Ну, во-первых, это время, которое не вернуть. Во-вторых, это я прям сильно на эту тему потом себя там пытаю вообще. А почему я не смог какую-то вещь, которая важна мне сказать? Почему я его не спросил? Почему мы не смогли там в момент какого-то даже напряжения партнерского или менеджерского пересобрать эту ситуацию? Там, что мне надо было сделать? Какие качества мои, там, не знаю, какое-то упрямство, упертость, обидчивость, закрытость, еще что, какие мне помешали там с ним или с ней там передоговориться, например. Поэтому самые дорогие ошибки – это связанные с людьми, с тем, что нам не удалось открыто договориться об ожиданиях. Знаешь, мне кажется, и компании рушатся, и фаундеры расходятся, и семьи там 80% разводятся, потому что они об ожиданиях не поговорили. Мало очень кто, согласись, из ребят, кто там, не знаю, в 25 лет женится, вот они прям садятся вот так и говорят: давай, дружище, там, ты чего хочешь, а я чего хочу, как мы туда придем? Ну, никто так не делает. Ты мне нравишься, я тебе нравлюсь, там,
3: может, давай. Может, даже так делают вначале, но потом надо повторно.
2: Конечно, потом эти пересобирать. Вот. Поэтому то же самое, знаешь, мы делаем какие-то стратсессии там все, но мы не всегда успеваем один на один с человеком поговорить, с каким-то важным, ценным, близким человеком в семье или в компании. Вот это ошибки. Ошибки, которые связаны с неправильными выборами или, знаешь, страхом отказов от этих выборов. Вот мы сегодня говорили про то, что очень кайфово уметь отказываться. Я сложно умею, понимаю, что тоже отказываться.
3: Тебе хочется и то, и другое.
2: Да, успеть одновременно 10 стран, 5 брендов, 15 идей. Там, да, и ты вот вроде там себя как-то рационально успокаиваешь, что это там разные корзины, то есть план Б, план С. Но на самом деле это страх поставить всю шкуру как бы на одну ставку, страх закрыть вот эти убыточные.
3: Да, альтернативная стратегия была бы: давай, если мы Китай выиграем...
2: Да, это... если мы выиграем один Китай, зачем нам ЮАР, условно, понимаешь? Но мы все время пытаемся вот подсознательно опору
3: себе. Нет, такая стратегия, она правильная, если непредсказуемо, где будет приз. Если предсказуемо, где будет приз, тогда такая
2: это просто распыляет твой фокус и внимание. Вот. Поэтому это очень больно. Это стоило, там, не знаю, десяток миллионов долларов, наверное, все эти неудачные выходы в страны. И там, от чего-то мы прямо сейчас отказываемся, пересобираем, но очень долго. Потом я понимаю, что, знаешь, есть такая штука. Ты знаешь, какое решение надо принять вот прям в долю секунды, и там интуицией, и логикой. Потому что я всегда принимаю решение из двух позиций. Вот я, что я чувствую внутри, и что говорит Excel. И, ну, хорошо, чтобы они сходились. А потом начинается вот эта вот игра, знаешь, в какую-то демократию. Давайте всех опросим, давайте совет директоров проголосует, там, всех спросим, жителей подъезда. И возникает куча комментариев, с которыми теперь надо что-то делать, и ты их должен учесть, раз ты спросил. И это все заигрывает. И вот это вот, знаешь, такая позиция и не доверие к лидеру, который может единолично принять это решение, но и неэффективная демократия, потому что если бы истина определялась большинством, я думаю, что мы бы до сих пор жили в каменном веке, потому что, ну, новаторов там 10% людей, остальные будут всегда голосовать за какой-то консервативный сценарий. И это такая растяжка огромная. Ошибки, которые связаны с собственными там эмоциями, с нерационально принятыми решениями. Вот когда мы с тобой говорили, там, сидя на горе за, там, не знаю, 500 метров или 300 метров до вершины, вот я бы повернул назад или нет? Я понимаю, что в некоторых случаях нет, и мне очень повезло, что этот циклон меня не убил вместе там с командой или еще с кем-то. Даже какие-то магистральные решения, там, отказ от чужих продуктов, дистрибьюции или выход в международные рынки, но они очень рискованы. И, может быть, это ошибка выжившего.
3: Что... А ты был близко к смерти конкретно в бизнесе? Или у тебя всегда был достаточно жирка?
2: Нет, у нас был тяжелейший кризис. Мы первые 4 года были дистрибьютором, чтобы зарабатывать на этом и делать свои продукты. Потом, когда их запустили, поняли, что никто ими не занимается, все продают то, что продается. И мы в какой-то момент в один просто сказали: все, ребята, мы не для этого собирались, мы отказываемся от чужих продуктов. Мы за месяц свели дистрибьюцию к нулю, у нас выручка упала почти в ноль. Ну, потому что мы остались наедине со своими там 4 коробочками. Мы попали в жуткий кризис. Мы были в нем несколько месяцев, у нас кончились все деньги, не знаю. Реально дома не было еды, выключили свет там. И это было прям тяжело.
3: Это было в начале.
2: Ну да, на 4-й год.
3: 4-й год компании. А после этого были еще какие-то?
2: Я думаю, что было несколько таких ситуаций. Тот же ковид, который мы сейчас уже не помним, да, но у нас, по нам он ударил очень сильно. Почему? У нас очень много поставщиков, там больше 90%, это импорт иностранный. И когда взяли, закрыли всю Европу, ну просто какая-нибудь итальянская фабрика, которая делает нам сырье, она говорит: понимаете, нам, ну все, нам дверь опечатала, это как там милиция, их полиция, скорая помощь, мы не можем войти, мы не можем вам физически отгрузить. И я понимал, что там есть, не знаю, кэша в организации там на 3 месяца, чтобы платить всем зарплату, аренду, но если мы не найдем, как привезти это сырье, мы просто не сможем производить. И в целом, знаешь, мне кажется, мне понравилось, кто-то сказал, по-моему, Билл Гейтс, он сказал, что любая компания, даже там Microsoft, всегда находится в 6 месяцах от своего банкротства. Если ты перестаешь вот как о смерти об этом думать, то ты очень легко забронзоветь, и вот это хочу-творю, хочу-вытворяю. Поэтому я очень всегда понимаю, что вот там, где ты находишься, ну, когда у тебя там, не знаю, фонд оплаты труда 500 миллионов рублей, то ты понимаешь, что у тебя burn твой ежемесячный. Ты должен очень быстро бежать для того, чтобы удерживать, ну, вот этот темп и вот этот уровень.
3: Ответственность такая.
2: Да.
3: Но зато текущая ситуация вам супер помогает, правильно? Такая мечта предпринимателя, все конкуренты ушли.
2: А вот и нет. У нас все остались. У нас ни одна из международных компаний не ушла. Серьезно. Я тебе могу все назвать по именам, они все здесь. Под теми же брендами полка вообще не поменялась. И знаешь, я бы, честно говоря, думал, что это вредно будет. Вот я помню, как там команда тоже такая, ой, сейчас кто-нибудь там идет. Я говорю, а зачем это нам? Ну, это, кроме того, как нас расслабит, ничего хорошего не даст. И вот если вы занимаете четверть рынка, ну, хорошо, будете вы занимать не 25%, а 35%. Чем вам это поможет? Это не поможет все равно достичь этого миллиарда. Все равно надо выталкивать себя в эту смелость, идти в глобальные рынки, сталкиваться со своими страхами, смотреть в глаза драконам своим. Поэтому даже не отвлекайтесь на это. Пусть они работают. Там, дай бог им успех.
3: Да. В общем, ты готов прям еще 20 лет этим заниматься.
2: Слушай, я бы не хотел точно быть операционным лидером всего этого. Наверное, это уже не нужно. Скорее, как бы моя задача, вот интересные большие цели, классные правила игры и мотивация в широком смысле.
3: Но тем не менее, зачем? Ты все свое время проводишь в компании, правильно?
2: Ну, сейчас да. Это, кстати, я не знаю, хорошо или нет. Мне кажется, не очень. Пока я CEO, я нахожусь всегда в офисе, но если эта смена произойдет, а я надеюсь, что она произойдет в какой-то обозримом будущем, то я точно не буду ему мешать. Моя задача его только вдохновлять, там, направлять и как-то мотивировать. Я уверен, что он может это сделать лучше, чем я.
3: Супер. Ну, спасибо, Жень. Я уже хочу сделать такой сериал «Встреча с тобой», потому что твою жизнь хочется быть свидетелем твоей жизни, как это все развивается. Ты видишь потенциал в людях, хочешь его развивать. Это здорово.
2: Тебе спасибо. Мне было очень интересно. Мне кажется, мы очень искренне и открыто поговорили. Да. Спасибо.
3: Это и есть смысл брокаста. Спасибо, что был.
2: Давай.
3: Брофис.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане 133 жителя, в том числе 40 детей, остаются в 5 пунктах временного размещения из-за последствий паводков. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Кроме того, нарастили темпы рассмотрения заявок на получение выплат. За неделю количество заявок сократилось с 94 тысяч до 85 тысяч. Как сообщили в правительстве республики, увеличат количество членов комиссии по рассмотрению заявок и в установленный срок до 30 июля рассмотрят все заявки жителей Дагестана на получение выплат. Ну и в продолжение этой темы, более 47 тысяч жителей республики уже получили выплаты на общую сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Я напомню, что с 15 июня в Дербентском районе приступили к приему заявлений от граждан на предоставление выплат за поврежденное или утраченное жилье. А с 22 июня прием заявлений начнется в Хасавюртовском районе. Ну а власти Ирана объявили о запрете на проход судов через Ормузский пролив. Решение принято в ответ на удары израильской армии по югу Ливана. Об этом заявил штаб военного командования Ирана, передает агентство Мехер. Иранская сторона заявила о нарушении первого пункта меморандума Ирана и США, который предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. В случае продолжения агрессии будут предприняты другие шаги. Об этом заявили в заявлении штаба военного командования Ирана. Я в свою очередь напомню, что 19 июня Израиль и ливанская организация Хизбалла договорились о перемирии. В ночь на 20 июня армия обороны Израиля обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня. Ну, а жители Дагестана совершили через систему быстрых платежей более 47 миллионов операций на сумму 180 миллиардов рублей. Объем операций за год вырос на 10%, об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России в Республике Дагестан. Я напомню, что с помощью QR-кодов и биометрии в январе-марте дагестанцы расплатились более 13 миллионов раз. Ну, а в российских вузах с 1 сентября начнут изучать арабский язык по новой программе, которую утвердила Минпросвещение. Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что уже 3 года в стране проводят олимпиаду по арабскому языку. Кроме того, министерство перевело на арабский русские народные сказки, книгу России, произведения отечественных писателей. Эти издания передали в Объединенные Арабские Эмираты. Ну, а средства массовой информации узнали о планах Роналдиньо возобновить карьеру в 46 лет. Бывший футболист собирается подписать контракт с итальянским клубом. Роналдиньо, напомню, что чемпион мира 2002 года в составе Барселоны. Он выигрывал чемпионат Испании и становился победителем Лиги чемпионов. Также полузащитник выступал за Милан, с которым выиграл чемпионат Италии. А в 2015 году футболист завершил свою карьеру. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени. Он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930 годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в Бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года, в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиоофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенным.

на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию, электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять, все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вас.

0: вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Тикуни и «Курага». Вкусно, союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ментор – это учитель, который добровольно и бесплатно ведет вас в определенном деле. Он может консультировать по жизненным вопросам, бизнесу, обучению или спорту. Для начала необходимо понять, кто вам нужен. Роль наставника. Хороший ментор учит своим примером, но ничего не делает за вас. Значит, наставник для начала должен быть успешным в интересующей вас среде. Хороший наставник легко распознает ваши слабые и сильные стороны. Найдите того, кто будет видеть вас насквозь. И, наконец, хороший ментор мотивирует вас принимать решения. Важно искать того, кто всегда поддержит вас на пути к успеху. Тип ментора. В чем вы сейчас хотите достичь успеха? Что на данный момент для вас является главным приоритетом? Это может быть учеба, в таком случае найдите себе успешного ученика старших курсов или профессора и попросите о помощи и совете. Если это бизнес, найдите успешного бизнесмена, кто понимает всю систему, и создайте с ним менторские отношения. В спорте же всегда есть люди, добившиеся высот, но мнение которых никто не спрашивает. Поверьте, им есть чем поделиться. Если у вас есть трудности в отношениях с людьми, найдите самого приятного человека в окружении и учитесь у него общению, вниманию к миру. Тип обучения. Это может быть общение в интернете, по телефону, по почте. Это могут быть встречи в кафе или прогулки в парке. Любой вариант, устраивающий обе стороны, подойдет. Очень важно иметь четкую картину, чего вы хотите от менторских отношений и как они будут выглядеть. Только тогда вы сможете найти правильного человека. Процесс поиска. Что вы скажете? Недостаточно просто подойти к бизнесмену и сказать: «Вы будете моим ментором». Вас либо не поймут, либо не воспримут всерьез. Важно донести до будущего наставника свою мотивацию, огонь, свой план и цели. Важно донести до человека, для чего вам нужно наставничество, чему вы хотите научиться и почему он вообще должен за вас браться. Составьте список потенциальных учителей и приступайте к знакомству. Следуйте своему списку возможных учителей до тех пор, пока кто-то не согласится. Не торопитесь. Не у всех бизнесменов есть время на вас, поэтому пусть неудачи вас не расстраивают. Найти хорошего учителя – это как найти друга. Невероятная редкость. И процесс поиска стоит отдать случаю. Если вам действительно нужен такой тип отношений, чтобы прогрессировать в жизни, судьба сама сведет вас. Приведу пример, как я нашел одного из своих наставников по бизнесу в условиях российской реальности. Я занимался продвижением сайтов в интернете. Однажды я увидел вакансию SEO-специалиста для работы над продвижением сайтов компании. Я узнал, что это за компания, и меня заинтересовал ее руководитель. У него было множество проектов и бизнесов. Я решил, что он может стать хорошим учителем. Составив список его проектов и сайтов, я разобрал видимые части и выявил то, в чем можно было их улучшить. Я составил список изменений, состоящий из 20 страниц самописного текста с подробными рекомендациями о продвижении сайтов абсолютно без вложений. После этого я нашел контактную почту учредителя этой компании и бесплатно поделился знанием. В ответ я попросил связаться со мной для уточнения нюансов. Да, я обратился прямиком к руководителю, пройдя мимо сотрудников и отдела кадров. Наверное, такая дерзость удивила бизнесмена, и мы поговорили по скайпу, где я сказал, что меня не интересует работа, но я бы хотел научиться строить бизнес, и что я вижу в нем бизнесмена с хорошим пониманием своего дела. Взамен я предложил услуги, на которые у меня хватало времени. Однако он отказался от них и принял предложение об учительстве на безвозмездной основе. С тех пор раз в две недели мы общаемся в скайпе в течение 1-2 часов, и я задаю все вопросы, что у меня накопились. Надеюсь, моя история вас вдохновит, и вы найдете своего учителя, ведь это дает серьезные преимущества. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Уступайте место пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Также не занимайте место рядом с сумкой. Выходя, поблагодарите водителя. Это простой жест вежливости, который делает день приятнее.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы берем, я считаю, наверное, самую болезненную тему, которая есть даже у меня, потому что я периодически создаю себе эти долги, то это у меня проблема какая-то, то проект я закрываю, то у меня там какую-нибудь там недвижимость беру, я создаю себе долги. И у меня эта игра продолжается постоянно, и уже даже друзья угорают, что когда новый долг. И я понимаю, что что-то это вот здесь. Сегодня я позвал эксперта, который вот как раз-таки чемпион по этой теме, это Мария. Мария, спасибо большое за присутствие. Мария, это, ну вот, вы немножко расскажите о себе, сколько уже опыта в этом плане.
2: Я всех приветствую. Меня зовут Мария Шаханова. Я в этой сфере уже давно. Когда еще я была школьницей, я хотела быть психологом. Это 9-10 класс. Я знала, что я точно буду. И после 11 я поступила. И до сегодняшнего дня я развиваюсь в этой сфере, в этой теме.
1: Супер. Тема долгов, сегодня вот мы ее будем раскрывать, да, я хочу, чтобы сегодня вот намерение какое, чтобы после сегодняшнего эфира наши зрители поняли, почему у них долги, и прекратили это создавать, ну, по крайней мере, в будущем, если даже есть они сейчас в настоящем. С этим намерением начинаем.
2: Давайте начнем.
1: Давайте вот, я очень люблю, и зрители любят идти по какой-то структуре, типа вот, первая причина вот такая, вторая
2: Давайте.
1: Причина вот такая.
2: Давайте.
1: Погнали так?
2: Давайте,
1: Всё.
2: Погнали.
1: Какая вот самая одна из частых распространенных причин? Вот первая.
2: Самая первая и распространенная это, конечно же, инфантилизм.
1: Что такое инфантилизм?
2: Когда человек, например, 35-40 лет, в некоторых моментах может вести себя, принимать решения из какого-то детского состояния, то есть человек взрослый, но иногда на уровне психики он проваливается в какого-то ребенка и психологический возраст ниже реального.
1: Как это проявляется?
2: Это проявляется во всем, это проявляется в жизни. Например, есть люди, у которых есть цель, они очень структурированы, они следят за здоровьем, графиком сна, режимом. Они понимают свои потребности. А есть люди, которые не берегут свою жизнь. То есть у них нет графика сна, они как будто прожигают жизнь. Там, часть своего дня они проводят за скроллингом ленты. Они не понимают, что происходит у них со здоровьем. То есть они не управляют своим ресурсом, своей жизненной силой. Они не знают, как этим управлять, куда это направлять. И как следствие, если человек прожигает свою жизнь, то он точно так же будет прожигать деньги, которые к нему приходят.
1: Это был панч.
2: И если у человека есть такое некоторое инфантильное восприятие своей жизни, то через какое-то время он будет просто тратить больше, чем он зарабатывает, так же, как и со здоровьем и с жизненными силами.
1: Он и время свое тратит так же.
2: Внимание.
1: Все тратит.
2: Да, единица Офигеть. Внимания. Если человек не следит, куда он отдает свое внимание, он точно так же расплескивает бюджет. И как следствие, если ему недостаточно денег на месяц, он неправильно распорядился ими, слил куда-то, то, конечно, он будет обращаться в банки, несмотря на то, что там будут бешеные переплаты, например.
1: Это же, по сути, как я понимаю, когда человек не берет ответственность за свою жизнь. И
2: да.
1: Тут вот, ну, практически с чего начать надо, чтобы эту ситуацию как-то вот на корню предотвратить? Взять ответственность?
2: Взять ответственность, но я бы хотела вот... Есть такой лайфхак? Чаще всего люди, которые не чувствуют, насколько они себя хорошо ощущают, сколько у них энергии в теле, когда они просыпаются, жизненных сил, у них точно такие же отношения с деньгами. Карточкой рассчитался, непонятно, сколько с карточки списалось, и пошел дальше. Я бы рекомендовала прежде всего, вот для того, чтобы пересмотреть отношения с деньгами, с долгами, поставить такой эксперимент. Месяц платить только наличкой. Потому что когда человек не умеет управлять своим состоянием, он не умеет управлять счетом банковским. Да. Он картой расплатился, сколько ушло, непонятно. Хватит ему до конца месяца, непонятно. Вот я даю постоянно такие рекомендации, эту рекомендацию своим клиентам, и потрясающие результаты, когда человек начинает деньгами расплачиваться, наличными, он начинает отслеживать.
1: Чувствовать, видеть.
2: Вау, да, то есть это что-то физическое, и это уходит, это имеет свойство, то есть заканчивается, и благодаря этому человек научается как будто бы правильно распределять. Поэтому вот домашнее задание — попробовать на протяжении месяца рассчитываться только наличкой.
1: Собирайте, у кого деньги улетают. Мне кажется, действительно похоже на такую здравую логику. Супер,
2: да,
1: супер.
2: То есть чувствование появится, и будет уже какой-то контроль.
1: А еще мне кажется, ну, в таком случае, вот вы людей, которых описали, это же, по сути, люди следствия в жизни, когда они, ну, вот как бы, как вот, помните, эта песня же была у «Машины времени», он жил, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл, ни дома, ни друзей, ни врагов, да, то есть, когда человек просто плывет куда-то, и он такой вот плывет, и непонятно, может, он завтра попадет в красивое место, а может быть, с водопада упадет, он не знает. И вот тут, как будто первым, мне кажется, помимо вот этих вот решений, мне кажется, нужно взять ответственность за жизнь. Хотя это звучит очень банально, но это просто начинается с того, что ты понимаешь хотя бы идею, что такое ответственность, а что такое следствие. И вот ты когда понимаешь, что ты сам причина своей жизни, то с того момента, ну, лично у меня в жизни много чего поменялось после этой идеи. Я ее очень глубоко постарался понять, и вот для зрителей, кто узнал себя в описании, попробуйте осознать, что как вы проявляете жизнь, что, ну, там, люди следствия, как правило, они там проявляются в формате, там, ну, что я могу сделать, ну, как я могу на это повлиять, и мне тут должны, здесь вот так, вот у нас вот в стране что-то не то, это не так, шеф не тот, это не то. И вот тут в один момент хоп, принять, что все это я. И шеф такой, потому что я такой. И финансовое положение такое, потому что я такой. Первый раз больно, 100%.
2: Да.
1: Но второй раз вы будете просто красавчиком.
2: Просто пока человек не посмотрит в свою реальность и не признается в том, что есть на данный момент, изменения не начнутся.
1: Супер, супер, окей.
2: Нужно посмотреть в боль.
1: Первый, резюмирую. Инфантильность, все понято. Второе.
2: Второе — это когда человек из каких-то комплексов и навязанных стереотипов старается приобщиться к какому-то определенному социальному слою, и он начинает, да, использовать вот кредиты, рассрочки для того, чтобы приобрести какие-то атрибуты, какую-то одежду, чтобы показать, вот, я вот из этого слоя, я вот такой крутой, такой классный, хотя на самом деле человек вот находится в некоторой яме финансовой.
1: Окей. Как это обнаружить, понятно, да, что ты, ну, нужно осознать, что ты там, может быть, последнюю футболку купил, потому что ты где-то это там видел, но ты не можешь себе ее потянуть финансово, но ты ее берешь, и вот это вот все. Окей. А вот, ну, как теперь с этим работать, как это остановить?
2: Вообще человек в это идет из какого-то стыда за себя, из каких-то переживаний. Есть практика, но она длительная.
1: Примерно.
2: Это просто остановиться и признаться себе в том, что вот эта мимолетная радость, сомнительное действие, которое на самом деле не приобщит к какому-то уровню, это не даст того, чего человек хочет.
1: Испытать. То есть он хочет что-то же испытать этим атрибутом, но это не даст этого.
2: Это не даст этого, потому что через какое-то время будет разочарование, ведь за эту вещь нужно будет платить. Да, и поэтому здесь будут проблемы. Но нужно посмотреть в реальность, сказать себе, да, сегодня я не могу себе этого позволить, быть честным с собой и с этим миром. И если ты действительно хочешь какого-то роста, то нужно предпринимать действия. А как мыслит большинство людей? Если у меня чего-то нет, я должен там взять взаймы, я должен там, не знаю, себя ущемить в чем-то, в качестве жизни, например. Но мало кто думает о том, чтобы найти какой-то дополнительный источник. То есть все думают, как бы начать экономить, урезать себя там. Я буду больше платить кредитов, но у меня будет меньше средств на то, чтобы жить этот месяц. То есть, а важно посмотреть в то, как я могу расширить возможность своего достатка, какие способы есть еще.
1: Окей, понятно, что вот я купил кофту, потому что увидел там у кого-то, и она мне сейчас, ну, как бы по деньгам не подходит, и я вот сейчас плачу за это кредит, чтобы, или рассрочку, чтобы вот просто сделать образ, вид, что я вот там какой-то крутой. Ну, вот примерно, это же такая история.
2: Да.
1: А что здесь в корне? То есть что здесь происходит? Почему вот так делают люди?
2: Да, здесь важно поработать со стыдом. Это поможет, в принципе, легче относиться к себе и принимать себя в любой одежде и с любыми атрибутами, да, например, жизни. Поработать со стыдом в каком плане можно? Просто взять тетрадь, выписать все истории, в которых вы испытывали чувство стыда за себя, за свой внешний вид, возможно, в детском возрасте вас за что-то стыдили. Пока вы будете выписывать, у вас будет идти проживание этой эмоции, то есть она максимально в этот момент будет у вас подниматься, даже если вы наедине с собой, вы будете краснеть, бледнеть, и просто в этом вопросе начнет спадать напряжение. Если напряжение спадет, то, в принципе, да, легче будет жить вам, без напряжения, без тревоги.
1: Супер, окей.
2: Тоже своеобразное перекладывание ответственности, когда я банку говорю: давай, я тебе буду должен, я буду от тебя брать, а ты, пожалуйста, контролируй меня.
1: Офигеть, офигеть.
2: Это моя мотивация.
1: Представьте, да, какие мы с вами интересные существа, которые, ну вот, насколько вот этот слой психологии, ну, влияет, да, почему я вот, мой реальный интерес движется в сторону психологии, потому что я понимаю, что, во-первых, работая с людьми и сам являясь человеком, кто постоянно трансформируется, как-то эволюционирует, я понимаю, что, ну, это огромный слой, и разобравшись в этом вопросе, можно разобраться во всем, поэтому просто вот тут практика такая, что нужно прям паузу поставить и пронаблюдать, есть ли такое в жизни, да?
2: Да, супер. Просто окей. Перекладываю я ответственность на банк или нет?
1: Супер. Это еще один из моментов. Какие еще бывают причины, из-за чего вот?
2: Есть такая фраза: морковка сзади. Мотивация к тому, чтобы там я классно работал. То есть в основном в это попадают эксперты, частные предприниматели какие-то, да, бизнес. Ко мне часто вот приходят с такими запросами, и я вижу, что многие люди думают: если я возьму кредит, тогда я буду точно классно работать, много работать, у меня не будет другого выбора. Человек думает: фу, классно, я нашел для себя мотивацию, теперь я буду стараться. Что происходит на самом деле? На самом деле человек погружает себя в глубокий стресс.
1: Да.
2: Не каждый может выдерживать это напряжение вот этой морковки сзади.
1: Выдерживаем.
2: Да. Классно.
1: Очень долго, но не хочется. И что делать?
2: Да. И получается, из-за того, что появляется тревога, напряжение, у человека теряется фокус. Он уже не так классно может свои задачи по работе решать. Он уже не так эффективно работоспособный. Он уже... Ну, то есть там просто сливается жизненная сила не на то, чтобы классно работать, а на то, чтобы просто выдерживать это напряжение, потому что так или иначе человек начинает думать, что там есть там какая-то история, которую я несу на себе, это моя ответственность.
1: Окей, а вот как это притормозить? Вот какая тут есть, какое тут решение?
2: Ну смотрите, это сценарий.
1: Да.
2: Человек просто так в это не приходит.
1: Окей.
2: Почему? Надо задать себе вопрос.
1: Да.
2: Почему я выбираю расти из напряжения? Почему я выбираю расти вот из этой тревоги, из надрыва? Вот это своеобразное насилие над собой. То есть я вынужден делать и выжимать из себя в моменте больше, чем я, возможно, могу производить что-то.
1: Ну, я вот на своем примере скажу так. Это просто однажды успешно сработало у меня.
2: Это фиксируется как привычка.
1: Да, у меня просто это много раз успешно сработало, вот даже так могу сказать.
2: Да, но смотрите.
1: А как разорвать этот момент? Когда, вот смотрите,
2: осознать выбор.
1: Вот смотрите, вот тут в чем капкан? Получается, у меня морковки сзади, у меня не морковка, морковки сзади. Я их, короче, вот так вот решаю, и думаю, вот сейчас, вот все, вот это последняя была морковка, следующая точно будет спереди. Вот все хорошо. И раз вот она появляется, закончили сзади, спереди стоит. И я такой, а точно сзади нету? И она появляется сзади в этот момент. И вот у меня так в жизни. То есть, понимаете, параллель, да, вот эту? То есть она как-то создается. И я как будто не хочу, но я ее создаю. Что делать?
2: Осознать выбор. То есть, когда у человека есть напряжение и вот вопросы с деньгами, то есть где-то на уровне психики, очень глубоко в бессознательном, человек, если внутри себя несет напряжение и надрыв, то есть он знает, что так точно можно. И тогда, даже если у него все хорошо, он может спокойно расти в своем темпе, он будет себя вводить в это привычное состояние стресса и надрыва. То есть это, знаете, такой порочный круг белки в колесе, когда человек выбирает вот расти из надрыва. Но это выбор. И нужно понять, почему сейчас мне комфортно создавать для себя вот это вот напряжение, эту суету, эту тревогу. Это выбор, и нужно понять, почему я для себя это выбираю. Где были такие ситуации в моей жизни, где для меня было нормой действовать, жить из напряжения? То есть есть внутренняя капсула с чувством, с эмоцией, состоянием. Я на основании этой капсулы с этими переживаниями создаю вот кино в своей жизни на сегодня.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане 133 жителя, в том числе 40 детей, остаются в 5 пунктах временного размещения из-за последствий паводков. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Кроме того, нарастили темпы рассмотрения заявок на получение выплат. За неделю количество заявок сократилось с 94 тысяч до 85 тысяч. Как сообщили в правительстве республики, увеличат количество членов комиссии по рассмотрению заявок и в установленный срок до 30 июля рассмотрят все заявки жителей Дагестана на получение выплат. Ну и в продолжение этой темы, более 47 тысяч жителей республики уже получили выплаты на общую сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Я напомню, что с 15 июня в Дербентском районе приступили к приему заявлений от граждан на предоставление выплат за поврежденное или утраченное жилье. А с 22 июня прием заявлений начнется в Хасавюртовском районе. Ну а власти Ирана объявили о запрете на проход судов через Ормузский пролив. Решение принято в ответ на удары израильской армии по югу Ливана. Об этом заявил штаб военного командования Ирана, передает агентство Мехер. Иранская сторона заявила о нарушении первого пункта меморандума Ирана и США, который предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. В случае продолжения агрессии будут предприняты другие шаги. Об этом заявили в заявлении штаба военного командования Ирана. Я в свою очередь напомню, что 19 июня Израиль и ливанская организация Хизбалла договорились о перемирии. В ночь на 20 июня армия обороны Израиля обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня. Ну, а жители Дагестана совершили через систему быстрых платежей более 47 миллионов операций на сумму 180 миллиардов рублей. Объем операций за год вырос на 10%, об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России в Республике Дагестан. Я напомню, что с помощью QR-кодов и биометрии в январе-марте дагестанцы расплатились более 13 миллионов раз. Ну, а в российских вузах с 1 сентября начнут изучать арабский язык по новой программе, которую утвердила Минпросвещение. Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что уже 3 года в стране проводят олимпиаду по арабскому языку. Кроме того, министерство перевело на арабский русские народные сказки, книгу России, произведения отечественных писателей. Эти издания передали в Объединенные Арабские Эмираты. Ну а средства массовой информации узнали о планах Роналдиньо возобновить карьеру в 46 лет. Бывший футболист собирается подписать контракт с итальянским клубом. Роналдиньо, напомню, что чемпион мира 2002 года в составе Барселоны. Он выигрывал чемпионат Испании и становился победителем Лиги чемпионов. Также полузащитник выступал за Милан, с которым выиграл чемпионат Италии. А в 2015 году футболист завершил свою карьеру. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
5: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования «Здоровье взрослых». Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить очередь, принимать решение, влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах Абу-Муслим-Шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года, житель Кикуни Мухаммед Хаджи, был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в Тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнился со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше 1000 схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек рассказывает: «Я ехал на поезде. Напротив меня сидели старик и его сын, который

0: Мы и так едем из больницы. Но не из психиатрической. Мой сын много лет назад потерял зрение и не мог видеть, пока ему не сделали операцию на глаза. К нему вернулось зрение, и он снова стал видеть. И спутнику стало очень стыдно за поспешные выводы и за те слова, что сказал отцу про парня.
1: Притчи народов мира.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Я считаю, обязанность родителей – это дать крышу над головой, хорошее образование. И третье – попытаться сделать так, чтобы дети

0: Нашли свой икигай или то, что является их предназначением, их любимое дело. Это основа. Поэтому я говорю, всегда, когда решаете, чем заняться, исходите из того, чем вы хотите заниматься, а не из того, что у вас есть. А плюс мне нравится высказывание Уоррена Баффета, который сказал, что я оставлю детям ровно столько, чтобы они не могли не работать, но при этом могли заниматься любимым делом. То есть интересно, что, чтобы они не могли не работать. То есть если оставишь много, они могут не работать. Это их испортит. Но если оставишь мало, они будут заняты выживанием и не будут заниматься любимым делом.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен, меценат, филантроп.
2: Мысли вслух.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Почему ФНС обожает ошибки директоров? Потому что чаще всего они сами себя подставляют, не вникают в работу бухгалтера, а потом удивляются, откуда доначисления, штрафы и проблемы с контрагентами. В этом выпуске разберем топ ошибок, из-за которых налоговики начинают копать, и как их не допускать. Итак, первая ошибка – это когда руководитель не контролирует, как бухгалтер взаимодействует с налоговой. У нас по старинке заведено так, что вот есть некий бухгалтер, вот он ведет учет, он взаимодействует с налоговой, он что-то там делает. Я прошу не обижаться коллег, действительно очень много и профессионалов в нашей нише, но есть и те, кто работает по принципу, вот налоговая попросила, я все дала, они занимают позицию, моя хата с краю, я ничего не знаю, и, естественно, руководители начинают искать человека, который им поможет в этом вопросе, таким образом они доходят до меня, и поэтому я вижу эти ситуации, да, и пытаюсь вот до вас через ролики донести. Приведу пример. Все как по одному и тому же сценарию. Бухгалтер отвечал на требования, давал документы. И у налоговиков были вопросы, связанные с авансовыми отчетами, с расходной частью, с выдачей под отчет. И бухгалтер собрала там какие-то определенные чеки. Часть чеков была, знаете, я скажу такое слово, неофициальной. Да? Мы понимаем, откуда берутся такие чеки. То есть они не проходили не по корпоративной карте, по которой налоговики и делали запрос. Ну, в общем, чеки были собраны, там, куплены, не знаю, как уж они, где их взяли. Это все уже попало в налоговый орган. И, соответственно, когда налоговики написали акт, у нас остается очень мало возможностей, чтобы отбить претензию. Да, конечно, варианты и здесь присутствуют. Этого акта вообще могло бы не быть, если бы изначально бухгалтер правильно взаимодействовал с налоговой, то есть он грамотно отвечал на налоговые требования, а руководитель был в курсе того, что происходит. А следующая ошибка – это ходить в налоговую, на вызов или на допрос без подготовки. Я бы так сказала, без соответствующей подготовки, потому что налоговики используют различные уловки. Для вас налоговый орган, он всегда будет стоять выше, да, это государственная структура. Часто для налогоплательщиков и для руководителей это такой карательный орган, да, если зовут, значит, что-то хотят. Ну, естественно, если вас зовут, то они действительно что-то хотят от вас. И если вы не в курсе, как должно происходить взаимодействие с налоговиками, то ваша задача предварительно подготовиться к походу в налоговую, либо взять с собой человека, который вам адекватно сможет помочь в этом взаимодействии с налоговой. А следующая интересная ошибка, что руководители очень часто не готовы к тому, что налоговики могут прийти в офис. Я упущу тот факт, что с выемкой у нас приходят только, конечно, на стадии выездной налоговой проверки, да, но их не такое большое количество, если мы берем весь масштаб наших предпринимателей. Но на самом деле есть такие случаи, когда налоговики могут прийти в ваш офис с осмотром или на склад в рамках камеральной налоговой проверки декларации по НДС, да, если вы, например, заявили возмещение или у них есть вопросы по вашим контрагентам, да, какие-то у вас неблагополучные контрагенты, то есть это касается в первую очередь декларации по НДС, и здесь вы уже все равно можете предполагать, что они к вам могут прийти. Но есть у нас один случай, когда налоговики могут прийти к вам с осмотром, это проверка вашего юридического адреса. И вот здесь очень многие бывают не подготовлены к тому, как правильно себя вести при этой процедуре. И налоговики точно так же в этой ситуации могут подменять процедуры, могут превышать свои полномочия совершенно спокойно. И из этого третьего пункта вытекает четвертый – это отсутствие регламентов и обучения сотрудников по вопросу взаимодействия, да, с налоговой. Вот на такие ситуации у вас должно быть обучение сотрудников, что им делать, что говорить, как себя вести, кому звонить. Это задача руководителя – вести инструктаж сотрудников, иметь какие-то инструкции по взаимодействию вот такому, которое может и не произойти в вашей организации, но по факту это частенько встречается. Ну и следующий интересный пункт – это вести черную бухгалтерию и все это держать в своем офисе. Различные и программы, Excel-таблички, тетрадочки, распечаточки и так далее. Это прям вот любители все все складировать и собирать. Из самого простого, там, когда мы смотрим риски дробления, можно просто прийти в офис и все увидеть. Да? У вас будет в одном офисе все организации, которые только у вас есть. Это, ну, так, из простого я вам рассказываю. Но, конечно, вот эти все записочки, тетрадочки, Excel-таблички попадают в налоговую только при выемке в рамках выездной налоговой проверки. Да? Надеюсь, что с вами такое не случится, но все-таки вы должны об этом знать, да? Что все-таки офис нужно держать в чистоте, в такой информационной, наверное, чистоте, я бы так сказала. Вот у меня даже был тоже такой интересный пример. В акте выездной налоговой проверки у одного из контрагентов была выемка, и в доказательствах фигурировала скан тетрадочки, в котором, значит, там обвинялась организация в обналичивании, там в тетрадочке велись записи по там, расходу, приходу, снятию денег, номер платежного перечисления, название организации. Дальше эту тетрадочку и записи налоговики сверили с действительно расчетным счетом организации, и все цифры, данные совпали. Это легло в акт налоговой проверки как доказательство, да, обналичивания денежных средств. То есть вот такие вот истории из жизни, которые показывают, что руководителям нужно быть в курсе того, как, во-первых, работает налоговая и как с этой налоговой работают ваши сотрудники.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Обсуждаемые меры способны заметно сократить круг потенциальных заемщиков. В связи с этим эксперты рекомендуют не откладывать оформление кредита. Об этом рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений. Изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. По оценке эксперта, наибольшее влияние окажут возможные изменения ставок и сроков кредитования. Даже умеренное ужесточение параметров способно привести к росту ежемесячного платежа и снижению покупательной стоимости заемщиков.
2: Деньги дороги, как память.
1: Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр, обратившись в поддержку сервиса, суд или Роспотребнадзор. Об этом в беседе «Стас» рассказал преподаватель кафедры гражданского права университета имени Кутафина Виталий Сбитнев. В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав потребитель может выполнить ряд действий – обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса, а также с помощью официальной электронной почты, заявил эксперт. По его словам, в случае отказа потребителю необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру.
2: Закрома Родины.
1: Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. При этом ни один участник опроса не заявил о полном доверии к ней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного брендом «Гурманыч». 58% респондентов сообщили, что скорее доверяют колбасной продукции, однако 35% скорее не доверяют ее качеству, а еще почти 6% не доверяют вовсе. При этом колбаса остается частью потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки. Такой вариант выбрали 41% опрошенных. Еще 23% россиян приобретают колбасу несколько раз в месяц. Раз в неделю ее покупают 29% россиян. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
2: Наше истинное «Я» — наш лучший коуч. Пусть именно оно приходит на помощь в трудных ситуациях. Каковы ваши ценности? От чего вы никогда не откажетесь? Не позволяйте эго вставать на вашем пути. Не допускайте мышления жертвы. Не копите обиды на родственников. Прощение — лучшая тактика. Идеальных отношений не бывает. Мы просто принимаем другого человека таким, каков он есть, потому что это вполне соответствует нашим ценностям. Воспитывайте детей не с помощью приказов, а с помощью переговоров. Вместо того, чтобы постоянно ругать их за что-то плохое, почаще поощряйте за хорошее. Заведите вдохновляющий утренний ритуал. Нам нужны только те, кто обращается к лучшему в нас. Подумайте о том, кто играет такую роль в каждой из 7 сфер вашей жизни. Цель связана с конкретными действиями. Измерима. Не должна быть вне вашего контроля. Опирается на продуманную тактику. Делится на шаги, выполнение которых подчиняется графику и отслеживается назначенным вами контролером. На что уходит ваше время? Изучите свое расписание на завтра. Запланируйте время на то, что давно мечтали сделать, но откладывали. Хотя бы полчаса.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Роберт Киосаки известен своей довольно прямолинейной позицией по поводу многих вещей. Это касается и бедности, богатства, золота и мышления. И вот в чем точно миллионер прямолинеен, так это в том, что он никогда не перестает работать. «Я всегда работаю», — говорит Киосаки. Его работа заключается в том, чтобы сделать сложные финансовые системы достаточно простыми для понимания, чтобы средний статистический человек мог понять их, ведь на самом деле они крайне сложны, потому что большинству людей промывают мозги, когда дело доходит до денег, — говорит Роберт. «Ходи в школу, получи работу, работай усердно, оплачивай налоги, собирай деньги, избавься от долгов, купи дом и инвестируй в фондовый рынок. Всем тем, кто следует данной программе, были промыты мозги. Деньги – это долг, и когда вам говорят избавиться от долгов, они имеют в виду избавиться от денег», – утверждает миллионер. Он считает, что фондовые рынки для лузеров. Роберт задается вопросом, почему люди инвестируют свои деньги в фондовый рынок, когда им можно манипулировать. «Свободный выбор человека – это то, как он хочет изменять свою жизнь», – говорит Киосаки. «Если ты хочешь быть работником, ты выбираешь им быть. Если ты хочешь быть предпринимателем, то ты тоже выбираешь им быть, но нужно учиться», – подмечает миллионер. «И это нужно делать по-другому, ведь это два разных типа людей – умственно, эмоционально и духовно. Предприниматель абсолютно отличается от работника, и это разное образование. И проблема в том, что школьная система учит нас быть работниками». Роберт говорит, что необходимо подвергнуть сомнению давно принятые нормы – ходи в школу и устройся на работу. Почему люди продолжают копить деньги, в то время как банки печатают их? Вот как объясняет это Киосаки. «Это никак не связано с коммунизмом и капитализмом. Все дело в том, что банки правят миром. Богатые правят миром. Им все равно, коммунист вы или капиталист. Поэтому давайте, например, скажем, вы сбережете 1 доллар, 1 евро или 1 йен, а банковская система может одалживать 10. Поэтому вся система называется системой частичного резерва. Система частичного резерва также печатает деньги. И поэтому они говорят вам сберегать деньги, потому что они одалживают ваши деньги 10 раз. Так ваш доллар обесценивается в 10 раз. Раньше они платили 10% за ваши деньги, сейчас в лучшем случае это 1%. Но они по-прежнему одалживают его 10 раз. Вот почему вам не стоит сберегать ваши деньги, поскольку они обесцениваются и обесцениваются. А банки становятся все богаче и богаче. А затем они также облагают налогами те проценты, которые вам выплачивают. В Японии, например, такая выплата равна нулю. Но японцы очень глупые, они продолжают копить деньги. Роберт считает, что людей загипнотизировали на эти понятия – иди в школу, устройся на работу, купи машину и так далее. Люди загипнотизированы быть работниками, которые будут трудно трудиться, платить налоги, копить деньги и инвестировать в фондовый рынок. Пока вы не усомнитесь в этих словах, вы будете бедным человеком. Когда банки одалживают деньги, это не облагается налогами. Роберт объясняет, почему так происходит. Потому что так создаются деньги. Поэтому они любят это. Они любят, когда люди занимают много денег. Поэтому вот как я стал богатым. Я занимал деньги. И я покупал активы. Бедный человек занимает деньги и покупает пассивы, такие как кошельки, дома и автомобили. И они становятся все беднее и беднее и беднее. После краха я занял 300 миллионов долларов, чтобы купить недвижимость. Это сделало меня богатым. И процентные ставки продолжали снижаться, так что моя стоимость денег продолжала снижаться. А все остальные всегда говорят, что нужно избавиться от долгов. И все потому, что они не подвергают сомнению эту фразу. Они загипнотизированы. Вы были загипнотизированы на то, чтобы трудно работать за деньги, чтобы копить их, а система частичного резерва печатает их. А вы платите налоги после налогов, а я просто взял долг и стал богатым. Вопрос в том, как научиться использовать долг, чтобы стать богатым. Все они говорят избавляться от долгов. Поэтому я говорю, что если человек не сомневается в том, чему его учили, он позволяет себе быть бедным. Вся эта система, все эти налоги, упорный труд, работа на кого-то, накопление денег и инвестирование в пенсии была задумана для одного, говорит Роберт, чтобы держать вас в бедности.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется. Важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Власти Дагестана объявили, что при методической поддержке федерального центра завершили полное обследование территорий и объектов, которые пострадали от весеннего паводка. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. По словам главы Минстроя, специалисты проверили школы, детские сады, участки с оползненными процессами, дамбы и другие инфраструктурные объекты. Я напомню, что обильные осадки, которые обрушились на наш Дагестан в конце марта и в начале апреля, привели к массовым подтоплениям, нарушениям в работе систем водоснабжения, электроснабжения, а также повреждением дорог и мостов. На пике стихии из затопленных домов были эвакуированы более 11 тысяч человек. Но в администрации Советского района Махачкалы прошла встреча с жителями микрорайона Сепараторный, которые обеспокоены предполагаемой застройкой у подножия горы Таркетау. Поводом стало видеообращение, которое жители записали к премьер-министру Дагестана Магомеду Рамазанову. Об этом сообщила мэрия. Участники обсудили возникшее недопонимание. Власти призвали не распространять слухи. В своем видеообращении к премьер-министру Дагестана Магомеду Рамазанову жители сообщили, что к ним приходят люди и пытаются словесно запугать их, заявляя, что заберут у них земли и что строящие дома дальше строить не разрешат. Жители подчеркнули, что они не зачинщики конфликта, а уже третий-четвертый раз проявляют терпение. Владельцы участков с полным пакетом разрешительных документов имеют право на строительство на своих землях, подчеркнули в ходе встречи. Участники признали, что высказывания в соцсетях были эмоциональными и не имели достаточной основы. Мэрии заявили, что все озвученные факты будут тщательно проверены, а любые решения будут приняты исключительно в рамках правового поля. С 22 июня в Хасавюртовском районе начнется прием заявлений на выплаты за утраченное жилье после наводнения. Об этом сообщил Магомед Рамазанов. Я напомню, что ранее с 15 июня прием заявлений стартовал в Дербенском районе. Межведомственная комиссия завершает оформление заключения по поврежденным домам. Из 5701 здания документация готова в 3543. Но во втором квартале этого года квалифицированные испытания для экскурсоводов и гидов-переводчиков Дагестана успешно сданы еще 30 специалистами. Аттестация позволяет подтвердить профессиональные навыки и знания, которые необходимы для работы с туристами и проведения экскурсий на высоком уровне. Как сообщили в Минтуризме Дагестана, после успешного прохождения испытаний сведения о специалистах вносятся в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Федор Щукин провел совместное совещание с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым. Стороны обсудили детали и ключевые направления социально-экономического развития Дагестана. В фокусе внимания оказались такие крупные инфраструктурные и туристические проекты, как строительство прибрежного кластера, программа устойчивого развития энергетики и ЖКХ Дагестана, включая план комплексного развития Дербента до 2027 года, а также создание социальной инженерной инфраструктуры для жителей Каспийской и семей военнослужащих. Ну и футбольный клуб «Анжи» после многолетнего перерыва возвращается в Кубок России. Последний раз махачкалинская команда, я напомню, что участвовала в турнире в 2021 году. В клубе отметили, что это важный этап и новая глава в истории команды. «Мы рады вернуться в число участников одного из престижных футбольных турниров», говорится в заявлении. В первом раунде, я напомню, что «Анжи» на своем поле на стадионе «Труд» примет избербашский «Нефтяник». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загер, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили три заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ранние годы Брайана Трейси практически ничем не отличались от жизни большинства людей. Его отец был рабочим на деревообрабатывающем предприятии, а мама преподавала в школе. Заработной платы родителей едва хватало на то, чтобы прокормить всю семью. Как позже признался Брайан, единственное, что он помнит о детстве, это постоянное чувство голода. Денег для поступления в престижный университет не было, поэтому Трейси решил бросить школу и устроиться на работу. Поначалу он был разнорабочим, а затем, осознав, что таким образом состояние не заработаешь, решил устроиться

нашим советом. Он поможет и вам. Активируй геном позитивного настроя. Как вы думаете, насколько сильно наше эмоциональное состояние влияет на достаток? Брайан Трейси считает, что оно имеет решающее значение. Позитивный настрой может помочь нам сохранять мотивацию, преодолевать препятствия и сберечь чувство оптимизма даже в трудных ситуациях. Чтобы настроиться на нужную волну, проделайте несколько важных шагов. Первое – сосредоточьтесь на вещах, за которые вы благодарны. Это поможет сместить взгляд в позитивную сторону. Обязательно запишите их на бумагу, а еще лучше повесьте ее на холодильник, чтобы она всегда была на виду. Второе, столкнувшись с проблемой, вместо того, чтобы зацикливаться на негативных аспектах, сконцентрируйтесь на поиске решения. Это поможет оптимизировать время для решения трудностей. Третье, проводите время с людьми, которые поднимают настроение и вдохновляют вас. Избегайте негативно настроенных людей, которые вас угнетают. Попробуйте составить таблицу с оценкой каждого друга от 1 до 10. После проанализируйте список и решите, с кем, возможно, стоит ограничить общение. Трейси говорит, что многим людям позитивный настрой кажется чем-то призрачным и не влияющим на реальный успех. Но предприниматель убежден, что это именно то, с чего нужно начать свой путь к вершине. Нашел идею? Действуй! За годы своей жизни Брайан Трейси научился одному важнейшему качеству. Если он находил какую-либо идею, то сразу старался ее использовать. Я обнаружил, что практически каждый человек, отыскав интересную идею, абсолютно ничего с ней не делает, а только думает про себя «превосходная мысль». Трейси считает, что это абсолютно неправильно. В любой ситуации, когда вы видите в своей голове необычную идею, не отвлекайтесь, а тут же начинайте ее использовать. Как минимум, заведите тетрадь, где вы будете их записывать, и всегда носите ее с собой. Конечно, чаще всего идея не сработает моментально, и вполне вероятно, этого может не произойти во второй и третий раз, но на 10-й точно что-то хорошее случится. Расслабьтесь и дайте вашим идеям вывести вас на нужную тропу успеха и богатства. Тайная техника 10 целей. Заведите блокнот и запишите туда 10 целей, которые вы хотите достичь за ближайший год. Очень важно, каждая из них должна быть описана в настоящем времени, начинаться со слова «я» и иметь конкретную дату. К примеру, я хочу купить машину 25 ноября. Теперь блокнот должен стать вашим лучшим другом. Каждое утро берите его, переворачивайте страницу с прошлыми записями, не читая их, и снова начинайте писать свои 10 целей. Такое заполнение блокнота обязательно должно стать вашей ежедневной привычкой. Когда вы это сделаете, то обнаружите, что ваши цели изменились, поменялись слова, которые вы используете, порядок расположения. Но продолжайте не смотреть на прошлые записи. Каждый день новая страница. Трейси уверяет, что занимаясь данным упражнением каждый день в течение месяца, ваша жизнь изменится навсегда. Всякий раз, записывая цель, вы фактически пересылаете ее в свое подсознание. С каждым днем цель погружается в него все больше и больше. Записывая цели, не оглядываясь назад, оказывается, что они постепенно меняются. Цели, которые были записаны в начале месяца, могут вообще исчезнуть, потому что окажется, что были не так важны. В конце концов, вы сможете выгравировать для себя те реальные, нужные и самые важные цели, которые начнете постепенно выполнять. Записывая каждое утро цели, вы программируете себя. После этого перед вами весь день будут открываться различные возможности, приближающие к достижению целей, говорит Брайан Трейси. Закон причины и следствия. Об этом правиле Брайану Трейси рассказал профессиональный продавец. Его суть заключается в том, что если вы хотите добиться целей, то найдите человека, уже покорившего нужную вершину, и постарайтесь сделать все то же, что и он. Да, звучит странно, но только потому, что бедное мышление говорит нам: не воруй чужие идеи, не копируй. Однако это неправда. Идеи могут повторяться. Именно по этой причине существует не один банк, а тысячи, не один ресторан, а сотни тысяч. К тому же, согласитесь, это намного упрощает задачу. Во всем этом, по словам Трейси, и заключается основной принцип богатства. Если вы хотите утроить свои доходы, то отыщите того, чья прибыль превышает вашу в 3 раза, и задайте ему вопрос: как ты это делаешь? Большинство успешных людей охотно рассказывают о своих достижениях, поэтому вам остается лишь интересно.

0: Интересоваться, искать информацию, наблюдать, проверять, записывать, а после действовать. Смысл закона причины и следствия прост. У всех жизненных эффектов, будь то финансового благополучия, здоровья, чувства радости и счастья, есть причины, воспользовавшись которыми, вы гарантированно придете к нужному результату. Таким примером может стать ваш начальник, знакомый вашего лучшего друга и так далее. Закон веры. Это правило идет рука об руку с предыдущим принципом. Закон веры звучит так. Все, во что вы верите, в чем убеждены и искренне уверены, становится вашей реальностью, потому что вы всегда смотрите на мир сквозь призму своей веры. Мы не видим мир таким, каким он является на самом деле. Верование всех людей – это приобретенный навык, ему учат с раннего детства. Если родители с малых лет будут вкладывать в своих детей позитивное мышление о себе, по прошествии лет они будут чувствовать себя уверенными и счастливыми людьми. Так, например, произошло с детьми самого Брайана Трейси. А причиной тому стало как раз то, что их вера, их базовая программа всегда говорила: «Я достигну желаемого, это только вопрос времени». Но в то же время, по словам Трейси, вера может и ограничивать. Если вам постоянно говорили о том, что вы не добьетесь успеха, что вам не стать такими же богатыми, как другие, есть вероятность, что данные убеждения уже засели в вашей голове. Чтобы избавиться от них, начните задавать себе правильные вопросы. Например, почему одни люди успешнее других? Впоследствии окажется, что для вашего успеха не обязательно иметь высшее образование или большие деньги. Практически каждый человек обладает необходимыми навыками, а большинство из них можно и нужно развивать. Проблема негативных установок лишь в том, что это иллюзии, в которые поверило большинство людей на планете.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одного странника, прослывшего воистину святым, как-то спросили, почему он отказывается от их подарков, преподнесенных ему от чистого сердца. «Я предпочитаю иметь лишь необходимое, дабы не попасть под власть ненужного», — ответил тот.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Бюджет Дагестана за прошлый год фактически исполнен с профицитом в 352 миллиона рублей. Об этом на последнем сессии Народного собрания 7-го созыва сообщил председатель Счетной палаты Дагестана Билал Джахбаров. Дотационность республиканского бюджета с 2024 года снизилась на 4% и составила 46,5%. По доходам бюджет Дагестана исполнен в сумме в 218 миллиардов рублей, по расходам 217 миллиардов рублей. Профицит составил 352 миллиона рублей. Однако 24 министерства и ведомства Дагестана к концу года не использовали 1 миллиард 22 миллиона рублей. Наибольший объем неиспользованных средств пришелся на Минздрав, Миноборнауки, МЧС Республики и Минстрой.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чолк улонив холив, герой умирает в седле. Бахерчи чолк улонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ». Личный коуч.
3: Собрав человечество воедино и максимально сократив дистанцию между людьми, интернет успел нас и разочаровать, и воодушевить. Разочаровать, потому что теперь в миллиардной толпе пользователей куда сложнее отличиться своим мнением, идеей, решением, при том, что большинство наших действий публично. Воодушевить, потому что подлинной ценностью стали не похожесть одних людей на других, уникальность, самобытность, собственные манера и стиль. На смену эре Земли, средневековье, и эре капитала, новейшее время, в 21 веке пришла эра поведения. Преуспеть благодаря правильному поведению. Правильное поведение – источник преимуществ и для компании, и для отдельно взятого человека. Что значит правильное? Всего три принципа определяют поведение.
4: Принуждение.
3: Этот отчет должен лежать у меня на столе не позднее 5 часов.
4: Мотивация.
3: Если закончите эту работу в срок, вас ожидает премия.
4: Вдохновение.
3: Закончим этот проект в срок, ведь в этом и есть смысл нашей работы. Большинству привычны вторая и, увы, первая модель поведения в команде, но по-настоящему способна управлять делами только третья стратегия. С наибольшей отдачей мы делаем лишь то, что хотим. Сайдман подчеркивает. Принуждение и мотивация происходят с вами, но вдохновение рождается в вас. Фразу
4: «Закончим этот проект в срок, ведь в этом и есть смысл нашего дела»
3: никто не произносит вслух, но в компании с правильно организованной командной работой эта идея будет в сознании каждого. Вдохновение имеет прямое отношение к ценностям. Ценности проявляются в поведении. Медсестра, которая вводит укол больному, не обязана подбадривать его добрым словом. Но располагающее, сочувственное поведение – непосредственное продолжение ее обязанностей в медицинской сфере. Признак того, что ежедневная работа не существует в отрыве от ее житейских ценностей. Стоит ли говорить, как важно это для пациентов? В слова о вдохновении не просто поверить. Вспомним, когда мы впервые получили представление о том, что такое поведение. В детстве, причем чаще всего в момент наказания за какие-то проступки. Мало кто помнит 5 за поведение, которые учитель ставил в дневник. Поэтому мы мало верим в огромный потенциал правильного, отражающего здоровые ценности поведения. Между тем, в сегодняшнем мире люди связаны как никогда тесно. Все обитают в одной сети. Все наблюдают друг за другом. Когда мы окончательно передоверим интернету большую часть наших житейских забот, окажется, что сильнее всего мы отличаемся друг от друга именно человечностью. Нам больше не нужны лидеры в сфере технологий. Они уже сделали свое дело. Нужны поведенческие лидеры. Вспомним, как болельщики на стадионе или музыкальные фанаты в зале поднимают волну. Их никто не заставляет это делать. У волны нет начальника. Участники волны не знакомы друг с другом. Но они сливаются в едином позитивном порыве. Они откровенны. Они выпускают свою энергию на свободу, и она работает на радость всем.
4: Эффект волны – идеальное отражение как стратегии.
3: Вы можете поднять волну в любой сфере жизни. Это не зависит от статуса или заработка. Для этого нужно лишь осознать ответ на единственный вопрос.
4: Как вы делаете то, что вы делаете?
3: Эти выводы иллюстрирует хрестоматийный пример про 3 каменщиков, по-разному ответивших на вопрос, чем они заняты.
4: Я кладу кирпичи. Я зарабатываю на жизнь. Я строю храм Божий.
3: Тот, кто строит храм, не просто осведомлен о своем занятии. Он видит себя в контексте большого дела. Работа становится более ценной, ориентированной на высшие потребности. А именно на ценности опирается, по Сайдману, философия как?
4: Шахматы и покер.
3: В феодальном обществе главной ценностью была земля, которой владел князь. В индустриальном обществе 19 века такой ценностью стал капитал. И земля, и капитал – ограниченные ресурсы. У одних это всегда будет больше, чем у других. Если я владею капиталом, то могу создавать нечто, чего вы не можете. Мы не равны. Тем более я не намерен ни с кем делиться своими накоплениями. Капитал породил феномены авторского права, патентов. Капитал – это контроль и власть. Лучше бы единоличная. Такой способ мышления надолго определил структуру компаний. Жесткую, командно-административную, вертикальную. Технологии сделали наш мир плоским, а связи между людьми – горизонтальными. Мы овладели новыми способами делать то, что мы делаем. Теперь актуально не копить информацию, а грамотно делиться ею. На этом построена экономика Yahoo, Google, Amazon, eBay. Миссия Google выражает именно эту идею.
4: Организовать всю информацию в мире и сделать ее общедоступной и полезной.
3: Современный мир учит делиться. Двигатель инноваций — способность сотрудничать. Все меньше компаний видят смысл в том, чтобы организовывать специальный отдел по работе с инновациями. Разве 10 человек из 5000 поднимут инновационную волну? Куда актуальнее, чтобы каждый сотрудник был ориентирован на поиск нового. Взаимоотношения в новом высокотехнологичном мире подобны шахматной игре. Отдельно взятый конь или ладья имеет на поле строго определенные функции. У фигуры есть как сильные стороны, так и уязвимые позиции. Однако в контексте игры у коня и ладьи возникают тысячи комбинаций во взаимодействии с другими фигурами. У каждого из нас свой опыт и навыки, которые нам самим порой кажутся недостаточными. Однако успех придет лишь к тем, кто способен наилучшим образом кооперировать свои навыки с навыками других. Создание прочных взаимосвязей – ключевая ценность не только будущего, но уже и настоящего. Технологии фантастически расширяют наши коммуникативные возможности, ежедневно сталкивая нас с сотнями собеседников. Это происходит быстрее, чем мы узнаем человека с другой стороны экрана. С такой проблемой давно столкнулись крупные корпорации, нанимающие на работу сотрудников из разных стран и даже разных культур. Сочиняя электронное письмо, мы не всегда знаем даже пол адресата, не говоря о его воспитании и прочих тонких настройках личности. Прибавим к этому несовершенство языка. Один и тот же текст, на первый взгляд нейтральный, два получателя могут понять по-разному. А еще интернет переполнен фейками, почти неотличимыми от истины. Продолжая аналогию с играми, можно заключить, что к шахматному принципу современной коммуникации примешивается покер. Организованный сетью, мы, как пешки и ладьи, способны работать более слаженно, но чаще всего владеем далеко не полной информацией, как и игроки в покер, которые видят лишь открытые карты.
4: Просто сделайте это как?
3: Технологии сделали нас уязвимыми. Ежедневные разоблачения, допинг-скандалы, скандальные фото знаменитостей, последствия жизни в 21 веке. Мало того, за всем этим мы наблюдаем в режиме реального времени, порой сами того не желая. Информация агрессивна. В такой обстановке мы как никогда нуждаемся в чем-то незыблемом, постоянном. Проще всего найти успокоение в правилах. Так поступает большинство компаний. Допустим, все должны соблюдать дресс-код или приходить на работу к 9 часам утра и не минутой позже. Это удобно. Однако у всякого правила есть предел. В каком кодексе дизайнерского агентства написано, что сотрудники должны превзойти ожидания клиентов, удивить их? А между тем, каждый сотрудник в глубине души понимает, что именно такая обязанность первостепенна в его работе. Более того, если работа в радость, это и вовсе не ощущается как обязанность. В прозрачном мире, где каждый на виду, конформизм легко отличим от искреннего поведения. Нам нет нужды терпеть грубость одного и того же продавца в одном и том же магазине. Мы просто пойдем в соседний. Теперь, когда почти любой сотрудник заменяем, старое правило
4: «просто сделайте это»
3: больше не работает. Куда лучше действует принцип
4: «просто сделайте это правильно».
3: Воплощать искренние позитивные ценности выгодно, причем и в финансовом, и в личном плане. Ценности надежнее правил, потому что приносят не только достаток, но и радость. Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006 как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеет только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Когда в 15 лет я привез 1300 рублей, это была зарплата инженера почти за год, мать подумала, что я ограбил кого-то. Ну, реально, она пошла узнавать, действительно ли мы за 2 месяца заработали такие деньги. Ну, директор стройотряда сказал, да. Все, он успокоил ее, она такая пришла, говорит, ну, ты даешь. А я ей отдаю эти 1300 рублей и говорю, мам, я же знаю, что, ну, вы, родители, ну, или семья наша собиралась покупать дачу. Я говорю, я хочу сделать свой вклад. А стоимость этой дачи была там 4500 рублей. Ну, то есть я треть этой дачи, значит, внес. Добровольно. Поэтому у меня их не забирали, но я так видел свою роль, ну, в семье, чтобы сделать свой вклад. Я считаю, как бы это тоже воспитывает свою такую, ну, очень хорошую связность. Да, ты стал автономным, но ты растешь в семье и участвуешь этими своими средствами, ну, в покупке каких-то значимых объектов для всей семьи, и это круто. Мои родители окружали меня любовью. Постоянно знакомили меня с разным, что есть в мире. Там кружок авиамодельный, судомодельный, биатлон, там радиотехники, там. Они постоянно заботились, чтобы окружающие меня люди имели, ну, репертуар миросообразных ценностей. Я жил в поверхностном достаточно мире. Идешь по дороге, и там везде «Миру мир», например, да, везде «Миру мир». Да, ну, ты потом уже перестаешь замечать это. «Миру мир» — это такой социально одобряемый паттерн. А тут меня окружали люди, которые наполняли вот эту вот поверхностность какой-то вот глубиной. Они всегда меня окружали. И это родители об этом заботились. В принципе, родители стали для меня первыми такими правильными проводниками. И эти проводники меня вели не куда-то конкретно, они расширяли мою вселенную.
0: Мысли вслух.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов сегодня прибыл в поселок Маметкала Дербенского района, чтобы осмотреть строящиеся дома для семей, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации в марте-апреле. Строительство, я напомню, что продолжается активными темпами. В ходе поездки премьер-министр также ознакомится с ходом ремонта участка автомобильной дороги, подъезд от трассы Маметкала и поселка имени Мичурина к сельхозпредприятию Шамсула Алиева, где во время паводков произошел размыв. Я напомню, что сегодня Рамазанов также планирует посетить и Хасаюртовский район. Но в медицинских учреждениях республики выявлены нарушения в организации лабораторной диагностики острых кишечных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану. Некачественное или несвоевременное выявление возбудителей препятствует, я напомню, что проведению противоэпидемических мероприятий. По фактам нарушения составлено 21 протокол об административных правонарушениях. Материалы Роспотребнадзора сейчас направлены в суд. Медицинские организации Дагестана получили предписание об устранении нарушений в самые кратчайшие сроки. На спасатели Главного управления МЧС России по Дагестану за сутки ликвидировали 6 пожаров и последствия 2 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ликвидирован крупный пожар в двухэтажном частном доме, сарае в магазине смешанных товаров в селе Кули Кулинского района. Площадь возгорания там составила 400 квадратных метров. В Буйнакске ликвидирован пожар в частном доме. Огонь повредил внутреннюю отделку имущества на площади 70 квадратных метров. В Каспийске ликвидирован пожар в продуктовом магазине. Огонь повредил внутреннюю отделку имущества на площади 150 квадратных метров. В результате пожаров погибших и пострадавших нет. Археологи из Российской академии наук начали третий сезон раскопок на крепости Нарын-Кала. Главная цель – выяснить предназначение крестообразного подземного сооружения. Специалисты Российской академии наук в течение нескольких лет вели подготовительные работы. Ученые уже могут похвастаться интересными находками. Например, почти целый, нетронутый временем кувшин, сделанный еще в 17 веке. Рядом археологи нашли настоящий бытовой уголок древних жителей Дербента, сразу несколько тандыров. Один большой тандыр словно пробил с собой другой, более миниатюрный. Тут же обнаружили керамическую трубу для улучшения горения огня. Но на портале госуслуги открылся прием заявлений в вузы через сервис поступления в вуз онлайн. С его помощью абитуриенты могут подать документы, следить за конкурсом и подтвердить согласие на зачисление. Как сообщили Минцифры, результаты ЕГЭ и сведения о льготах система подгружает автоматически. Через сервис также можно выбрать работодателя и подать заявку на целевое обучение. Ну и россияне заблокировали через госуслуги почти 2 миллиона сим-карт. Такие данные привел председатель Госдумы Вячеслав Володин. На портале, я напомню, что можно проверить, сколько мобильных номеров зарегистрировано на человека. За время работы сервисом воспользовались около 200 миллионов раз. С апреля прошлого года в России, я напомню, что действует ограничение. На одного гражданина можно оформить не более 20 сим-карт. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Если говорить про тренды, что я еще замечаю? Я замечаю, что маркетинг очень плотно заходит, сейчас маркетинг используют для внешних каналов коммуникации, то есть твоей аудиторией и потенциальными клиентами, но компании, у которых вот есть успех, стабильные выручки и так далее, это компании, которые занимаются внутренним маркетингом. Внутренний маркетинг – это влюбленность твоих сотрудников в твой продукт, компанию, в твою миссию и в то, что ты делаешь.
2: И, по сути, чем выше их замотивированность, тем выше результаты общие.
1: Я тебе больше скажу. Есть официальное исследование института Галлоп. Это вот, ну, я думаю, Галлоп все знают. ТЭС один из продуктов. Вот в целом институт Галлоп, который доказал, что влюбленность сотрудников в продукт приводит к 17% увеличения продуктивности и 21% увеличения оборота компании.
2: Офигеть.
1: Вот. Поэтому я считаю, что это точно тренд 25-го года. Внутренний маркетинг. Как это можно делать? Во-первых, есть классические инструменты, где руководитель передает вот этот свой вайб на сотрудников, да, то есть он рассказывает про все детали продукта, про уникальное торговое предложение, про то, как компания создавалась, какое у него было видение, какое видение у него сейчас, какую миссию он хочет в этом рынке исполнить через свою компанию. Вот это вот все заставляет у сотрудника, вот оно полностью переделывает его ДНК. У него группа крови становится такая же, как и у компании. То есть и он яростно и влюбленно становится защитником бренда. Он начинает продавать его родственникам, друзьям, знакомым. Он начинает с влюбленностью рассказывать об этом клиентам, которые приходят. Он начинает поправлять коллег своих, те, которые делают что-то неправильно. И это дает вот колоссальный синергетический эффект.
2: Супер. За счет чего это можно сделать?
1: Есть классические инструменты. Чаще всего используют бланк адаптации, где есть прям вот последовательность информации, которую нужно передать сотрудникам. Второе – это, естественно, индивидуальные коммуникации руководителя с сотрудником, где вот он делает, не эту задачу поставил, еще что-то, а где вот он такой полу по душам разговаривает и делится вот своими идеями, ищет в нем через диалог своего соратника. Угу. Вообще, как упражнение, я бы для ребят рекомендовал просто открыть глаза на своих сотрудников. Как это делается? Я всегда в консалтинге всегда это применял. Мы делаем опросы сотрудников. То есть мы приходим и спрашиваем, в какой компании ты работаешь? А какая уникальность продукта, который вы делаете? Почему клиент должен купить у нашей компании, а не у конкурентов? А как ты видишь дальнейшее развитие нашей компании? Какие минусы и какие плюсы ты видишь? И на самом деле, даже если провести в первом приближении с сотрудниками эти диалоги, там столько полезной информации появляется, что просто.
2: Ну, давайте это ребята заберут как практику, и это прям, мне кажется, очень круто. Я еще сюда хочу добавить, у нас в компании, допустим, у нас каждый вторник проходит обучение. Угу. И это тоже очень круто создает, знаешь, какой-то коннект, настрой, заряд, и мы, по сути, синхронизируемся в каком-то видении, получается. И это тоже очень круто работает.
1: Да.
2: И у меня отсюда, знаешь, какой тренд? Короче, это делает Золотое Яблоко, насколько я знаю. У них сотрудники снимают контент внутри, продают товары, будучи там консультантами. И их оттуда поощряют. И даже есть кейс, что там девушка была в консультантах, продавала через свой блог, а потом ее забрали в пиар-отдел.
1: Подожди, через личный блог?
2: Да.
1: Свою страницу?
2: Просто сейчас же возможность залетать в рекомендации есть же у всех.
1: Да.
2: У всех есть она по факту. Не только у блогеров. Такая сейчас, такие алгоритмы, да, слава слава богу. И вот ребята, которые работают консультантами в «Золотом яблоке», снимают контент, рассказывают про продукты, привлекают клиентов, и их, соответственно, поднимают по карьерной лестнице. Ну, то есть это очень крутая такая штука. Можно это как-то тоже внедрить в работу, допустим, не знаю, поощрять развитие, допустим, блога у сотрудников в отношении, там, допустим, твоей компании. И поощрять за это деньгами.
1: Кайф.
2: Ну, допустим, я не знаю, как пример. Вот в Китае очень сейчас большой тренд идет, они все ведут стримы. И ты заходишь в магазин одежды, и там консультант, она может тебя не обслуживать, но она стримы фигачит. Вернее, там два. Один такой офлайн с людьми общается, а вторая фигачит стримы. И ей платит компания отдельную зарплату за эти стримы.
1: Вау.
2: И мне кажется, вот эту идею надо забирать и уже сейчас внедрять. И если ты это настроишь как-то, подвяжешь ссылки какие-то реферальные и так далее, для сотрудника, мне кажется, это же классный дополнительный заработок. И он, не уходя из места работы, дополнительно еще зарабатывает. А сейчас потребность, особенно у поколения Z, у ребятам, которым сейчас 20 лет, да, допустим, да. И там младше, у них же, у большинства есть потребность создавать контент.
1: Да, самовыражаться.
2: Да, а почему бы это не совместить и не сказать, давайте вы тоже будете продавать наш проект, продукт. И работайте, и давайте мы вам будем платить за это.
1: Такая win-win позиция.
2: Да, все, офигенно. Они так на работе. Почему бы не поснимать? Там?
1: Офигенно.
2: Попробуйте практически вот. Подумайте, кто из команды сейчас у вас может снимать контент в вашем проекте и тоже его дополнительно продавать. Мне кажется, прикольная идея.
1: Да, кайф. Я думаю, никак нельзя обойти эту тему и обогнуть. Однозначно тренды искусственного интеллекта — это вот must have. То есть если до определенного времени я и сам где-то игнорировал эти штуки, да, то с выходом ChatGPT-4, OpenAI и всей вот этой вот движухи, все, это невозможно куда-то отодвигать в полку, потому что это тебя точно усиливает. Что я вижу сейчас? Во-первых, искусственный интеллект помогает тебе создавать на уровне вот этой вот скучной работы. Если ты там творческий, если ты эмпат, то конкурентный анализ, который мы только что до этого говорили, собирать портреты целевых аудиторий, строить идеи там для контента, маркет-плана там, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Ну, про эти тренды, наверное, все и так знают, да. И все говорят. Поэтому это первая часть. Вторая часть, как искусственный интеллект может повлиять, он точно может повлиять, оптимизировать твои косты.
2: Угу.
1: Потому что появились боты, которые можно внедрять и в WhatsApp, и в Telegram-каналы, и в виде онлайн-консультантов на сайте, и появились уже голосовые, то есть можно записать твой

0: до этого, это в аттестации, в адаптации и в обучении сотрудников. То есть появились, ну, то есть HR-овские инструменты вот сейчас повально интегрируют во все это. Ну, то есть в виде практики вот я бы рекомендовал ребятам просто на Ютубе задать простой вопрос. Инструменты искусственного интеллекта для бизнеса. Там миллиарды решений, миллиарды решений. YouTube уже вот на косточке разобрал это все. И найти для себя вот 4 инструмента. Один инструмент для маркетинга и креатива, который будет подсказывать идеи. Второй – это найти, как настроить бота. Не нужны никакие программисты сейчас. Элементарных ботов можно настраивать собственными руками без знания программирования. Третье – это разобраться, какой искусственный интеллект может помогать тебе анализировать твои данные. Финки, CRM-ки, продажи, любые виды метриков. И четвертое – найти какое-то решение, которое поможет тебе с обучением твоего персонала.
1: Супер, супер, очень круто. Насчет поколений мне очень интересно размышлять, потому что, допустим, ну, какие-то проекты ты планируешь в долгосрочной перспективе, и надо сразу понимать, что потребители есть в моменте, который и есть те, кто со временем будет это все покупать. И вот сейчас активно растет поколение Z, они уже взрослые ребята.
0: Да.
1: То есть иногда сидишь, вот помнишь, сегодня мы сидели с девушкой, ей 19 лет, она уже свой бизнес имеет. И я вот так пока сидел на нее, смотрел и думал, подожди, ты что, 2006-го? Офигеть. Я об этом думал.
0: Я тоже об этом думал.
1: Да, я думал, 2006-й, это вчера было, а тебе сейчас ты бизнес ведешь. Молодец, типа, прикольно. Я думал, ты... тебе 5 лет, ну, оказывается, вот так, да, типа, да. Они уже как бы ребята, кто уже взрослеет, и они другие, вот ты же видишь разницу между там нашими родителями, нами, да, допустим, там, и теми, кто вот сейчас вот поколение Z, да, и у поколения Z, интересно, они же уже выросли в эту эпоху, когда, вот, допустим, я еще не сидел в Инстаграме с детства, да, с самого, да, а они как бы вот тут родились, это уже было, да, все, соцсети и так далее. И они по-другому мыслят. И из-за огромного количества информации у них со временем, короче, больше ориентир идет, знаешь, такой, ну, такое клиповое мышление, и ребята часто смотрят больше на вайб, а не рациональность какую-то. То есть то, какой вайб вокруг проектов. И это очень цепляет. Вот я приведу пример. Роуд. Знаменитая косметика от Хейли Бибер.
0: Так.
1: Это бренд создал, вот просто они создали вайб. Они создали, знаешь, целый типаж девушек, которые используют эту косметику. Называется типаж Clean Girls.
0: Это, прикольно.
1: Ну, дословно, чистые девушки. Это такие девушки, которые, знаешь, вот, ну, реально, как будто их прям много мыли, вот они как будто такие чистые. Бывает же, вот ты смотришь на девушку, она такая чистая прям. У нее как будто ничего не пахнет, у нее все идеально. У нее такая прическа приятная, лицо белое такое свежее. Ну, то есть...
0: А ты инстаграмленная такая, да?
1: Нет, не глянцевая, а именно вот чистая. Я говорю, это вот надо просто чувствовать, видеть, короче. И они создали этот вайб. Они вот это понятие культивировали.
0: Окей.
1: И, короче, теперь смотри, когда девушка покупает эту косметику, она автоматически начинает вот этот снимать контент Clean Girl. И она себя так чувствует. Окей. Это как из серии Rolex равно успех.
0: Да-да-да.
1: То есть это просто вайб вокруг бренда, да? Или кола — это праздник. Тоже же искусственная тема. И вот надо научиться создавать вайб вокруг своего бизнеса, своего проекта. Вот, допустим, вот я сам лично создавал вайб вот вокруг потока. Это была молодежная, классная движуха. Мы специально создавали, допустим, ивенты, где мы там делали это в формате Куачеллы, где ребята приходили в разных луках, мы снимали, выкладывали нарезки, как ребята веселились и обучались одновременно. И вот это мы как постили и передавали этот вайб. И люди сейчас очень ценят, когда вокруг бренда, вокруг какой-то компании есть еще какая-то, грубо говоря, энергия.
0: Окей.
1: То есть они себя начинают потом с этим ассоциировать. И вот это, конечно, сложная категория, тут сложно как-то попрактиковаться, но, ну, допустим, давай накидаем вот так в формате разгона. Вот скажи мне какой-нибудь вид бизнеса, и я попробую туда накидать какой-то вайб, короче, грубо говоря. И я подскажу, как его можно создать.
0: Давай, раз мы уже пошли, давай тогда, ну, про одежду и продолжим. И

0: история.
1: Одежду, да? Ну, допустим, да. Какой вид одежды?
0: Давай женский вид одежды 18-30. У нас такой запрос.
1: Окей. Допустим, да, там условно взять и создать вайб, брать разных девушек нестандартной какой-то фигуры, где не какие-то там идеальные стандарты 90-60-90, а разного формата девушек, да, разные фигуры, там, как это называется, груша или там квадратная какая-то фигура, и делать акцент на то, что нету стандартов, а есть, короче, уникальные какие-то ваши фишки во внешности. И, допустим, там выходит девушка и рассказывает, как у нее были комплексы в детстве из-за фигуры, а сейчас, благодаря этому, она вот это, вот это, вот это, вот такие плюсы имеет, да, допустим. Ну, условно, там, выходит девушка плавчиха, а у нее там плечи широкие.
0: Да.
1: И она говорит, меня с детства там булили, что я там, у меня широкие плечи, а по факту это мне помогало выигрывать, и я поэтому чемпионка Казахстана, поэтому не смотрите на вот эти все факторы, у вас, ваша фигура, она вот уникальна, вас так Всевышний сделал, поэтому вы должны это подчеркивать. И классно, что этот бренд помогает подчеркивать фигуру. И прикинь, все, ты создаешь контент такой, да, допустим, там год фигачишь, и у людей в голове ассоциация. Этот бренд одежды про то, что нужно подчеркивать уникальности фигуры, короче, своей.
0: Кайф.
1: И мне не надо быть какой-то стандартной.
0: Да.
1: Им нужно брать модели нестандартные. И ты вот вокруг этого налепляешь разные действия, которые подчеркивают вот этот один смысл. И вот это и есть вайб. И, грубо говоря, ты за счет этого выделяешься на фоне конкурентов, которые просто выкладывают с вешалки одежду. Ты все, ты уже ассоциация. Ты первое воспоминание, когда они думают о том, что им нужно подчеркнуть свою фигуру. И вот ты уже, это говоря же, top of mind.
0: Да,
1: то есть ты забираешь не просто за счет инструментарных каких-то вещей, там в таргете или где-то еще, а ты на уровне мысли забрал клиента. Это же еще глубже.
0: Да.
1: Поэтому я думаю, что в 25-м году ребята такие проницательные, крутые предприниматели, глубокие, если туда проникнут, то... Ну, типа, это все.
0: Взорвет,
1: да.
0: Взорвет.
1: Вот этим мы и будем заниматься этот год, короче. И, знаешь, мне очень-очень нравится вообще вся эта тема с маркетингом, с бизнесом. Для меня это, я вот такое всегда даю определение, что это высокоэффективное творчество. То есть, по сути, есть же вот люди, кто просто хотят деньги заработать, а есть те, кто из этого делает какое-то искусство и кайф. И мне кажется, что вот эти ребята, они долгосрочно выигрывают. И мы вот с Димой решили объединиться, и вот как вы в этом подкасте видели, да, то есть это прям разные полушария, да, у нас работают очень активно, да, как это называется, левое полушарие — это что?
0: Системная часть, правая творческая.
1: У меня правая, короче, как вы поняли. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Колоп. Оно находится в Унцукульском районе на границе с Кунзахским. Основано, предположительно, в средние века переселенцами, которых направил Суракат хан Танусинский на рубеже своих владений для их защиты. Об этом рассказывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи. Стоит отметить, что в Кавказскую войну сельчане приняли имама Шамиля. Многие пали, защищая Ахульго, а во время Великой Отечественной войны колупцы вновь проявили свою отвагу. Многие ушли на фронт добровольцами. Большинство из них не вернулись с войны живыми. Селение Колоп всегда считалось богатым. На горном Дагестане его называли «Маленький Багдад». Несмотря на то, что село не является большим, его владения простираются вплоть до Игали Гумбетовского района. Колопцы в основном занимались земледелием и скотоводством. Также сельчане вели экономические отношения с селами других районов. В советское время там был образован колхоз совместно с соседним селом Иштебури. Известно, что до 60-х годов прошлого века в селении Колоп не было электричества, автомобильных дорог, а также свободных земельных участков для строительства домов. В 1961 году колопцы решили переселиться в поселок Линкент. В настоящее время в самом Колобе живет около 10 семей. Туда построена автомобильная дорога и подведена линия электропередач. Потомки восстанавливают свое родное село.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
4: Притчи народов мира.
5: В провинции Сэцу, где туманы по утрам клубятся над рисовыми полями, а горы скрываются за вуалью облаков, жил самурай по имени Хираока Дзюнити. Он был вассалом мелкого даймё и прославился в юности умением владеть копьем нагината. Но годы шли, раны, полученные в боях, болели все чаще, и теперь большую часть времени он проводил в своем доме на краю деревни, занимаясь обучением молодых воинов и уходом за садом. Весенним утром Хираока возвращался из деревни, где купил рис и чай. Дорога шла мимо бамбуковой рощи. Внезапно он заметил у обочины маленький комок перьев. Это был воробей, едва живой, с повисшим крылом. Птица судорожно дышала, лапки дрожали. «Мелкое создание», — тихо сказал Хираока, наклоняясь. «Что ты делал, чтобы оказаться здесь, так далеко от своих сородичей?» Воробей ответил лишь слабым чириканьем. Самурай аккуратно поднял его и положил в складки своего хаори. Дома Хираока устроил воробью гнездо в корзине, устелив ее мягкой тканью. Каждый день он приносил ему рисовые зерна и воду, а по вечерам сидел рядом, глядя, как птица клюет еду. Через несколько недель крыло зажило, и воробей смог прыгать по комнате. Хираока открыл окно, надеясь, что птица улетит. Но воробей не спешил. Он подлетал к подоконнику, а потом возвращался на стол, где всегда стояла чашка с рисом. «Ты привык к легкой пище», — сказал Хираока. «Я хотел вернуть тебе свободу, но, кажется, я отнял ее». Со временем воробей стал вести себя все смелее. Он клевал рис прямо из чаши самурая, разбрасывал зерно по полу, садился на плечо, щипал за ухо. Иногда он будил хозяина ранним утром, громко чирикая, требуя еды. В один из таких дней заглянул сосед, старый монах по имени Энсю. Он увидел, как воробей беззастенчиво клюет еду из миски Хираоки. «Дивлюсь я», — сказал монах, — «что великий воин стал прислужником воробья». «Я спас его от смерти», — возразил самурай. «Ты спас его тело», — ответил Энсю, — «но сломал его дух. Там, где нет испытания, нет и уважения». С этими словами монах ушел, оставив Хираоку в раздумьях. Через несколько дней Хираока взял воробья на руки и отнес в бамбуковую рощу. Птица не сопротивлялась, но когда ее отпустили, взлетела на низкую ветку и долго кричала, словно требуя вернуть прежнюю жизнь. Самурай поклонился и ушел, не оглядываясь. Дорога домой показалась ему непривычно тихой. Вечером к нему пришел ученик, юноша по имени Кенсиро. Он рассказал, что его старший брат снова проиграл деньги в кости и просит в долг. «Ты уже давал ему раньше?» – спросил Хираока. «Да, много раз», – признался Кенсиро. «Он обещает исправиться, но снова делает то же самое». Хираока налил себе чай, сделал глоток и сказал: «Ты знаешь, что я недавно отпустил воробья? Когда я его нашел, он был слаб и беспомощен. Я хотел ему добра, но кормя его каждый день, я сделал так, что он разучился жить сам. Он перестал ценить то, что получал, и стал требовать все больше». «Ты хочешь сказать, что мой брат как тот воробей?» – спросил юноша. «Да», – кивнул самурай. «Когда мы подменяем человеку его собственный путь своими дарами, мы не помогаем, мы крадем у него возможность вырасти. Жалость – это сладкий яд. Она может утолить боль на миг, но отравит сердце на годы». Кенсиро молчал, глядя в пол. «Запомни», – продолжил Хираока, – «помощь нужна, когда человек сам готов бороться. Но если он сидит с открытым клювом, ожидая, что ты принесешь ему рис, твоя доброта превратится в его оковы». Через месяц Кенсиро пришел снова. Его брат снова просил денег, но на этот раз юноша отказал. Брат кричал, обвинял, называл его жестоким. «Мне было больно», — признался Кенсиро, «но я вспомнил твои слова. И знаешь, он ушел злой, а через неделю устроился на работу в порт». Хираоко улыбнулся. «Вот и все. Иногда единственная настоящая помощь – это отпустить человека в бамбуковую рощу его трудностей. Там, если он захочет жить, он научится летать». Через год Хираока снова шел той же дорогой мимо рощи. Он услышал чириканье и увидел воробья, или, может быть, его потомка, с блестящими перьями и быстрыми крыльями. Птица подлетела близко, но не стала садиться на плечо. Она чирикнула, а потом улетела вглубь рощи. Самурай остановился и тихо сказал: «Вот так и должно быть».
4: Притчи народов мира.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как понять, что вами интересуются правоохранительные органы?
2: Зачастую обычно все начинается с того, что к тебе приходит запросик. Вроде еще налоговой проверки нету, вроде и уголовного дела нету, и никто не интересует. Бах, запрос пришел. И запрос о чем? Просим предоставить информацию по таким-то счетам в отношении таких-то компаний за последние 3 года, оборотно-сальдовые ведомости, там, счета фактуры и так далее и тому подобное. Большинство предпринимателей думают, точно надо предоставить. Предприниматели делятся здесь на 2 вида. Первые говорят, да я же белый и пушистый, мне скрывать нечего, я точно все предоставлю. Вторые говорят, наконец-то, больше не могу совершать преступления безнаказанно. Отдам все документы для того, чтобы меня посадили. Почему они это делают? Ну, для меня загадка. Я часто разговариваю, для чего вы это делаете? Они такие говорят, а вдруг они обидятся? Это самый распространенный ответ. Ну, вот знаете, сейчас они попросили вот какие-то документы, по-нормальному же попросили. Ну, сам пришел, там целый старший опер, там попросил меня предоставить документы, очень по-нормальному со мной разговаривал. А говорит, сейчас не предоставлю. И что будет? Они обидятся, и точно что-то будет плохое. Я говорю, давай так. Самое плохое, что может случиться? Вот, если ты не предоставил. Ну как, меня посадят. Я говорю, а если предоставишь, самое плохое, что будет? Думает, тишина. Ну, я говорю, тебя тоже посадят. И вот смотри, тебя посадят по-любому, что ты предоставишь, что не предоставишь. Так я говорю, вопрос возникает. Зачем предоставлять и помогать? Начинают задумываться. И такие, так за это же, наверное, ответственность есть какая-то. Я говорю, да, есть. Какая? Статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. 300 рублей штраф. И они такие, большинство же такие, 300 рублей? Я не потяну. Я лучше отсижу 5 лет в тюрьме, 300 рублей никак. Вот это вот страх перед правоохранительной системой, какой-то ступор и невозможность себя защищать блокирует мозг. И люди начинают представлять документы. Но на самом деле же запрос, он говорит о чем? Запрос из правоохранительных органов, он говорит о чем? О том, что, дорогой уважаемый предприниматель, у нас пока нет доказательств для того, чтобы тебя посадить в тюрьму, привлечь к уголовной ответственности. Вот запрос на документы. Ты представь, пожалуйста, эти документы. Мы изучим, почитаем, разберемся во всем и точно обещаем, посадим тебя. И вот большинство предпринимателей, ура, меня наконец-то посадят, да-да-да, давай, 300 рублей не буду платить, предоставлю все документы, и все. Но на самом деле надо включать голову, конечно, ну и консультироваться с адвокатом, предоставлять документы или нет. В каких-то случаях, может быть, стоит и предоставить, но где-то, может быть, и не стоит. Потому что запрос, кстати, может быть незаконным, необоснованным. С запросом надо самим разбираться. И где-то, может быть, правоохранительные органы тоже дообучать, как работать. В последнее время, кстати, стало все лучше и лучше, мы запросы прям получаем хорошие. И уже думаем, предоставлять или нет. Но если даже ты решил предоставлять документы, то у тебя должна быть позиция. Ты сначала должен согласовать ее с адвокатом, как-то объяснить для правоохранительных органов, что происходило и почему тебя не нужно привлекать к уголовной ответственности. И перед тем, как пойти уж точно опрашиваться или допрашиваться, у тебя должна быть письменная позиция. Как мы делаем? Мы садимся с доверителем и можем час, два, три, день, два, три снимать информацию, готовить позицию, и потом уже с письменной позиции приходить на опрос или допрос.
1: От какого размера компании учащается риск уголовного дела?
2: Не от какого размера компании, а от какого размера доначислений. Там же часть 2 статьи 199, там 56 миллионов. И вот налоговая же ориентируется на эту сумму, чтобы в случае чего, если не выплатят, но не погасят недоимку, то хотя бы уголовное дело можно было направить. Вернее, материал для возбуждения уголовного дела в Следственный комитет. И вот на это ориентируется. Компания может быть многомиллиардной, у нее всего вот 56 миллионов доначислений. А компания может быть с оборотом 1 миллиард, и у нее там 150 миллионов доначислений. Потому что работают очень плохо.
1: Блокировка расчетных счетов. Это серьезный знак?
2: Это уже не знак. Это уже про это. Ну что, Если у тебя заблокировали расчетный счет, то как-то суши сухари. Ну, не то чтобы прям суши сухари, но разбирайся вначале с налоговой, почему, что за доначисление, что за претензии. Но если расчетный счет заблокировали, это где-то ты уже там несколько первых стадий пропустил. Где ты был, не знаю, отдыхал в Таиланде или что-то там делал. Но были же звоночки. Кто-то приходил, что-то писал, что-то просил, приглашал, рассматривал. И ничего не случилось, и поэтому заблокировали счет. Разбирайся. А если уже арестовали в рамках уголовного дела, то ты прям много чего пропустил. И еще очень много пропустишь, когда тебя поместят сначала в следственный изолятор, а потом в места лишения свободы.
1: Что делать, если вами интересуются?
2: Нужно искать адвоката в этот момент. Лучше бы, конечно, искать адвоката до и профилактировать. То есть вот мы за экосреду, за безопасную экосреду для бизнеса. Мы выстраиваем в бизнесе все процессы безопасно таким образом, чтобы интересов правоохранительных органов не было. А если он вдруг возник, то чтобы минимальные были последствия этого интереса. Вот смотрите, у нас есть такой самостоятельный аудит. Ну, вернее, вопросы для самостоятельного аудита. Там 280 вопросов. Руководитель или собственник садится, прям не обязательно адвокат, и прям по этим вопросам проходится и начинает думать, где у него есть риски, а где нет. И там, где есть риски, он начинает их оценивать, случатся они или нет. И если они случатся, то какой будет ущерб при возникновении этих рисков? И когда ты вот это вот все оцениваешь, ты начинаешь думать, снижать эти риски или нет.
0: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Уоррен Баффет известен своей простой, но глубокой финансовой мудростью. Он убежден, что люди часто тратят свои деньги на абсолютно глупые и ненужные вещи, таким образом сами себе перекрывают путь к богатству. И если искоренить следующие, самые распространенные финансовые ошибки, вы сможете все кардинально изменить и наконец-то стать богатым. Первое, что делают все бедные люди, это пренебрегают личным развитием. Баффет считает, что лучшее вложение, которое можно сегодня сделать, это инвестировать в себя. Повышение квалификации, получение качественного образования – вот что может значительно увеличить ваш доход. Работодатели ищут людей со знаниями, часто им нет времени заниматься обучением, а они хотят найти того человека, который уже будет знать, что нужно делать. И такому человеку готовы платить приличные деньги. А если вам хочется быть самозанятой личностью, компетентность в бизнесе и его процессах никогда не станут лишними в создании своего дела. Ваши знания и способности – это активы, которые никто и никогда не сможет у вас отнять. Постарайтесь собрать их как можно больше. Использование кредитных карт – это вторая ошибка всех бедных людей. Безусловно, кредитки могут быть удобными и полезными, особенно когда есть желание что-то приобрести, а своих средств пока недостаточно. Но процентные ставки кредитных карт затмевают абсолютно любые преимущества, если вы забываете вовремя заплатить по долгам. Просто сядьте и подсчитайте, сколько на самом деле вы можете потратить за год на то, чтобы закрыть все кредитные долги. Уверен, сумма вас удивит. Баффет рекомендует обходить стороной подобную часть расходов. Во-первых, таким образом вы перестанете тратить больше, чем зарабатываете, а во-вторых, сбережете кругленькую сумму, которую можно будет потратить, например, на свое образование. Следующая статья расходов бедного человека – погоня за новейшими технологиями. Новые гаджеты – это всегда приятно. Маркетинговые уловки современного мира умеют сделать так, чтобы люди возжелали свеженький продукт. Но если вы точно решили встать на путь обогащения, начните здраво оценивать ваши возможности и надобность нового гаджета. Вполне вероятно, ваш старый все еще отлично работает и пока не требует замены, а соответственно тратить средства на это не имеет никакого смысла. Например, Уоррен Баффет отдает предпочтение функциональным технологиям. Если он видит, что продукт практически не отличается от того, что у него уже имеется, да, богатейший человек планеты не покупает это устройство. Посещение баров, ресторанов и пабов. Это делают все, а особенно бедные люди. Расходы на ужины в ресторанах и выпивку в барах являются одним из самых проблемных зон человека. Если вы решили стать богатым, стоит забыть о подобного рода роскоши. Особенно на этапе, когда вы двигаетесь к финансовой свободе. Поскольку мы все люди живые, общение и веселье – важная часть нашей социальной жизни. Замените посещение заведений на посиделки дома. Ваше эмоциональное состояние не пострадает, а вот финансовая часть обзаведется сэкономленными средствами. Теперь на очереди перерасход на одежду. Замечали, как одеваются самые богатые люди мира? Большая часть из них отдают предпочтение простоте в гардеробе, в том числе и Уоррен Баффет. Это особенно применимо для тех, кто хочет вырваться из бедности. Забудьте о ярких и дорогих брендах. Зачастую вы переплачиваете лишь за то, что на вашей футболке будет красоваться известное имя. Это всего лишь одежда. Магазины полны альтернативных вариантов, которые во многих случаях не уступают качеству брендовых марок. Неиспользованные абонементы в тренажерный зал – еще одна статья расходов бедного человека. Знаете ли вы, что по статистике 80% тех, кто купил абонемент, бросают спортзал? Сейчас очень распространены выгодные предложения от сетей фитнес-клубов. Мол, покупаешь абонемент на год или полгода по очень привлекательной цене. Однако в конечном итоге большая часть людей перестают посещать тренажерные залы. Казалось бы, вы крупно сэкономили, купив выгодные выгодный абонемент. Но на самом деле опять потеряли, ведь просто его не использовали. Баффет пропагандирует активный образ жизни, но предостерегает от подобного рода затрат. Если вы из той категории людей, которые уже покупали годовые абонементы, а потом переставали ходить, попробуйте сначала заниматься сами и абсолютно бесплатно дома или на свежем воздухе. Или рассмотрите вариант брать месячный абонемент, но конкретно в тот месяц вы должны оказаться в зале. Услуги подписок тоже являются финансовой ошибкой бедного человека. Регулярно проверяйте и контролируйте, на что и где вы подписаны. Очень часто, предоставляя выгодное предложение, сервисы требуют указывать данные карт, чтобы после окончания бесплатного периода неожиданным образом снять с вашего счета средства. Об этой подписке вы вспоминаете только после транзакции, обещаете отменить любые автопродления, затем снова об этом забываете, с вас опять списываются средства, и все идет по кругу. Денег становится все меньше и меньше, а ведь они могли пойти на благие дела. Контролируйте ваши подписки. Если оформили что-то по выгодному предложению, поставьте себе напоминание отключить продление после окончания акции. А лучше сделайте это за сутки или двое, ведь некоторые сервисы любят списывать деньги заранее. Покупка новых автомобилей. Это, по мнению Уоррена Баффета, является серьезной частью расходов, которые стоит избегать. Машины печально известны своим быстрым износом. Миллиардер рекомендует обращать внимание на поддержанные марки и использовать их до тех пор, пока это возможно. И не забывайте, что любой автомобиль в целом требует постоянного осмотра и ремонта. Когда вы планируете такую довольно серьезную покупку, подумайте о том, как вы в будущем будете обслуживать свой автомобиль. А перед этим хорошенько поразмыслите о том, нужен ли он вам вообще, ввиду вашего финансового состояния. Нередко люди покупают подобный предмет роскоши, потому что хотят быть в комфорте, равняясь на других людей, но на самом деле их финансовое положение не позволяет такого рода затраты. И следующая ошибка звучит так – азартные игры. Хоть это может показаться кратчайшим путем к увеличению благосостояния, но Уоррен Баффет подчеркивает важность понимания вероятности того, что вы преуспеете в азартных играх. Миллиардер призывает людей принимать финансовые решения, которые будут благотворно влиять на вашу жизнь в долгосрочной перспективе, нежели обращать внимание на сиюминутные варианты обогащения. Большое количество людей именно на этом и погорело. Мы склонны спускать крупные суммы денег, надеясь на удачу, и этот процесс может происходить постоянно. Хорошо, если вы можете становиться, но есть и те, кем азарт овладевает целиком и полностью. Знаете, долгосрочная перспектива с продуманными шагами намного важнее заработков здесь и сейчас. И не забуду упомянуть курение. Да, это именно то, что вытягивает деньги из вашего кармана, а еще негативно сказывается на здоровье. Уверен, вы не раз встречали статьи о том, сколько можно сэкономить на курении, не говоря уже о том, что элементарный индивидуальный подсчет может показать вам цифру в $1000, которые определенно могут привести вас к значительному увеличению личного бюджета. Путь к финансовому успеху любого богатого человека закладывается перед сном. Практически все бедные люди этого не делают. Речь идет о планировании. Каждый вечер перед сном запишите список самых важных дел, которые с утра необходимо выполнить, чтобы приблизиться к желаемым вершинам. Каждый вечер анализируйте проделанный путь за день, делайте выводы, корректируйте свое направление, записывайте задачи, ложитесь спать. А на утро в голове и на листе бумаги у вас будет дорожная карта, готовый план, выполняя который вас ждет несокрушимый успех.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На фоне ограничения топлива в России частные продавцы на Авито уже вовсю начали торговать бензином на площадке по продажам. Цены варьируются там от 45 до 95 рублей за литр. Это заметно ниже среднезаправочных. Некоторые средства массовой информации пишут о том, что Авито скроет скоро все эти объявления о перепродаже топлива, чтобы предотвратить спекуляцию на товарах первой необходимости. На участке Касумкент-Смур в Сулейманстальском районе после оползня организовано движение транспорта по временной схеме. Об этом нам сообщает Дагестан Автодор. Я напомню, что продолжается работа по восстановлению полки землевного полотна дороги, разрушенной несколько дней назад в результате оползня прилегающего склона. В них задействованы сейчас 3 единицы спецтехника. Это тяжелый гусечный экскаватор. Но в селе Леваши на торжественном мероприятии председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Искандеров выступил с речью, которая посвящена памяти выдающегося государственного деятеля Магомеда Али Магомедова. Спикер парламента подчеркнул историческую роль Магомеда Али Магомедова, отметив, что его мужество и мудрость помогли сохранить целостность как самой республики, так и всей страны в один из самых сложных периодов нашей истории. Заур Искандеров акцентировал внимание на то, что благодаря дальновидности Магомедова удалось не только допустить возникновение межнациональной розни, и он не оставил также нерешенных проблем будущим поколениям. В Буйнакском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается ремонт участка с 22 по 41 километр автодороги Буйнакск-Кизилюрт. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Дорожники уже завершили устройство асфальтобетонного покрытия, сейчас уже устанавливается барьерное ограждение. Полный ремонт планируют завершить к сентябрю этого года. Ну а Индия вышла на первое место по числу квот на привлечение работников в Россию, об этом сообщает РИА Новости. Гражданам этой страны выделили более 90 тысяч квот, Китай оказался на втором месте свыше 89 тысяч. Ранее, напомню, что лидером по этому показателю был Китай, общее число квот превысило 278 тысяч. Больше всего специалистов из Индии ждут в Центральном федеральном округе, в Москве, Подмосковье, а также Калужской и Ивановских областях. Ну а с начала лета россияне стали чаще покупать бутилированную воду, об этом сообщает «Известия» в пресс-службе «Честного знака». Только за первые две недели июня в стране продали около 500 миллионов литров упакованной воды. Это почти на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего воды покупали в Московской, Ленинградских областях, а также Алтайском и Красноярских краях. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что около 64% всех онкологических заболеваний в России сейчас выявляются на ранней стадии. По его словам, это неплохой показатель и по европейским данным тоже. При этом самые распространенные виды онкологических заболеваний в России – это рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. У мужчин – рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте, приводит слова Андрея Каприна РИА Новости. А у женщин на первом месте рак молочной железы, на третьем, как и у мужчин, колоректальный рак. И еще одна часто встречающаяся форма онкозаболевания у жителей России – это рак кожи.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: В день завтрашний нельзя сегодня заглянуть. Одна лишь мысль о нем стесняет мукой грудь. Кто знает, много ли дней тебе прожить осталось. Не трать их попусту, благоразумней будь.
2: Омар Хайям, великий персидский философ.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы учитель математики, обучаете класс детей и готовите их к Олимпиаде. Однажды к вам приходит группа исследователей, которые выясняют, что у некоторых учеников IQ выше, чем у других. Есть также дети, у которых очень низкий IQ, ну и все остальные — это что-то среднее. Вам вручают список, и вы продолжаете работу, но несмотря на различия, уделяете всем одинаковое количество внимания. Через

0: особые умные животные, так называемые гении лабиринтов, а другая группа – тупицы лабиринтов. Конечно, это были абсолютно одинаковые крысы, но в конце эксперимента выяснилось, что первая группа крыс училась быстрее. Студенты сказали, что с гениями лабиринтов было легче работать, что эти крысы были более отзывчивы и приятны. Иными словами, управленцы и авторитеты очень влияют на то, как будут развиваться окружающие их существа. Сознательно или нет, они создают те изменения, которых сами ожидают. Лидеры формируют реальность. Вот только дело в том, что все мы в каком-то смысле являемся лидерами. Каждый из нас авторитет. Нет человека, чье мнение не имело бы значения. Например, интерес к лекциям порождает интересные лекции. Задавая вопросы и проявляя внимание, вы внушаете учителю идею, что его материал интересен. И это делает его более чутким наставником и увлеченным рассказчиком. Так кто в этом процессе лидер? Ученик или учитель? Оба. Мы взаимно создаем реальность друг для друга. Полное доверие к лидеру рождает более внимательный подход к управлению. Интерес к ученику создает его талант, а уверенность в чьем-то успехе делает его успешным. Казалось бы, это не совсем новая идея, но исследования, изучающие эффект Розенталя, придают ей совсем другой смысл. Доверяй людям, даже если они сами себе не доверяют, и однажды ты обнаружишь себя в компании успешных и талантливых людей. Проблема в том, что мы крайне предвзяты от природы. Очень трудно поверить в кого-то, кто только начинает свой путь. Как можно представить, что вот этот неумелый, еле справляющийся с кистью парень однажды нарисует Мону Лизу? Скорее всего, ты убедишь себя в обратном. И самое главное, убедишь в этом его самого. Но если вырвать себя из предвзятости и инвестировать себя в окружающих людей, несмотря на страх разочарования, то вы, возможно, дадите шанс новому Да Винчи. За каждым гением стоит поверивший в него учитель или ученик. Роберт Таубер в своей книге «Самореализующееся пророчество» предлагает каждый день тренироваться в своих предположениях об окружающих людях. Следует выработать в себе навык чистого взгляда. Встретив нового человека, нужно совершить сознательное усилие и убедить себя в том, что ты ничего о нем не знаешь. Неважно, как он одет, что о нем думают другие люди и какие у него успехи. Это чистый лист. Предположи, что общаешься с разумным, добрым и чистым человеком. И, возможно, он правда таким окажется. Честь и удачи.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Бедная вдова, измученная болезнью, вышла весной во двор и начала вскапывать огород. Но лопата бессильно падала из рук. Мимо проезжал состоятельный человек. Поглядел он на вдову, посочувствовал, сказал: «Бог в помощь!» и, довольный своей добротой, поехал дальше. Через час по той же улице на тощей лошадке ехал другой человек. Остановился, посмотрел на вдову, заехал в ее двор и молча вспахал плугом огород вдовы.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Роспотребнадзор оштрафовал сеть магазинов «Магнит» в Дагестане на 364 тысячи рублей за нарушение. Как сообщили нам в Роспотребнадзоре, в числе основных нарушений – отсутствие изолированных складских помещений для раздельного хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Также неудовлетворительный контроль температурно-влажного режима в местах хранения продуктов. Кроме того, был упорядочен процесс сбора и хранения твердых коммунальных и иных отходов. Так, в бытовых помещениях для персонала не обеспечено раздельное хранение личной и рабочей одежды сотрудников. Также администрация магазина не предоставила личные медицинские книжки работникам и сведения о прохождении ими обязательной вакцинации. Особое внимание проверяющие обратили на отсутствие обязательной маркировки продукции. В торговых залах была обнаружена изъятая из оборота продукция без сопроводительных ярлыков. Среди них изюм, лепестки манго, грецкие орехи и цукаты. По фактам всех нарушений общая сумма штрафа составила 364 тысячи рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Юламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Юламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзү, хақыллыны гөзү, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзү, хақыллыны гөзү.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: В группе компаний есть одна такая денежная компания, которая оплачивает за всех и офис, и рекламу, и интернет, и телефонию, за всех своих собратьев. Остальные компании группы показывают минимум расходов. Конечно, налоговая замечает такой дисбаланс и превращает это в обвинение. Посмотрите это внимательно, потому что это выдает как общий бизнес, который попал под дробление. Идеально, когда у каждой компании есть и свои доходы, расходы, но при схемах обычно делают иначе. Какая-нибудь компания, которая находится на общей системе налогообложения, ну, компания А, покупает и аренду офиса за всех, и интернет, и рекламу, и закупки, а в компаниях Б, В и так далее как бы не несут вообще затраты, они находятся на упрощенках, и а зачем там показывать расходы? Поэтому обычно все вешают на какую-нибудь компанию, которая эти расходы может приложить себе в затраты, ну, соответственно, заплатить опять же с этого налоги. И получается, что те остальные спецрежимники, упрощенцы либо патентщики, на них не вешают затраты, а вешают только на какую-то одну компанию. Объединяет ли их всех? Конечно, сразу объединяет, поэтому это нужно учесть. Идеально, когда у каждой компании есть свои расходы. Поэтому как бы видимость высокой прибыли на упрощенке не имеет смысла демонстрировать, потому что если у вас все-таки расходов нет, это говорит о том, что, скорее всего, бизнес не ведется реально по этим компаниям. Налоговая, конечно, анализируя такие движения денежных средств, видит, что плательщик за аренду, за связь, за охрану один и тот же, а остальные компании официально вообще ничего не платят, ни копейки, хотя используют те же самые помещения и те же самые услуги. Явная улика общего центра финансов, а значит, конечно, единого бизнеса. Допустим, ситуация, компания А, назовем ее, на общей системе налогообложения оплачивает аренду, рекламу, коммуналку. Компании Б и В на упрощенках сидят себе в том же офисе, но в их отчетности нет ни расходов на аренду, от чего бы у них красиво бы, конечно, росла прибыль. Налоговая выяснила, что реально все работают вместе. Получился такой, вы знаете, объединенный бизнес, доначисление налогов, ну, конечно же, пени, штрафы и так далее. По статистике, на что мы обратили внимание, что примерно четверть всех схем дробления подтверждается с помощью этих вот схем дробления через анализ платежей. Если, допустим, плательщик закрывает общие счета, ну, серьезный аргумент про эффективное разделение. Если налоговая видит, что одна компания оплачивает все счета, там, содержание бизнеса, я считаю, это такие деловые необходимые затраты за всю группу, она делает вывод о том, что это централизованное управление. Впоследствии что? Начисление налогов, даже в рамках камералках, в рамках предпроверочного анализа, все сразу превращается в формирование цифр, и, конечно же, на комиссии по понуждению к оплате налогов, приведению соответствия, конечно же, оплата будет требоваться от вас. На что нужно обратить внимание? Каждая фирма должна сама оплачивать аренду. Вы это знаете, я напоминаю. Рекламу, техподдержку, если она реально независима. Если вы проводите какие-то взаиморасчеты, если, допустим, ваша компания А что-то купила для компании Б, оформляйте договоры, компенсируйте расходы законно, не молчком, не ждите чего-то там. Если вы сейчас этот вопрос оставили на потом, это не сделается никогда. И в итоге проверка это все найдет. Не создавайте одну денежную компанию, одну денежную кассу. Наличие такого типа кошелька, который оплачивает все и за всех, это такой прямо реальный, верный признак единого управления.
0: Юридическая рубрика

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Вот если мы ляжем на диван и будем на диване на этом полгода лежать, то мы с него не сможем встать, потому что мы забудем, как это делается. Наши мышцы атрофируются и так далее. Абсолютно точно то же самое происходит с мозгом. Мозг рожден для того, чтобы трудно работать. Ему нужна трудная работа. Не поедание омлета, понимаете? Ему нужна трудная работа. Трудная для каждого человека своя. Для вас с вашим высоким интеллектом и мощным образованием это должны быть трудные, условно говоря, математические, условно, в кавычках, математические задачи. Для людей, которые решают кроссворды, сидят на лавочке, для них это трудная задача. Трудная – это индивидуально трудная. Но ему нельзя давать спуску, потому что он атрофируется. Мозг единственно для того и создан, чтобы перерабатывать информацию. Это его работа. Значит, эту информацию он должен получать. И чем труднее эта информация и алгоритмы работы с ней, тем лучше для него в прямом смысле. В прямом это значит, увеличивается качество нейронов и отходящих от них отростков, улучшается количество и качество белого и серого вещества. Вот оно, пока мы здесь сидим, я вас уверяю, это уже произошло. Потому что оно не может не происходить. Понимаете, если бы мы лежали и только эти самые чипсы поглощали, то оно бы не происходило. Впрочем, если бы мы поглощали чипсы, но смотрели очень сложный фильм или очень сложный спектакль, то уже было бы лучше. Ну, короче говоря, спуску нельзя давать. Кроме того, очень большую роль играют переключения мозга на другие виды деятельности, например, на музыку. Это не обязательно самому играть, ее надо слушать. Это вообще отдельная тема, очень интересная. Меня, знаете, интересует, почему играл на скрипке Шекспир, а также виртуальный персонаж, зато любимый, Шерлок Холмс. Вот зачем они это делали? А я знаю ответ. Они переключали мозг на другой регистр. Это серьезный ответ. Это переключение на другой модус работы. Не потому, что они хорошо играли, а каждый из них знал, что он тот еще музыкант. Ну а зачем они это делали? Это не шуточная вещь, над ней действительно надо подумать. Поэтому обучение детей, ну и студентов, всему сразу, почему вот этот факультет Кудринский хорош? Тут тебе и кино, тут тебе и театр, тут тебе и литература, и математика, и наши мозговые все эти вещи. Вот это оно и есть. То есть как бы мозг должен привыкнуть работать в разных режимах, в разных модусах. Это не таблицу логарифмов учить. Ее, кстати, имеет смысл учить для тренировки мозга. Но еще больше толку выучить древнегреческую грамматику. Это уж никому мало не покажется, это я точно знаю, по личному опыту.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Удивительный факт. Люди, которые спят больше 8 часов, мало живут. Парадокс. Вот про людей, которые спят мало, известно мало. Давайте поговорим, что такое феномен утра и как вообще правильно распределить ресурсы по дневному циклу. У нас у всех до сих пор циркадные ритмы экваториального человека. Что такое экватор? В 6 часов утра встает солнце, а в 6 вечера оно садится. 12 дня солнце в зените, прямо над головой. Это значит 12 ночи, оно в антизените. Что такое антизенит? Это значит, солнце совершенно с противоположной точки относительно того, где я нахожусь на Земле, и лучи расходятся так, что абсолютная темнота. А абсолютная темнота – это значит, что ночью вся жизнь замирает. А вот когда в 6 встает солнце, надо бежать, драться, догонять, охотиться, копать. Но для этого нужны силы. И поэтому так устроен наш организм, что в той зоне, в которой мы живем, в 6 часов 30 минут в кровь выбрасывается кортизол. В 6 утра закончился синтез и выброс мелатонина, гормона, который поддерживал сон. Останавливал перистальтику кишечника, большинство внутренних процессов. А тут я просыпаюсь, в 6.30 выбрасывается кортизол. Так вот, когда выбрасывается кортизол, выделяется адреналин, повышается глюкоза. И если я продолжаю в это время спать, то это прямой путь к гипертонии, диабету, низкому иммунитету и онкологии. Итак, я встаю в 6.30, и тогда я соблюдаю процессы и синхронизую процессы своей активности с своим гормональным фоном, так называемыми циркадными ритмами. Они бывают разные. Есть циркадные ритмы, связанные с временем, это вот выброс кортизола, и циркадные ритмы, связанные с солнцем. И очень важно их синхронизовать. И поэтому первое, что мне нужно сделать, когда я проснулся утром, мне в зрачки нужен солнечный удар. Хотя бы 10-15 минут нужно смотреть на яркий свет. Единственное, что зимой-то где взять яркий свет? И поэтому нужны специальные лампы. 10 минут, как только проснулись, нужно смотреть на яркий свет. Тогда мы синхронизуем процессы, связанные со временем, с процессами, которые связаны с солнцем. Второй выброс кортизола в 4 часа дня. В 4 часа дня повышенный кортизол, очень высокий кортизол, адреналин и глюкоза. По идее, их надо съесть. Съесть телом, деятельностью. Это лучшее время для физических нагрузок. Не утром, не вечером, а именно с 3.30 до 5. Это кортизол, адреналин и глюкозу мы съедаем физической нагрузкой. Умные испанцы именно в это время делают сиесту. В 6.30 вечера, если бы я был в Африке в это время, начинался бы закат, и вот сумерки. А это значит, животным, пока еще сумерки, нужно найти норку, веточку, куст, в котором спрятаться на ночь, пока еще есть какой-то свет, потому что иначе будет очень темно. И поэтому именно в это время выбрасывается первая порция мелатонина, и мы начинаем зевать. Но он выбрасывается недолго. А основная порция мелатонина выбрасывается в 9.30 вечера. Наверняка кто-то из вас использовал мелатонин как снотворное во время джетлега, когда вы переезжаете в другую временную зону. И мелатонин расщепляется, когда глаза видят свет белого и голубого спектра. И поэтому будет правильно, если вы, во-первых, переведете свой мобильный телефон в ночной режим, черный экран, белые буквы, чтобы глаза не видели белого экрана. Постарайтесь воздержаться, использовать компьютер и телефон. Читать книжку можно, потому что, когда вы смотрите в книжку, вы видите отраженный свет. Нет источника, который бьет вам зрачок. И вторая рекомендация. Постарайтесь окружить себя красными торшерами и выключить все источники света, кроме красных торшеров распределенного света. красный свет. Обращу ваше внимание, насколько природа гармонична. Красный свет – это цвет заката. Так вот, красный свет – единственный спектральный свет, который не убивает, не расщепляет мелатонин. И если мы будем следовать вот этому правилу, заметьте, если мужчине нужно спать 7 часов, а женщине 8, то значит, где-то, чтобы встать в 6:30, мужчине нужно лечь в 10:30, а женщине в 10:30. Если мы будем соблюдать очень простые эти правила, будем полны сил, хорошо спать, видеть хорошие сны. Что еще порекомендую сделать утром? Врачи очень не рекомендуют сразу вскакивать, как проснулись. Нужно 2-3 минуты дать возможность организму проснуться, телу. Не мозгу, а телу. Это прекрасное время для того, чтобы внутренне спроектировать сегодняшний день и представить его в самом позитивном ключе, самым позитивным отношением к тем людям, с которыми вы будете общаться. Если вы настроитесь на позитив, на успех переговоров, на удачную сдачу экзамена, на удачное выступление, то вы повысите вероятность, что так оно и произойдет. Потратьте эти 2 минуты на то, чтобы быть успешным.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня был момент, когда я не понимала, почему команды слабые, а потом я поняла, что это в принципе работает в любой сфере, в личной жизни или в команде, когда ты даешь готовые решения. Я просто директивно их спускала. Ты директивно спускаешь, решение твое, ответственность твоя. Когда ты даешь возможность ему принимать решение, он же сказал, он озвучил и побежал делать. И за результат он сделает максимум для того, чтобы в твоих глазах быть позитивным, положительным. Вот это история про это. И здесь то же самое, это касается воспитания детей в отношениях с супругом, в особенности личности сильных, как мы, да, с партнером, когда ты ему там «иди сделай».
2: Да.
1: Вот так вот с той полки возьми, там в правую, там пятую положи. Нет, так нельзя. Просто конечный результат, и дорогу он должен сам рисовать. И тогда команда приобретает новые навыки, самостоятельность, и чувство ответственности растет.
2: Окей, супер, супер. Еще хочется что-нибудь про команду узнать. Что еще у вас там есть? Как вы... Смотрите, можно такой вопрос? Честно, вы прям все контролируете или, по сути, вы очень много доверяете?
1: Однозначно доверие. Невозможно. Если ты суперконтролер, эта история не про масштаб. Вот все. Вообще можно про масштаб забыть. Однозначно всегда есть такой момент, был всегда у меня, давать возможность команде ошибаться. Но только один раз. Одну и ту же ошибку можно сделать один раз. Если он делает второй раз, то уже большой вопрос. Или к тебе ты не того нанял, или к сотруднику, с которым нужно прощаться, или ты, в принципе, какие-то не те решения принимаешь как руководитель. Доверие однозначно. Почему? Потому что если не доверять и все время ставить под сомнение, ты звездную команду никогда не соберешь. Потому что профессионал, человек звездный, творческий, сильный, умный, это всегда про доверие. Как только ты сильного профессионала ставишь под сомнение его действия и решения, этот человек от тебя однозначно уйдет. Для него это будет оскорбительно. И ты не соберешь сильную команду. Или он должен будет ручки сложить и ждать готовых решений, а это опять не про сильную команду. Или он пойдет и будет искать себе того руководителя, которому доверяет и даст возможность ему реализоваться по максимуму.
2: А вот что делать с сотрудниками, которые, допустим, они работают вроде бы, да, нормально, но вот как будто ты говоришь какие-то комментарии, а он почему-то их не исправляет. Ну, то есть повторяются они. Что вы делаете? Вы даете шанс? Или какие у вас тут есть свои вот критерии?
1: Если есть хронические ошибки, и ты пытаешься как-то повлиять, зайти через мышление, и это не работает, можно прощаться. Это все равно, что держать ложку дегтя в бочке меда. Он все равно, помимо того, что он сам так делает, он всю команду сливает. С ложкой дегтя надо прощаться, все надо уметь прощаться, однозначно. Этот человек может вернуться, но он уже вернется другим, с четким пониманием своих ошибок и что он сделал не так. А просто пересидеть и находиться в компании, где идет постоянная динамика развития, это фактически невозможно. Поэтому здесь однозначно. Прощаться уметь тоже нужно.
2: А как прощаетесь вы?
1: По-разному. Смотря как они уходят. Кто-то хорошо, кто-то плохо.
2: Нет, может, тут есть какие-то инструменты, типа там, есть же вот это эндинг интервью, классная такая штука.
1: Мы прощаемся, наверное, без вот этих всех сложностей, как получится. На самом деле мы стараемся всегда распрощаться хорошо. Однозначно, даже если бывают моменты, что человек вот этот свою зарплату не заслужил, он свой объем не выполнил, всегда, если он свое время потратил, это полная выплата. Почему? Потому что деньги – это первично, что очень важно любому человеку. Да. Деньгами мы никогда не наказываем. Но можем наказать, там, скажем, своим там, молчанием.
2: Отсутствием внимания.
1: Отсутствием внимания. Вот это, я считаю, наказание гораздо больше. И вот за вот это наказание тебе, как работодателю, от, скажем, мы же все равно работаем по закону, никакого наказания не пройдет, но лично для человека это повлияет гораздо больше, чем лишить его тех денег, на которые он рассчитывал ему семью кормить. Вот этот инструмент мы тоже часто используем. Но опять-таки все зависит от того, как он ушел. Бывает, уходит по-разному, бывает, уходит обиженный, потом возвращается. Но я всегда говорю, что каждому человеку нужно давать шанс. Мы все люди.
2: Да.
1: В тот момент жизни он, наверное, думал так. И когда говорят, люди не меняются, меняются. однозначно люди меняются, и жизнь сейчас такая, скорость такая, что когда ты много работаешь с людьми, ты видишь их изменения, то в реальности, если у человека есть потребность меняться, развиваться, то он меняется, и второй шанс нужно всегда давать.
2: Когда у вас было последнее такое большое изменение в жизни? Ну, с точки зрения вот мышления.
1: Весь прошлый год, 24-й.
2: С чем было связано, если не секрет?
1: С чем? Моим внутренним недовольством собой.
2: А вы вот критикуете себя?
1: Конечно.
2: Недовольны собой или довольны больше?
1: У меня вот, был момент, ощущение, как будто ты в песочнике, и все время ощущение недостаточно. Я помню, как-то разговаривал на эту тему с другом, он мне сказал, корону сними. В смысле, говорит, ты посмотри, что ты делаешь там, и ты хочешь сказать недостаточно, типа ты зазвездилась. Потом, когда я пошла в работу с собой, достаточно большую, я поняла, что это ощущение недостаточно не от того, что ты себя критикуешь и самоуничтожением занимаешься. Это четкое понимание, ощущение недостаточности, ты можешь больше. Надо в эту сторону смотреть.
2: Да.
1: Что мы делаем, когда чувствуем себя, что сделали недостаточно? Вспоминаем свои прошлые заслуги, свои результаты, начинаем себя хвалить. В моменте энергия поднимается, тонус повышается. Но в моменте. Приходит момент, потом опять снижается, все равно ты чувствуешь себя недостаточно. На самом деле, если четко смотреть на эту историю недостаточно, что ты можешь больше,

0: наверное, перегоню. Почему? Потому что вот деньги наверстать можно, а духовные составляющие развития, если вот тут ты не понимаешь, где корень вот этого своего ощущения достаточно, догнать невозможно.
1: Супер. Поделитесь, какие вот эти вот сдвиги в голове произошли, какие-то инсайты, осознания, которые вы оцениваете там в миллионы долларов. Да? Вот это реально интересно.
0: Одно из самых, наверное, главных приобретений, вот я сегодня говорила, да, про управление своей реальностью через мысли.
1: Угу.
0: Когда ты четко стал, если там раньше ты двигался интуитивно, ты чувствуешь, что надо вот так, и ты бежишь. А сейчас ты четко понимаешь, ты эти все действия делаешь осознанно. И тут результаты совершенно другие. Такое ощущение, как волшебство. Знаешь, как оно происходит там? У нас в команде не хватает вот какого-то звена, вот личный бренд, не хватает там вот это. Там нужно вот это отдел продаж, маркетолог, тот. Люди сами появляются. Почему? Потому что я всегда говорю, и сейчас вот это ощущение пришло, понимание. Творец дает не то, что ты хочешь, а то, что тебе нужно.
1: Вау, круто.
0: Почему? Потому что хотим, мы видим
1: узко.
0: А он видит и твое прошлое, и настоящее, и будущее. И он знает четко, что тебе лучше. И он знает лучше всего твой сценарий. И здесь есть момент такой, когда ты в доверии идешь.
1: Принимаешь
0: все, что он дает. Даже негативные события ты принимаешь как урок, идешь дальше.
1: Угу.
0: Вот эта история пошла, и я сейчас скажу, там у нас в развитии, в работе, внутри, в команде, каких-то простых вещах у нас все ускорилось. У нас все быстро выходит на поверхность. Не нужно искать, рыскать, там какие-то расследования делать. Оно само все вот всплывает, и все тебе все показывают, и все случается так, как тебе нужно, а не так, как ты хочешь, и ты это принимаешь. Классное ощущение, я считаю, это одно из лучших. Представь, это как на примере, как рассказать мое вот состояние, да, с большим уважением к мужчинам. Я была в этом уверена, я себя так вела, и ни один, наверное, мужчина не скажет мне, что я как-то неуважительно себя веду по отношению к нему. Но что я увидела в своей реальности, это уже осознанно. Осознанно ощущаешь, какие у тебя отношения с отцом, с сыном, с братом, с партнером, то, что в реальности происходит. И тут появляется сомнение, а в реальности ли ты их достаточно уважаешь? Почему? Потому что там не везде хорошо, где-то не очень. Ты думаешь умом, что я уважаю, я такая молодец, все такая замечательная, да, как женщина во всех отношениях, как сестра, как брат, как дочь. А в реальности по-другому.
1: Угу.
0: И вот здесь тут понимаешь, когда вот это осознание приходит, ты же принял свою ошибку, и оно начинает исправляться, и совершенно другие отношения складываются тут же с отцом, тут же с сыном, все по-другому. Вот это называется то, что я приобрела. Осознанное действие. Просто не просто там делаешь потому что, а вот понимаешь, а что не
1: то
0: так?
1: Есть, я правильно понял? У вас появилась способность видеть реальность, как она есть. То есть не свое представление, а смотреть на ситуацию, как есть, и если видеть там ошибку, осознавать ее и исправляться.
0: Видеть ее глубину.
1: Да, да.
0: Наша реальность — это уже следствие. Мы проживаем следствие, а есть же глубина, причина, она где-то там. Я начала видеть причину. И когда ты начинаешь причину видеть, ты же задачу увидел, нашел ее. И все, когда ты ее увидел, она растворилась. Все, это есть то самое решение. Самое решение — принять эту ошибку. Мы же живем же в иллюзии. Это как в прошлом году я поняла хорошо, меня раздражали всегда люди, которые врут. Вот ты же четко понимаешь, человек сидит и врет. А когда ты начинаешь к этому подходить осознанно, почему тебя раздражают люди, которые тебе врут? Я считаю себя достаточно искренней и честной. Люди знают, что я открыто могу многие вещи говорить. Но здесь я увидела для себя что? Я вру часто себе. Мы же часто живем в иллюзии, мы думаем так, на самом деле оно не так. Когда я поняла, что в моей жизни очень много иллюзий, оно отпустило, меня перестали раздражать люди, которые врут. Почему? Потому что я поняла, первый врун — это я сам себе. Все, я это приняла, все, и
1: мир
0: я стала принимать.
1: Зеркалит, да, короче?
0: Я стала принимать, спокойно к этому относиться, и люди перестали так себя вести, они перестали врать. Почему? Потому что первично я эту ложь в себе приняла. Что это я так делал. Я себя считала очень честной, чтобы ты понимал.
1: Прикольно. То есть мы, по сути, живем в мире, у каждого свой этот мир, своих мыслей и представлений о нем. То есть оно просто отражается все.
0: Да.
1: То есть вроде бы мир один, но миры разные.

0: да, у нас у всех. То есть одни и те же вещи мы видим совершенно по-разному, и это все зависит от того, что у нас внутри происходит, по сути, правильно?
1: Да, когда говорят, можно ли поменять прошлое, конечно, можно.
0: Угу,
1: Это же
0: угу.
1: вот как раз-таки твое ощущение. Если какое-то событие ты сегодня ощущаешь, оно тебя вызывает боль, когда ты изменил свое отношение к этому событию, это событие стало совершенно другим для тебя и вызывать другие эмоции. Вот так меняется прошлое, все.
0: Окей, окей, супер. Что-то еще было в том году, как осознание, вот эти ключевые
1: Ну,
0: какие-то еще?
1: наверное, самое главное — это мой духовный рост. Я считаю, что это самое ценное. Почему? Вот сейчас вспомнила, какое еще было важное событие. У нас ежегодный съезд проходит наших лапшичников, мы их так называем. Съезд лапшичников — это наши партнеры, управляющие директора. Вот мы там порядка 100 человек собираемся, делимся результатами, своими событиями, планами, что у нас было, что будет, куда мы идем. Это такое позитивное, мотивирующее, такое шикарное событие, спикеры и так далее, и так далее. Я оттуда вышла. У меня было ощущение опустошения. Оказывается, когда ты делаешь, ну, когда ты уже открываешь там условно 60-й ланжоу, он тебе уже не приносит никаких эмоций. Это стало как обыденным, как
0: Да.
1: каждый день там, ну, не зубы чистить, но как
0: Ну,
1: купить очередной себе там красивый
0: одежда,
1: костюм
0: да.
1: или новую машину.
0: Да.
1: Он не вызывает эмоций.
0: Да, уже привык организм эти
1: Да.
0: эмоции испытывать.
1: И тогда я поняла, как хорошо. Я поняла, во-первых, людей успешных, которые там миллионами, миллиардами зарабатывают, почему у них пропадает интерес к жизни. Это как раз-таки история про это, что тебя уже вот все, что ты делаешь, ты заработал миллион долларов, окей, вдохновился, 10 вдохновился, 20 тебя уже не вдохновляет, это как уже стало рутиной. И здесь я четко тоже поняла, откуда у этих людей эмоции. И первично я тогда себе сказала: спасибо, ты молодец, что занималась духовным развитием. Почему? Потому что все, что ты делаешь, уже есть другие смыслы. Другие миссии, другие смыслы, это история про людей, там, то все, что я сегодня создаю, там уже совершенно другие эмоции, они постоянно обновляются.
0: За
1: И...
0: счет духовности.
1: Да, постоянно
0: То
1: обновляются.
0: есть там условно вы выходите и уже там благодарите за вот эти появления новых франшиз. Ну, вот условно. А
1: Да?
0: если бы двигались как бы рационально все время в голове, чисто в мозгу, да, то есть это уже реально было бы просто одна из точек, да, условно, типа такого.
1: Да, даже вот то, что ты создаешь новое. Какое-то там тоже, например, женское сообщество, это же тоже история про миссию, и оно тебя вдохновляет. Даже ланжоу ты, когда понимаешь, что уже давно история не про деньги. Почему? Потому что мы очень много работаем с людьми. Мы создали там свою академию, там корпоративное обучение. Мы делились на этом съезде, что, оказывается, за 2,5 года мы через себя пропустили 1000 человек. 1000 человек мы обучили. Представь, это вот, это же все
0: Как
1: про хорика.
0: универ, типа какой-то.
1: Да, но мы, понятно, что не давали там больших там, наверное, каких-то знаний, но мы людей повышали квалификацию, те, кто уже был, а те, кто вообще ничего не знал, он стал там условно поваром. Это же все про знания, это все про обучение. И когда ты понимаешь, что это уже не история не про деньги, это уже история про людей, про образование, про развитие, про семьи, про огромное комьюнити, целая экосистема там, оно же вдохновляет. А если смотреть чисто про деньги, как вот инструмент зарабатывания денег, все, оно 60 ланжоу тебе ничего не дает. Тебе уже там, уже сотый, уже, ну, окей, все. Вот
0: Окей.
1: это вот приобретение важное, я считаю, что... Почему? Потому что уже совершенно другая энергия. Мне сейчас многие говорят, что там сильно изменилась энергия, другая стала мягче, легче. Почему? Потому что это все про духовное развитие. Если бы я напрягалась бы, двигалась бы как раньше, буквально, например, весной прошлого года, мои же подруги говорили: тяжелый блок, мы устаем, мы от тебя отписываемся. Понимаешь? Потому что энергия тяжелая. Не всегда же важно, что ты говоришь, а то, что ты еще чувствуешь. Там же люди все равно считывают энергию. И когда появилась легкость, искренность, она воспринимается по-другому.
0: Супер, супер. Что вот касается детей, как вы там проявляете? То есть как вы внимание уделяете? Его много, мало? Может, какие-то есть у вас семейные традиции крутые, которые можно вот взять сейчас нашей аудитории себе внедрить что-то? Поделитесь тут.
1: Самое главное — это опять доверие детям. Я поняла, что я настолько была авторитарная, контролирующая мама, которая знала абсолютно все. Иногда я думаю, вот
0: Это
1: я
0: вот,
1: же была,
0: можно сказать, профдеформация,
1: да,
0: да?
1: супердомохозяйка. Нет, когда я была дома, я супердомохозяйка. У меня дети жили по расписанию.
0: А, понял.
1: прям по расписанию. У них расписан был день с 7 утра до 7 вечера. И они проживали. Иногда я потом был момент, задавала вопрос, им говорю, они занимались мне всем, чем только можно было. Всеми кружками. Все у них было забито, все абсолютно. Я говорю, как вы меня выдержали? Говорит, мам, хорошо, что ты это понимаешь. Есть плюс, конечно, во всем этом. Они развиты во всех отношениях, да. Но есть минус во всем этом. Был момент, когда они не знали, что они хотят. Когда мы принимаем решение за детей, даже какие брюки купить или какую прическу сделать, когда он говорит, я хочу, он говорит, нет, это так, нехорошо, так не делай, приходит момент, когда у ребенка я хочу пропадает. А потом он в 10 классе, когда спрашивает, а кем ты хочешь стать, он говорит, я не знаю. Вот это хочу лишили мы дети. Мы родители лишили у детей. Это как раз момент такого большого звонка себе, родители, остановитесь, дайте детям набить свои шишки.
0: О, супер.
1: Я всегда говорю, как вот пример, дайте ребенку в песочнике упасть и набить ранку на коленке. Или там, скажем, тот же конфликт, он там с кем-то там подрался, дайте ему возможность подраться, и что даже если он себе там получил шишку, он запомнил ее. И в следующий раз во взрослой жизни он не будет задираться. Во взрослой жизни подраться можно увечья получить серьезные. А там так делаться синяком. И здесь то же самое. Здесь нужно детям дать возможность ошибаться и попробовать сказать, что это не мое. А когда мы даем готовое решение, он потом перестает мозг вообще на эти решения работать. Он же сидит, ждет, когда дадут готовое решение. А что мы имеем в конце? Даем готовое решение, потому что мы считаем, что оно самое правильное, выгодное для него. Мы же знаем его таланты. Потом он пошел их реализовывать, а потом пришел момент, а где я тут? Я делаю все, как хотят мои родители. У меня был такой момент, у меня средний ребенок, дочка, круглая отличница. И пришел момент, когда она сейчас у меня заканчивает, вернее, уже закончила университет в Штатах, поступала сама, выбрала сама, она круглая отличница, ниш, все дела. Вот просто абсолютно талантливый ребенок, которого не нужно было даже контролировать, ничего не делать. Она сама решала, что ей нужно. Это я так решила, что она решает так. На самом деле выяснилось потом в конце, что она это все делала для того, чтобы было хорошо нам, за вот эту ту самую похвалу. И по итогу она выбрала профессию. Во-первых, у нас был момент, когда я ее забрала, мы взяли академ, я поняла, что ребенок находится в депрессии. Это как раз-таки тот тест HR-овский, когда она сдала, я его, я же теперь умная, научилась его читать, и увидела, что у меня ребенок, который учится на круглой пятерке, абсолютный там отличник, уровень энергии там ниже плинтуса, самая низкая точка. Я такая села, подумала, капец, каких ей усилий стоит учиться на пятерке? Она же фактически в минусе находится. Вопрос я этот задала о себе, когда она стала часто заболевать простудными заболеваниями. И перестала частенько, стала не отвечать на звонки. Я помню, мы поехали на отдых, я у нее спросила, говорю, а что с тобой происходит? Она расплакалась и сказала, мам, я не хочу это обсуждать. И тогда я сказала, мне твой диплом ценой твоего здоровья не нужно. Давай возвращаться домой и потом решим. И вот я ее полгода, наверное, вытаскивала это состояние, даже несмотря, что у нее было любимое дело, она любит петь, это ее творчество, она достаточно талантливая, и у нее были свои в школе в свое время регалии, там, лауреаты и так далее, и так далее. Даже на это у нее не было энергии. Представь, насколько ребенок был загнанный вот этими мои картины мира. Ей хотелось видеть, и она видела картину моими глазами и пыталась этому угодить. Вот это очень большая ошибка. Каждый ребенок должен проживать все свое. И сейчас мы имеем диплом, который там дорогущий. Я всегда говорю, там твое обучение мне условно обходилось в один гелен год, да, за 4 года 4 гелена нужно. Ну, Америка это дорого, это действительно дорого. Он ляжет на полку. Почему? Потому что мы пойдем петь. Нам это нравится. Вот и все. Вот то, чего нельзя конкретно делать с детьми.
0: Капец, ну это прям наглядный пример, супер.
1: Да-да.
0: У меня просто такой же был момент, что меня мама из-за того, что она в школе музыкально работала, отправила, ну, тоже на музыканта. А я тогда особо, ну, не думал, ну, и как бы и залетел. И там из-за того, что мама хвалила, я там супер результатов добился, там и республиканский конкурс выиграл и так далее. Только я школу ушел со школы, я перешел в другую школу, я с того раза ни одного дня не играл на саксофоне. Ну, там пару раз свидание с Кариной прошло, чтобы ее удивить, там пыль в глаза пустить. А так по сути, вообще нет. У меня звук саксофона вызывает раздражение, как будто бы ногтями по доске кто-то делает. Ну, то есть у меня вот, ну, такой заряд, да? Короче, там, большой на саксофоне. И это тоже. Хотя, ну, из лучших соображений же родители это делают. То есть, по сути, тут же вины нету. Просто вот, вот это вот именно как, засунуть свою идею, оказывается, вот в такой перспективе, вот как...
1: Вот как раз эта история про то, что нельзя подавлять волю людей.
0: Да.
1: Будь то это дети, да, команда, кто бы ни был. Это как раз-таки мы подавляем волю человека неосознанно. И потом оказываемся виновниками вот такого отрицательного результата.
0: Супер. Блин, ну, знаете, я вот думаю, что мы вот так вот взяли вот эту идею успешной женщины и вот рассмотрели ее со всех сторон. И мне кажется, что за этот выпуск было очень много инсайтов. Для меня вот самый ключевой был, что все начинается отсюда, все начинается с веры, и уже потом переходит в действие, и лучше не знать все заранее и просто как бы вписываться в проекты, и нужно это делать, засучив рукава самостоятельно в самом начале, и тогда в дальнейшей перспективе ты как раз-таки выйдешь на этот масштаб. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач-диетолог бренда Madol назвала три неожиданных продукта, которые помогут улучшить сон, снизить стресс и наладить работу кишечника. Считается, что еда на ночь вызывает набор лишнего веса, однако все зависит от типа пищи и ее количества. Если не нарушать простые правила, потребляя в вечернее время вредные жиры с углеводами, отдавать предпочтение легким и при этом питательным продуктам, то можно избавиться от лишнего веса. По словам Madol, есть пища, которая содержит соединения, естественным образом способствующие выработке мелатонина и серотонина, гормонов, отвечающих за регуляцию цикла сна и бодрствования в организме. Диетолог порекомендовала для позднего приема пищи горсть миндаля, небольшую порцию овсянки или киви. Такая пища способствует улучшению засыпания и увеличению продолжительности сна. Напомним, что овсяная крупа долгой варки, порядка 25 минут, содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека. Кроме того, она способна выводить лишний холестерин. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. А миндаль богат полезными жирами, антиоксидантами, витаминами и минералами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Личный коуч.
3: Психология согласия. Вы даже не представляете, сколько скрытых способов манипуляции используются против нас каждый день. И самое опасное, что большинство подобных тактик нацелены на подсознательную часть нашего мозга. Рациональный ум не может распознать, в чем подвох. Это просто какая-то волшебная таблетка. После ее приема люди начинают вести себя совсем по-другому. Так, как хочется манипулятору. А ничего не подозревающая жертва думает, что сама приняла сознательное решение. Не тут-то было. Как вам такой эксперимент? Одного симпатичного парня отправили в торговый центр с целью познакомиться с девушками, разузнать их номер телефона и пригласить на свидание. Каким бы красавчиком он ни был, не все охотно разговаривали с незнакомцем, а тем более оставляли свой номер телефона. И хотя наш герой получил много отказов, ему удалось собрать довольно большое количество номеров и договориться о встрече. Попробуйте угадать, в каком магазине проходил этот эксперимент. Может, в парфюмерном? Или в магазине шоколада? Почти. Это была цветочная лавка. Дело в том, что цветы связаны с романтикой на подсознательном уровне, и именно этот факт заставил большое количество девушек сказать «да» незнакомому человеку. Хотя они утверждали, что приняли сознательное решение вне зависимости от места встречи. В аналогичном эксперименте парня снова отправили знакомиться с девушками. Цель та же – пригласить на свидание. Но на этот раз исследователи проверяли, как изменятся результаты в зависимости от предмета, который юноша держал в руках при встрече. Один объект действительно побудил огромное количество девушек сказать «да». Как думаете, что это может быть? Так вот, это был чехол для гитары. Что касается бизнеса, тут манипуляция просто на каждом шагу. Взять, к примеру, эксперимент с мебельным интернет-магазином. Половину потенциальных покупателей направили на целевую страницу, на фоновом изображении которой красовались мягкие и пушистые облака. А другую, на страницу с изображениями монет. Люди, которые фоново смотрели на небо, сосредоточили внимание на критериях мягкости и комфорта мебели, а те, кто при посещении сайта видел монеты, старались выбирать самые выгодные предложения. После эксперимента испытуемых спросили, повлияли ли изображения монет и облаков на их выбор. У всех был один ответ – конечно же нет. В общем, все участники эксперимента считали свой выбор сознательным и независимым. Какие облака? Какие монеты? И даже если разум этих людей говорил «нет», подсознание сказало «да». В данном случае предметом манипуляции были изображения.
2: Личный коуч.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В моей юности, в 50-х и 60-х годах, рок-н-ролл играл отовсюду. И я его обожал. Но мой отец, он был англичанин, и он все время слушал классику. Она звучала из его радио все время. А я ее просто ненавидел. Но отец был категоричен. Он запрещал мне переключать музыку. Поэтому я не мог включить то, что нравилось мне. Но самое удивительное случилось, когда мне было где-то 20. Я вдруг полюбил классическую музыку. И теперь я сам слушаю ее все время. И когда некоторые спрашивают меня о моей работоспособности, я отвечаю: пока вы работаете и звучит классика, ни какие-то группы, ни песни, а именно классическая музыка — Моцарт, Бетховен, Бах, Брамс — классика. Такая музыка влияет на ваше сознание. Вы думаете с гораздо большей ясностью. Вы более расслаблены, вы гораздо более работоспособны, вы менее раздражительны. Вот почему классическая музыка так востребована. Из-за того, что она воздействует на вас не только ментально, но и эмоционально, и духовно. Включите как-нибудь классическую музыку в фоновом режиме, и вы поразитесь, насколько лучше вы себя будете ощущать, и насколько лучше будет атмосфера вокруг, когда играет классическая музыка. Просто попробуйте.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь собирал пазл? Сначала кажется, что все детали не подходят. Пробуешь вставить одну, другую, ничего не совпадает. И чем быстрее ты стараешься, тем больше все запутывается. А теперь простой вопрос. А если жизнь устроена так же? Иногда мы слишком переживаем о том, что будет завтра, о том, что думают другие, о том, что, возможно, вообще не случится. Это как пытаться вставить деталь не на свое место, только потому, что хочется быстрее закончить. Но когда ты останавливаешься, дышишь, смотришь спокойно, вдруг понимаешь, что нужная деталь все это время была рядом. Может, дело никогда не было в самой детали. Может, дело было в спешке. И вот вопрос. А может, все начинает складываться именно тогда, когда мы перестаем так сильно переживать и просто начинаем наблюдать? Когда мы маленькие, нам почти никто не говорит «переживай». Дети играют, ошибаются, пробуют снова. Они не проводят весь день в мыслях о том, что завтра что-то пойдет не так. Но в какой-то момент все меняется. Мы начинаем слышать фразы вроде «нужно думать о будущем». А вдруг не получится, надо готовиться к худшему. И незаметно усваиваем невидимое правило. Если ты переживаешь, значит тебе не все равно. Если не переживаешь, значит ты безответственный. Но позволь задать простой вопрос. Переживания действительно решают проблему. Если ты представишь, что завтра пойдет дождь, это остановит его? Если тысячу раз прокрутишь в голове, что можешь потерпеть неудачу, это гарантирует успех? Переживание кажется важным, кажется взрослым, кажется разумным. Но часто это просто шум, как сигнализация, которая орет весь день, даже когда пожара нет. И самое интересное, наше тело не различает реальную опасность и воображаемую. Оно реагирует одинаково. Сердце бьется быстрее, сон исчезает, мысли не останавливаются. И тогда возникает еще один вопрос. Если переживания не защищают нас так, как обещают, почему мы продолжаем держаться за них так крепко? Представь, что ты держишь веревку, а на другом конце твой страх. Ты тянешь, он тянет, ты напрягаешься, он тоже. Устаешь, правда? А теперь представь, что вдруг ты отпускаешь веревку. Что происходит? Ты падаешь? Или просто замечаешь, что никто и не тянул так сильно? Часто переживание — это и есть эта веревка. Мы думаем, что если отпустим, все рухнет. Но когда отпускаем, понимаем, что мир остается на месте. Солнце встает, люди продолжают жить, и ты начинаешь видеть яснее, потому что когда голова перестает кричать, она начинает слышать. В этой тишине все становится понятнее. Решения, которые казались огромными, становятся обычными. Проблемы, похожие на монстров, снова превращаются просто в задачи. Это не магия, это пространство. Когда ты перестаешь тратить силы на тысячу возможных будущих сценариев, появляется энергия жить тем, что прямо перед тобой. И вот важный вопрос. Если отпустить, это не значит сдаться, то что на самом деле значит доверять? Вспомни, как ты учился кататься на велосипеде. Если ты сдаешься, ты просто перестаешь пытаться, убираешь велосипед, уходишь. Но доверие — это другое. Доверять — значит снова сесть, даже зная, что можешь упасть. Смотреть вперед, а не на возможное падение. Многие думают, что перестать переживать — значит стать равнодушным. Но это не так. Сдаться — значит оставить путь. Доверять — значит, продолжать ехать, не прокручивая в голове все возможные падения. Когда ты слишком переживаешь, вся энергия уходит в голову. Ты думаешь, думаешь, думаешь и почти не действуешь. Когда ты доверяешь, энергия возвращается в тело. Ты делаешь то, что можешь сегодня. Шаг за шагом. Ты не контролируешь ветер, но можешь настроить парус. И вот что интересно, лучшие решения почти никогда не рождаются из страха. Они появляются из более спокойного состояния. Возможно, доверять – это не закрывать глаза. Возможно, это наоборот – открыть их и увидеть, что действительно в твоих руках. Но если жизнь лучше откликается на спокойствие, чем на страх, почему нам все еще так трудно перестать сопротивляться? Ты когда-нибудь соединял точки в рисунке? Сначала это просто разбросанные цифры. Ничего не понятно, похоже на хаос. Но ты соединяешь одну точку с другой, потом еще одну. И вдруг появляется картинка. Жизнь похожа на это. Иногда что-то идет не так. Одна дверь закрывается, планы меняются. В тот момент это кажется просто отдельной точкой. Но через несколько месяцев, через годы, ты смотришь назад и думаешь, а вот почему? Школа, которая не сложилась, привела к другой возможности. Дружба, которая закончилась, освободила место для новых людей. Путь, который казался ошибкой, оказался короткой дорогой. Связь почти никогда не видна сразу. Она становится понятной только потом. И, возможно, именно переживания этому мешают. Потому что, когда мы слишком напряжены, мы видим только недостающую точку. Мы не видим весь рисунок. И вот последний вопрос на этом пути. Если картинка появляется только в спокойствии, что может случиться, если ты решишь доверять достаточно долго, чтобы увидеть, как она проявляется? Возможно, жизнь никогда и не была сломанным пазлом. Возможно, она всегда была рисунком в процессе. Мы смотрим вперед и видим неопределенность. Смотрим по сторонам и видим сравнение. Смотрим внутрь и видим страх. И тогда начинаем давить на детали, вытягивать ответы силой, пытаться контролировать ветер. Но совпадение не любит спешку. Оно приходит, когда ум становится тише, когда сердце бьется спокойнее, когда ты делаешь то, что можешь, и отпускаешь то, что не можешь. Речь не о равнодушии, речь о правильной заботе, с присутствием, с вниманием, с доверием. Возможно, все складывается не потому, что ты сильнее боролся, а потому, что, наконец, остановился. Перестал придумывать тысячу финалов, перестал держать веревку, перестал пытаться собрать весь рисунок сразу. И в этом простом, почти детском пространстве детали сами находят свое место.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие не успевают делать все, что нужно, и несмотря на их погруженность в работу, все как-то не успевают. Если у вас накопилось много дел, вы, наверное, составите небольшой список задач, чтобы последовательно выполнять их одну за другой. Но как повысить эффективность этого очевидного метода? Ведь простой список дел далеко не всегда помогает. Первое. Составляйте список на следующий день с вечера, желательно перед сном. На следующее утро первым, что вы увидите, должен быть список этих дел. Приведу пример. С вечера я запланировал создание видео. Проснувшись, я вижу перед собой план заданий, четко отражающий последовательность действий. Написать сценарий. Это дело занимает у меня в среднем около 30 минут. Вот что мне нравится делать еще. Напротив каждого задания я рисую небольшой чекбокс, и когда задание выполнено, рисую галочку, как индикатор завершенного дела. Дальше я создаю анимационное видео. Это занимает в среднем около 3-4 часов. Я делаю небольшие перерывы каждый час, чтобы не утомляться. Как только закончил, галочка. Записать голос. Самое непростое для меня. Занимает около часа и кучу попыток. Выполнил, галочка. Сделать монтаж видео. Галочка. Публикация. Это самая главная и конечная цель. Около нее самый большой чекбокс и самая большая галочка, чтобы почувствовать еще больше удовлетворения. Проблема составления списка дел вот в чем. Все это я мог бы заменить простым «создать видео». Но тогда задача казалась бы невероятно огромной. Так уж устроен наш мозг, он видит лишь поставленную цель, и если какая-то из них слишком массивна, то он начинает отлынивать, а вы при этом думаете: «Да, неплохая задачка, пойду перекушу». Неплохо бы набраться сил перед непрерывной 8-часовой работой. Если же я разбиваю каждое дело на 5-10 подпунктов, то пользуюсь эффектом реализации намерения известного психологического метода тайм-менеджмента. В следующий раз, когда вам нужно, например, обучить себя навыку, ставьте реалистичные цели. Вместо «научусь создавать сайты» составьте список, например, найти обучающие материалы, изучить теорию HTML, закрепить практику HTML, изучить теорию CSS, закрепить практику CSS. А дальше каждое дело разделите на подпункты, а эти подпункты на еще другие подпункты, распределяя их по дням. Уверяю, при таком подходе вы очень скоро станете мастером веб-верстки, да и вообще чего угодно. Помните, великие цели не достигаются одним прыжком. К ним идут маленькими шажками. Пусть ваш список дел отражает этот принцип.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: И просто вот 23-й год была плохая коллекция.
3: Да.
2: Ты сделала выводы, поменяла команду.
3: Я сделала выводы, поменяла команду. И сейчас 24-й год мы...
2: А сколько раз ты ошибки себе такие можешь позволить? Ну, например, одна коллекция, вторая, пропустила, зима плохая, весна плохая.
3: Не-не-не, там вот надо быстро реагировать. Я на самом деле даже немножко ругаю себя, что не настолько быстро отреагировала. Ну, просто у тебя получается...
2: Ну, а тебе не было страшно, у меня 23-й мимо, у тебя там стоки, цифры, и вот...
3: Мне было очень страшно.
2: А если 24-й пошел бы опять не так?
3: Оскар, мне было очень страшно, но я же предприниматель. И вся моя жизнь, она построена на риске. И просто надо реагировать быстрее. Ну, это единственное, что я должна делать, это реагировать быстрее. Единственный вывод, который я делала из этого, вот что ты говоришь, вот не так, Алиса, что реагировать надо быстрее.
2: А какой у тебя стратегический запас ресурсов, чтобы вот быть готовым?
3: Ну, не знаю, стратегический запас, ну, не больше года, конечно, при таких, ну, при ошибках. Но ты не должен допускать, чтобы у тебя были ошибки больше,
2: это чем... Это вот для многих вопрос, они...
3: Один
2: год. Был хороший год, они все себе выплатили дивидендами, а потом следующий год...
3: Обязательно не... должна быть подушка безопасности, да. Подушка
2: вот,
3: безопасности
2: вот как определить размер подушки безопасности? Фот умножить на 12 или...
3: Я не знаю, вот это я просто считаю, когда я считаю P&L, мы прикидываем, я считаю пессимистично 80%.

0: 100% хуже.
1: Нет, что я сделаю не 100% плана, а 80%. Да. И под эти 80% я считаю ДДС, прохожу, не прохожу. Вот, что я
0: делаю. Это неплохо, да. Такой худший сценарий, и да, даже при этом худшем сценарии нам средств хватает, да, чтобы и пройти, и еще запустить следующий цикл. Мне кажется, вот это как раз следствие, причина банкротства огромного количества, потому что фэшн все равно цикличный.
1: Все считают, что думают, что только все, 100 будет всегда.
0: Всегда будет вот так, да.
1: Да, 100 всегда не будет всегда, но будет год, когда будет больше 100, если ты сделаешь классную коллекцию и удачный маркетинговое продвижение, то будет больше 100. Ну, то есть главное вот из своих ошибок делать выводы, превращать их в опыт и использовать его для того, чтобы
0: таким образом
1: дальше
0: ты учишься, и твоя команда учится. Но ты вот на команде сфокусирована. Хорошо. Какую правду про людей ты знаешь, которые большинство других не знают?
1: Не знаю. Я вообще на самом деле людьми очень очаровываюсь. Это моя, наверное, одна из моих ошибок. Я очаровываюсь сильно. Потом разочаровываюсь.
0: Ну и что?
1: Но при этом...
0: Видимо, в этом есть сила.
1: В этом есть сила, да. Я...
0: Какая в этом? Вот я такой же, как ты.
1: Читала одну книжку интересную. Мне посоветовал мой коуч «К себе нежно». И там было такое задание. Надо было позвонить людям, которые тебя любят, и спросить, в чем твоя суперсила. И мы все знаем, да, что нас больше всего в других людях бесит свои собственные недостатки.
0: Да.
1: Но тут я узнала обратную сторону, что, оказывается, я обзвонила, ну, своих детей, там, своих друзей, и мне, когда говорили про в чем моя суперсила, все назвали совершенно разное, но каждый сказал то качество, которое есть у него. То есть нас бесит в других собственные недостатки, но и восхищают собственные же достоинства в других
0: как
1: людях.
0: Интересно.
1: Это интересно. Вот это про это я нигде никогда не читала. Это чисто мое наблюдение за жизнью. Да, и мне один из сыновей сказал, что моя суперсила в том, что я безумно доверяю людям. И люди, они чувствуют это. Их это настолько вдохновляет,
0: да,
1: что они стараются это доверие не обмануть, не оправдать это доверие. И выкладываются больше, чем в обычных, да, обстоятельствах. И что это моя суперсила. Я стараюсь, да, доверять людям до последнего, до тех пор, пока, да, я уже не поняла, что все. До свидания.
0: И, конечно, человек, когда получает вот такую веру в себя, обычно проявляет очень сильное желание проявить лучшую версию себя.
1: Да.
0: Лучшую. Вот. Конечно, есть хронические люди, которые воспользуются этим доверием, но их мало.
1: С ними надо расставаться. Надо вот в том-то и дело, надо вовремя расставаться с
0: людьми.
1: Вот
0: как вовремя, да, вот как не прожить в этих иллюзиях долго.
1: Ну, чем я становлюсь старше, тем я быстрее расстаюсь и легче. Я в какой-то момент услышала фразу, что вся жизнь состоит из встреч и расставаний, и не надо вот цепляться. Я сейчас расстаюсь гораздо быстрее, легче и...
0: В какой момент для тебя знак, что твои иллюзии и реальность не совпадают?
1: Ну, нет, там, слушай, нет такого, вот этот знак, и вот мы побежали. Всякий раз это все разное. И понимаешь, что, ну, все, с этим человеком надо расстаться. Ну, я же его не в тюрьму отправляю, в конце концов.
0: Вот это большая дилемма, потому что очень многие люди мне вот постоянно объясняют, 7 раз проверяй, там надо жесткий контроль, постоянные аудиты. И даже человек, когда доверяет, у меня есть знакомые, они даже когда доверяют, сразу же приходит внутренний аудит и начинает там...
1: Ну и все, человек не будет выкладываться при такой раскладе. Я, да, вот я ошибаюсь. Вот у меня, я говорю, 23-й год была ужасно, ну, в моем понимании, ужасная, не такая коллекция, как хотелось бы, да, и продажи это показали. Но если бы я не доверяла этим людям, да, я бы, ну, если бы я не доверяла людям, вообще бы никакого бизнеса не построила, никакого. То есть, да, у тебя бывают провалы, когда ты доверился не тем, но, значит, потом будет взлет, когда ты доверился тем. Главное просто...
0: Ну да, это просто неизбежное... Потому что если у тебя концепция полного контроля, ты упираешься очень рано в потолок, ты, значит, не можешь открываться в других городах, ты, значит, не можешь делать вот это. Ты, вообще у тебя сразу уже очень низкий.
1: Что-то, что больше, чем 16 часов твоего времени. Все. Это потолок. Потолок 16 часов в день. Выше не прыгнешь.
0: Можно меньше спать чуть-чуть.
1: Ну, скоро кушать.
0: Быстрее спать. Кушать во время встречи. Зум-встречи для чего сделаны?
1: Ага.
0: Для еды.
1: Для еды, понятно.
0: Да, это получается, ты говоришь, что... Ну, не, это неизбежное просто
1: последствие. Это неизбежно, да. То есть неизбежно у тебя будут взлеты и падения. Просто у каждого... Ну, кто-то гиперконтролит, я нет. Я отпускаю, я доверяю. Ну, и...
0: я тоже, я постоянно влюбляюсь в людей, вот постоянно встречаюсь, вдохновляюсь, и мне прям... Я очень часто чувствую вот это притяжение для инвестиций, да, как бы, что вот мне очень хочется в этой миссии поучаствовать, и мне даже рядом нужен кто-то, кто будет меня тормозить чуть-чуть, да, потому что я...
1: Очевидно,
0: вот...
1: твоя жена.
0: Моя первая реакция, какой классный человек, ну, вот такая базовая, я очень много аванса даю. Ну, и поэтому мне все люди постоянно объясняют, что так нельзя, там есть много плохих людей, ты можешь награбить, ну, вот, и, вот эта вся история.
1: Ну, рядом с тобой должен быть кто-то, кто более, с более трезвым взглядом. Но если не влюбляться в людей, по крайней мере, в твоей профессии,
0: ты,
1: да,
0: ничего
1: как
0: не
1: бизнес-отдел,
0: сделаешь,
1: ты нет, вообще ничего нет, не сделаешь. Просто
0: нет,
1: абсолютно ничего.
0: Вообще,
1: ничего. Это...
0: Я знаю таких людей аналитического склада ума, они, да, классно аналитики, ну, они в итоге ничего не делают. Ну,
1: да.
0: В итоге классно.
1: Ты должен ошибаться. Ты должен ошибаться, иначе это не бизнес, а это
0: да.
1: Непонятно что.
0: И иногда даже бизнесы с ошибками... Вот меня сейчас удивила просто эта история. Carvana в Америке, компания оценивалась 50 миллиард, и она упала в 100 раз до уровня 500 миллионов. При этом там у них денег на счетах был миллиард долларов, и их там выявили две схемы воровства.
1: Mm-hmm.
0: Они сток продавали своей же компании соседней, где они его потом реализовывали, и часть... плохих кредитов выводили, чтобы показала компания лучше казалась, чем она на самом деле была перед IPO, чтобы... В общем, это прям...
1: Скандал.
0: Это скандал был. Но они каким-то образом смогли пройти. И я вчера смотрю, капитализация вернулась в 46 миллиард. И они отыграли и сделали. И получается не то, что там все истории успеха прям такие чистые, чистейшие. Люди делают ошибки, ну, как бы выводы какие-то, да. Там серые зоны. Вот Adidas, ты рассказывала, как они сильно, ну, как бы... Получается, это не то, что все истории успеха в мире были сделаны, где все было идеально.
1: Я не знаю ни одной. Назови мне хоть одну историю успеха, которая была идеальной. Я просто ни одной не знаю. Может быть, ты расскажешь нам идеальную историю успеха?
0: Возможно, да, это нереально. Получается, да, окей, вот я тоже расстраиваюсь, вот воровство меня бесит. Ну, вот просто воровство меня даже не бесит, оно убивает мою веру в человечество.
1: Оно тебя вытасывает энергию.
0: Да, да.
1: Я когда-то давно
0: очень,
1: когда
0: воровством?
1: Я была молоденькая, я ходила... Училась у Тарасова. Была такая таллинская бизнес-школа. Владимир Константинович Тарасов. И он читал лекции, и потом можно было задавать вопросы. Я, значит, ему написала вопрос. И думаю, сейчас он мой вопрос не прочитает, потому что на него нет ответа. Вопрос был, как бороться с воровством? А у меня был уже склад, там были какие-то колдовщики, которые что-то воровали, пытались воровать, еще что-то. И он ответил. Когда он был молодой, он работал в пекарне. И он сначала работал в одной пекарне. Там было принято, каждый берет хлеба, сколько ему надо, а в конце месяца делит недостачу на всех. Ну и каждый старался, конечно, вынести побольше. А в другой было принято, забрал булку, положить сразу там 20 копеек, сколько она стоила. Не надо задавать тенденцию к воровству. Нельзя. Если нет тенденции, то нет воровства. Вот я могу сказать, я много сотрудников посадила, которые пытались воровать. Но у нас в компанию не устраиваются уже те, кто пришел воровать, потому что у меня есть имидж, что я буду сажать тех, кто ворует. Соответственно, если ты хочешь воровать, ты пойдешь, наверное, куда-то в другое место, где более мягкий и добрый собственник.
0: Инстабрендом.
1: А?
0: К инстабрендам.
1: Не знаю, куда, в общем, но не ко мне. Вот. У меня работают честные сотрудники.
0: Но все равно есть серая зона всегда, я уверен.
1: Ну, ее надо контролить, и вот тут надо быть жестким, однозначно быть жестким, потому что, как сказал Глеб Жеглов, не из твоего детства, наверное, вор должен сидеть.
0: Да.
1: Да.
0: И делать это своей задачей, да, чтобы так было.
1: Ну, задача не задача, но, по крайней мере, не задавать тенденцию к тому, это, что в твоей компании
0: Бог
1: можно...
0: Бог тебе судья, я просто организую встречу.
1: Воровать нельзя.
0: Да, это 10 заповедей. Ты на самом деле создаешь несправедливость, потому что более честные люди начинают проигрывать.
1: Да, и ну начинают то есть вот там говорить... как первая история с первой пекарней, да, вот начинают все брать побольше, ну, чтобы потом да. не платить за других.
0: Да, и говорят просто... Я когда приехал в Россию работать, и я все делал в белую, и потом я сидел на встречах, где мне другие предприниматели говорили: «Оскар, серые схемы всегда будут побеждать белые схемы. Всегда».
1: Где они сейчас?
0: Я ощущал несправедливость. Кстати, одна из таких компаний была Wildberries.
1: Ну, Wildberries — это по факту серая схема, там же все дробят бизнес, но сейчас вышел
0: закон.
1: Ну,
0: там и много другого было.
1: Вышел закон о том, что нельзя дробить бизнес, и я знаю, что много предпринимателей, таких вот сейлеров, у которых обороты там по миллиарду, в срочном порядке объединяются, потому что боятся уголовной ответственности.
0: Ну, это очевидно, все это легко прослеживается тогда. Я просто про несправедливость, образ говоря, когда ты создаешь систему, где люди внутри твоей компании будут говорить честным. Ну, кто берет 3 килограмма хлеба каждый день, объясняет другому: ну, ты дурак, ну, как бы, да. Здесь это получается, ты, когда ты строгая, ты создаешь справедливость.
1: Да.
0: Кому-то делаешь больно, кто ну, заслужил, но создаешь справедливость. Я понял твою логику.
1: Угу.
0: Какие еще тебе жесткие вещи надо делать?
1: Увольнять людей, с которыми ты проработал много-много угу. лет, потому что они стали тормозить развитие.
0: Вот и днем вот кого-то посадила, потом кого-то уволила, потом приехала домой к своим детям. И такая чуть-чуть, да? Как это работает?
1: Посадила я вора, уволила я человека, тоже уволила, я живу не...
0: Но все равно это же это тяжело, же... эмоционально. Чисто.
1: Это эмоционально тяжело, но у нас сейчас такая отрицательная безработица, ты просто выходишь из одной двери, и тут же тебя берут в другое место, какие проблемы. Сейчас нет безработицы.
0: Сейчас легче стало увольнять, потому что ты знаешь, что этот человек сразу найдет работу.
1: А мне кажется, что в нашей стране, я не припомню, там, может быть, были какие-то редкие короткие периоды, когда сложно было найти работу, но, в принципе, безработица всегда на достаточно низком уровне была. За исключением там 90-х, да, когда все развалилось.
0: Почему нет такой платформы репутации? Вот есть репутация работодателя. Почему, ну, почему нет платформы, где можно посмотреть вот, кучу людей, которые воровали, приходят в другие компании, в другие.
1: Почему же? Ну, все всегда звонят. Мне вот буквально, ну, мне еженедельно кто-то пишет из знакомых, вот, сотрудник у тебя работал, порекомендуй. Мне кажется, ну, просто все сотрудники, которые уходят, они должны понимать, что обязательно в тот момент, когда он выходит куда-то на собеседование, у меня раздается звонок, и мне задают вопрос. И причем иногда до смешного, то есть ты сотрудника уже 10 лет не видел, а тебе все еще спрашивают про него.
0: Это называется reference call. Но в основном это делают профессиональные компании, а кто это не делает, это в основном маленькие компании, которые... И они уже радуются, что кого-то нашли, и получается, селекцию получают самую худшую.
1: Угу.
0: Все, кто в хороших компаниях, уже работать не может. Вот, ну, хорошо. Вот сейчас молодые разные предприниматели смотрят, может быть, в рынке, не в рынке. Сейчас огромное количество людей хотят войти в этот рынок или не знают, что делать. Вот очень много вот этих людей, у которых цифры стали плохими. Какая твоя рекомендация вообще вот для участников?
1: Мне кажется, что сейчас, когда деньги можно положить в банке на 22% да. годовых,
0: А ты почему это не делаешь?
1: Так я уже в игре. Я уже все, уже куда деться? Я уже плыву в этой лодке. Я уже прохожу этот барьерный риф. Поэтому те, кто уже плывет, этот рафтинг, да, те уже плывут. А вот те, кто сейчас с деньгами, они, по-моему, никто не торопится не входить ни в какие
0: бизнесы.
1: Кстати,
0: денег юридических лиц в депозитах больше, чем от физических лиц. Получается, юридические лица тоже говорят, ну...
1: При таком раскладе,
0: конечно. Да, зачем нам покупать там следующую коллекцию, давай мы просто положим в депозит и то же самое.
1: Но с точки зрения сейлеров на ВБ, это однозначно выигрышная стратегия, точно, потому что они могут выйти в любой момент. Ты не можешь выйти, у тебя команда, у тебя магазины, у тебя, ну, у тебя бренд, у тебя бизнес. А вот те, кто может выйти, они сейчас выходят. Они факт выходят и несут деньги в банк. Другое дело, что если ставка опустится, они оттуда их заберут, что будет? И в этой связи, не знаю, все говорят, что заморозят их банки, эти деньги, и дадут их забрать. Потому что если их дадут забрать, то это будет полная...
0: Это будет следующая гигантская волна инфляции.
1: Это будет Армагеддон.
0: Ну, их я не думаю, что их прям заморозят, но будут делать очень плавные движения, чтобы вот этот выход этой массы денег был плавный.
1: Угу.
0: Потому что однозначно товаров нет. Соответственно, если они будут выходить, инфляция пойдет. Опять то, что пытались остановить, опять пойдет. И инвестиционных продуктов тоже недостаточное количество. Получается, опять все пойдет либо в недвижимость, опять будет волна инфляции в недвижимости, и люди будет недоступная. Ну, в общем... Очень сложные.
1: Сейчас время, да, мне удивляют люди, которые берут под там 37%.
0: Это в основном, кстати, сейлеры.
1: Ипотеки?
0: Ну, не, ипотеку мало кто берет, но сейлеры...
1: Ну, есть такие кейсы, когда берут, я вот меня вот это удивляет.
0: Под какой процент берут?
1: Под 37.
0: Ну, это нереально.
1: Нереально,
0: как? Зачем тебе брать ипотеку под 37?
1: Я не знаю, это же... Я просто не знаю этих людей. Я знаю, что эти кейсы есть, мне бы самой было интересно.
0: Но это только может быть, если человек верит, что через 2 года будет обесценен рубль, и он сможет продать одну кожаную куртку и вернуть эти деньги, ну, образно говоря.
1: Ну,
0: что
1: да.
0: Это будут просто фантики-бантики.
1: Ну, в общем, ситуация сейчас интересная, как обычно в нашей стране.
0: Хорошо, но все-таки, если бы, образно говоря, тебя сейчас лишили всего, у тебя ничего нет.
1: Угу.
0: Ты знаешь очень хорошо фэшн-рынок. Какие ты видишь возможности для входа?
1: Не знаю, мне очень нравится мой сегмент.
0: Это
1: средний плюс.
0: Средний плюс.
1: Качественная премиум. Одежда премиального качества. Ну, то есть премиальное качество по средней цене. Вот так бы я сказала.
0: У нас... Такой рациональный сегмент.
1: Да, мы поэтому очень хорошо продавались в Германии. У нас
0: а все же всегда говорят, продажи. Что самый худший – это средний сегмент.
1: Да, он худший,
0: потому что лакшери, там, LVMH всегда в
1: Оскар.
0: Топе.
1: Надо же... Вопрос, кроме того, чтобы выбрать лучший сегмент, надо делать то, что тебе нравится, то, что ты любишь, это то, к чему у тебя лежит душа. Если мы пытались
0: Ну, кто клиент? Есть ли эти клиенты этого среднего сегмента? Потому что есть богатые люди, у которых вот они становятся еще богаче, они
1: ну,
0: вот...
1: Ну, как же, очень много. Ну, это и топ-менеджеры, и менеджеры среднего звена, это и молодые предприниматели... Это и вот сейчас рабочие профессии очень много зарабатывают. Я тут услышала, что то ли крановщик, то ли сварщик под 1 000 000 зарабатывает рублей в месяц.
0: Угу.
1: Вот.
0: Окей, ты вошла бы опять в сегмент, где у тебя качество топ.
1: Да, и среднее.
0: Кстати, качество, оно уже растет, но потом просто цена растет дальше, а качество уже, ну, образы, если у тебя лучшие ткани, дальше
1: да,
0: у
1: да,
0: тебя
1: да.
0: Образы, какой-нибудь пиджак.
1: Лен, хлопок, он и лен, и хлопок.
0: Да, да.
1: Да.
0: И тебя устраивает, тебя устраивает вот это высшее качество, ну, умножаешь ты не на 100, как какие-то самые-самые
1: да.
0: дорогие бренды.
1: Да. Мне нравится.
0: И ты бы вот в этом сегменте делала что? Если с нуля сейчас.
1: Одежду. Мы сейчас начали выпускать обувь, производить, но в ней я пока что чувствую себя неуверенно. А одежда, да. Мне единственное, что сейчас мы начинаем производить спортивную одежду. Мне очень интересен этот сегмент, потому что я сама занимаюсь спортом, ну, можно сказать, 7... Ну, не могу сказать 7 дней в неделю, а могу сказать, что я занимаюсь спортом 7 часов в неделю минимум, да. Это если я в Москве, а mm-hmm. это если...
0: Это самый минимум 7
1: самый
0: часов.
1: Самый минимум, да, у меня 7 часов в неделю. Вот сейчас проходит турнир, проходил международный по падлу. Yeah. Финфлэйр выступил партнером. мы одеваем спортсменов топовых, кто падла финфлеровать вот нашу новую коллекцию. Мы брендируем корты, мы выступали партнерами сквош-турнира и продолжаем быть партнерами сквош.
0: Какие спонсорские штуки. Это вообще работает спонсорство? Многие не любят делать спонсорство, потому что ну, есть перформанс-маркетинг, ты точно знаешь, вот я заплатил, вот трафик, вот конверсия. Есть вот такие спонсорские штуки.
1: Ну, я маркетинговым директором работаю год и два месяца. Год и три месяца. Поэтому я расскажу тебе в следующий раз, через 4 года, что работает, а что нет. И мы смотрим. Но если ты хочешь зайти в новый бизнес, а спортивная одежда для Finflare – это забытый старый, но опять новый. Да, это в 70-х годах, это был спортивный бренд. Мы заходим опять заново. И нам нужно заявить о себе, поэтому мы являемся партнерами соревнований там, по сквошу, по падлу, и мы одеваем спортсмена.
0: Да. Ну, я смотрю, сейчас среди единорогов очень много новых спортивных брендов появилось. В целом вообще сегмент растет, и появляются новые бренды. И те, которых какие-то селебрити продвинули достаточно далеко, и вообще новые какие-то функциональные, просто лучше делают что-то, и
1: да,
0: опять...
1: Да-да-да. Тут очень важно чувствовать, а поскольку я сама занимаюсь много спортом, я чувствую, что надо, что должно быть. Мне это интересно. И я вообще заметила, что единственный магазин, в который я люблю ездить, у нас там, я в Испании когда бываю, рядом аутлет большой, огромный. И вот с какими пакетами я оттуда уезжаю? Under Armour, Nike, Asics, Hoka. Да. Вот. Ну вот это то, что я люблю покупать, то где я трачу свои деньги.
0: Ну это сейчас вообще тренд такой, это в Нью-Йорке, везде, где я сейчас бываю, там, они утром сходили на пилатес или куда-нибудь, а одежду, в которой они тренировались, снимают, видимо, в 4 часа дня. Они потом в кафе в этой одежде идут, дальше за ноутбуком там и получается вот этот лук им очень нравится, они его носят, ну, вот вообще, это, во-первых, ну, это красиво действительно, да, вот этот лук. А в Берлине сейчас везде эти клубы, где бегают, они...
1: Мы сейчас купили на Авито все старые костюмы 70-х, 80-х годов Finflare и делаем ретро-капсулу. Очень
0: повторяете эти вещи, которые...
1: Да.
0: Это такая традицию показать, такой мостик сделать.
1: Мостик сделать, потому что Finflare был очень-очень спортивный бренд. Мы работали с Коха, мы работали... Ну, у нас были продажи и в Германии, и в Америке, и в Норвегии, и, в общем, по всему миру именно, и в Россию, в СССР Finflare заходил через спортивную одежду. Поэтому мне очень хочется этот мостик перекинуть.
0: Ну да, там это достаточно технологично, потому что сейчас...
1: Технологично. У нас вся одежда технологична, даже
0: материалы,
1: простые какие-то
0: там,
1: куртки.
0: Действительно сейчас большая разница. Ну вот я тоже очень много спортом занимаюсь.
1: У нас, например, просто пуховики, у нас подкладка дышит. Я думаю, что на нашем рынке подкладка дышит только у нас и у очень жесткого люкса. Потому что она стоит в 2,5 раза дороже. У нас есть айлики для вывода пота, у нас есть всякие штучки, чтобы прикрепить подтяжки, там, чтобы такие специальные для пуховиков по торговому центру ходить, чтобы он сзади был. Капюшон там отстегивается, пристегивается, вот эти всякие вот такие мелочи. Флис внутри карманов. То есть это все технологии, которые используют люкс, мы используем для производства нашей одежды.
0: Да. Хорошо, последний вопрос, Леня. Все твои путешествия, когда у тебя в конце жизни все хуже и хуже будет память, какие три путешествия ты забудешь последними?
1: Ну, самое яркое путешествие, которое у меня есть, это было в Северную Корею. Оно было уже лет, наверное, 15 назад. Я не знаю, может, она с тех пор изменилась. Мы приехали, две девчонки, у нас сопровождающий был водитель, КГБшник и гид. Я так понимаю, что водитель и гид тоже КГБшники. Нас никуда не отпускали. Это ощущение полностью, что ты приехал на экскурсию в тюрьму. Мы пошли на день рождения Ким Чен Ира. Оно отмечалось на стадионе. 100 тысяч актеров. Одновременно на сцене на стадионе 10 тысяч, например, детей одного роста, примерно 8 лет. И они делают живые картины, и ни один не споткнется. У меня первый раз в жизни, последний, наверное, встали волосы дыбом. Я думала, что это фигура речи. Это была жуть. И я улетала оттуда. Я даже последнюю ночь не спала. Я боялась пропустить самолет. Просто вот на свободу вырваться. Это было самое яркое впечатление из всех моих путешествий. Мне очень понравилась Новая Зеландия. Она необыкновенно красивая. То есть она вроде маленькая, но там как будто вот как Россия. Там есть и ледники, и да, как больше, чем Россия. Там есть рейнфорест, там есть море, там есть баджи-джампинг. Чего там только нету. Там нереальная страна. Вот. И, не знаю, вот, наверное, в Уганду я недавно ездила. Ну, год назад уже прошло больше года. Там тоже там гориллы, ты идешь по джунглям, тебе мачете прорубают дорогу гориллам, ну и много-много всего другого. Мне очень понравилась Уганда. Казалось бы, страна прям в топ 10-15 снизу, но при этом люди веселые, улыбаются, а на заправках такие чистые туалеты, каких я в Англии никогда в жизни не видела.
0: Спасибо тебе огромное, что делишься.
1: Да.
0: Что продолжаешь делать дело своей жизни. Очень круто за тобой наблюдать.
1: Спасибо.
0: Будем ждать. Буду теперь тоже везде замечать твою мечту. Профист.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая – начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое. В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самужских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Загурским.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Три вещи я для себя определил, которые убивают счастье. Первое – это беспокойство о будущем. А мы же знаем, сколько людей обеспокоено будущим. Поэтому беспокойство о будущем – это первый киллер счастья. Второе – это сожаление о прошлом. Мы тоже знаем, какое огромное количество сожалеет о прошлом. И третье – это неблагодарность в настоящем. Люди не ценят то, что у них есть. Они воспринимают то, что у них есть здоровье, и они воспринимают, как будто им кто-то обязан дать здоровье. Они будут жить в таком доме, будут мечтать о другом доме. А бизнесмены многие делают бизнес, думают, вот это заработаю 1 000 000, потом буду счастлив. Заработаю 10, потом буду счастлив. А на самом деле это погоня за успехом. А успех, он нескончаемый, уходит от тебя, убегает. На самом деле парадокс в этой жизни заключается в том, что когда ты преследуешь счастье, гонишься за счастьем, то у тебя больше вероятность достичь успеха. А когда ты преследуешь успех, то ты снижаешь вероятность достижения успеха и не достигаешь счастья. Вот я видел много успешных людей, но не так много среди них было счастливых. Но я не видел ни одного счастливого человека, который считал бы себя неуспешным. И самое интересное, когда ты счастлив, ведь ты же расслаблен. А когда ты расслаблен, у тебя реакция выше, качество принятия решений лучше, люди к тебе тянутся, все хотят с тобой работать. Значит, у тебя шанс достичь успеха гораздо выше, будучи счастливым. А когда ты гонишься за успехом, за деньгами, то ты весь напряженный, замороченный, занятой, не замечаешь возможностей и так далее, не расслаблен. Поэтому я и говорю, что отсюда возникает вопрос. Сегодня мы говорили про цели. Так вот, если ты выстраиваешь правильное намерение, я размышлял, думаю, откуда приходит счастье. Ощущение счастья тебе дает Всевышний как вознаграждение за то, что ты эффективно выполняешь свою миссию. Если ты эффективно выполняешь свою миссию, то ты чувствуешь себя в потоке, и Всевышний дает тебе ощущение счастья. Потому что ощущение счастья ты не можешь искусственно испытывать. Оно приходит само. Поэтому моя формула такая. Найдите свою миссию жизни, для чего вы рождены. Служите, потому что миссия – это всегда прослужение. Максимально эффективно выполняйте свою миссию, и к вам придет ощущение счастья. А у человека есть свобода воли, свобода выбора. И вопрос в том, что когда Всевышний тебя создал, он тебя создал с темпераментом определенным, с твоей энергией определенной, любовью к чему-то и способностями. Если у тебя тяга к спорту, и тебе суждено стать олимпийским чемпионом, то лежать на диване для тебя будет пытка. Поэтому ты не сможешь идти против своей натуры, против твоего естества. Каждый человек что-то любит. Я не видел ни одного человека, который любит просто валяться на диване. Временно, да, чтобы отдохнуть, но так, чтобы целыми днями, если ему сказать, давай ты целыми днями только валяйся на диване, умрет человек просто. А у каждого человека есть любимые занятия. И вот это любимое занятие не позволит человеку лежать на диване. Поэтому здесь вопрос, нужно понимать такую вещь, что для того, чтобы Всевышний тебе что-то дал, ты должен предпринимать попытки. Все время амалы. В исламе это называется амал, делать амалы, то есть предпринимать попытки. А даст он, не даст, это в руках Всевышнего. Но попытки, обязанность предпринимать попытки, это на твоей стороне. То есть не обязанность у тебя достигать цели, у тебя обязанность предпринимать все время, делать попытки.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Дара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Дара хабарны қанатлары кең мола. Йокну керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Йокну керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Личный коуч.
1: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано «рубль 27». Платишь рубль 27, берешь бананы ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена там у банана 90 копеек и 37 копеек на ровном месте. Вот он заработал, какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и два, и три, и пять, и десять, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано. Невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим, дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она так и осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором. А мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием.
0: Личный код.

0: Связь не будет установлена. Постарайтесь поставить себя на место собеседника, почувствуйте его ощущения. Во-вторых, слушайте по-настоящему. В современном мире те, кто по-настоящему слушают, это огромная редкость. Часто мы ждем нашей очереди заговорить, а речь собеседника – это просто предлог, чтобы высказать свои мысли. Вот мой совет на этот счет. Вообще не имейте никакого мнения, просто слушайте. Старайтесь вникать в каждое слово, что произносит ваш собеседник. Такое поведение чувствуется моментально. А затем задавайте уточняющие вопросы. Люди любят говорить о себе. Дайте собеседнику такую возможность, и он одномоментно ощутит ваше искреннее внимание. Это породит в нем доверие и к вашему внутреннему миру, ведь искренне слушая, вы резонируете с говорящим. В-третьих, примените принцип сэндвича для негатива, о котором вы можете посмотреть в одном из моих предыдущих видео. Ссылку вы найдете в описании. Если вкратце, то постарайтесь до определенного уровня согласиться с жалующимся, при этом не ударяясь головой в его полный негатив. После этого поверните ситуацию в положительную сторону, при этом не противореча жалобам собеседника, и заканчивайте вновь нейтральным согласием. Например, ваш коллега жалуется на начальника. «Ах, он такой-сякой, вечно достает, вечно ему тысячи отчетов, постоянно проверяет и вообще придирается ко всем мелочам». Вы в ответ соглашаетесь. «Да, я могу понять, почему он тебя так раздражает. Меня и самого порой удивляет его придирчивость». А затем переворачивайте в позитив без противоречия. Например, «Он просто очень внимателен к деталям. На такой должности не просто управлять ходом дел, если не контролируешь мельчайшие процессы. Думаю, он просто боится потерять контроль над тем, за что взял ответственность. Его тоже можно понять». И завершаете. «Хоть я и не всегда одобряю его методы». Такой ответ позволит вашему собеседнику взглянуть на казавшееся ранее неадекватным поведение начальника с другой стороны. И даже если он не согласится с вами сейчас, в будущем эта мысль даст свои плоды. В-четвертых, если это уместно, можно даже рискнуть и диаметрально перевернуть ситуацию в абсолютно позитивную. Например, внутри этой же ситуации можно дополнить. «Мне кажется, это очень хорошо, что наш начальник так ярко проявляет себя в своем деле. Да, у него есть свои недостатки, но гораздо хуже работать под началом пассивного и безинициативного человека. Я рад, что у нас хоть и резкий, но горящий своим делом управленец». Комбинация из этих четырех пунктов сначала приблизит вас к человеку, создаст доверительную атмосферу и поместит вас на одну волну, а затем поможет вам дать собеседнику альтернативный взгляд на вещи. Надеюсь, это видео было вам полезно и вы начнете применять данную технику во всех сферах общения. Ведь такой подход сделает вас самым приятным собеседником, о каком только может мечтать ваше окружение. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У тебя уникальный кейс, потому что компания, которую ты возглавил, я так понимаю, 5 лет назад, за это время проделала путь от такого типичного застройщика до технологического холдинга, который развивает экосистему сервисов, очень, я так понимаю, разных. Все вокруг жилья, ну даже как я увидел это на сайте, от сделки до отделки. Расскажи, пожалуйста, какие вообще сервисы доступны и как ты видишь в целом развитие вот этой экосистемы сервисов в будущем?
2: Угу. Ну, смотри, наша общая стратегия, это вот ты правильно сказал, это движение от традиционного застройщика-девелопера к игроку номер один в недвижимости и дальше к технологической компании, которая продает жизнь по подписке.
1: Это жизнь по подписке.
2: Жизнь по подписке и сценарий жизни. Это то, вот, о чем я частично рассказывал и немножко расскажу. Ну, значит, в чем суть? У нас сейчас есть три главных вертикали. Первое – это development, это то, где мы сами строим и продаем. Это в прошлом году 1,5 миллиона квадратных метров, в этом, в 2024-м, 2,7 миллиона по всей России и Москва и регионы. Второй большой блок – это все, что касается самолет плюса, то есть сопровождение и проведение сделок с недвижимостью, которую не обязательно мы строили, значит, таких сделок. В прошлом году там под триллион через нас прошло. В этом году мы ожидаем,
1: что... Под триллион GMV.
2: GMV, да. Именно GMV, вот этого вот всего агентства и платформы «Самолет плюс». В 2024 году мы ожидаем, что GMV превысит 3 триллиона рублей. Это огромная сумма.
1: Это вот настолько растет вот, бизнес, построенный на покупке сети агентств «Перспектива», правильно?
2: Да. Изначально мы купили «Перспективу», и она стала основой для физических офисов «Самолет плюс». «Самолет плюс» – это фиджитал, это и платформа, и офисы. Мы, когда покупали «Перспективу», это было там 100 с чем-то офисов. Сейчас у «Самолет плюса» 1500, по-моему, офисов. И к концу этого года их должно быть гораздо больше 3000.
1: Это в каких городах вы представлены?
2: Во всех. Это 75 регионов, это во всех городах,
1: маленькие, средние. Практически в любом городе с населением, да. Там от, не знаю, от 50 тысяч?
2: Ну, представь, да, у нас в России всего сколько, 300-400 городов, а у нас сейчас 1500 офисов, а будет там 3000 офисов. Мы представлены почти везде, классная большая сетка. Наша задача сделать так, чтобы она представляла классный сервис для клиента, и чтобы наши люди, наши агенты, наши офисы зарабатывали денег больше, чем конкуренты. Там очень много интересных разных развилок, как мы будем на этом зарабатывать. Когда у тебя GMV 3 триллиона, какой вариант у тебя есть? Там комиссионная модель, ты можешь зарабатывать на сервисах для офисов, можешь ничего на этом не зарабатывать, а делать ремонт и мебель вставлять в каждую сделку. Мы в прошлом году только в первичке в самолете продали мебели на 20 миллиардов. В этом году в первичке в самолете у нас план, по-моему, типа там 50 миллиардов мебели.
1: Это тоже входит в вертикаль самолета.
2: Это тоже входит в вертикаль
1: самолета. И попадает тоже в этот GMV. Да. И сколько вы целитесь в 2024 году?
2: Больше 3 триллионов.
1: Если брать мебель?
2: Я не скажу. У нас,
1: ты понимаешь, типа 20 миллиардов прошлый год.
2: А 20 миллиардов – это чисто самолетовская мебель. А в этом году 50 миллиардов будет. Это то, что мы поставим нашим клиентам в проектах самолета. Как только мы научимся делать так же технологично, как на первичке, на вторичке, эта цифра может вырасти на порядке.
1: В разы, согласен.
2: Да. Мы пока ищем модели, как в разном большом количестве городов делать качественные ремонты и ставить там мебель своего производства.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что с 50 миллиардами ты войдешь, наверное, сейчас в пятерку точно, возможно, в тройку даже и крупнейших продавцов мебели в России.
2: Ну и вот, соответственно, когда у тебя есть GMV в этом году 3 триллиона, в следующем, условно, там 5, а там есть много разных развилок и возможностей это монетизировать. И вот самолет плюс, как отдельная вертикаль, в этом году будет идти на IPO. Есть третья вертикаль, то есть development, агентство платформы недвижимости. И третья вертикаль, мы ее называем ежедневное взаимодействие с клиентами, daily. Туда входит управляющая компания, наши решения по цифровым управляющим компаниям, умный дом, значит, образование, медицина и остальное. То есть в результате операций в первой и второй вертикали у нас возникает большое количество лояльных клиентов. Если мы научимся давать им хороший сервис, который повышает качество их жизни, и зарабатывать, то это может быть классной большой новой экосистемой. Что для этого нужно сделать? Нужно сделать удобный путь, когда ты купил, стал жителем автоматически, во-вторых, присоединить финтех, во-вторых, сделать сценарии жизни, которые вот так вот можно наполнять, убирать, и все это привязано к залоговой стоимости квартиры и кредитной линии под недвижимость, которая дешевле. Вот. Поэтому огромный бизнес, три вертикали, несколько горизонталей. Смысл в том, чтобы изобрести новую модель потребления, которая выгодна там и государству, увеличит ВВП, и людям, потому что не увеличивая доходы, ты можешь себе больше позволить, и бизнесу, потому что он будет просто больше зарабатывать. Если эта модель полетит, то может сбыться прогноз McKinsey, которые в свое время прогнозировали, что самая крупная экосистема возникнет не вокруг гаджета, не вокруг банковской карты и платежных систем, а именно
1: вокруг жилья.
2: Вокруг жилья, если мы сможем превратить это в самую большую цифровую поверхность.
1: Супер. Это, кстати, очень хорошая амбиция, что самая большая экосистема может быть построена именно вокруг жилья. Я, кстати, вот на самом деле в это верю. И думаю, после этого разговора точно пойду прикуплю немножко акций самолета. Скажи, пожалуйста, вот в бизнес-школах, которые, кстати, я посмотрел, ты активно посещал, часто задают вопрос, в каком вы бизнесе. Подразумевая, что ответ нетривиален. Вот уже понимая, что точно ты не в бизнесе недвижимости, вот как правильно тогда ты бы ответил на вопрос, в каком ты бизнесе?
2: Ну, я хотел бы, чтобы мы были и чтобы нас знали как технологическая компания, которая продает жизнь по подписке. То есть, супер. Если ты посмотришь, у нас самая большая категория, вот сейчас членов команды «Самолет» больше 20 тысяч. Самая большая категория – это агенты офисов «Самолет Плюс». А вторая по величине категория – это айтишники, которые у нас в штате. Если я не ошибаюсь, их на настоящий момент у нас уже больше 3000. Соответственно, это люди, которые создают разные цифровые продукты и делают клиентский путь удобным вот именно для наших клиентов разных.
1: Супер. Это на самом деле, я думаю, мало девелоперов, у которых количество IT сопоставимо с лидирующими технологическими компаниями российскими и банками. Кстати, если мы говорим про технологии, не могу не спросить, какую роль сейчас в вашем бизнесе играет развитие искусственного интеллекта?
2: Ты знаешь, у нас очень много разных проектов, связанных с и искусственным интеллектом, и машинным обучением. Мы большие любители использовать, тестировать, пилотировать. В прошлом году у нас было порядка 45 разных проектов, самых-самых разных. Мы и закупали на основе умных моделей, и значит, наши закупки утверждают, что у нас экономия только на арматуре, исходя из модели на машинном обучении, в прошлом году составили там под 1 миллиард рублей. Вот. И HR-проекты, когда мы смотрим выгорание, заранее определяем, кто устал, определяем, кто является узким горлышком где-то, и проекты в охране труда и технике безопасности, когда мы определяем всех рабочих, которые на стройке вышли без каски или пояска безопасности, и автоматически очень быстро их подрядчикам прилетают штрафы. Это единственный способ, как нам удалось победить тяжелую травматичность на стройке. Пока этого не было, пока это было в ручном режиме, ничего не работало. Вот, мы являемся одним из 6 ключевых членов Альянса искусственного интеллекта первоначальных. Вот, мы активно участвуем в деятельности Альянса. Мы понимаем вместе со Сбером, Яндексом, ВК, Газпромнефтью, Росагро все вещи, которые происходят в искусственном интеллекте в России. Я в том числе выступаю на стратсессиях правительства на эту тему. Но при этом мы не идем фундаментально ни в академическую науку, ни в создание больших цифровых моделей, ни во что-то другое. Мы ищем небольшие практические проекты, где это можно применить для повышения производительности труда. Пока так. У нас нет амбиций.
1: Именно для повышения производительности труда. А есть ли какое-то использование искусственного интеллекта для какого-то клиентского опыта?
2: Слушай, да, у нас разные проекты, которые в том числе там подсказывают, клиент заходит на сайт, и они сразу могут подсказывать, что на самом деле ему нужно, исходя из его истории посещений и наших, и других сайтов привязки. Есть какие-то другие вещи. Вот. И, собственно, тот ключевой продукт, который мы делаем, вот этот вот «Жизнь по подписке» и «Сценарий жизни», он основан на рекомендательном алгоритме, когда мы собираем данные со всех жителей, и мы видим, что они готовы ими делиться. А потом к тебе приходим и говорим, мы тебе можем подсказать, вот у тебя уровень счастья 6 из 10. Мы можем подсказать, мы взяли выборку 20 человек твоего возраста, дохода и живущих в схожем ЖК, у которых уровень счастья 8, что они делают по-другому, чем ты. И там, когда человек говорит «да», ему скажут, там, условно, на работу тратят на час меньше времени, значит, спорта больше и две поездки с женой в год в Турцию. И в один клик ты можешь это все решить, и это включено в ипотеку. Угу. Это вот те самые сценарии жизни, которые... Вот рекомендательный алгоритм и искусственный интеллект – это там ключевая вещь, помимо больших данных и дата-лейков, которые мы собираем.
1: Я думаю, вы, кстати, можете активно его применять в области дизайна, потому что, ну, мне кажется, вот те компании, которые лучше начнут мэчить, ну, как бы сопоставлять ожидания потребителей, вот выдавать ему фактически продукт, вот как-то вот это вот гэп, да, как-то минимизирует. И мне кажется, искусственный интеллект — это может быть хороший инструмент.
2: Идея именно такая. Ты когда приходишь на первичку, тебя никто не ведет в квартиру в строящемся доме. Тебе показывают квартирографию и показывают картинку, как это будет. И эта картинка очень соответствует твоим ожиданиям того, что ты хочешь получить. В моем понимании на вторичке все должно прийти к этому же. Ты выбираешь район, выбираешь дом, понимаешь его инфраструктуру, а дальше ты не идешь смотреть старый паркет и шторы, от которых пахнут. Ты получаешь картинку, как самолет плюс эту квартиру тебе сдаст. И эта картинка уже сейчас, по-моему, то ли доступна на сайте самолет плюса, то ли вот-вот ее выкатят, когда ты можешь быстро поменять, сказать, а диван не такой, а вот такой, а вот здесь. Ну,
1: то есть самолет плюс будет продавать, скажем так, сразу некий апгрейд. То есть он будет продавать некое будущее.
2: Оптимально, да.
1: Как идея.
2: Мы должны продавать готовое решение. Не когда человек отдельно у нас покупает старую квартиру, потом ищет непонятную бригаду и потом еще бежит где-то за мебелью. А когда он приходит и говорит, я хочу жить. И вот показывает, вот так хочешь, да, вот это стоит столько-то.
1: Да, я согласен. Кстати, когда ты говоришь «жизнь по подписке», я правильно понимаю, что вот месячный платеж в этой подписке – это и есть стоимость ипотеки?
2: Да.
1: Окей. Назови еще, пожалуйста, несколько важных для тебя клиентских метрик. Мы много сейчас говорим про клиентов, про потребление. Вот на что ты как руководитель смотришь? Вот с точки, давай так, вот с точки зрения, то есть назови важные для тебя клиентские метрики с точки зрения человека, который проживает в твоем ЖК.
2: Ты знаешь, сейчас я смотрю на NPS ЖК самого. Это то есть насколько удовлетворен жизнью в районе. Я смотрю на NPS управляющей компании, насколько люди удовлетворены качеством взаимодействия с управляющей компанией, причем он разбивается на операционный, то есть этот самый, который у тебя была какая-то транзакция с управляющей компанией, и ты как бы говоришь, как ты оцениваешь эту транзакцию, а есть relationship, как в принципе ты оцениваешь работу управляющей компании. Вот, у нас есть CSI, ремонты, материалы, конкретный там клининг, вот, и у нас есть бренд-метрики, там, про узнаваемость бренда, отношение к бренду и так далее. Это я смотрю. Что бы я хотел смотреть? Я хотел бы смотреть на более глубокие, интересные, продвинутые метрики, типа интегрального показателя качества жизни, и я хотел бы смотреть на наши районы и видеть, что, например, есть район пригород Лесное, который рядом с Видным или там с Молокова. И ты видишь, что в пригороде Лесном меньше количество преступлений, больше количество людей с высшим образованием и больше количество людей, которые за последнее время получили прибавку в зарплате. Для меня эти метрики были бы более показательны и интересны. Но мы пока еще не там.
1: Супер, супер. Давай немножко о личном поговорим. Когда готовился к интервью, посмотрел, что у тебя Forbes в свое время такой делал список, называется это точно «Директор-капиталист». Вот ты в этот список попал. И у нас, ну, есть с тобой что-то общее, потому что я в свое время тоже, находясь в операционном управлении, был миноритарным совладельцем компании NVIDIA. Вот. И такое, знаешь, ну, в принципе, я себя считал скорее как бы менеджером с каким-то пакетом. Но тут вся такая двойственность, да, есть такой менеджер с одной стороны, с другой стороны ты совладелец, предприниматель получается. Вот насколько ты себя воспринимаешь? Ты больше менеджер SEO-компании или ты больше совладелец бизнеса?
2: Ты знаешь, у меня вся карьера, она такая какая-то урывками с элементами и того, и другого. Я начинал с того, что сначала занимался корпоративными конфликтами, потом у меня был свой бизнес по покупке и продаже бизнеса, который назывался «Твой бизнес-брокер», а потом я работал в международном консалтинге, потом у меня была своя стратегически консалтинговая компания, потом я перешел в операционное управление большой компанией. Я думаю...
1: Извини, пожалуйста, это очень важно. То есть, на самом деле, ты такой серийный предприниматель, правильно? Ты в этих бизнесах был тоже совладельцем или...
2: В некоторых бизнесах я был владельцем, в некоторых бизнесах я был чисто наемным работником.
1: То есть у тебя такой был микс, как бы у тебя с одной стороны был опыт корпоративного управления, с другой стороны у тебя был как бы опыт и предпринимателя.
2: Да.
1: И фактически вот самолет, он как бы твои эти два пути скрестил.
2: Да. Сейчас самолет развивается именно как такая платформа корпоративного предпринимательства. Многие коллеги становятся совладельцами бизнеса. Мы делаем совместные предприятия с предпринимателями с рынка. Вот. И в этом плане здесь такая очень смешанная культура. Я думаю, что мое любопытство и мое желание все время что-то менять и пробовать, оно меня все-таки снова рано или поздно приведет куда-то, где я буду мажоритарным владельцем. Сейчас я точно веду себя как акционер и владелец. По сути, моя доля, она небольшая, 2,5%. Вот, поэтому можно меня назвать и менеджером с пакетом, можно назвать совладельцем и миноритарным акционером, как кому хочется, я ни на что не обижусь.
1: Ты знаешь, ну, я вынужден для аудитории сказать, что твои 2,5% от текущей капитализации компании стоят более 5 миллиардов. Я не могу тут не вспомнить мою любимую фразу Акия Морита, основателя компании Sony, который сказал, что лучше снять самый плохой номер в хорошем отеле, чем самый хороший в плохом. То есть все-таки, ну, мне кажется, у тебя замечательный кейс, когда быть миноритарным акционером, но в компании с большой капитализацией, ну, возможно, это гораздо лучше, чем быть мажоритарным акционером, но в компании, как бы, которая не такая как бы публичная, быстрорастущая и стоит гораздо меньше.
2: Слушай, возможно, я свои акции покупал в 2018 году, покупал по рыночной оценке. Мне очень повезло, что нам удалось собрать такую классную команду, которая сделала такой рывок. У нас есть с тобой общий приятель Оскар Хартман, который позиционирует себя охотником на единорогов.
1: Охотником за единорогами.
2: За единорогами, да. Вот я, наверное, хотел бы тоже себя позиционировать, знаешь, как охотник за ранеными мамонтами, которых можно потом поймать, немножко причесать, там, немножко подлечить, сделать такого из него приличного слоника и продать дороже.
1: Понятно.
2: Это тоже то есть, хороший бизнес.
1: То есть ты такую хочешь построить, у тебя есть вертикаль менеджер, у тебя есть вертикаль предприниматель, ты сейчас так в мыслях построй следующую вертикаль, назовем это так, инвестор-оптимизатор.
2: Именно так. Я больше не про операционное управление, а про большую картинку, про то, чтобы создавать классную команду, давать смыслы и давать им ресурсы для того, чтобы они могли делать. Мое
1: супер,
2: операционное вовлечение невысокое.
1: Если какие-то будут идеи, ты знаешь, я, кстати, вот как раз в последнее время в том числе активно занимаюсь инвестициями, вот, так что с удовольствием где-то с тобой проинвестирую.
2: Значит, найдем
1: буду рад,
2: раненого мамонта.
1: Да, вот знаешь, очень интересно, мы с тобой сидим, я обратил внимание, я такой как-то официальный, у меня там костюм, как-то водолазка такой, а вот ты пришел, я так понимаю, в офис сейчас поедешь ровно да. Вот так, как выглядишь. И кто-то мне говорил, что самолет, вот как-то компанию называют «люди в худи». Это часть как бы корпоративной культуры, такая некая свобода, худи, то есть это вот, или это какое-то твое личное амплуа?
2: Нет, это скорее часть корпоративной культуры, это идет действительно от ценностей. Тут две вещи важны. Первое, ну ты прям четко сформулировал, у нас одна из ценностей называется «свобода быть собой». Вот, мы пытаемся сделать так, чтобы люди были максимально эффективны, не заставляя их притворяться тем, кем они не являются. Для кого-то очень важно и комфортно ходить так, как он ходит. Ну и вторая история, которая для меня в этой части важна, это то, что очень важно построить в команде атмосферу доверия и безопасности. Да? И поэтому вот все атрибуты, которые могут иногда использоваться для того, чтобы это доверие снизить, красивый кабинет с золотыми вещами, классный костюм с дорогими запонками, я хочу, чтобы, садясь в кабинет, люди имели возможность говорить то, что они думают, и их ценность определялась бы не должностью, не размером оклада, а именно той компетенцией и мыслями, которые они в данный момент могут принести. Это очень сложно. Вот форма одежды, которая у нас свободная, это одна из попыток промотировать именно эти вещи.
1: Знаешь, нас много предпринимателей смотрят всегда, все эти выпуски. И имея возможность наблюдать за такими лидерами, как ты, можешь дать от себя советы начинающим предпринимателям?
2: Первое, свобода быть собой с самого начала, это вот как элемент того, чтобы не бояться ошибаться, давать и получать обратную связь. Я очень поздно к этому пришел. Это очень полезно. А второй – фокус на долгосрочных результатах, а не краткосрочной выгоде. И здесь несколько вещей. Первое – правильный выбор партнеров и контрагентов. Для меня это главный мой вывод из всей моей консалтинговой части. В консалтинге успех определяет client selection. В бизнесе нужно применять тот же подход. Мне кажется, client selection – должен выбирать тех партнеров, контрагентов, клиентов, которых тебе хотелось бы обнять за пределами работы. И выбирать тот темп, с которым тебе комфортно идти. Кто-то спринтер, кто-то стайер. Не рваться туда, куда не нужно. И последнее, третье, то, что для меня было всегда очень важно, что работа – это не только про деньги. Там должен быть смысл, какой-то, и особенно для молодых людей, я поражаюсь, насколько отсутствие смысла для них делает бессмысленным вообще всю работу. И второе, нужно помогать кому-то, кому повезло чуть меньше, и тогда у тебя у самого будет больше энергии и больше желания. Вот три совета.
1: Супер. Спасибо тебе большое. Да, вот, ребят, вот такой, как бы, три вообще главных инсайта и три основы бизнеса компании «Самолет». Я думаю, что очень клиентоориентированно. И мне кажется, замечательно, что у нас в России такие предприниматели, во-первых. Я тебя хочу поблагодарить за то, что нашел время, к нам пришел. Я желаю огромного успеха твоему бизнесу. Вот. И я искренне завидую тем, кто пользуется твоими услугами, живет, как ты говоришь, по подписке. Вот. И будущим всем твоим клиентам. И я вам от всей души желаю, чтобы дальше ваш продукт был востребован на рынке, и чтобы ваш бизнес рос и был еще больше и больше. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.